0: связанные с его смертью, говорящие о том, как мы с детства вот сохраняли память и связь с этими событиями. Уже в 1984 году я получила книжку, достала книжку, которая называется «Крылья над полюсом». Автор ее Умберто Нобили. И в этой книжке 90-летний исследователь полярный и строитель дирижаблей Умберто Нобили не поленился вспомнить не только серьезные и важные события своего путешествия 26-го года, но даже одну из глав называет «Неожиданный подарок» и рассказывает о том, как кто-то поставил ему на стол цветочки в Гатчинском дворце, где он уютно и удобно жил. Он очень трогательно и тепло пишет о моей семье, о моем отце, но меня он просто не заметил. Кто-то ему подсказал неверно, и он считал, что цветочки ставила ему на стол моя мама. Очень трогательная доброта его и памятливость необычайная. И он сохранил и записку мною, девчонкой, написанную. И все это пишет в своей книжке, которая посвящена многим событиям полярных исследований. Вот так, он не ленится ввести туда такую вот интимную подробность.
1: Ну, это не просто не ленится, это значит, действительно было очень важно для него, и он запомнил это навсегда. Внимание и теплота никогда не проходят мимо.
2: Мы еще вернемся в наших передачах к воспоминаниям Веры Владимировны Добровольской. Пока же, заканчивая нашу сегодняшнюю передачу, я снова беру в руки книгу Умберто Нобили «Крылья над полюсом», и хочу прочитать отрывок из той ее главы, которая называется «Отлет из России». 5 мая 1926 года. Прощаться с нами пришли на взлетное поле итальянский консул, который по-братски помогал мне, и морской атташе в итальянском посольстве в Москве. В 9 часов 30 минут прозвучала команда «Отдать концы!». Кто-то крикнул «Да здравствует Италия!». Советские военные бурно приветствовали нас, а оркестр исполнил наш национальный гимн. Мы держали курс на Ленинград. В 10 часов 7 минут показалось скованное льдом море, тут и там покрытое синими полыньями. В 10 часов 22 минуты мы пролетели над портом, корабельные гудки приветствовали нас. На высоте 220 метров проследовали над Зимним дворцом, оказались над Невским проспектом. В светлое майское утро Ленинград утратил свой сумрачный вид. Сквозь чистый холодный воздух город казался прекрасным.

Дорогие друзья, сегодня мы услышим концертную фантазию Листа на темы из оперы Верди «Риголетто». Записи, включенные в нашу программу, несомненно, вас заинтересуют. Одна из них подлинно уникальная, выполненная еще в начале века, напоминает нам об искусстве знаменитой пианистки Анны Николаевны Есиповой. Другая, осуществленная в 40-х годах, запечатлела исполнение талантливой советской пианистки Розы Тамаркиной. В основе концертной фантазии Листа одна из наиболее сильных сцен оперы Верди «Риголетто» – квартет из четвертого действия оперы. Вам памятно, что сюжет «Риголетто» был навеян Верди драмой Гюго «Король забавляется». Опера увидела свет в 1851 году. Лист, с необыкновенной живостью откликавшийся на все новое и передовое в искусстве, через несколько лет, в 1859 году, создал одну из лучших своих концертных фантазий – «Риголетто». Эта фантазия Листа и поныне фигурирует среди самых популярных сочинений концертного репертуара пианистов. Предложу вам сначала послушать сцену из оперы Верди, вдохновившую Листа, в старой граммофонной записи, выполненной при участии мастеров итальянской оперной сцены. В этом звучании певучая кантилена партии герцога, возникающая в начале сцены, а несколько далее живая, грациозная мелодия, порученная композитором беспечной Маддалене и непосредственно продолженная Джильдой. В этот момент

Теперь, когда вы вспомнили звучание квартета из четвертого действия оперы Верди «Риголетто», послушаем листовскую концертную транскрипцию этой сцены. Запись, которую мы сейчас услышим, была выполнена свыше полувека назад и входит в целую серию записей, осуществленных, начиная с 1906 года. «Вельте Миньон». Записи эти увековечили исполнение Грига, Сен-Санса, Бузони, Скрябина и целого ряда других выдающихся музыкантов, среди них и Есиповой. Имя Анны Николаевны Есиповой было широко известно во всем мире и связывалось с наивысшими достижениями русской исполнительской культуры. Еще в 1871 году Чайковский откликнулся на выступление 20-летней

Есть бы вы в Москве, подчеркнув, что виртуозность петербургской пианистки отличается сочетанием двух крупных достоинств – безупречной чистоты исполнения со зрелостью художественной передачи исполняемого. Двумя годами позже Еспова выступила в Будапеште в связи с 50-летним юбилеем творческой деятельности Листа. Исполнение русской пианистки было высоко оценено и Листом. Обычно в многочисленных откликах на концертные выступления Есиповой во всем мире прежде всего выделялась редкая законченность ее пианистического мастерства, элегантность игры. Хочется познакомить вас с любопытным откликом на выступление русской пианистки в Лондоне в 1888 году, принадлежащим молодому Бернарду Шоу. Он писал музыкально-критические статьи под псевдонимом Корно ди Бассетто. «Эта леди», — делился своими впечатлениями Шоу, «обладает страшной точностью и крепкими нервами. Ее холодное презрение к трудностям, невероятная беглость ее пальцев, свободная от какой-либо торопливости, грация и изящество ее игры, без признака сентиментальности. Все это объекты для восхищения, а не критики». Как всегда, склонный, однако, к парадоксам, Шоу все же критикует Есипову за исполнение шопеновского вальса и завершает рецензию картинным описанием, столь характерным для его пера. Когда аплодисменты достигли той силы, при которой еще один бис неизбежен, Есипова, не теряя ни одной лишней секунды, подошла к фортепиано, выстрелила в аудиторию без всякого предупреждения этюдом дьявольской трудности, длительностью около 40 секунд, и ушла такая же спокойная, как и появилась. Действительно, поразительная и почти бесстрашная пианистка. Таков отзыв Бернарда Шоу об игре Есиповой. А ведь в программу своих лондонских концертов пианистка могла включить и Риголетто Верди Листа. В ее репертуаре эта пьеса была с самых юных лет. Почти 20 лет спустя, в 1907 году, за год до того, как торжественно было отмечено 40-летие артистической деятельности Есиповой, пианистка записала на Вельтеминьон фантазию Листа на темы Риголетто. Сейчас эта уникальная запись прозвучит.

Вероятно, вслед за исполнением квартета из оперы «Верди Риголетто», особенно живо вы восприняли листовскую транскрипцию. При всем несовершенстве эта старая запись, как бы живое свидетельство эпохи пианистов-виртуозов, отчетливо знакомит нас с исполнением Анны Николаевны Есиповой. Уже стремительно сыгранные первые такты вступления создают настроение приподнятости. Звучание кантилены, ослепительные пассажи, виртуозная легкость мелкой техники и октав демонстрируют очень высокое исполнительское мастерство. Пианистка с большой законченностью играет фантазию Листа именно как блестящую виртуозную фортепианную пьесу. Прошло несколько десятилетий. Продолжая славные традиции мастеров прошлого, советские музыканты-исполнители стремятся развивать эти традиции, обогащать и углублять их. Естественно, каждый в меру своего дарования. В 1947 году «Фантазия Риголетто» была записана в исполнении высоко талантливой советской пианистки Розы Тамаркиной. Перед тем, как прозвучит запись, несколько слов об этой пианистке. Ее учителем в детские годы и в Московской консерватории был Александр Борисович Гольденвейзер. Впоследствии Тамаркина занималась под руководством Константина Николаевича Игумнова. Получив отличную школу, 16-летняя Роза Тамаркина успешно выступила на третьем международном конкурсе имени Шопена в Варшаве 1937 год, получив звание лауреата конкурса. Яркая самобытность артистической натуры, глубокое проникновение в музыку, благородство исполнительского стиля и блестящий пианизм неизменно отличали игру Тамаркиной. Генрих Густавович Нейгаус, высоко оценивая искусство пианистки, как-то заметил, что она принадлежит к редкому типу исполнителей, гармонически сочетающих огромный темперамент и большое чувство меры. Поэтичность в ее игре сочетается также с художественной и технической законченностью. Многого не успела осуществить Роза Тамаркина. Ее жизнь рано оборвалась. Но сохранились некоторые интересные записи ее исполнения. К их числу принадлежит и запись фантазии Риголетто Верди Листа. Что нового вносит пианистка в толкование этой пьесы?

0: Роза Тамаркина с четкой определенностью исполнительского замысла и глубокой музыкальной осмысленностью воссоздает листовскую фантазию Риголетто. Словно сторонясь внешней эффектности игры, пианистка приковывает внимание слушателей к содержанию сочинения. Она стремится к рельефной передаче именно драматического содержания сцены квартета из вердиевского Риголетто. Отсюда кажется особенное многообразие звучания. И кантилена, и филигранно сыгранные пассажи, и блеск октав – все подчинено этой творческой задаче. Запись исполнения Тамаркиной подтверждает высказанную мысль о том, что художественные искания даровитых советских музыкантов-исполнителей нередко приводят к обогащению, углублению и развитию традиции прошлого. В данном случае исполнение словно отражает огромные сдвиги в творческой практике оперных театров и сценического осуществления оперных спектаклей. Не только блеск мастерства, экспрессии, патетика, но всегда ныне стремление к психологической оправданности сценического действия и интонирования музыки. На этом наш концерт заканчивается. Товарищи, поделитесь вашими впечатлениями о прослушанных записях. Мы рады будем познакомиться с вашими предложениями и пожеланиями. Всего вам доброго!
1: Эта передача посвящается певице, имя которой по праву вошло как в анналы итальянской, так и русской оперной сцены, стало символом их давних связей и единения. Речь идет о Медее Мэй, называемой в России Медеей Ивановной Фигнер. Она и ее супруг, выдающийся русский тенор Николай Николаевич Фигнер, своими выступлениями на сцене Петербургского Мариинского театра в последнее десятилетие прошлого века составили целую эпоху в истории нашего оперного исполнительства, которую заслуженно называют «фигнеровской», как последующую «шаляпинской». Сделанная в 1901 году и потому далеко не безупречная в техническом отношении, запись исполнения Медеи Фигнер романса композитора Ротоли «Фьор Келангве» «Цветок, который увядает», представит вам певицу в итальянском репертуаре.

0: Медея Фигнер родилась во Флоренции 4 апреля 1859 года. Отец ее, Джованни Мей, ревностный католик, вовсе не одобрял музыкальных увлечений дочери, но вокальная одаренность девочки настолько очевидна, что в 14 лет ее принимают в Флорентинскую консерваторию. Уже через 2 года Медея Мей дебютирует на оперной сцене в маленьком городке Синелунга, расположенном между Флоренцией и Сиеной. Интересно, что при поступлении в консерваторию ее голос расценили как сопрано леджеро, легкое сопрано. В начале карьеры она выступала как меццо-сопрано, а на русской сцене исполняла в основном партии драматического сопрано. Дебют 16-летней девушки в роли старухи Азучены, трубадур Верди, прошел триумфально. Страстные поклонники юной певицы по местному обычаю в знак восторга после рассказа Азучены во 2-м акте выпустили на сцену стаю голубей. Вскоре имя Мэй становится известно и за пределами Италии. Гастроли в Мадриде и Барселоне, где испанцы признали ее настоящий Кармен, выступления в Бухаресте и Южной Америке принесли ей международную славу. Кстати, во время этого южноамериканского турне 1886 года произошел любопытный случай, который позволяет говорить о еще одной крупной заслуге четы Фигнер перед мировой оперной сценой. Здесь мы обратимся к одной не совсем обычной записи Медеи Ванны. Дело в том, что в 1949 году датский музыкальный критик Кнут Хегерман Линденкрон посетил 90-летнюю певицу в ее парижском доме на улице Викториена Сарду и записал беседу с ней на магнитофон. Услышать живую речь легендарной Медеи Фигнер должно быть для многих любопытно. Разговор шел по-французски. И вот о чем рассказала Медея Ивановна.
1: Con Toscanini, chef de grand chef d'orchestre. J'ai fait la première saison quand il est allé en Amérique avec nous. Mais alors il n'était pas le grand Toscanini. Il jouait du violon. Il est allé comme ça, il a fini le conservatoire, il avait 18 ans.
0: Дирижером нашей труппы был бразилец Леопольдо Мигуэц, который не понравился публике. 30 июня перед исполнением «Аиды» выяснилось, что вести спектакль некому. Тогда мой будущий муж, Николай Фигнер, предложил встать за пульт виолончелисту нашего оркестра. Одновременно он исполнял обязанности помощника хормейстера, Артура Тосканини. И тот великолепно провел спектакль, в котором Николай пел Радамеса, а я Амнерис. Вернувшись в Италию, я обратилась к директору театра Джованнини Лукка. Если Тосканини не будет дирижировать моими спектаклями, я отказываюсь петь в Милане. Она ответила: «Дорогая, но это же безумие. Здесь в оркестре играют музыканты, имеющие внуков его возраста. Они не пожелают слушаться такого юнца». Тосканини было тогда 18 лет. Однако я настояла на своем и тем помогла карьере этого великого музыканта. 1887 год ознаменовался 2 важными событиями в жизни певицы. Медея Ивановна и Николай Николаевич вступили в брак и были приглашены на работу в Императорский Мариинский театр в Петербурге. С этого времени, в течение 25 века, Медея Фигнер была ведущей солисткой знаменитой Мариинки. Самые дорогие воспоминания этих лет – встречи певицы с Петром Ильичом Чайковским.
1: Il a écrit beaucoup de romances pour moi. Et je l'aimais beaucoup, beaucoup.
2: Et la Dame des Figues a été écrite dans votre demeure, n'est-ce
1: pas? Oui, il a fini. Il avait commencé chez soi et il a fini chez nous. Il est resté beaucoup de temps.
2: Est-ce qu'il y a d'autres choses de Tchaïkovski qui a été écrite?
0: L'été 1890 года Петр Ильич гостил в нашем имении Лабынское в Тульской губернии и приходил со мной и моим мужем только что им написанную оперу «Пиковая дама». Таким образом, на мою долю выпала честь быть первой исполнительницей, создательницей роли Лизы. Заниматься с ним было наслаждение. Он был такой мягкий, добрый, и работали мы с ним легко и без устали. В конце арии Лизы «На зимней канавке» я предложила сделать мелодический ход вниз. Это подчеркивало усталость, душевное оцепенение героини. Чайковский разрешил мне это, но сказал, что для других певиц, сопрано, эти низкие ноты, пожалуй, будут непосильны. Послушаем эту оригинальную версию арии «Уж полночь близится» в исполнении первой Лизы Медеи Фигнер.

Медея и Николай Фигнеры стали также первыми исполнителями партии Маши и Владимира в опере «Направника» «Дубровский». Французский дуэт из третьего акта оперы «Дубровский» был напет Фигнерами на пластинку в 1901 году, то есть спустя всего 6 лет после премьеры. Конечно, ансамблевое пение, записи той младенческой для граммофона поры передавали наименее удачно, но как ценный для истории русского музыкального театра документ, этот диск весьма примечателен.

С именем направника связана и лучшая, пожалуй, грамзапись Медея Ивана Фигнер. Это колыбельная «Успокойся, дорогой» из ранней оперы композитора «Гарольд». Записи этой присущи характерные черты исполнительского стиля певицы: кантилянность, изящная фразировка и бесконечное вокальное дыхание.

На одном из старинных дисков в исполнении Читы Фигнер записан самый популярный на русской концертной эстраде дуэт «Элегия Глинки, не искушай меня без нужды». Не будем при этом забывать, что примитивные в техническом смысле акустические записи дают нам лишь отдаленное представление об ансамблевом пении этих прославленных певцов.

0: В 1912 году, по истечении 25 лет работы в Мариинском театре, отметив свой бенефис, Медея Ивановна навсегда покинула сцену. Вот что она вспоминала об этом торжественном и грустном для нее дне.
1: Alors, j'ai chanté 25 ans. Et j'ai dit, je veux laisser, c'est assez. Eh bien, Carmen, ça va. Qu'est-ce que c'était ce soir-là, je ne peux pas vous dire. Tout le public criait sur la scène. Et c'est trop tôt. Trop tôt. Pensez que...
0: Многие считали, что момент прощания со сценой выбран мной преждевременно, что голос звучит хорошо и актерская форма мне не изменила. На все эти уговоры я отвечала: лучше иметь право сказать сцене «прости» самой, чем дожидаться, когда на это намекнет она. В тот вечер Медея Фигнер предстала перед публикой в своей любимой роли Кармен в опере Бизе.

Большой успех первых пластинок Медеи Ивановны, напетых в 1901-1902 годах, очевидно, все же не поколебал ее скептического отношения к граммофону, так как в следующий и уже последний раз она согласилась записываться лишь в 1930 году, когда ей было за 70. И хотя микрофон и электрозапись звука обеспечивали гораздо более чувствительную фиксацию пения, немногое в голосе ученицы Пановки и Цукки выдает ее преклонный возраст. Впрочем, вы можете убедиться в этом сами. Прозвучит песня в народном духе «Сторна Латрича», сочиненная учеником Николая Андреевича Римского-Корского итальянским композитором Отторино Респиги.

Последней пластинкой, которую в своей жизни напела Медея Фигнер, была та, что запечатлела романс Петра Ильича Чайковского на стихи Алексея Константиновича Толстого «Средь шумного бала». Эта запись и завершит наш рассказ об итальянской певице Медее Мэй, которую русская публика полюбила и запомнила как Медею Иванну Фигнер.

Даже если от того облика Родины, который запечатлелся в твоем сознании с детства, ничего не осталось, все равно предстоящее свидание будет каждый раз волновать тебя, будет воспоминания, тревожить сердце. От берега у Елена только что отошел первый осенний лед, как легкое напоминание о приближающейся зиме. Отогнал его южный ветер, позволивший нашему судну «Маяк» подойти к берегу, спустить шлюпку. Первым мне встретился председатель Уэленского сельского совета Игорь Александрович Радов и учтиво осведомился, на каком языке будем разговаривать, на чукотском или русском. Игорь Радов русский. Он строил этот новый Уэлен, украшенный непривычными еще для этих мест двухэтажными многоквартирными домами. Потом женился на местной жительнице, чьи родичи кочуют невдалеке, и окончательно превратился в местного жителя. «Будем говорить по-русски», – ответил я радушному хозяину. Потому что именно на этом берегу я впервые услышал русский разговор и произнес первые русские слова. Это были слова о полярной станции, которая в те годы довольно далеко отстояла от селения. Она была далеко не только по пространственному измерению, но и олицетворяла далекое будущее, которое ждало Уэлен. На полярной станции были электричество, деревянные дома с большими окнами, такие не похожие на яранги, печи, которые пожирали каменный уголь и рождали устойчивое щедрое тепло. Кроме того, на полярной станции была кинопередвижка. Там показывали непонятный, но тем не менее очень любопытный немой кинофильм «Пышка». Русский язык. Он звучал для нас непонятной музыкой, волной скрытых глубоких мыслей и откровений. Вдоль стен кают-компании полярной станции стояли шкафы с книгами, напечатанными на русском языке. Возбужденные кинофильмом, гулом непонятного разговора, мы уходили на берег лагуны, строили из кусочков дерна и щепочек плавника полярную станцию и играли в русских, подражая не только их повадкам, походке, но и стараясь говорить как бы по-русски. Мы несли какую-то тарабарщину, но старательно копировали интонацию, звуки, которые с непривычки кривили наши рты. Потом уже я благодарил судьбу за то, что мы догадались изобрести такую игру, из-за которой все мои товарищи по играм в русских нынче говорят почти без всякого акцента. Первый визит мой был у Елене на полярную станцию. Да, покосились домишки, которые казались когда-то нам настоящими дворцами, и Уэленская полярная станция

не приехал, а прилетел, потому что он был летчиком. Одним из первых чукотских летчиков. Тымнетагин, так звали летчика, привез своему отцу советский патефон с блестящей никелированной утиной шеей. Зазвучала совсем иная музыка. Наверное, она поразила не только меня одного. Она поначалу показалась не совсем понятной. Одно было удивительно ощутимо, она доходила до самого сердца, волновала глубоко. Среди пластинок, привезенных Тымнетагином, была одна. Не помню, какой певец исполнял Ноченьку. Я шел поздней осенней ночью с полярной станции от своих друзей и услышал возле Яранги Кагье эту песню. К тому времени я уже знал десятка три русских слов и кое-что мог понять из этой песни. Поразило меня прежде всего то, что сами слова были тоже музыкой. Это было настоящее открытие, начало тех великих открытий, которые продолжаются по сей день, когда русский язык давно стал моим родным языком, когда почти все свои книги я написал на нем. Я дружил с Тымневакатом, младшим братом летчика. Тымневакат учился со мной в одном классе. Я прослушал все русские песни, точил иголки о камень, на котором Кагье оттачивал китовый гарпун, охотничьи ножи, острия копейных наконечников, и все больше и больше меня охватывало беспокойство. Я понимал, что встал у подножия огромной горы, на которую мне подниматься всю жизнь. Я вхожу в старое здание, где некогда помещалась наша школа. Отсюда я уходил в будущее. Здесь встретил книгу и грамоту. Когда я шел в школу, увидел на улице старого своего учителя, Ивана Ивановича Татро. Он сильно посидел, но лицо по-прежнему живое, спокойное, мудрое. Это он мне ответил, когда я спросил, почему в иных книгах строчки длинные, а в других короткие. «Потому что это стихи». Последнее слово он произнес на русском языке. «А что такое стихи?» – спросил я. Татро замешкался. «Как он мог объяснить мне?» Ведь он был первый наш учитель, сам только начавший познавать эту волшебную гору, у подножия которой стояли мы оба, первый наш учитель и его ученик. Стихи писал Пушкин, веско сказал Татро и уклонился от дальнейших объяснений. Прошло много лет, прежде чем до меня дошел смысл слов, сказанных Татро. И все эти годы я мучил учителей просьбами прочитать вслух стихи. Я, как и мои сверстники, не понимал большую часть читаемого. Но учителям нравились стихи Пушкина, они их любили читать. Я очень хорошо запомнил эти томики, маленькие, аккуратные. Теперь я нашел их в школьной библиотеке. Стихи Пушкина. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом». В тогдашнем переводе это выглядело так. «У берега, очертание которого похоже на изгиб лука, стоит зеленое дерево, из которого делают копылья для нарт. На этом дереве висит цепь. Цепь у нас всегда ассоциировалась с привязанными собаками. Цепь из денежного металла, из того самого, из чего два зуба у директора школы. И днем и ночью вокруг этого дерева ходит животное, похожее на собаку, но помельче и очень ловкое. Это животное ученое, говорящее. Последнее обстоятельство не очень удивляло нас, ибо нас с детства окружали говорящие вороны, лисы, росомахи, моржи, нерпы, разнородное многочисленное население волшебных сказок. Я смутно догадывался, что дело совсем не в том, что стоит зеленое дерево, из которого делает копылья для нарт. Если бы это было главное, человек не стал бы писать это в виде песни. Внешняя музыка стихотворной речи стала для меня очевидной гораздо раньше, чем я понял внутреннее содержание поэтического выражения, внутреннюю музыку, которая создается глубокой и оригинальной мыслью. Нам повезло в том отношении, что русский язык у нас преподавали люди, отлично знавшие и чукотский. Мы имели возможность широко сравнивать и находить, что собственный наш язык имеет огромные возможности для выражения явлений и переживаний, которые ранее не были известны нашим отцам и дедам. В этом отношении удивительно благотворным было само воспитательное значение русского языка, его уверенное и дружеское расположение к языкам, которые только начинали подниматься с

0: колен, как поднимались сами носители этих языков. Я помню, как поразился открытию, хотя уже был студентом Анадырского педагогического училища, что и наш язык имеет грамматику. Я предполагал, что любой другой язык может иметь такую стройную структуру, но чтобы наш собственный чукотский укладывался в строгие схемы, это поначалу было удивительно и уж потом стало привычным. А поэзия продолжала пленять и волновать нас. Может быть, именно тогда и зародились в умах моих сверстников Виктора Киулькута, Антонины Кометваль и у меня лично дерзостные мысли о том, а не попробовать ли нам переложить нашу собственную чукотскую речь на стихи. И родилось чудо. Это было похоже на волшебное превращение какого-нибудь заурядного предмета в нечто новое, поразительное. Возможно, что я упрощаю возникновение чукотской поэзии. Словесная игра существовала в чукотском фольклоре испокон веков, входя составной частью в сказки, легенды, пословицы, поговорки. Ведь для того, чтобы возникла потребность в поэтическом осмыслении мира, нужно какое-то, пусть даже такое короткое, общение с настоящей поэзией. Восприятие поэзии, точнее готовность воспринять эту красоту – было определено не только предшествующей историей народов Севера и Чукотки, выстоявших в борьбе с природой, но и атмосферой удивительных изменений в материальной, общественной и духовной сфере советской действительности. Представьте себе маленького мальчика, который каждое утро, выходя из своей яранги, направляя школу, перешагивает через тысячелетия, не задумываясь над этим. Вечером он снова возвращается назад, и родичи его, устроившись между разложенными на моржовой коже книжками и тетрадями, берут рукав плаща, опускают в сосуд морской водой и гадают о течениях в проливе, о стадах моржей, идущих на отмели, богатые моллюсками. Они и спрашивают богов о ветрах и приближающихся льдах, о будущей зиме. И тут же рядом с бормотанием заклинаний в тесном пологе разносится некрасовское. Заунывный ветер гонит, стаю туч на край небес, ель надломленная стонет, глухо шепчет темный лес. В этом соседстве нового и старого никто, ни мальчик, ни его родичи, не видят ничего кощунственного, словно все так и должно быть. Величайшим благом в ту пору было знакомство с лучшими творениями великой русской литературы. Даже те книги, которые принадлежали перу иностранных писателей, тогда воспринимались как факт русской культуры, ибо шли к нам через русский язык. Культура чтения, культура восприятия художественной речи воспитывались через русские книги. Через книги Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова, Горького в наши души вливались гуманистические идеи, идеи подлинного человеколюбия, лишенные пасторального сюсюканья, обращенные к человеку труда, к тому, на чьих плечах лежит бремя прокормления человечества, самая главная и нелегкая обязанность. Я никогда не устану благодарить судьбу за то, что в период становления как человека – в период формирования духа моего рядом были великие русские с их идеями, созвучными моим смутным, еще не сформировавшимся мыслям. Интересно, что в те годы у меня и в мыслях не было того, что я воспринимаю богатство иного народа. Мне тогда казалось, что это совершенно естественно и закономерно, что богатство одного народа принадлежат и другим народам. Возможно, на этой мысли сказывались и воспитание, требующее делиться добром и хорошим с тем, кто в этом испытывает недостаток. Прогрессивная русская культура сама оказалась великим воспитателем. Она уберегла нас от нигилистического отношения к собственной культуре точно так же, как это сделал великий русский язык по отношению к нашему чукотскому языку. Надо иметь в виду, что я под понятием «русская культура» подразумеваю ту ее большую часть, которая определяет славу и красоту этого феноменального явления в истории всей человеческой культуры. Ту часть, которую питало революционное движение, которое сформировало художественные эстетические взгляды Владимира Ильича Ленина. Для меня до сих пор удивительным и добрым знаком вечности человеческого добра является сам феномен русской культуры. Добрые крылья ее осеняют многие новые литературы, выросшие и окончательно окрепшие, особенно за два последних десятилетия. Уже много лет я пристально вглядываюсь в новую организацию общественной жизни на моей родной Чукотке. Особенно у Елены, на моей родине. Здесь я знаю каждого человека, кто чем дышит, кто как думает. Еще с детских лет я помню, как в нашей среде жили русские. Вместе с нами за одну парту сели сын пекаря Петр Павлов и Риф и Владилен Леонтьевы, сыновья заведующего косторезной мастерской бывшего дальневосточного партизана. Татро, наш первый учитель, положил перед нами две книги. Одна называлась «Родное слово» и была на русском языке, а другая «Чичеткинветхау», что тоже означало «родное слово». Так мы и воспитывались. Для нас и русский был родным словом, хотя поначалу мы его совершенно не знали. И овладение этим языком началось для нас с того, что мы играли в русских, как были в наших играх охотники, оленеводы, кидобои и даже торговцы. Но самое главное было в том ощущении родственности великого языка, который никому из нас не приходило в голову называть чужим, так же, как и наши товарищи Петя Павлов, Риф и Владилен Леонтьевы считали чукотский язык таким же родным, как и русский, потому что жили среди нас на той земле, на которой говорит живущий на ней народ. Кстати, Владилен Леонтьев, кандидат исторических наук, научный сотрудник Магаданского комплексного научно-исследовательского института, является нынче одним из крупнейших специалистов по чукотскому языку. Еще задолго до посещения Третьяковской галереи и Русского музея я видел в иллюстрированных изданиях репродукции с картин Сурикова, Репина, Куинджи, Саврасова, Левитана и многих других, что дали мне зримый и волнующий образ далекой, ставшей родной России. И все эти годы я с волнением думаю, как велика, как щедра и как человечна культура, которая смогла осенить многие-многие народы, такие разные и по языкам, и по обличию, и по обычаям. Наверное, не мне одному при чтении великих произведений русской литературы приходили в голову такие мысли. «Гляди, это происходит в далекой русской деревне, а словно это я, словно все это происходит со мной». Значит, тот человек, который переживает, который думает так же, как я, мой далекий брат. И это еще от того, что именно в русской литературе, в русской культуре простой труженик нашел наиболее полное и сочувственное изображение. На обратном пути, в окружном центре, в Анадыре, я повстречался с артистами чукотско-эскимосского ансамбля «Эргрон». Я с ними не виделся более полугода. Они были на гастролях, выступали на фестивале «Русская зима», давали концерт в зале имени Петра Ильича Чайковского в Москве. Молодые люди, первые профессиональные артисты, чукчи-эскимосы, рассказывали о московских встречах, о том тепле, с каким приняли их выступление москвичи, привыкшие видеть на этой сцене прославленные коллективы, исполнителей с мировыми именами. Я слушал их и думал, а почему не написать книгу о том, как мы повстречались, как восприняли, как полюбили и породнились с великим феноменом человеческого богатства русской культуры? Как я познакомился с русским языком, с первым русским стихотворением, с далекой русской песней? Ведь это такой факт биографии нашего поколения, который ждет своего исследования. И еще. Мне хотелось бы посмотреть вокруг и увидеть зримые, ощутимые черты новой исторической общности людей, новой культуры, общности, составляющей государственное объединение, Союз Советских Социалистических Республик, чье 50-летие мы скоро будем праздновать.
1: Как и большинство ленинградских артистов, народная артистка республики Ольга Яковлевна-Лебзак была воспитанницей Ленинградского театрального учебного заведения. В ту пору это был техникум, и попала она в него совершенно случайно. Впрочем, именно эта случайность, наверное, и была проявлением закономерности, неосознанного еще ею самой призвания. Актерский талант, заявивший о себе позднее с такой силой, дремал где-то в недрах непонятых ею еще самой желаний и возможностей. В фонотеке Ленинградского дома радио сохранилась запись рассказа о некоторых страницах ее биографии. Послушайте, как описывала она сама свой дебют на театральном поприще.
2: Никогда ни в детстве, ни после окончания средней школы я не думала связывать свое будущее с театром. Я хотела быть геологом. В 1931 году поехала в Ленинград поступать в Горный институт. Но случилось так, что поселилась в общежитии театрального училища на Маховой. В Горный институт меня не приняли. Я пришла со школьной скамьи, а принимали людей со стажем или отслуживших в армии. Решила возвращаться домой, в Саратов. А в театральном общежитии волнение, конкурс. Старшие товарищи, студенты третьих и четвертых курсов, опекавшие поступающих в театральное училище, узнали о моей неудаче и посоветовали поступить на актерское отделение. Шел уже третий тур. Я выучила басню, вспомнила стихотворение. До сих пор смешно, что именно это. Ведь я любила и знала Пушкина, Лермонтова, Есенина. Но время, 30-е годы, и мне показалось, что мое стихотворение будет к месту. Теперь вот лозунги, плакаты, кругом светло, свободен труд. А были дни, их помнит Катя, капиталист, как жадный спрут, давил ее в своих объятиях. Комиссия улыбнулась. Дальше задали этюд. Я гуляю недалеко от дома в лесу, собираю цветы, пою, и вдруг взглянула в сторону дома. А он пылает от сброшенной бомбы врага. Теперь мы все, к сожалению, знаем, что это такое. Тем более, что я была в блокаду в Ленинграде. А тогда я представить себе не могла, до чего это страшно, трагично. Ну вот, значит, я собираю воображаемые цветы, пою, обернулась в сторону дома, ничего не увидела. Повернулась к комиссии и сказала, правда, без отчаяния, знаете, нет... Не вышло. Меня поблагодарили, я ушла. Через несколько дней вывешивают списки. Меня приняли в класс Бориса Елисеевича Жуковского. Я почему об этом рассказала подробно, что потом поняла, насколько важно в нашей профессии быть естественным, непосредственным.
1: Итак... Ольга Лебзак стала полноправным членом веселой студенческой братии, обитавшей на Маховой 34. Автор этого радиорассказа об актрисе, театровед Ольга Персидская, училась в одно время с Ольгой Лебзак. Она вспоминает.
3: Это было в середине 30-х годов. Ольга Лебзак занималась на режиссерском факультете у Бориса Михайловича Дмаховского. Я тоже на режиссерском у Владимира Николаевича Соловьева. Невозможно забыть, с какой жадностью все мы грызли гранит сценических наук, а в перерывах бегали в большую пятую аудиторию, где студент актерского факультета Аркаша Райкин часто, и притом виртуозно, копировал педагога, лекцию которого он только что прослушал. Не ошибусь, если скажу, что юная Оля Лебзак была общей любимицей своего курса, не говоря уже о том, что мужская его половина была поголовно влюблена в нее. Это была удивительно обаятельная, приветливая девушка, буквально излучающая жизнерадостность, тоненькая, живая, подвижная и большая умница. Книги она буквально глотала. А к своей будущей профессии относилась с большой ответственностью. Помню, как с гордостью она рассказывала, что сделала абсолютно самостоятельную режиссерскую экспозицию в театре, где была на практике, и что работа ее была одобрена. А с актерским мастерством у нее были даже иногда не лады. Но в дипломном спектакле «12-я ночь» Шекспира она сыграла Виолу так, что все ахнули. Очарование, грация, естественность, яркость перевоплощения по сюжету пьесы из девушки в юношу, за которого она себя выдает. С этого момента, собственно, и началась ее актерская биография. Затем позднее была работа в разных театрах нашего города, были трудные годы ленинградской блокады, ладожская дорога жизни и вступление в труппу Ленинградского театра драмы имени Пушкина, который находился в эвакуации в Новосибирске.
1: Творчество Ольги Лепзак украшало сцену этого театра 40 лет. Репертуар ее был разнообразен и велик. Ольга в «Годах странствий», Авдотья в спектакле «Высокая волна», цыганка Маша из «Живого трупа», Мария Тюдор в одноименной пьесе «Гюго», комиссар в знаменитой постановке Товстоногова «Оптимистическая трагедия» и многие-многие другие роли. Ее дарование было очень своеобразным, поэтическим, тонким, на редкость правдивым, непосредственным и разноплановым. Казалось бы, она тихая, лиричная, с каким-то особым внутренним духовным изяществом, и тут же буря чувств, точный социальный прицел, гражданственный героический темперамент. Мысль всегда была у нее в ладу с чувством. Интеллект и культура соединялись с очарованием непосредственности. Одной из больших творческих удач артистки была роль Авдотьи в спектакле по роману Николаевой «Жатва». И подготовить ее пришлось всего за 20 дней. Многие в театре сомневались, получится ли из нее колхозница, крестьянка. И вот премьера. На сцене большеглазая, худенькая, красивая женщина в платочке и простеньком платье. Она ловко орудует ухватом у печи. Нет ни искусственной упрощенности, ни тени пейзанства. Все гармонично, цельно, одухотворено единой идеей. Ее героиня отрывает от сердца любимого Степана, когда неожиданно вернулся с войны ее муж Василий Бортников, которого считали погибшим, и мужественно берется за восстановление семьи. Нежно, осторожно берется она своими добрыми руками за это истрадавшееся, много пережившее сердце, помогает Василию, которого играл Меркурьев, снова найти свой дом, свое место в жизни в колхозе.
4: Ой, кто там? Кто там?
5: Это я, Дуня.
4: Кто?
5: Я, Василий, открой!
4: Вася!
5: Не пугайся, Дуня, я живой, я из госпиталя пришел.
4: Вася, ты ли это, Вася?
5: Что ж ты плачешь, Дуня, что ты плачешь? Ведь я живой, я не мертвый.
4: Да как же это, родимый, живой, целый? Да как же это, откуда? Почему столько лет молчал, Вася?
5: 3 года я в госпитале бревном лежал, руками и ногами не владел. Живой, а хуже мертвого. Не хотел тебе обузой быть. Дуня, любушка моя, вот оно счастье. Дожил-таки, я дома. И пахнет хлебом печеным, и хвоей сосновой, как прежде. Вот он мой жданный день, мой возвратный день. Все как прежде. И ты та же, Дуня. Дай засвети же огонь, дай поглядеть на тебя.
6: Из соседней комнаты выходит Степан.
5: Кто здесь? Зачем?
4: Вася.
5: Огня. Огня, огня.
6: А вот тут и зажигает свет.
5: Кто такой? Степан? Мохов, ты здесь зачем? Ты зачем здесь, говорю?
4: Вась!
5: Молчишь?
7: Отойди, Василий Кузьмич. В твой дом я не вором пришел.
5: Это Васенька. Кто?
4: Васенька, ведь ждала я тебя, ждала.
5: Много ли жданки-то твоей было? Ну так как же, Степан Никитич?
7: Ее надо спрашивать.
5: Ну нет, у нее я спрашивать не буду.
4: Кого же спросишь, Вася? Или я низкая перед тобой, что ты и слова моего слыхать не хочешь?
5: Ты свои слова уже все сказала. Опростай укладку, Авдотья.
4: Что ты надумал, Вася? Василий Кузьмич.
5: Молчи, Авдотья, молчи. Синяя шевье твоя пара цела у тебя?
4: Цела, Василий Кузьмич. Да что ж
5: молчи.
4: Ты...
5: Молчи. Положи ее. Простыней собери в укладку. Целое собери, что ты рвань суешь?
4: Василий Кузьмич, Васенька, да что же это?
5: Полотенце, наволочки положи, которые поновей. Три пары белья собери. Под воду в правление можно взять.
4: Да что ж ты, Васенька, да куда же ты?
5: Молчи, Дуня, молчи. Ну, Степан Никитич, мне оставаться, тебе уезжать. У нас двое детей, их пополам не порубишь. А тебе я своих детей не отдам. Я на тебя сердце не держу, и ты на меня не держи. Вот имущество я тебе собрал. Если тебе еще чего надо, возьми, что хочешь.
7: Не волен ты один решать, Василий Кузьмич. Дуня.
4: Нет, нет, Степа. Дети, ведь дети.
7: Дуня.
4: Не тронь.
6: Василий выходит из избы.
7: Дуня, так что же это? Не уйду я отсюда. Не расстанусь с тобой.
4: Не тронь, Степа. Нельзя иначе.
7: Дуня, ну, неужели вся жизнь наша? Все, что прожито вместе, в один час решится. Сгинет, как не бывало.
4: Он отец детей моих. Куда же он теперь? Здесь дети его, здесь дом его, и каждое бревно в этом доме его руками уложено. Здесь я, жена его, и ни в чем он передо мной не виноват. Степа, Степа!
7: Дуня, да ведь он как ветер в дом ворвался. Он тебя как былинку сомнет. Он и не глядит на тебя, и слов-то твоих слышать не хочет. Разве с тобой можно так? Как ты с ним жить-то будешь?
4: Не знаю. Приладимся. Дети же.
7: Если б за тебя не боялся, ушел бы я. Верь мне, Дуня, ушел бы. Дуня. Дуня моя. Как я берег-то тебя, былинка моя.
4: Не надо. Не говори. Ослабею я. Если любишь, уйди. Нельзя нам иначе. По добру, по разуму, по справедливости. Нельзя иначе. Уйди.
6: Возвращается Василий.
5: Ну, прощай, Степан Никитич. В правление возьмешь под воду. Стой. Укладку возьми.
6: Степан, даже не взглянув на укладку, вышел из избы. Нелегко было на душе и у оставшихся.
5: Не такое осиливали, Дуня. Осилим и это.
1: В работе над Авдотьей ясно наметилась лейтмотивная тема Ольги Лебзак, связывающая внутренне многих разных ее героинь. Тема страстной целеустремленности в борьбе за поставленную цель, за торжество великой революционной идеи, как в оптимистической трагедии, за душу, ум и сердце человека, как в «Высокой волне», «Живом трупе», «Втором дыхании» и многих других. Яркая пьеса Крона «Второе дыхание» была очень популярна в свое время. Балтика, льды. Здесь развертываются героические страницы жизни отдельного дивизиона тральщиков во главе с его командиром Баклановым, которого с блеском играл Игорь Горбачев. Но в воздухе веяние приближающейся весны, победной весны 1945 года. Режиссер Рубен Агамерзян поставил пьесу в жанре лирико-психологической комедии. На героическом фоне поэтическая история взаимоотношений военврача Лебедевой, ее играла Ольга Лебзак, и Бакланова. История, которая в режиссерском и актерском прочтении по своей конфликтной остроте, страстности чувств и ликующему юмору напоминает коллизию шекспировского укрощения строптивой. Ольга Лебзак с ее импульсивным актерским даром и режиссерским мышлением создала незабываемый сценический портрет женщины суровой и нежной, волевой и беспомощной. Не доверяя бурному натиску чувств Бакланова, она всеми силами борется с этим ураганом, властно захватившим их обоих. Вот они сидят в офицерской каюте и ведут словесный бой.

0: Все еще сердитесь?
1: Сержусь. Никогда не прощаю бесцеремонность. Я совсем не хотела вас видеть сегодня.
0: Сегодня?
1: Нет, вообще.
0: Неправда.
1: Ну, знаете.
0: А я вам говорю, неправда.
1: Нет, правда. Вы не должны создавать себе иллюзии из-за того, что я несколько необдуманно вела себя там в госпитале. И если я вас тогда поцеловала, то только потому, что была очень довольна собой. Да-да, когда с вашего лица впервые сняли повязку, и вдруг до меня дошло, что я молодец, умница, настоящий хирург, я не могла удержаться. В те дни я вас почти любила. Как любят свое произведение, конечно, не больше. Я очень гордилась вами, вот и все.
0: А вы что, нарочно меня злите?
1: Да я не злю, я злюсь. Нет, издали вы мне больше нравились.
0: Спасибо.
1: Иногда я вспоминаю наши прогулки по саду, какие-то обрывки разговоров. Помню, на вас всегда был серый халат, из-под которого торчали белые тесемки. Ну, тогда вы были милее. А, впрочем, что с вами разговаривать? Вы и так слишком самонадеянны. Вы же живете в ощущении, что для вас никаких преград не существует.
0: Да, приблизительно так.
1: Очень мило, а главное, скромно.
0: Что вы ко мне все привязали с этой скромностью? Что от нее? Польза государству, что ли? А если мне так легче жить?
1: Как?
0: А вот знать и верить, что я все могу.
1: А вы все можете, да?
0: Да, все. Я вам больше скажу, Варвара Михайловна. Всякий человек все может, если очень захочет.
1: А вы откуда это знаете?
0: Я, Варвара Михайловна, 4 года воюю и знаю. На войне человек, если очень чего-нибудь захочет, обязательно добьется. Или погибнет.
1: Однако, может, и погибнет.
0: Ну, так большие дела на даровщинку не делаются. Мне везет.
1: Пока везет.
0: А, и дальше будет везти, я счастливый.
1: Да почему вы в этом так убеждены?
0: А вам что, жалко, что ли?
1: Да мне не жалко, но, по-моему, это поза.
0: Ну и пусть, как вы говорите, поза. А если я за нее отвечаю?
1: Чем же?
0: Всем своим достоянием. Честным именем и почти целой шкурой. Мало?
1: Молодец, ответил с достоинством. Нет, дорогой Сергей Романович, это немало. Я искренне верю, что вы прекрасный командир, герой. И за каждым вашим боевым орденом стоят настоящие боевые дела. Ну разве это дает вам хоть малейшее право разговаривать со мной тоном завоевателя?
0: Ха. Крепко. Сдаюсь. Но тогда ответьте мне на такую загадку природы. Вот почему эта женщина, если она родилась красивой, чувствует себя рожденной повелевать? Ну я-то хоть воевала, а тут что? Наследственность и хорошее питание в детстве. Ну, разве красота заслуга, чтобы ею так гордиться?
1: Справедливо. Ну, при чем тут я? Разве я красивая женщина?
0: Ну, конечно. Вы красавица.
1: Да что вы, Сергей Романович?
0: Ну что, опять что-то не так сказал?
1: Да нет, слов нет. Я, конечно, вам очень благодарна, но я совсем не красивая и даже не очень молодая.
0: А, не может быть, чтобы вы это искренне думали.
1: Почему?
0: Ну.
1: Я совсем неплохого мнения о себе, но заблуждаться на свой счет значит быть смешной.
0: Черт возьми, ну почему вы мне так нравитесь?
1: А, милый мой, во мне действительно что-то есть. Я человек, если разобраться, не очень скучный, со мной можно дружить, и, может быть, даже я способна сделать кого-то счастливым. Но вам лень. И некогда во всем этом разбираться. Ну ладно, пью последнее, то потому что очень продрогло. Вам налить?
0: Да-да, конечно.
1: Будьте здоровы, Сергей Романович. И не сердитесь на меня за то, что я говорю не то, что вам хочется. Вы милый парень. Я часто о вас тепло вспоминаю. Ну, а видеться нам все-таки не надо.
0: Почему?
1: Потому что... Да ни к чему.
0: Нет, говорите, я должен знать правду.
1: Зачем? В день нашего расставания я вам ясно сказала, что мы с вами больше не увидимся. Тогда вы меня не спросили, почему. Вы ответили... Вы помните, что вы ответили?
0: Ну, я сказал, посмотрим.
1: Невыносимо самодовольным
0: тоном. Возможно, но прошло больше месяца, было время подумать. Говорите правду.
1: Хорошо, только я ставлю условие.
0: Принимаю любое.
1: Не торопитесь, боюсь, что у вас не хватит мужества.
0: Посмотрим.
1: Опять посмотрим?
0: Какое условие?
1: Я требую, чтобы вы мне тоже сказали правду.
0: Говорите.
1: Хорошо.
0: Хорошо.
1: Я буду говорить прямо. Я очень привыкла к вам за то время, что вы были в госпитале. Может быть, даже это было нечто большее, чем привычка. Во всяком случае, я ловила себя на мысли, что как это вдруг вы выпишетесь из госпиталя, и я вас больше никогда не увижу.
0: Ага.
1: Но в самое последнее время вас точно подменили. Вы стали самоуверенны, хвастливы, и заговорили со мной в таком победительном тоне, что мне стало как-то не по себе. Вы знаете, я не люблю гусар.
0: Это я-то гусар.
1: Да.
0: Ну.
1: Мне запомнился один эпизод. Мы шли с вами по Березовой аллее, и вдруг вы ни с того, ни с сего начали мне рассказывать о своих победах над женщинами. О какой-то актрисе, о случайной встрече в вагоне. Простите, я не старалась запомнить подробности. Я понимаю, что человеку иногда хочется рассказать о себе все, пусть даже к невыгоде для самого себя. Но вы-то хвастались. И вы знаете, что было самое оскорбительное? То, что, по крайней мере, половину из того, что вы мне тогда рассказали, вы выдумали там же на месте. Вероятно, вам казалось, что ваш донжуанский список должен вызвать во мне священный трепет. Вы ошиблись. Мне было скучно, противно, да и стыдно за нас обоих.
0: Понимаю.
1: Ну вот, а теперь я посмотрю, хватит ли у вас мужества для разговора на чистоту.
0: Спрашивайте.
1: То, что вы мне рассказали тогда, правда?
0: Нет.
1: Нет? Ну, а что же тогда?
0: Вранье.
1: Вранье? Ну, зачем же?
0: Ну, как бы я знал, зачем, со страху.
1: Что вы? С какого страха?
0: Да ну, какой я к дьяволу Дон Жуан, когда я с женщинами говорить-то как следует не умею. Ну, Ершова и та меня в краску вгоняет. Это же смеху подобно. Ну, вот и вы, вам весело. Да?
1: Нет, Сергей Романович, я не над вами. Просто у меня сегодня такое хорошее настроение.
0: Нехорошо получилось.
1: Ну что вы, нет, наоборот, очень-очень хорошо. И вы мне должны больше рассказать о себе.
0: Опять рассказать?
1: Да, я же знаю о вас ничтожно мало. И вот никак не могу себе представить, каким вы были до войны. Вы же не кадровый?
0: Да нет, я речник-торгаш. Плавал по Каме, по Белой. Вот ни дураком, ни трусом не был. Но скажи мне кто-нибудь тогда, что я дивизионом командовать буду. От одного бы страху помер. Если бы не крестный.
1: Какой крестный?
0: Ну, это я так Радужного Василия Васильевича зову. Ну, Радужного, начальника политотдела, знаете?
1: Ах, да-да, немного знаю.
0: Ну, а я как себя. Старого закала матрос. Зимний дворец брал. Он меня и в партию принимал, и командовать благословил. Помню, уходил в первый поход, так провожать пришел. Хромой, а лезет на мостик. Сунул лапу, только два слова и сказал. Верю, можешь. И вот оказалось, могу. И вы знаете, у меня словно второе дыхание открылось.
1: Что? Что? Какое дыхание?
0: Доктора, не знаете. Ну вот когда на лыжах идешь на большую дистанцию, пройдешь несколько километров и чувствуешь, но не в моготу. Нет сил. Во рту сухота, ну, бросай палки и ложись, мертвая точка. А все-таки посылаешь себя, иди. И вот так перемогнешься, перемучаешься километра полтора-два и чувствуешь, что открылось у тебя второе дыхание. Ну, вот не знаю, как это объяснить с медицинской точки зрения, но вот чувствует человек, словно прибывают в нем силы, будто резервы подошли. Идет он все хотче, мороз только веселит. И уж, понимаете, не только 20, все 50 отхватит. Да нет, это ведь словами-то не объяснишь. Это испытать надо.
2: Каждому мастеру сцены обычно приходится играть очень разных героев. Бывают среди них заветные, любимые роли. Думаем, что таким дорогим для Ольги Яковлевны героинями были комиссар в «Оптимистической трагедии» и Маша в «Живом трупе». После премьеры «Живого трупа», поставленного режиссером Кожичем, появилась эмоциональная и продуманная рецензия Юрия Капралова. Позволим себе процитировать из нее пару абзацев. Критик напоминает мысль Льва Толстого о том, что драма, вместо того, чтобы рассказать нам всю жизнь человека, должна поставить его в такое положение, завязать такой узел, при распутывании которого он сказался бы весь. В «Живом трупе» этим узлом является уход Федора Протасова из семьи. Его судьба по сюжету пьесы пересекается далее с девушкой из цыганского хора Машей.

0: Игру Ольги Лепзак критик характеризует так. Музыкальный голос, чуть напевная речь, порывистые мягкие характерные движения, тончайший лиризм, дополняемый искренним темпераментом, отличают превосходную игру актрисы. Добавим, что игра Лепзак – это целая поэма о любви, чистейшей, самоотверженной, беззаветной любви до самой березки, как говорят в народе. Можно смело сказать, что в памяти всех зрителей, которые видели спектакль «Оптимистическая трагедия» на сцене Пушкинского театра, поставленный Георгием Товстоноговым, спектакль этот стал незабываемым. Ярчайшие страницы героического прошлого нашей Родины, прочитанные на сцене режиссером и актерами, талантливо, вдохновенно, во многом неповторимы. Вспомним некоторые сцены «Оптимистической трагедии». Оркестр берет первый могучий аккорд. Прожектора бегут по зрительному залу, и в скрещивающихся стрелах света появляются ведущие, которые начинают свой героический рассказ о жизни и борьбе революционного полка, сформированного волею партии, об одном из посланцев партии – комиссаре. Излишне говорить о том, как трудна эта роль, имеющая свои традиции. Ольга Лепзак сумела создать самобытный, цельный характер, покоряющий волей и мужественностью, наполненный очарованием женственности. Актриса пропустила через свою душу и сердце указание Всеволода Вишневского в одной из ремарок пьесы, что комиссар все взвешивает и обдумывает. Зримо виден процесс рождения того или иного решения комиссара Лепзак. Актриса мыслит на сцене, что дано не всякому, даже талантливому актеру. Буйно озверевшие анархисты, среди которых так неожиданно возникла эта молодая женщина в ее простенькой курточке и газовом шарфике, не простят ей ни одного ошибочного шага, и комиссар Улепзак напряженно выверяет каждый свой шаг, обдумывает каждый свой поступок. Вот она проходит в скромной белой кофточке и поношенной кожаной курточке, чуть замедленным шагом по палубе в глубокой задумчивости. Вожак приказал команде отдыхать, а команда просит разрешить флотский бал. «Не рано ли сталкиваться с вожаком?» — угадывается напряженная мысль комиссара. Но вот она смотрит на зрителей, на матросов и решительно, даже жестоко приказывает «Флотский бал!». Пришел вызванный ею Алексей, наглый, циничный, развязный. И снова серьезный напряженный разговор, неустанно работающая мысль комиссара, которой надо понять, кто друг, кто враг, на кого опереться, чтобы подчинить анархистов воле партии, навести порядок в сумбурной голове стоящего перед ней со своей гармошкой безалаберного парня, роль которого исполнял Игорь Горбачев.
1: Один вопрос. Ты за какую политическую организацию голосовал на выборах?
2: За вас. За список 5-й номер. Вы все-таки лучше, чем другие. Хотя тоже жучки порядочные. Это еще посмотреть надо.
1: Посмотрите. Во-во. А вы что, всякий раз в начале разговора такие словесные букеты запускаете? Для впечатления?
2: А это ведь как знать? Разберитесь.
1: Разберемся.
2: Зачем нам лиры? Зачем нам франки? Когда нас любят американки?
1: А что этот командир? Подозрителен, а?
2: Девчонки,
1: Thank you.
2: Ты будь поосторожней с этим высоким благородием. Я его помню.
1: Он тоже помнит. Ну, а вожак?
2: Что? Вожак?
1: У тебя с ним дружба?
2: Не знаю. Не разобрать. На Каледина вместе ходили.
3: Дружба!
2: Только какая-то такая...
1: Я так и думала. Держит он тебя крепко.
2: Меня?
3: Ха! Я боюсь этого бугая.
1: Боишься? Да, порядок вам нужен.
3: Порядок? Научилась! Выговариваешь без задержки порядок. Да людям хочется от старого порядка отдохнуть, свободу почувствовать, хоть видимость свободы. Во! По 5, по 10 лет наглотались. Порядок. Говорить разучились.
1: Но ты, кажется, не разучился.
2: Верно, вот я не разучился, да. Повторяю за другими, как попка.
3: Вот не будет собственности, значит, все будет чудно.
2: Слушай, да ведь в нас же самих старая сидит. Сами-то только ищем, чтобы приволочь. Отхватить, разжиться. Во сне держимся за свое барахло.
3: Моя гармонь, моя жена, моя вобла.
2: Человека, человека за кошелек казни. Мало двоих. Исправится ли человек, переломит ли он себя?
3: Вот эта маленькая штучка моё.
2: Она будет хитро плевать нам в рожу, эта идея моего. Мы столкнемся с ней в каждой избе, у каждого хозяина-собственника. Из-за крошечного цыпленка будет стон. Вой! Скрежет по всей России моё. Вот бы вам на этой штучке не споткнуться.
3: Ой, будут дела!
1: Ты легче, легче. Форминку поревешь. Ты что же думаешь, что мы этого не видим? Слепые? Да мы же верим в людей. Человеку брошена Иудина подачка моё. Лукавые твари, владетельные господа знали, что сделать. Заразили людей идиотизмом. Вот он, человек, смотрит на рахитичного цыпленка, а вокруг жирные стада всего мира. Это страшно. Надо каждому сказать, тебе этого мало, человечество обворовано. А если он не поймет, да мы за волосы подымем его, человека, любимого, вшивого. Оторвем лицо его от смрада. Ты хочешь первый раз умыться? Ты хочешь лучше жить? Больше есть и пить, петь и плясать, любить и рожать, работать только с песней. Ты хочешь растить мозг свой и талант? Подними лицо свое, ну! Отряхни в шею, человек! Выйди из щели и бей врага на повал! Свороти заборы, выйди на солнце и дыши! Иди по земле, она твоя! Скотская тьма кончена, собственность отменяется, и да здравствует солнце и свет, и достойная имени моего и сил моих жизнь. личность ты исключительная, а вот мусора в твоей голове много.
2: Может, я трепался?
4: Вот смотрю я на тебя. Ты тут все насчет принципов перебрасываешься. А я, вот не стыдно признаться, думаю, ну а чего это такая баба и не моя? Отойди, а то...
1: Опять браком заинтересовался.
4: Брось. Ох, доберусь я до тебя. Вот тайные мысли свои выдаю. На! Слушай, на!
1: Ты поди выпей воды. Вон, поди выпей.
4: Ой! А может, я опять трепался? Эх, тебя проверяю.

0: На сцене Пушкинского театра у Лебзак были плодотворнейшие творческие встречи с режиссерами Вивьеном, Козинцевым, Кожичем, Музелем, Эренбергом и другими. Партнерами Ольги Яковлевны были такие крупные мастера сцены, как Юрьев, Симонов, Толубеев, Скоробогатов, Борисов, Меркурьев, Горбачев, Адашевской. В этом творческом общении формировался ее гражданственный и лирический талант. Ольга Яковлевна, Лебзак, любила работать на радио. В одной из радиопередач, посвященных ее творчеству, она так об этом вспоминала.
1: На радио я работала очень много и в радиопостановках, и в литературных передачах. Это очень ответственное искусство – проникнуть в душу словом и чувством, когда зритель тебя не видит. Мне помнится и дорог один монолог. Это Ашхен Оганян в романе Юрия Германа. Монолог удивительно мудрой женщины, которая сделала очень много добра. Она меня очень тронула. И Юрий Герман, когда бывали встречи со зрителями, часто просил меня почитать этот монолог.
2: Наш дорогой Володечка, вы получите это письмо только в том случае, когда я перестану существовать, что, как вам хорошо известно, назначено всем рано или поздно. От этого никуда не деться никому. В общем, доктор Володя их штербе, как сказал удивительный доктор Чехов, умирая. Я слишком опытный врач, чтобы заблуждаться в таком элементарном случае. Ну, хорошо, ладно. Что теперь про это? Теперь про другое. Про самое для меня нелегкое. Вы знаете, Володечка, что я одна на свете. У меня не было ни мужа, ни, как пишут в романах, любовника. Я очень хотела ребенка. Не смейтесь, Володя. Такие признания от старухи, да еще именно от меня, могут пробудить искренний и заразительный смех, не так ли? Но, милый мой Володечка, это совсем не смешно. Меня не то чтобы никто не полюбил, я со своей внешностью на это, разумеется, и не претендовала, но ко мне никто никогда не отнесся как к женщине. Ну что ж, я стала курить табак, ругаться как мужик, но ребенка-то у меня не было. Я хотела взять себе чужого ребенка. Но это было не просто в глуши. Ему бы рассказали, что он мне не родной. А пока я это решала, все перепуталось в моей глупой жизни. Я полюбила. Нет, не думайте ничего такого, пожалуйста. Я полюбила чистой, так называемой идеальной, платонической любовью.

0: сердце и одним только...
1: Право свободы, печати, совести и собраний вы получите большее право жизни и смерти. Милуйте чаще, чем карайте. Злоупотребляйте правом жизни, пока не атрофируется право смерти. Я был плохой приметой, я был травой примятой, я белый был вороной, я воблой был вареной, я был кольцом на пне, я был лицом в окне на сотом этаже. Всем этим был уже. А чем теперь мне стать бы? Почтенным генералом, зовомым на все свадьбы, учебным минералом, положенным в музее под толстое стекло на радость ротозею, ценителю на зло, подстрочным примечанием, привычкой порочной, отчаянием, молчанием. Нет, просто строчкой точной, не знающей покоя, волнующей строкою и словом, оборотом, исполненным огня, излюбленным народом, забывшим про меня. Памятник. Дивизия лезла на гребень горы по мерзлому, мертвому, мокрому камню. Но вышло, что та высота высока мне, и пал я тогда, и затих до поры. Солдаты сыскали мой прах по весне, сказали, что снова я родине нужен, что славное дело, почетная служба, большая задача поручена мне. Да я уже с пылью дорожной смешался, да я уж травой придорожной пророс. Вставай, поднимайся. Я встал и поднялся. И скульптор размеры на камень нанес. Гримасу лица, искаженного криком, расправил ударом резца ножевым. Я умер простым, а поднялся великим. И стал я гранитным, а был я живым. Расту из хребта, как вершина хребта, и выше вершин над землей вырастаю. И ниже меня остается крутая, невзятая мною в бою высота. Здесь скалы от имени камня стоят, здесь сокол от имени неба летает, но выше поставлен пехотный солдат, который Советский Союз представляет. От имени Родины здесь я стою и кутаю тучей ушанку свою. Стою над землей, как пример и маяк. И в этом посмертная служба моя. Будущее, будь каким ты будешь, будь каким не будешь, только будь. Вдруг запамятуешь нас, забудешь? Не оставь, не брось, не позабудь. Мы такое видели, такое пережили в поле и степи. Даже и без воли и покоя будь каким не будешь, наступи. Приходи в пожарах и ознобах, в глади, в зное, в холоде любом, только б не открылся конкурс кнопок, матч разрывов, состязание бомб. Дай работу нашей слабосилке, жизнь продли и нашу, и врагам. Если умирать, так пусть носилки унесут.

0: не просто ураган.
1: Ты музыка, но звуком музыкальным ты внемлешь с непонятною тоской. Зачем же любишь то, что так печально? Встречаешь муку радостью такой. Где тайная причина этой муки? Не потому ли грустью ты объят, что стройно согласованные звуки упреком одиночеству звучат? Прислушайся, как дружественно струны вступают в строй и голос подают, как будто мать, отец и отрок юный в счастливом единении поют. Нам говорит согласие струн в концерте, что одинокий путь подобен смерти. Уж если медь, гранит, земля и море не устоят, когда придет им срок, как может уцелеть со смертью споря краса твоя, беспомощный цветок? Как сохранить дыханье розы алой, когда осада тяжкая времен незыблемые сокрушает скалы и рушит бронзу статуй и колонн? О, горькое раздумье! Где, какое для красоты убежище найти? Как маятник, остановив рукою цвет времени, от времени спасти? Надежды нет, но светлый облик милый спасут, быть может, черные чернила. Тебе ль меня придется хоронить, или мне тебя, не знаю, друг мой милый, но пусть судьбы твоей прервется нить, твой образ не исчезнет за могилой. Ты сохранишь и жизнь, и красоту, а от меня ничто не сохранится. На кладбище покой я обрету, а твой приют — открытая гробница. Твой памятник — восторженный мой стих. Кто не рожден, еще его услышит, и мир повторит повесть дней твоих. Когда умрут все те, кто ныне дышит, ты будешь жить, земной покинув прах, там, где живет дыхание на устах. Люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Торгует чувством тот, кто перед светом всю душу выставляет на показ. Тебя встречал я песней, как приветом, когда любовь нова была для нас. Так соловей гремит в полночный час весной, но флейту забывает летом. Ночь не лишится прелести своей, когда его умолкнут излияния, но музыка, звуча со всех ветвей, обычный став, теряет обаяние. И я умолк, подобно соловью. Свое пропел и больше не пою. Уж если ты разлюбишь, так теперь, когда весь мир со мной в раздоре, будь самой горькой из моих потерь, но только не последней каплей горя. И если скорбь дано мне превозмочь, не наноси удара из засады. Пусть бурная не разрешится ночь дождливым утром, утром без отрады. Оставь меня, но не в последний миг, когда от мелких бед я ослабею. Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, что это горе всех невзгод больнее, что нет невзгод, а есть одна беда. твоей любви лишиться навсегда. Едва лишь ты, о музыка моя, займешься музыкой, встревожив строй ладов и струн искусную игрой, ревнивой завистью терзаюсь я. Обидно мне, что ласки нежных рук ты отдаешь танцующим ладам, срывая краткий мимолетный звук, а не моим томящимся устам. Я весь хотел бы клавишами стать, чтоб только пальцы легкие твои прошлись по мне, заставив трепетать, когда ты струн коснешься в забытьи. Но если счастье выпало струне, отдай ты руки ей, а губы мне. Божок любви под деревом прилег, швырнув на землю факел свой горящий. Увидев, что уснул коварный бог, решились нимфы выбежать из чащи. Одна из них приблизилась к огню, который девам бед наделал много, и в воду окунула головню, обезоружив дремлющего бога. Вода потока стала горячей, она лечила многие недуги, и я ходил купаться в тот ручей, чтоб излечиться от любви к подруге. Любовь нагрела воду, но вода любви не охлаждала никогда.
2: Сегодня вечером заканчивается второй тур 6-го всесоюзного конкурса артистов эстрады. В зале Ленинградского театра эстрады, где проходит прослушивание вокалистов, вокально-инструментальных и эстрадно-инструментальных

0: Тепло приняли слушатели выступление московского певца Юрия Еременко. Его исполнение было привлекательным благодаря красивому голосу и актерской выразительности. Сейчас прозвучит песня Александра Флерковского на стихи Роберта Рождественского «Что же такое мы?» Поет Юрий Еременко.
1: Что же такое мы? Мы из лесов безбрежных, мы из блокадной тьмы, мы из стихов сгоревших, из невысоких исп, песенного всесилия, мы из бессмертия, мы из плоти твоей, Россия. Мы от свинцовых роск падали в снег с разбега, но поднимались в рост. Звонкие, как победа, как продолжение дня, шли тяжело и мощно, можно убить меня, нас убить невозможно. Что же такое мы? Веруя в пробуждение, взяв у земли взаймы силы в момент рождения, мы ей вернем сполна. Все, что она давала, только

0: Я говорю тревожно, можно убить меня, нас убить невозможно, можно убить меня, нас убить невозможно.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Фикс» из театра Ваны Муйны города Тарту показал на втором туре программу из произведений эстонских композиторов. Звучит песня Пихлопа на стихи Юхана Сютта «За птицами».

Узбекский комитет по телевидению и радиовещанию прислал на 6-й всесоюзный конкурс артистов эстрады целый ряд интересных исполнителей. Во втором туре участвуют вокальный дуэт Алимова-Макеев и певцы Павел Борисов и Лариса Кандалова. Искреннее, взволнованное исполнение лирических песен Ларисы Кандаловой запомнилось еще по первому туру. Ее редкая музыкальность, одухотворенность сразу приковали внимание слушателей, хотя пела она негромко, аккомпанируя себе на рояле. И вот сегодня, в утреннем прослушивании, она исполнила песню Владимира Милова на стихи Владимира Лещенко «Полынь-трава». Поет Лариса Кандалова.

Хорошо выступили на втором туре также артисты из Белоруссии. Долгими аплодисментами наградили зрители женский вокально-инструментальный ансамбль «Чаровницы», певиц Людмилу Исупову и Светлану Кульпу. А сейчас мы познакомим вас с белорусским эстрадно-инструментальным ансамблем «Тоника» под руководством Аркадия Эскина. Звучат вариации на тему белорусской народной песни «Холостяк». Обработка Эскина.

На этом мы заканчиваем рассказ о 6-м всесоюзном конкурсе артистов эстрады, который проходит сейчас в Ленинграде. Итогом этого соревнования мы посвятим обозрение, которое вы сможете услышать на волне маяка 16 февраля в 16:05. До свидания, друзья!

Полярная звезда. Меня просил попутчик мой и друг, а другу дважды не дают просить, не видя ваших милых глаз и рук, а вас стихи я должен сочинить. В зеленом азиатском городке, по слухам, вы сейчас влачите дни. Там, милый след оставив на песке, проходят ваши легкие ступни. За друга легче женщину просить, чем самому припасть к ее руке. Вы моего попутчика забыть не смеете там, в зеленом городке. Он говорил мне, что давно, когда еще он вами робко был любим, взошедшая полярная звезда вам назначала час свидания с ним. Чтоб с ним свести вас, нет сейчас чудес. На край земли нас бросила война, но все горит звезда среди небес. Вам с двух сторон земли она видна. Она сейчас горит еще ясней. Попутчик мой для вас ее зажег. Пусть ваши взгляды сходятся на ней. На перекрестке двух земных дорог. Я верю вам, вы смотрите сейчас. Пока звезда горит, он будет жить. Пока с нее не сводите вы глаз, ее никто не смеет погасить. Где юность наша? Где забытый дом? Где вы, чужая, нежная? Когда, чтоб мертвых вспомнить за одним столом, живых сведет полярная звезда.

Это позывные «Концертино Прага». «Концертино Прага» – ежегодный международный юношеский музыкальный конкурс. Организатор его – редакция музыкальных передач для молодежи Пражского радио. В нынешнем году он будет проводиться в 18-й раз. Сегодня мы расскажем вам о «Концертино Прага» 82-го года. Почему 82-го года? А потому что конкурс этот заочный. В Праге прослушиваются звукозаписи, присланные из разных стран мира. А когда жюри определит победителей, занявших первые и вторые места, через год их приглашают в Прагу и в Южную Чехию на гастрольную поездку. Сейчас, когда вернулся из Чехословакии победитель прошлогоднего конкурса, ленинградец, виолончелист Леня Горохов, мы и пригласили его принять участие в нашей передаче. –

Вот это произведение Вебера было одним из сочинений, включенных в конкурсную программу ученика 8-го, теперь уже 9-го класса специальной музыкальной школы Ленинградской консерватории Леонида

0: Путь до звания лауреата международного конкурса совсем не усеян розами. Он труден и тернист. Это легко понять, если заглянуть ненадолго на урок в класс профессора Анатолия Павловича Никитина, у которого занимается Леня Горохов.
1: Абсолютно ровно. Абсолютно ровно. Звучать. И нотка ля должна быть с вибрацией. Си больше вибрации. А вот и нотки с вибрацией. Темп, легче пьяно. Чего ты меняешь штыки, непонятно. Пение, это быстрое пение шестнадцатыми.
0: Так или приблизительно так работают над каждым сочинением, над каждым тактом, над каждой фразой. Да и то не всегда получается так, чтобы победить среди претендующих на участие в конкурсе.
2: Мне очень повезло, что я учусь у такого замечательного музыканта и прекрасного человека, профессора Анатолия Павловича Никитина. Очень образно рассказывает все на уроках. Очень к нему большое удовольствие приходить на урок.
0: Зная характер профессора, можно сказать, что получить это удовольствие не всегда просто.
3: На виолончели все трудно. Интонация очень трудная. Потом технические трудности очень большие есть. Нужно добиваться очень хорошего звучания, приятного. Анатолий Павлович очень был недоволен, когда я играл фальшиво, интенционно, неаккуратно, невыразительно. Даже иногда Анатолий Павлович выгонял из класса.
1: Ну ты переживал и переживал. Что ты чувствовал?
3: Страшно стыдно было. На концерте очень часто были погрешности различные. Анатолий Павлович говорит спокойно, он так говорит всегда, что коленки задрожат.
0: Теперь предоставим слово профессору Никитину.
4: Леня Горохов попал ко мне в класс, когда ему было 12 лет. Он ничем не был примечательный. У него был постепенный накапливание, рост, и поэтому, я бы сказал, он был даже не виден в школе. И вот за эти несколько лет он накопил достаточно большой репертуар, я могу с уверенностью сказать. Он уже сыграл концерт Сен-Санса, он уже сыграл сонату Шуберта «Арпеджион». Кому сказать, этот мальчик уже сыграл 5 сюит Баха, а для виолончели их 6. К концу школы он, скажем, вот эту громадину, нашу виолончельную, замечательное творение Баха, он сыграет их все. У него очень красивый звук.

Эта пьеса «Лесная тишь» Антонина Дворжика была обязательным произведением для всех участвовавших в конкурсе виолончелистов. А кроме виолончелистов в прошлом году состязались еще пианисты и скрипачи. Среди советских ребят лауреатами стали виолончелистка Агнеса Ругевиц из Риги и пианист Дима Руденко из Москвы. Диме 15 лет, он из Краснодара, а учится сейчас в музыкальной школе при Московской консерватории. В исполнении Димы Руденко звучит пьеса Вячеслава Новака «Мой май».

И вот пройдена первая ступень. На прослушивании звукозаписи всех конкурсантов в Москве Леня Горохов получил самое большое число голосов. А через 3 месяца, в ноябре 82 года, пришло сообщение из Праги. Первое место среди виолончелистов занял Леонид Горохов. Премии среди скрипачей присуждены Варте Мануэлян из Болгарии и Павлу Ериту из Чехословакии.

Играет Варти Мануэлян. Она с 6 лет играет на скрипке, учится в Пловдиве, в школе искусств имени Обретенова у профессора Кристовой. Часто выступает с концертами в Софии, в Чехословакии, в Австрии.

0: 17-й раз проводился конкурс «Концертино Прага». В нем участвовали 19 пианистов, 15 скрипачей, 11 виолончелистов из 11 стран – СССР, Болгарии, Чехословакии, Финляндии, Кубы, Румынии, Австрии, Франции, Англии, Венгрии и ФРГ. И вот теперь в июне все лауреаты встретились в Праге, рассказывает Леонид Горохов.
1: Нас привезли в домик на Страгове. Дом принадлежит международной организации УИРТ. Мы там жили, у нас там была прекрасная квартирка. Первый же вечер нашего пребывания в Праге нам приехала редакция музыкальных программ для молодежи Чехословацкого радио. И они нам вручили наши дипломы, первые и вторые премии. Вот с ними приехал пианист, с которым мы должны были играть. Так что мы с ним сразу могли познакомиться и распределить время для завтрашних репетиций. В Праге, в Министерстве просвещения ЧССР, мне был вручен диплом Гелены Карасковой. Этот диплом присуждается абсолютному победителю концертина Прага. Гелена Караскова – это основатель конкурса концертина Прага, работник радио. Вот, и в ее честь учрежден диплом. В Праге мы смотрели Вышеград, Карлов мост, Страгов монастырь, чудесный центр –

Это звучит симфоническая поэма Сметаны «Вышеград». На холме, возвышающемся над Вултавой, сохранились стены некогда неприступной древней крепости Вышеград. Звуки старинного инструмента варито, древнего сказителя, пробуждают воспоминания о былом величии и блеске стольной крепости короля.

королей чешских, о рыцарских турнирах и боях, которые в ней и вокруг нее происходили, и, наконец, о ее падении и гибели. Такое пояснение дал композитор своей поэме. Сейчас на Вышеграде похоронены выдающиеся музыканты, деятели культуры Чехословакии.

Во время пребывания в Южной Чехии ребята побывали во многих городах этого края. Узнали немало любопытного об истории городов Тржебунь, Дачице, чешский Крумлов, Табор, Славоницы. Город, в котором проходил фестиваль, Индржихов-Градец, один из старейших в Чехии. Он известен уже 10 веков. Средневековый замок в центре города, окруженный водами искусственного озера, кажется, сохраняет таинственность и загадочность седой древности. Издавна Градец был известен как центр музыкальной культуры Южной Чехии. Здесь жил композитор и органист Михна из Отрадовец. Когда после битвы при Белой горе в Чехии преследовалось все национальное искусство, Михна продолжал писать песнопения на родном языке, и его сочинения тайно пели крестьяне и горожане на своих собраниях. Совсем недавно отмечалось 300-летие со дня рождения Михны из Отрадовец. Для участников одного из фестивалей концертино «Прага» чехословацкий композитор Берковец сочинил пьесу на мелодию Михны, и все ребята приняли участие в исполнении этого сочинения. Так музыкальное прошлое страны неожиданно сомкнулось с настоящим и оказалось близким молодым музыкантам нашего времени.

0: После первого концерта в зале Дворжика нас повезли на 15-й южно-чешский фестиваль в город Инжихов-Градец. Это был юбилейный фестиваль 15-й, который регулярно проходит в Южной Чехии. На этом фестивале к нам прибавилось 5 чешских ребят, музыкантов, с которыми мы очень быстро нашли общий язык и очень крепко подружились. Например, в Инжихов-Градце я жил в одной комнате с чешским скрипачом Павлом Эритом. Это был замечательный мальчик, очень остроумный, очень умный. Ему 16 лет, он играл очень музыкально и хорошо. Мне очень нравилась его игра, слушать на репетициях. Он учится в Пражской консерватории.
1: Павел Эрит родился в Брно и учился в музыкальной школе, а в 14 лет поступил в Пражскую консерваторию. Павел участвовал в конкурсах юных музыкантов имени знаменитого чешского музыканта Ярослава Коцяна в городе Усть над Лабой. И в 1982 году стал победителем этого конкурса. Эта победа дала ему право участвовать в международном состязании «Концертино Прага».

А теперь познакомьтесь еще с одним участником фестиваля, пианистом Игорем Ардашевым из Брно. Хотя ему только 15 лет, но за ним уже утвердилась слава виртуоза. Он представлял юных музыкантов Чехии в Болгарии и Германской Демократической Республике. И, как утверждает пресса этих стран, ему доступны самые сложные виртуозные сочинения. В исполнении чешского пианиста Игоря Ардашева звучит токатта Мариса Равеля.

В дни фестиваля радио, газеты и журналы постоянно освещали концерты, встречи ребят, а в коротких бюллетенях сообщались занятные подробности из их жизни. Однажды виолончелистка Яна Кралова принесла на концерт маленького плюшевого кролика. И когда вышла на сцену, тихонько положила его на пюпитр пианиста. «Это мой талисман», — шепнула Яна. Пианист попросил в следующий раз не класть кролика на пюпитр. Но на другом концерте Яна положила кролика себе на стул, и это заметила публика, что, конечно, вызвало оживление в зале. И снова пианист сделал ей замечание. А когда на третьем концерте пианист открыл ноты, чтобы аккомпанировать Яне, он увидел кролика, нарисованного на своих нотах. Кролика, да еще много крольчат. «Вот как она мне отомстила», — рассмеялся пианист. Сонату композитора «Сан-Мартини» играет Яна Кралова.

0: Рассказ продолжает Лёня Горохов.
1: Все советские ребята выступали очень хорошо. После концерта большое количество людей подходило поздравлять нас за автографами к нам. Это было непривычно, конечно. Например, объявляют или в программке написано, что Леонид Горохов, Советский Союз. И мне это очень было приятно осознавать. Мы играли на концертах в маленьких городах. Слушают очень хорошо. Много очень молодежи. Дети приходят. Дети интересуются музыкой. Чайковского принимали очень хорошо. Вот такая музыка Чайковский приятная, она прекрасная. И чешские ребята все ходили и пели тарарам, парарам, пам-пам-пам-пам.
0: Музыка Чайковского, Дворжака, Моцарта, Шопена, Бетховена, Сметаны звучала в Чехословакии в исполнении юных музыкантов, приехавших из разных стран. Она звучала в те дни, когда в Праге собрались участники Всемирной ассамблеи за мир и жизнь против ядерной войны. И к голосам тысячи посланцев присоединились и юные музыканты. От имени молодого поколения они голосовали за мирное будущее нашей планеты, за то, чтобы над ней всегда звучала прекрасная музыка.

Мне часто кажется, что тайный гений нашептывает мне нечто ритмическое. И потом, расхаживая, я всегда двигаюсь в такт. И я как будто слышу тихие звуки, сопровождающие какую-то песню, которая ласково напевается мне в том или другом ладе. Что стало со мною, что в сердце моем, как душен, как тесен мой угол, мой дом, в просторы, где тучи, где ветер всегда, туда на вершины, скорее туда. Вон черные птицы по небу летят. О, птицы, я с вами, ваш спутник, ваш брат. Под нами утесы, под нами стена. Ее ли там вижу? Она здесь, она. Идет и мечтает, за нею с небес я птицей поющей в раскидистый лес. Идет и внимает лесной тишине, как сладко поет он, поет обо мне. Вечернее солнце холмы золотит, прекрасная дева на солнце глядит, идет над рекою зеленым лужком, пропала тропинка, стемнело кругом. Но тут я звездою блеснул в вышине, что светит так ярко, так ласково мне. Ты на небо смотришь, о радостный мир! К ногам твоим пал я счастье достиг.

Они слишком музыкальны, чтобы можно было положить их на музыку, говорили о лирических стихах Гёте музыканты. Но это особая музыка. Музыка слов. Строки – трепетные струны. Ваш взгляд перебирает их одну за другой, и вот вы слышите мелодию мысли, которая то журчит веселым ручейком, то вдруг, превратясь в бурлящий поток, стремительно несется к обрыву, чтобы пролиться с него голубым водопадом в безбрежный океан истины. Буквы, словно нотные знаки на невидимых линейках вдохновения. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты. Ночная песня странника была написана Гёте в 1780 году карандашом на стене лесной сторожки. За год до смерти Гёте еще раз посетил эту сторожку. Его спутник рассказывает об этом посещении. Войдя в верхнюю комнату, Гёте сказал: «В далекие времена я жил здесь, и тогда же написал на стене этой комнаты маленькое стихотворение. Мне бы хотелось еще раз взглянуть на него и на дату его написания, если только она сохранилась». Гёте прочитал стихи, и слезы потекли по его щекам. Да, подожди немного, отдохнешь и ты. Помолчал с минуту, посмотрел еще раз в окно на темнеющий бор и обратился ко мне: «Ну, а теперь поедемте». Михаил Юрьевич Лермонтов сумел пересадить на благодатную почву русского языка этот цветок гётовской поэзии так умело, что мы не только видим его живым, но и чувствуем тонкие ароматы музыки слова.

Гёте был великим композитором в поэзии и потому пронзительно чувствовал, как слово в нем по музыке тоскует. Именно в беседе о музыке он однажды сказал: «Человек всегда стремится к тому, чего ему недостает». Гёте был еще лишь у подножья своей славы, когда начал поиски человека, с которым мог бы заключить союз священной музыки и слова. В 1774 году он посылает свои стихи Глюку, но старый мастер отказывается прочесть стихи нового поэта. С него довольно своих поэтов. 2 года спустя Глюк, тяжело переживая смерть своей юной племянницы, хочет написать последнюю песню печали. Он обращается к самым известным в то время поэтам, к Клопштоку и Виланду. Но, ирония судьбы, оба отсылают его к Гёте. Просьба композитора приводит его в глубокое волнение. Но обстоятельства мешают ему. Гёте теперь влюблен. Он слишком счастлив для чужого горя и бросает начатую работу.

Прошло 40 лет. В 1816 году Франц Шуберт, уже положивший на музыку десяток стихотворений Гёте, просит у него через своего друга разрешения посвятить ему своего лесного царя. Гёте не отвечает. У него нет времени на новых композиторов. Да и кому известно имя 19-летнего Шуберта? Через 10 лет Гёте получает от Шуберта еще 3 песни на его стихи. И снова Гёте не отвечает. Около 100 песен написал Шуберт на стихи поэта, так и не почтившего его своим вниманием.

Лишь в 1830 году, через 2 года после смерти Шуберта, Гёте склоняет голову перед его тенью. Лесной царь покоряет его.

0: Ему было 25 лет, когда он написал первые строки Фауста. Ему было 82 года, когда он поставил последнюю точку.
1: Мою дальнейшую жизнь я могу теперь рассматривать как чистый подарок. И мне сейчас в основном все равно, буду ли я и что именно буду еще делать.
0: Ах, как мучительны были поиски Гёте-композитора, который бы написал музыку, достойную его Фауста, труда всей его жизни. И более всего мучительны от понимания, что розыски напрасны.
1: Это совершенно невозможно. Музыка должна была бы быть вроде Дон Жуана. Написать Фауста следовало Моцарту.
0: Моцарт. Так рано ушедший Моцарт лишь коснулся поэзии Гёте. И от этого прикосновения родилась фиалка.

Устав от поисков союзника, который бы владел языком музыки так же, как он языком слова, Гёте задумал поставить в своем Веймарском театре представление с музыкой. Он был осмеян своими музыкантами. Многие годы упорного стремления соединить на сцене свою поэзию с музыкой окончились унизительным поражением. А между тем рядом с Гёте находился Бетховен, который поклонялся ему. Бетховен наслаждается поэзией Гёте. На одно и то же стихотворение «Жажда свидания» он пишет 4 разные песни, каждая из которых может соперничать по своей простодушной искренности с подлинно народными напевами –

1810 году рождаются две песни, которые стоят иных опер. «Лейтесь вновь слезы» и «Миньона».

Гремел сегодня ночью гром, и прыгал град в потоке, и молния большим прыжком качнула ствол высокий. И в ту же ночь меня томил тяжелый бред, корнями опутан я, и сети жил обожжены огнями. Я черным деревом стою, обугленный и ветхий, и продолжают жизнь мою раскинутые ветки. А в вышине, где птичий свист, где не плясало пламя, еще дрожит зеленый лист, трепещущая память. О, если здесь такая непогода, что ж на море, где ветер сам не свой, сирена тонущего прохода и стон дождя, и волн гортанный вой, и скользкое бревно, обняв за шею, глотая волн кипящее вино, я не могу дышать и цепенею, и смытый, наконец, иду на дно. Я двигаюсь, и я дышу не скоро, как ёрш на суше раскрываю рот, гигантский краб Казанского собора меня в зеленой тине стережет. Шевелятся мохнатые колонны, проваливаюсь в лужу до колен, от бури жмурясь длинные тритоны, плюются пеной с почерневших стен, но кто-то любит, и кому-то жалко, и кто-то помолился обо мне. Проходит в дождевом плаще русалка, стихает буря, радуга на дне. Теплое сердце брата укусили свинцовые осы. Волжские нивы побиты желтым палящим дождем. В нищей корзине жизни яблоки и папиросы. Трижды чудесна осень в бедном величии своем. Медленный листопад на самом краю небосклона. Желтизна проступила на теле стенных газет. Кровью листьев сочится рубашка осеннего клёна, в матовом небе зданий жёлто-багряный цвет. Жёлто-багряный цвет всемирного листопада, запах малого тления от руки восковой, с низким поклоном листья в воздухе летнего сада медленно

0: отменили трамвайные билеты.
1: Тоже так можете? Нет, конечно.
2: Мы еще только учимся.
3: В нашем радиоклубе, будьте добры, спасибо, пожалуйста, все только учатся. Члены нашего клуба стремятся быть вежливыми и красивыми людьми. И поэтому одно из наших правил – начинай свой день с физических упражнений.
1: Вот с таких, например. И раз, и два, и...
4: Хочешь, я тебя научу прыжку в пантеры.
1: Хочу.
4: Смотри.
2: Мальчики, осторожно.
4: И все-таки это странно, то, что вы рассказываете. Багира говорила мне, что сила человека – это его ум.
2: Твоя учительница была права.
3: А хочешь послушать то, что говорили люди, которых тоже можно назвать учителями?
4: Хочу.
3: Леночка, Сереж, давайте-ка вскроем нашу копилку. Там, помнится, были подходящие пословицы и афоризмы.

0: Вот послушай, ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие. Это высказывание древнегреческого ученого Аристотеля прислала нам Аня Гуляева. Она давний член нашего клуба.
1: А Женя Горохов прислал нам слова Циолковского, нашего великого русского ученого. «Я чувствую после прогулок и плавания, что молодею, а главное, что телесными движениями я промассировал и освежил свой мозг».
0: Оставаясь в покое, я почти не могу думать. Необходимо, чтобы мое тело находилось в движении, и тогда ум тоже начинает двигаться. Жан-Жак Руссо.
2: Ах, так вот, значит, что сила ума требует силы тела.
3: Вот вам еще один афоризм.

0: Максим Максимович, так, наверное, поэтому многие ученые отличные спортсмены.
1: Ну, конечно.
2: Спортсмены?
0: Да. Это люди, которые соревнуются в ловкости, силе, быстроте.
2: А зачем? А! Тот, кто побеждает, делается вожаком.
0: Да нет же. Спорт – это просто спорт. Ради интереса, не для выгоды. Да, Максим Максимович?
3: Ради самосовершенствования.
1: Верно, Лена. А соревнования этому очень способствуют. Они вообще полезны в любой области. Там человек все время испытывает напряжение, которое помогает ему раскрыть возможности своего организма, своего интеллекта, который заставляет его внутренне подтянуться, что ли, приобрести еще большую тренированность, еще большую выносливость. Ну, а значит, отодвинуть предел своих возможностей еще дальше.
2: Иногда мне кажется, что Багира права.
1: В чем?
2: Она говорит, что человек может все.
1: Ну, строго говоря, еще никто не знает предела возможностей человека.
0: Да, вот я и говорю, Пифагор, философ и математик, побеждал на Олимпийских играх.
3: Да еще в каких состязаниях? В кулачном бою.
0: И ничего тут смешного нет. Над этим стоит подумать.
3: Подумай. О гармоническом развитии подумать никогда не мешает.
1: А знаете, ребята, в шутку можно было бы сказать, что физику нашего века делали и делают музыканты, теннисисты, лыжники, автомобилисты, яхтсмены, альпинисты. Альберт Эйнштейн, признанный глава современной физики, увлекался парусным спортом и прекрасно играл на скрипке. Макс Планк, родоначальник квантовой теории, создатель гениальной гипотезы кванта, был хорошим пианистом. Академик Петр Леонидович Капица отдавал свободные часы мотоциклу и шахматам. Эрнест Резерфорд, первооткрыватель атомного ядра, любил играть в гольф. Томпсон, которого чаще называют просто Джи-Джи, увлекался теннисом. Ему, как известно, принадлежит открытие электрона. И, наконец,

0: Игорь Евгеньевич Там, создатель теории поющих электронов, известный альпинист.
1: Он был руководителем нашей экспедиции на Эверест.
0: Совершенно верно.
2: Оставаясь в покое, я почти не могу думать!
3: Осторожнее упадешь!
1: Ну вот, слушай, как это у тебя получилось?
2: Что?
1: Ну ты стоял на голове, упал, сразу же встал на ноги.
3: Ты ушибся?
1: Ты еще спрашиваешь, конечно нет.
2: Конечно нет, ведь меня учил падать Балу.
1: А ты меня можешь научить?
2: Я не учитель, и я не знаю, как это делается. Это знает мое тело. Балу сказал, падай внезапно 3 года. И я падал. А теперь я могу упасть с высоты 15 футов и не получить ни одного синяка.
3: А ты всегда так спокоен?
1: В здоровом теле здоровый дух.
2: Не знаю. Но я знаю урок Багиры. В трудное время двигаться спокойно, охотиться не спеша и никогда ни в коем случае не раздражаться.
1: Знаешь, я тоже стараюсь никогда не раздражаться. Но вот когда устанешь, не выспишься, к примеру, не всегда ведь удается соблюдать режим.
3: Да.
2: Режим?
1: Ну да, это значит вовремя лечь спать, вовремя встать. Не всегда удается, уроков много, и тут кино интересное по телевизору.
2: В моей стае волки ведут правильный образ жизни, как и все, кто живет собственным трудом. Не выспавшись, нельзя работать как следует.
3: А как, по-твоему, следует работать?
2: Добрая охота получается, если не торопишься, когда в этом нет нужды, и не медлишь, когда этого требует время. Так учил меня мудрый Ка. Когда надо, он быстр, как молния, от удара которой не увернуться.
1: А если кто провинился, что говорит ваш закон джунглей?
2: Горе не мешает наказанию. Но одна из прелестей закона состоит в том, что с наказанием кончаются все счеты. После него не бывает никаких придирок.
0: Прекрасный закон.
2: Да, но вы расспрашиваете меня о законе джунглей. А я пришел сюда, чтобы узнать законы людей. Мой путь в джунглях заканчивается. Я еще не хочу уходить, но меня словно тянет.
3: Ты человек.
2: Да, так говорят мои учителя. Но я никогда не жил по законам людей. Я не знаю, что это такое быть человеком.
0: А что еще говорят твои учителя?
2: Когда мед съеден, мы оставляем пустой улей. Но если я уйду, ведь сбросив кожу, уже не влезешь в нее снова. Таков закон.

0: Скажи только честно, тебе нравятся законы джунглей, по которым ты жил все время?
1: Те законы, по которым я жил, нравятся. Я считаю их справедливыми. Только по справедливым законам я жил в джунглях. И этим я никого не обидел.
0: А что? Разве были законы, которые ты не соблюдал?
1: Закон джунглей гласит: каждый сам за себя. Я не жил по этому закону.
0: А почему?
1: Не знаю. Просто так получалось. У меня были друзья. Они помогали мне, я им. У нас была общая охота. Мы считали это хорошей охотой.
2: Ну что ж, все верно. Твой главный закон жизни был человеческим.
1: Человеческим? Но мне никто не говорил об этом.
2: И тем не менее, это так.
1: Что же говорит этот главный закон?
0: Один за всех и все за одного. Это главный закон нашей дружбы.
1: А еще, какие законы еще существуют у дружбы?
2: А вот об этом мы попросим написать членов нашего клуба. Будьте добры, спасибо, пожалуйста.
0: Конечно, все ребята будут рады помочь тебе.

0: с вами одной крови. Вы и я. Сегодня вы помогли мне. Отныне моя добыча будет вашей добычей. И если вы попадетесь в западню, я смогу платить вам долг.
1: Храброе сердце и учтивая речь. С ними ты далеко пойдешь.
0: Доброй охоты вам всем, учителя мои!
2: До свидания!
1: До свидания!
2: Мы будем ждать тебя!

0: же, время и нам закрывать заседание.
1: Мы ждем ваших писем, ребята.
0: Узнали ли вы гостя нашего клуба? Из какой он книжки и кто эту книжку написал?
1: И какие законы у дружбы?
0: Вот два вопроса, на которые предстоит ответить членам клуба. Наш адрес 191-011, Ленинград, радио, клуб. Будьте добры, спасибо, пожалуйста. На этом мы прощаемся с вами. Благодарим за внимание.
1: До свидания.
0: До свидания.

Грик принадлежит к великим композиторам-мелодистам. Его имя стоит рядом с Моцартом, Шуманом, Шопеном, Чайковским, Дворжиком. Неисчислимы созданные Григом мелодии. И тот, кто хоть однажды услышал музыку Грига, безошибочно узнает его мелодию. Это Григ.

0: А каков был сам Эдвард Грик? Взгляните на его портрет. Черты лица этого человека, наружность которого почему-то сразу привлекла мою симпатию, не имеют ничего особо выдающегося, ибо нельзя их назвать ни красивыми, ни неправильными. Зато у него необыкновенно привлекательные средней величины голубые глаза, неотразимо чарующего свойства, напоминающие взгляд невинного, прелестного ребенка. Так описал Грига Петр Ильич Чайковский.
1: Портреты Грига вызывают у нас те же чувства, какие Чайковский ощутил, встретившись впервые с Григом. Привлекательна личность Грига, обаятельна его музыка. Великим художником малых форм называли современники Грига. И правда, его мысли были так ясны, так просты и добры, что ему не понадобилось много нот, чтобы выразить их. Нот было немного, зато сколько в них музыки. Любимым инструментом всю жизнь оставалось для композитора фортепиано. А пьесы для фортепиано стали дневником, страницами его жизни, такой же ясной и светлой, как и он сам.

0: Ты почему бы не вернуться к самому началу? Почему бы не вспомнить ту таинственную, неизъяснимую радость, которая охватила меня, когда, протянув руки к фортепиано, я извлек, о нет, не мелодию, куда там, нет, должно быть, то была гармония. Сначала терция, потом трезвучие, потом аккорд из четырех звуков, и, наконец, с помощью обеих рук, о ликование, пятизвучие, нон-аккорд. Когда он прозвучал, восторгу моему не было границ. Вот это был успех! Ни один из последующих моих успехов не опьянял меня так, как этот. Было мне тогда около 5 лет.
1: Так начиналась музыкальная биография Грига. С этих пор он уже не расставался с фортепиано. И первые сочинения его были для фортепиано, и первые огорчения были связаны с ним. Школьный учитель схватил 12-летнего ученика за вихры и, показав на сочиненную пьесу, злобно сказал:
0: «В другой раз изволь приносить с собой немецкий словарь, а эту дрянь оставляй дома».
1: А потом была консерватория в Лейпциге. 4 года в ней он вспоминал без всякой симпатии.
0: Консерватория абсолютно ничему не научила меня.
1: Однако в Лейпциге услышал он много прекрасной музыки. Бетховена, Моцарта, Шуберта, Шумана, Мендельсона. Здесь он написал и первые песни-романсы. А потом, после блестящего окончания консерватории, приехал в Копенгаген. И здесь он познакомился с молодыми датскими музыкантами, деятелями датского искусства, среди которых первое место принадлежало Гансу Христиану Андерсену.
0: Андерсен был одним из первых ценителей моего творчества.
1: Под впечатлением поэзии Андерсена Грик пишет романсы «Мелодии сердца», один из которых «Сердце поэта» он переложил на фортепиано. В духе поэзии Андерсена он пишет и поэтические картинки –

После путешествия по Европе 23-летний Грик возвращается в Норвегию. Здесь, на родине, Грик стал свидетелем движения за национальную независимость Норвегии, развития национального театра, деятельности писателей Ибсена, Бьёрнсона, норвежских музыкантов, художников. Грик начинает концертную деятельность, исполняет норвежскую музыку, создает музыкальное общество Норвегии. Не все легко и просто было в его работе. Было немало недоброжелателей. Однако настойчивая творческая работа приносит ему известность. А решительная поддержка Фернса Листа, с которым Грик встретился, утвердили авторитет молодого норвежца. Среди сочинений, написанных Григом в 60-х годах, были фортепианные пьесы. Рождались они под впечатлением народной фантастики и народного быта. Пьесы невелики, но полны живописности, поэтичности.

Новые черты музыки Грига, ее мелодика, выросшая из народной песенности, все ярче проявлялись в сочинениях композитора.

Грига постигло тяжелое горе. Он потерял родителей. В 1877 году Григ приехал в горы, к фьорду Хардангер, с тем, чтобы поселиться там, в деревенском доме, среди крестьян, чтобы без помех работать. Он ощутил необходимость почерпнуть в гуще крестьянской жизни новые силы для творчества. Здесь он наблюдал народный быт, нравы, художественные традиции, особенности народного гора, крестьянской утвари. Не остался он равнодушен и к природе этого красивейшего края. Здесь, в Хардангере, Григ познакомился с народными скрипачами, узнал их своеобразную манеру игры. Он жил в маленьком домике, вокруг которого собирались селяне и слушали его игру. Многое передумал и пережил здесь Григ. Работа над народными мелодиями была тщательной и кропотливой. Они стали источником многих сочинений композитора. Хардангерская зима была плодотворной.

0: Эту балладу Грик считал своим лучшим сочинением. В ней появились новые черты стиля – сосредоточенность, драматизм. А главной музыкальной темой послужила народная песня.
1: Немало прекрасных я песен слыхал, по странам далеким блуждая, но в сердце один лишь напев я храню, то севера песня родная. Ту песню пою я, услышат ее все люди от края до края. И вправду о северной дивной земле расскажет им песня родная.
0: Мелодия песни развертывается как драматический рассказ о жизни человека, художника, как исповедь о пережитом.

После хардангерского уединения Грик обрел новые творческие силы. Он поселяется близ родного Бергена. Высоко, на берегу фьорда, в скалистой местности, стоял его дом Трольхауген. Синие горы и цепочка островов видны были из окон маленького рабочего домика, куда Грик уединялся, когда писал музыку. Здесь, в Трольхаугене, холме троллей, он прожил последние 20 лет жизни. Каждую весну отправлялся в горы, бродил пастушескими тропами, слушал народных музыкантов, восхищался их искусной игрой на деревянных трубах луре и треларе, флейтах сельефлейте и тюссефлейте. По древним легендам они обладали волшебной силой, и звуками лура заманивали путников горные девы Хульдры в неприступные скалы. Здесь окружала Грига дорогая его сердцу северная природа, и не здесь ли являлись ему видения горных духов, гномов и маленьких троллей?

В деревнях и селениях видел Грик народные празднества, слушал певиц и певцов, наблюдал танцы, спринг-данс и халинг. Веселые это были танцы. В спринг-дансе парень так высоко подбрасывал девушку, чуть ли не до самых балок, а в халинге парень сам подпрыгивал, приседал, семенил ногами, а когда никто не ожидал, ловко взлетал и ударял ногой в стенку или потолок.

0: Отсюда, из Трольхаугена, отправлялся Грик и в многочисленные концертные поездки по городам Европы. По приглашению русских музыкантов Римского-Корсакова, Глазунова, Лядова готовился он и к поездке в Россию. И везде, где появлялся на концертной эстраде Грик, ему сопутствовал успех. Неизъяснимым обаянием обладал этот человек. Все современники в восторженных тонах описывают исполнение им своих фортепианных произведений. Как все крупные артисты, он обладал даром второго творения, и казалось, что музыка рождалась сейчас, здесь, на концерте. Напевность и красота звука и необычайно легкое, воздушное пиано завораживали слушателей.
1: Сохранилось несколько грамзаписей Грига, и мы имеем счастливую возможность услышать игру самого композитора. Слушайте пьесу «Бабочка». Играет автор Эдвард Грик.

И в заключение нашей передачи послушайте еще одну пьесу «Птичка» в исполнении автора, композитора Эдварда Грига.

0: К 20-летию Великой Победы. Слушайте вторую передачу «Гвардейцы в дни войны и в дни мира». Вчера в первой передаче герой Советского Союза Игорь Каберов рассказывал о боях в ленинградском небе. Сегодня он расскажет, впрочем, вы сейчас сами услышите его рассказ. Передачу ведет журналист Матвей Фролов.
1: Когда я приехал в Новгород, товарищи из местного радио спросили меня, вы как будете добираться обратно в Ленинград, автобусом или самолетом? Ну зачем же самолетом, ответил я, тут и так близко. А может быть, все-таки самолетом? Продолжал настаивать мой собеседник. В аэропорту нашем побываете, своего старого знакомого там встретите. Так я узнал, что известный в годы войны на Балтике летчик-истребитель, защитник ленинградского неба, герой Советского Союза гвардии, полковник в отставке Игорь Каберов, работает начальником новгородского аэропорта. И вот мы снова встретились с Игорем Александровичем. Разговор зашел о том, как сложилась послевоенная судьба его однополчан.
2: Разметала нас судьба послевоенная. Кто где, кто в армии остался служить, а кто и не служит уже с тех пор в армии. Но кое-ком я слышал. Я вот, допустим, слышал, что Дмитрий Митрофанович Татаренко успешно служит. Сейчас уже генерал. Приятно, очень приятно. Димка это старый мой товарищ, значит, мы с ним много вместе повоевали. И не только просто вот так вместе на одном фронте, а вместе в одном бою участвовали неисчислимое количество раз. Семен Иванович Львов, полковник запаса сейчас, ушел в запас, живет в Москве. Недавно был я у него в гостях.
3: Да? Долго не виделись до этого?
2: Долго не виделись. Вспоминали, многое вспоминали. И, конечно, вспоминали годы войны. Это самые такие трудные времена ленинградской блокады. Вспоминали друзей, разумеется. Вспоминали и веселые, и тяжелые на сердце, что было в те годы. Короче говоря, все перебрали. Семен Иванович выглядит хорошо, бодрый такой же, энергичный. И вот когда поговорили, как будто мы с ним так никогда подолгу и, так сказать, не расставались. Ну что?
3: Что он делает?
2: Семен Иванович работает. Конечно. Ну, кто же может без работы? Что вы? Я тут побыл некоторое время без работы, так думал, вообще, знаете, с ума сойду. Так же невозможно. Человек устроен так, что он обязан работать. Вот. Семен Иванович работает в университете дружбы народов. Должность у него скромная, является воспитателем студентов иностранных факультетов. У него богатый, конечно, опыт, и вообще он такой товарищ юридированный, безусловно, так что у него достаточная подготовка, чтобы быть именно воспитателем. Слышал, что Вася Черненко, тогда молодой паренек, сержант к нам пришел, а теперь, значит, полковник, слышал о нем отзывы хорошие очень. Ну, Вася и не мог быть плохим человеком, он же летал-то как, воевал-то как. Это веселый человек. И в воздухе веселый, и на земле, где угодно. Да, я с ним не виделся. Только о нем слышал, но с ним ни разу не виделся. Встречал я нашего начальника штаба полка Гожева. Он немножко подбаливает сейчас, полковник в запасе. Вот. Но ничего еще, бодрый, чувствует себя хорошо. Сейчас на пенсии. В Москве встречался я с ним. Тоже много вспоминали. Вытащил он много фотокарточек мне, показывал фронтовых лет товарищей. Значит, показывал, каких у меня именно фотокарточек нет. Вот говорит, уверен, что этой у тебя нет. И как покажет, знаете, действительно, где он выкопал. Прямо удивлялся я. У него такой собран большой альбом. Замечательная вещь. Чувствуется, что, значит, полковник Гожев не ушел, так сказать, полностью в запас. Он
3: еще мысли там.
2: Мыслями весь в авиации, он мыслями весь со своими боевыми друзьями. И мне кажется, что вот это самое

0: экономического труда.
1: Да, экономического труда, и портрет мой был там на галерее почета. Все хорошо было, так? Но потом вот меня вызвали в горком и сказали, что надо взяться, значит, за авиацию.
0: Ага.
1: Наш аэропорт, небольшой аэропорт, областной. Мы, значит, обслуживаем местные воздушные линии области. У нас небольшое количество самолетов пассажирских и самолетов специального назначения, которые работают в основном в сельском хозяйстве. То есть,
0: подкормка?
1: Да, подкормка зимы, потрава кустарников, вот скажем. Ну, и даже севом иногда занимаются. Вот. Но, во всяком случае, помогаем сельскому хозяйству. Вот таким образом.
0: А пассажирские линии куда из Новгорода?
1: Пассажирские линии. Мы летаем по области, вот в район города Боровичи, Хвойный, Пестово. Имеем связь с Ленинградом.
0: А я вот когда был у вас в аэропорту, видел там на доске почета, речь идет о каком-то летчике, который занимался на Крайнем Севере перевозкой рыбы.
1: Да.
0: Тоже ваша работа?
1: Тоже наша работа. Туда летал экипаж Михаила Ивановича Комарова. Михаила Ивановича Комарова. Это старый опытный пилот в гражданской авиации. Это один из лучших, если не сказать, что самый лучший летчик нашего аэропорта. Михаил Иванович летал, значит, в Нарьян-Мар. Да, конечно, там перевозили рыбу, пассажиров, перевозили оленьи туши.
0: Это пока у вас меньшая работа.
1: Пока у нас меньшая работа зимой, как правило, пассажиропоток у нас меньше. Поэтому мы, чтобы так оправдывать хлеб насущный, мы не сидим так сложа руки, а работаем. Один экипаж у нас летал, товарищ Конаков, в Котлас. Вот там в Котласе работал. Тоже перевозили различные грузы, пассажиров и, значит, продукты. А летом мы, конечно, сейчас развернемся здесь.
0: Так что, милости просим, да. В Новгород можно пролететь самолетом.
1: Безусловно. Вот 15 мая начнется летнее расписание, у нас будет такая прямая связь. Да. Ленинград, Новгород, Москва.
0: Новгород – большой центр туризма, старинный русский город, многое связано с Отечественной войной, так
1: да.
0: Что перевозки сюда будут большие. Я вот упомянул доску почета, я там посмотрел, что о людях ваших как-то очень тепло написано, и хорошо, я бы сказал, написано. Случайно, Игорь Александрович, не выписали, нет?
1: Нет.
0: Нет?
1: Не все то, что хорошее, принадлежит мне.
0: Я думал, что сам начальник аэропорта писал.
1: Почему? У нас очень много хороших людей. Ну, во всяком случае, есть кому написать.
0: Я почему так подумал, что вы все-таки, так сказать, тоже к литературе вроде немножко близки. Думал, что, может быть, вообще и, значит, и сами пишете. А, кстати, в связи с этим, Игорь Александрович, как книжка когда-то вы задумали? Как у вас дела?
1: Правда, не очень быстро, но все-таки движется. Я все время работаю.
0: Пишете, да?
1: Все время. У меня мало времени очень, понимаете? Очень мало времени остается, чтобы писать-то только вечером прихватывать. Ведь много еще и общественной работы. Все время. Вот и сегодня, в частности, я иду в Дом профсоюзов, и там меня ждут ученики старших классов, где я уж должен им рассказать о том, о чем они желают, очень желают услышать из уст очевидцев. Это
0: о войне.
1: О годах Великой Отечественной войны. О том, как молодежь наша участвовала в Великой Отечественной войне. Я обычно всегда рассказываю о своих товарищах, и о себе, конечно, но больше всего о товарищах, которые храбро очень воевали. Короче говоря, у меня есть чего рассказать.
0: Нет, я понимаю. Но если вы напишете книжку, вам, может, будет легче, сразу всем расскажете.
1: А это безусловно. Это уж тогда общий такой будет рассказ для всех.
0: А в книжке стихи будут новые, нет?
1: Мы, видимо, старые стихи поместим. Того времени,
0: которые.
1: Без стихов эта книжка быть не может, потому что и я воевал, и мои товарищи воевали. Если я писал, то они читали и соответствующим образом реагировали. В нашей эскадрилье без стихов жить не могли, так как каждый боевой листок почти пестрил хоть парой до четырех стишек.
0: Игорь Александрович, еще один вопрос у меня. Как молодой Каберов, как сын поживает?
1: Молодой Каберов, вот мы ждем его на днях буквально, вот через 4-5 дней ждем домой в каникулярный отпуск. Это будут последние каникулы перед выпуском из училища. Он заканчивает нынче училище, это 4-й курс уже. Сейчас он вот недавно, значит, сообщил мне, что он уже преуспевает, так сказать, в полетах на самолете Ил-14. Он выпустится летчик-инженер. Техника-то у нас так шагнула далеко вперед, что быть простым летчиком теперь уже нельзя, только уметь держаться за штурвал самолета. Летчик должен теперь быть, безусловно, только с инженерным кругозором. И вот если он уже инженер, то он может осваивать.
0: Так что совершенно верно. В добрый путь ему и добрых полетов, высокого и чистого неба ему.
1: Спасибо.
0: В заключение, что же, Игорь Александрович, мне хочется поздравить вас и ваших товарищей, о которых вы так тепло говорили, с

0: наступающим праздником нашим великим, с приближающимся 20-летием Победы.
1: Спасибо. Да, мне тоже хотелось бы поздравить всех своих товарищей. Я вот помню, как-то раз из Ленинграда была передача, значит, только она закончилась, ну, она была уже в записи, я сидел дома, слушал ее, все домашние были, значит, слушали, и вдруг прошло минут 15, звонок. Что такое? Снимаю трубку, говорят, одну минуточку, будете говорить с Ригой. Рига? Вот так сложилось, что у меня в Риге никого нет. Будет с вами разговаривать Терехин. Терехин?
0: Кто такой?
1: И вдруг слышу, значит, Игорек кричит. Это я, Витька, Витька говорит, так? Виктор! Да, Виктор Терехин. Так подожди же, как же ты туда попал? Да вот так ведь говорит. И вот разговорились. Оказывается, Виктор Иванович Терехин, с которым мы вместе воевали, живет сейчас и здравствует, значит, в городе Рига.
0: Тоже летчик.
1: Боевой летчик, балтиец. В нашем полку. Хорошо воевал, Виктор, хорошо воевал. Но я, к сожалению, не видался с ним, не видался с 45-го года. Мы с ним вместе участвовали, значит, в войне с Японией, встречались на Дальнем Востоке и с тех пор не виделись.
0: Он услышал вас по
1: радио.
0: Вот
1: уже нынче 20 лет, как мы не виделись. А он услыхал меня по радио и кричит, ты черт, слышал, говорит, сам-то передачу-то? Я говорю, слышал. Ну так вот, и мы слышим, понимаешь, тут. Мне это очень было приятно. Я так и до сих пор вспоминаю всегда этот его звонок. И, конечно, с большим уважением к Виктору Ивановичу передаю ему вместе со всеми моими товарищами, которых я назвал в начале нашей передачи, большой привет. Желаю большого счастья, успеха всем им. И, конечно, поздравляю вот сейчас с наступающей 20-летней годовщиной со дня окончания Великой Отечественной войны. Всегда вот, где бы я ни был, где бы я ни находился, всегда чувствую, что ленинградцы – это, конечно, люди какой-то особой закалки. Потому что мне пришлось видеть их в горе, пришлось видеть в страшной нужде, в тяжелейших условиях, блокады, которая, конечно, еще далеко-далеко полностью не описана, еще много о ней надо писать. И всегда думаю о том, действительно, из какого же теста изготовлен человек, чтобы ему вот пережить подобные страшные условия, которые пережили ленинградцы. И эти люди несгибаемы были в годы Великой Отечественной войны. И вот всегда с величайшим почтением к этому мужественному ленинградскому люду. И потому вот в эти дни я, безусловно, воспользуюсь этим случаем и, конечно, поздравляю мужественных ленинградцев, поздравляю их с 20-летием победы над гитлеровским фашизмом.
2: Говорит Ленинград. Об открытии 6-го всесоюзного конкурса артистов эстрады рассказывает наш корреспондент Муза Кадлиц.

0: музыкальное вступление, которым мы начали свою передачу, прозвучало в момент торжественного открытия 6-го всесоюзного конкурса артистов эстрады. И не случайно это была тема известной песни о Ленинграде Соловьева-Седова, ведь именно в нашем городе проходит сейчас этот конкурс. Вечером 31 января в Ленинградском концертном зале собрались все участники предстоящего соревнования. Их напутствовал председатель жюри конкурса, народный артист Советского Союза Аркадий Райкин.
1: У каждого человека есть нечто такое, что приятно вспомнить ему. Надолго запомнилось и хочется всегда вспоминать, и всегда я вспоминаю с удовольствием и радостью. В свое выступление и свое участие в первом конкурсе артистов эстрады. Это было недавно, ровно 40 лет тому назад. Я вспоминаю это выступление, и сейчас я также волнуюсь, потому что я волнуюсь за наш этот конкурс. Меня это волнует. И меня продолжает волновать. Я хочу сказать, что конкурс есть конкурс, но я бы хотел, чтобы каждый из товарищей испытывал только чувство доброжелательства к своим друзьям. Счастливого вам пути, побед и ни пуха вам, ни пера.
0: А затем начался необычный концерт. Вела его заслуженная артистка РСФСР Гелена Великанова.
2: Дорогие друзья, завтра все будет иначе. Завтра вы будете находиться здесь, на этой сцене, а мы будем сидеть в зрительном зале и с позиции большой заинтересованности, доброжелательности, доброго отношения к молодым участникам конкурса будем оценивать ваши достижения. А сегодня мы, члены жюри, рассчитываем на то же самое, на ваше доброе отношение к нашим выступлениям. Если бы вы могли заглянуть за кулисы и посмотреть, как волнуются перед выходом люди, у которых уже все конкурсы позади. Мы очень хотим, чтобы конкурс прошел в обстановке взаимопонимания, доброжелательности, чтобы ярких, хороших артистов было гораздо больше, чем премий. В этом мы, члены жюри, очень заинтересованы. Пусть победит сильнейший, но главным образом – пусть выиграет наша любимая советская эстрада.
0: Вот запись одного из номеров этого концерта. Поет член жюри, народный артист Белорусской ССР Виктор Вуячич. Песня Мартынова на стихи Дементьева «Я жду весну».

Луч солнца пробудит цветок лесной. Вновь бродит всюду май, растаял снег. Все лучше приходит к нам весной.

где-то далеко, но я с тобой. Я знаю, что настанет этот час. Мы встречу назовем своей судьбой.

А на другой день, 1 февраля, в Ленинградском театре эстрады начался первый тур прослушивания вокалистов инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей. В составе музыкального жюри такие известные мастера советской эстрады, как Юрий Силантьев, Батыр Закиров, Константин Арбелян, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, композиторы Геннадий Подельский, Марк Фраткин, Оскар Фельдсман. Конечно, до определения лидеров еще очень далеко, пока выступило меньше половины участников. А всего должно быть 79 вокалистов, 13 инструментальных и 17 вокально-инструментальных ансамблей. Сейчас мы предлагаем слушателям «Маяка» познакомиться с некоторыми участниками первого тура. Эстрадный ансамбль из Челябинска «Уральский Диксиленд» под руководством Олега Плотникова исполняет композицию на тему русской народной песни «Как пойду я на быструю речку».

А сейчас предлагаем вашему вниманию выступление украинских артистов. В сопровождении вокально-инструментального ансамбля «Тофтры» поет Владимир Вдовиченко. Песня Бабича на стихи Татаренко «Комсомольские костры».

На хорошем профессиональном уровне прошло выступление Свердловского секстета русских народных инструментов под управлением Сергея Сердюка. Исполняется русская народная песня «Валенки» в обработке Широкова.

Наш короткий рассказ об открытии шестого всесоюзного конкурса артистов эстрады закончится выступлением ленинградского вокально-инструментального ансамбля «Лира» под руководством Юрия Симонова. Звучит песня Фогельсона «Мир – это солнце».

0: Об открытии 6-го всесоюзного конкурса артистов эстрады рассказывала наш корреспондент Муза Кадлиц.
1: Весна 42-го года. Я шел как-то по Петроградской стороне и вдруг остановился ошеломленный. Увиденное настолько меня поразило, что едва придя домой, я сразу же записал свой дневник. Вот что я записал. Сегодня увидел на ветке дерева воробушка. Настоящего, живого. Остановился. Рядом со мной еще кто-то. И вот уже целая толпа наблюдает, как прыгает и резвится веселая пичуга. Значит, пришла для птичек пора тепла и света. Мой рассказ продолжает медицинская сестра в дни войны, а затем доктор медицинских наук Евгения Васильевна Литвинова. К сожалению, этой прекрасной женщины уже нет с нами, но слова и мысли, которые она оставила, наверняка тронут каждого. Слушайтесь, друзья, внимательно.
2: Вот мы, обыкновенные ленинградцы, сразу потянулись к этому свету, сразу поверили в этот свет, стали разбивать наши забитые наглухо двери и окна, искали осколки стекол, чтобы как-то вставить, и чтобы этот солнечный, первый весенний свет проник в наше жилище. И если вы помните, вы, наверное, все-таки помните, ведь мы же были молоды. И вот я и мои товарищи по работе, да и по жизни, я вам скажу честно, мы первый раз посмотрели на себя в зеркало. Ведь это историческое вообще-то было смотрение в зеркало. Мы смотрели до сих пор только друг на друга, стараясь подбодрить, что нет, ты еще не так опух, и еще ты
3: А раз человек, особенно молодая женщина, посмотрела в зеркало,
2: то захотелось, понимаете, этот
3: и выглядеть хорошо.
2: И выглядеть уже по возможности лучше. Это было трудно, но хотели выглядеть сами чистыми и красивыми, если так можно сказать, и чтобы наш город был и чистым, и по возможности красивым.
1: Да. Еще рвались снаряды на улицах и гудели в небе фашистские самолеты, а город наперекор всему оживал вместе с весной. Это вы поймете, услышав два небольших радиосообщения из того мая. Первое. Открылся читальный зал Государственной публичной библиотеки. Зал будет работать ежедневно с 10 до 18 часов 30 минут. Информацию эту комментирует Любовь Михайловна Филиппова, главный библиотекарь в дни блокады, ныне пенсионер.
4: Мы готовились к открытию зала как к большому празднику. И вот нас было очень мало. Ведь до войны было человек 800 в библиотеке, а нас осталось меньше, чем 200. Причем даже и молодежь, которая выжила, тоже была полубольная. Чтобы открыть зал, надо было найти помещение. Мы нашли это помещение и приспособили такие комнаты, где печное отопление. Мы на своих плечах собрали мебель уцелевшую, стулья, столы, стеллажи.
5: То, что не успели растопить.
4: То, что не успели сжечь. Но собирали самое лучшее, конечно, потому что это было большим событием. Собрали книги. Книги были в разных местах. Часть из них была спущена в подвал, часть увезена, часть осталась на прежних местах, отсыревшие, пыльные. Надо было выбрать то, что нужно прежде всего. Самое интересное и нужное для читателя. И все это на своих плечах, носилках и на руках принесли. И вот открыли этот зал. Библиотека совсем не закрывалась для обслуживания читателей, как вы помните, ни на один час и ни на один день. Но пока не было этого зала, мы обслуживали в подвалах, в бомбоубежищах. Приходили всегда люди, и ученые, и писатели, наши постоянные читатели, врачи, инженеры, просто горожане. И словом, от тактики уличного боя до строительства дворцов будущего, вот это были темы, с которыми приходили к нам читатели. И, конечно, все это было очень важно, интересно, нужно, вот поэтому это было большущим праздником для нас открытие этого читального зала.
1: А вот второе сообщение, которое прозвучало по радио тоже в мае 42-го. Открылся зоологический сад. На летнюю площадку выведены два молодых тигра, которые до сих пор жили на квартире научного сотрудника товарища Александрова. Эту радиоинформацию прокомментирует сам Владимир Михайлович Александров, ныне пенсионер.
6: Такой случай действительно был. Уссурийская тигрица по кличке Надя, которая много лет жила в зоопарке, в этом году принесла нам 2 тигрят. Но мать она была плохая, тигрят не кормила, поэтому, чтобы спасти их, я взял к себе домой и выкармливал их искусственно. Возиться пришлось много. Для этой цели мне пришлось добыть кормящую собаку, у которой оставить одного щенка, и вот как молочные братья, эти 2 тигренка и щенок жили у меня и выкармливались этой собакой. Было трудно, но кое-как удалось их выходить.
7: Как звали ваших воспитанников?
6: Тигрюня и Василек.
7: А вот о судьбе этих блокадных тигров дальнейшей?
6: К сожалению, судьба эта печальна. Будучи водворенными в одну из клеток зоопарка, они погибли при обстреле города.
7: Ах, так,
6: взрывной волной были оба убиты.
7: Ну, понятно, что в годы войны зоосад понес вообще большие потери. Но вот любопытно, сохранились ли и сейчас звери, перенесшие блокаду?
6: К сожалению, нет.
7: Никого?
6: Никого.
1: Итак, ожил зоологический сад, открылась публичная библиотека. Казалось бы, мелочи, но они свидетельствовали о том, что в городе налаживается нормальная жизнь. И еще один штрих. В те майские дни народа на улицах было не так уж много, но почти у каждого ленинградца на лацкане пиджака или кофточки был прикреплен невесть кем придуманный и сделанный жетон «Ласточка с письмом в клюве». Ее носили все – женщины, старики, дети. Вот как об этом писала наша поэтесса Ольга Бергольц. Вы услышите эти стихи ее в собственном исполнении.
8: Сквозь года и радости, и невзгоды вечно будет мне сиять одна та весна 42-го года в осажденном городе весна. Маленькую ласточку из жести я носила на груди сама. Это было знаком доброй вести. Это означало «жду письма». Да, эта ласточка тоже была вызовом блокаде и как-то символизировала жажду связи и даже самую нашу связь со страной. С величайшей опасностью и трудом можно было проскочить в наш осажденный город по ладожской нитке, и только птица могла бы свободно прилететь сюда, но как раз птицы-то и не прилетали в то время. И все же откуда-то с дальнего фронта, с юга, вдруг пришло к сотрудникам публичной библиотеки от когда-то знакомых им бойцов странное толстое письмо. На большом листе бумаги, плотно друг возле друга, были нашиты тонюсенькие желтоватые закорючки, напоминая собой какую-то необычную вышивку. И только маленькая приписка, вложенная в письмо, объясняла его содержание. «Цензура! Окажись сознательной! Не вытаскивай из письма сушеный лук, витамин, который мы посылаем героическим ленинградцам».
7: И витамин дошел.
8: Дошел. Тоненькие закорючки сушеного лука, пришитые к бумаге огрубевшими от огня, железа и стужи пальцами солдат, невозможно взвесить. Любовь не имеет веса и меры.
1: Весна 42-го. Надолго она останется в памяти людей ее переживших. Ведь и вода пошла. Стал действовать водопровод. Сначала в одном районе, потом в другом, затем повсеместно. Нет, это трудно объяснить, что испытывал ленинградец, стоя у открытого крана и любуясь струей воды. Это казалось нам чудом, что вот так непрерывно, не обрываясь, течет журча вода. Солидные люди, словно ребятишки, брызгались и плескались над раковинами. Вы знаете, когда пошел первый трамвай, мы говорили, о, может быть, и жить легче станет. Когда зашумела вода в кранах, мы твердо знали, теперь все будет легче и жить, и работать.
9: 5 мая 1942 года. У микрофона главный агроном земельного отдела товарищ Михайлов. Он говорит: «Дорогие ленинградцы, мы сейчас с вами будем разговаривать о том, как подготовить и провести посев овощей в комнате, как обеспечить уход за овощами в жилом помещении». Это было все сказано на полном серьезе. Уже ранней весной горожанам были преподаны инструкции по выращиванию овощей в жилых условиях. Огороды появились на окнах и балконах, их высаживали в кастрюлях и цветочных горшках, причем давались такие советы: прополку и рыхление почвы лучше всего производить с помощью обыкновенной вилки. Это были советы для совсем больных и уже не способных передвигаться людей, но каждому было ясно, что в условиях даже большой и прекрасно освещенной комнаты много овощей не вырастешь, и люди пошли на площади и улицы. В мае огородниками стали почти все ленинградцы. Каждый клочок незаасфальтированной земли был обработан самым тщательным образом. Огороды разводились повсюду, и на Марсовом поле, и у Казанского собора, и у Эрмитажа. Вот разговор у микрофона как раз по этому самому поводу.
10: А ваш огород где был, Анастасия Ивановна?
11: В Автове.
10: В Автове. Угу. Анастасия Ивановна Нефедева работала в годы войны на Кировском заводе и представляет в моем рассказе рядовую из армии ленинградских огородников.
11: Все, кто могли копать, все старались получать индивидуальный огород. У меня была лично сотка. У кого были две сотки,
10: вы сажали, помните?
11: А помню, конечно, как же не помню.
10: Картошку, наверное, прежде, да?
11: Видите ли, первый год мы картошку не сажали, у нас ее не было. Мы сажали салат, укроп, лук семенной, это так называемый сеянец. Потом и очень много морковь, и очень много сажали турнепсы. Турнепс это был, понимаете, почти один из основных продуктов огородов нашего первого года. Только потому, понимаете, что он очень, сам по себе он такой мясистый, плотный, он сладкий и все-таки приятный он. И кроме того, он очень быстро рос.
10: И это было огромным подспорьем для ленинградцев, которые очень нуждались, особенно именно в овощах, витаминах.
9: Предоставлю возможность рассказать Октябрину Ивановну Догадову, ныне учительницу 429-й школы Московского района.
12: В 1942 году, когда я работала на лесозаводе имени Халтурина, на Тележной улице, на этом заводе работали дети. Завод выпускал в то время ящики для противотанковых мин и газогенераторную чурку, которая была очень нужна Ленинграду для автомашин. А работниками на этом заводе были дети примерно 12, 14, 15-летнего возраста. Я вспоминаю, что они еще в то время были такими маленькими, что на этих же ящиках противотанковых стояли для того, чтобы дотянуться до верстака. И вот комитет комсомола решил организовать школу, чтобы дети эти могли хотя бы какой-то класс кончить во время даже вот такой тяжелейшей блокады. И вот когда после очень долгих трудов, очень долгих всяких трудностей все-таки мы сумели создать эту школу, то в красном уголке нашего завода управления, в очень такой покосившейся страшной комнате, поставили несколько парт, и начала работать эта школа. В эту школу прислала Смоленский РАНО учителей. И вот среди этих учителей была старушка почти уже. Я даже не помню, какой предмет она преподавала. Звали ее Вера Петровна Петрошень. Такой очень своеобразный облик у этой женщины был. Ее любили ребята, а ведь их очень трудно было вытащить после работы еще и голодных, и холодных за эти парты. И они приходили в школу и занимались там. Но самое главное не о том. Там стоял рояль в этой комнате. И вот Вера Петровна, приходя, еле волоча ноги, приходя вот с распухшими ногами на эти уроки после работы, она еще играла. И почему-то мне запомнилось и проявилось вот как фотография сквозь все эти годы. Вот именно одно произведение, которое она играла, это было Вебера «Приглашение к танцу». Уж казалось бы, вот сейчас я думаю, что как можно было в такое время голодным, холодным, измученным людям еще вот играть вот такое вот легкое, такое, знаете, сентиментальное произведение. Сейчас, когда я слушаю его, я всегда вспоминаю Веру Петровну Петрошень. Она рассказывала о содержании музыки, она рассказывала об этом ребятам, и вот я присутствовала там. И мне, вот, людям в моем возрасте уже свойственно иногда, знаете, оценивать свои какие-то поступки, и у меня такое желание, может быть, написать даже об этом времени, хотя это сокровенное желание, я вообще об этом никому никогда не говорю, но... Но если бы я написала, я бы назвала свою или повесть, или что-то, приглашение к танцу. И вспомнила бы Веру Петровну Петрашин.
13: Которой, как я понимаю, уже нет.
12: Нет, в живых. Она умерла в блокаду. Может быть, есть ее ученики, может быть, есть ее дети. Может быть,
13: вечная память ей, как и всем людям, которые отдали свою жизнь за нашу жизнь.
12: Да, вечная память этим людям. Вечная память.

А теперь в заключение я хочу прочитать вам несколько строк из выпуска «Городской хроники» за 22 мая 1942 года. Буквально несколько информаций. Трудящиеся нашего города вносят свои сбережения в Фонд обороны страны. В Государственный банк наличными деньгами и облигациями займов поступило от населения 62 миллиона рублей. Кроме того, внесено 15 килограммов золота и 432 килограмма чистого серебра. Гражданка Николаева Антонина Михайловна сдала в Центральное отделение Госбанка золотой кулон с бриллиантами, перешедший ей в наследство от прабабушки. Стоимость кулона определена в 75 тысяч рублей. Сбор средств продолжается. Такое сообщение. По инициативе работников Энского предприятия Брачугина и Вишнякова там созданы рыболовецкие бригады. Первый улов 50 килограммов уже доставлен в заводскую столовую, и рабочие получили на обед свежую рыбу. Другая информация. Граждане, будьте осторожны с огнем. Соблюдайте, пожалуйста, правила пожарной безопасности в своих квартирах, а также не ходите по лестницам с горящей лучиной и факелами, сделанными из бумажных жгутов и тряпок. Ну, понятно, это было очень важно тогда. Следующее сообщение еще любопытнее. Товарищи, бережнее относитесь к жилому фонду. Его сохранность во многом зависит от нас самих. Гражданка Шибальникова, проживающая по Большой Подьяческой, дом 31, забралась на чердак и спилила на дрова 25 стропильных ног. Такие действия нельзя сегодня квалифицировать иначе, как преднамеренное разрушение государственного имущества. И последнее сообщение. По инициативе заводского комитета на Энском заводе открыты баня и парикмахерская. Заботясь об удобствах посетителей, профсоюзные активисты в котельном цехе оборудовали моечную и душевые кабины. Парикмахерская же устроена в красном уголке завкома. Здесь в уютной обстановке среди зеркал работают опытные мужские и дамские мастера ежедневно с 16 часов. Помнится, эту информацию в редакцию доставил сотрудник заводской газеты. Мы ее сами прочитали с живейшим интересом. Баня тогда, в мае 1942 года, это казалось ну просто фантастически несбыточной роскошью. Я спросил у автора: «Дружок, будь любезен, скажи адрес, где находится баня?» А он от ответа уклонился, мол, Энский завод – военная тайна. Но теперь это уже не военная тайна, и мы можем громко сказать, что эти роскошные моечные, душ и комфортабельная парикмахерская были организованы в 1942 году для рабочих котельного цеха Кировского завода.

0: Добрый день, наши уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Вот и настал час нашей первой встречи в новом году.

0: Итак, сегодня мы отправимся с вами по следам отважного русского мореплавателя, горячего патриота своей родины, человека, которого называли своим учителем такие выдающиеся моряки и ученые, как Литке, Врангель, Матюшкин. Ну, Николай Иванович, догадались?
1: Головнина.
0: Да. Василия Михайловича Головнина. И сразу скажу, редко кому выпадало на долю столько опасных приключений и тяжелых испытаний, как ему во время его плаваний. Но не будем забегать вперед, по порядку.

24 декабря 1808 года на шлюп «Диана», принадлежавший российскому императорскому флоту и шедший под командованием капитан-лейтенанта Василия Михайловича Главнина, в районе мыс Горн, южная оконечность американского континента, обрушился шторм невиданной силы. Корабль не мог идти вперед, его тащило боком по направлению волны и ветра. Шел седьмой месяц с тех пор, как Диана покинула родные берега Финского залива, держа курс на Камчатку и имея целью открытие неизвестных и опись малоизвестных земель, сопредельных с владениями Российской империи в Восточной Азии и Северо-Западной Америке.

Уже 2 недели корабль безуспешно пытался пробиться из Атлантического океана в Тихий. Непрекращающийся ветер, град, снег с дождем, начавшийся на корабле цинга, заставили опытного капитана принять радикальное решение – изменить курс и идти к Африке, к мысу Доброй Надежды.

0: Прекрасно оснащенный, но небольшой водоизмещением шлюп «Диана» нес богатый запас продовольствия и 22 пушки. Это был первый русский корабль, построенный русскими мастерами, предназначенный для кругосветного путешествия. Он уже показал свои прекрасные мореходные качества, и вся команда от старшего офицера до юнги горела желанием отличиться в этом плавании.
1: Сергей Петрович, а что можно сказать о самом капитане?
0: Василий Михайлович, в детстве он рано осиротел, он окончил морской кадетский корпус, уже в 14 лет участвовал в сражениях со шведским флотом и был награжден медалью за храбрость. Ему шел 32-й год, когда он повел Диану в кругосветное плавание. А до этого он несколько лет плавал, стажируясь на судах английского флота.
1: И что же было дальше?
0: Вот когда шлюп достиг берега Доброй Надежды и вошел в бухту, русские моряки неожиданно увидели целую английскую эскадру. К Диане подошла шлюпка, в которой сидел капитан Корбетт, знакомый Головнину еще по плаваниям в английском флоте. Василий Михайлович радостно приветствовал его, однако поведение Корбетта, временно замещавшего командующего английской эскадрой капитана Роулея, показалось ему очень странным. Недоброе предчувствие усилилось, когда несколько английских фрегатов вдруг поставили паруса и подошли к Диане вплотную.
1: И что все это значило?
0: Этот вопрос задавал себе и Головнин. Оказалось, что пока Диана находилась в плавании, между Россией и Англией началась война. И вот англичане объявили Головнину. По случаю войны они рассматривают русский шлюп как свой законный приз, то есть трофей. Так, самым неожиданным образом, Диана оказалась в плену.
1: Ну, Сергей Петрович, как же так? Ведь Диана не имела никакого отношения к военным действиям.
0: Вот в том-то и дело. Дальше было так. Корбетт послал курьера к капитану Роулею, находившемуся в тот момент в Капштадте, главном городе колонии, с донесением о происшедшем. При этом он заявил, что караула на шлюп посылать не будет, но его фрегат готов в любую минуту вступить под паруса, если русский шлюп сделает попытку уйти из гавани. Сверх того, он предложил Головнину поставить судно между английскими военными кораблями и берегом. Случайный плен Дианы затягивался на неопределенное время. Головнин это понимал, хорошо зная повадки англичан. Он собрал команду шлюпа, рассказал о положении дела и советовал запастись терпением. Пока же он поставил судно в наиболее спокойное место залива, и Диана зажила обычной жизнью судна, стоящего на якоре. Ремонт, починка парусов, военные упражнения. А между тем капитан Роулей отправил донесение о происшедшем в Лондон. Даже прибывший в эскадру вице-адмирал Барти тоже ничего не мог решить, ожидая ответа из Англии.
1: Словом, русским морякам ничего другого не оставалось, как вооружиться терпением.
0: Ну, не совсем так. Диана уже была совершенно готова к продолжению путешествия. Головнин ни на минуту не оставался в бездействии и постепенно начал думать о побеге. Он изучал ветры, выходя на парусной шлюпке в открытое море, назначал учения с парусами на шлюпке, однако и англичане следили за тем, что делается на русском корабле. И вот однажды вице-адмирал Барти потребовал, чтобы Головнин дал подписку оставаться в заливе до получения разрешения из Англии на выход из порта. Офицер, передавший это требование, добавил, что в случае несогласия Головнина адмирал приказал ему офицеров и команду шлюпа свести на берег, как пленных, а шлюп взять под военный караул. Что было делать? Головнин дал подписку.

становилось безвыходным. И вот Головнин решил продать что-нибудь из груза Дианы. Морские канаты из русской пеньки, часть железа. Но Барти запретил. Русский шлюп со всем его грузом должен считаться призом англичан. Вместо этого Барти предложил Головнину посылать команду Дианы работать на местные доки, где ремонтировались корабли английской эскадры. За работу в доке Барти обещал кормить русских матросов и выдавать им плату. Возмущению русских моряков не было предела. Это неслыханное и дерзкое предложение было не в правилах честной войны. Ведь корабль, починенный руками русских матросов, мог быть отправлен в Балтийское море против российского флота. Головнин ответил решительным отказом. С этой минуты он больше не считал себя связанным данным им словом. Он решил уйти во что бы то ни стало, воспользовавшись первым удобным случаем. Однако это не так легко было сделать. По распоряжению Барти Диана была поставлена на двух якорях в самом дальнем углу залива, недалеко от флагманского корабля «Резонабль». Между шлюпом и выходом из залива стояло много казенных английских транспортов и купеческих судов. По требованию Барти все паруса на Диане были отвязаны, продовольствия почти не было. И все же Головнин решил бежать. Для выхода в море долго не представлялось удобного случая. Северо-западный ветер, который единственно был нужен для быстрого выхода из порта, дул в здешних местах только в летние месяцы. Зимой такие ветры наблюдались редко. Приходилось снова и снова запасаться терпением. И вот, наконец, 16 мая 1808 года поднялся крепкий северо-западный ветер.

Наступил решительный момент. Василий Михайлович вызвал к себе в каюту офицеров и приказал немедленно готовиться к уходу. Все стали по своим местам, быстро подняли штурмовые паруса. Погода как будто только этого и ждала. Вскоре налетел сильный шторм, Головнин приказал рубить якорные канаты, и Диана, освобожденная от якорей, вздрогнула всем корпусом, как живая, и, набирая ход, направилась к выходу из залива. Англичане только теперь заметили, что русский шлюп на ходу, но было уже поздно. Русские моряки неслись вперед. На шлюпе кипела дружная работа. За 2 часа, невзирая на крепкий ветер, дождь и полную темноту, были поставлены все паруса, и вскоре Диана уже была в открытом море.

0: Сергей Петрович, сколько же продолжался этот плен русских моряков?
1: 1 год и 25 дней.
0: Ну, дальше-то, я надеюсь, плавание проходило благополучно.
1: Не торопитесь, Николай Иванович, не торопитесь. Вырвавшись из плена, Василий Михайлович собрал в своей каюте офицеров корабля. Рядом с собой он предложил место своему лучшему другу и верному помощнику, с которым вместе учился еще в морском корпусе, Петру Ивановичу Рикарду. Здесь же были мичманы Рудаков и Мур, штурманский помощник Хлебников, юные гардемарины Якушкин и Филатов.
2: Господа, в этот благословенный для всех нас час освобождения я хочу вам высказать глубочайшую свою признательность за отвагу и мужество, за верность своему Отечеству и воинскому долгу. Мы вдали от Родины, и нам неоткуда ждать помощи.

0: Но за правых провидение. Я всегда говорил, что в необыкновенных обстоятельствах бывает нужен риск. И вот мы на свободе. Весь без исключения экипаж я представляю к наградам. А сейчас следует выбрать нам дальнейший, по возможности, безопасный маршрут. Итак, прошу высказываться.
1: Следует учесть, что не исключена погоня.
2: Ограничен запас провианта.
1: От мыса Доброй Надежды к Камчатке кратчайший путь через Индийский океан и Китайское море.
0: А ты что скажешь, Петр Иванович?
3: Надо идти на юг, чего никак не ожидает неприятель. Затем повернуть на восток и, пройдя южнее Австралии, взять курс на север, к Камчатке.
0: Оригинальный и смелый план.
3: Но тогда мы попадем в полосу штормов, и если они настигнут нас вблизи какой-либо земли, два оставшихся якоря не удержат судно.
2: Зато мы будем гарантированы от встреч с английскими военными судами.
3: Да, но сколько времени займет этот путь до ближайшего Тихоокеанского острова? 3-4 месяца? Хочу напомнить, Василий Михайлович, что запасы пресной воды и провианта у нас невелики.
0: И все-таки, господа, Петр Иванович прав. Рисковать больше мы не имеем права. Правда, сухарей и прочих запасов у нас не в избытке. Что ж, завтра же уменьшим порции, дабы не пришлось голодать потом. Матросы нас поймут. А не погода, шторм. Дело нам привычное. Диана – крепкий орешек. И так решено. И да поможет нам Бог.
4: И вот уже рулевой по команде капитана кладет штурвал Дианы в направлении больших широт с тем, чтобы обойти с юга Австралию, выйти на восточную сторону Новогибридского архипелага и дальше идти между Филиппинским и Каролинским островами на север, на Камчатку. Через 2 дня разразилась страшная гроза. Молнии беспрерывно били в воду вокруг Дианы, наводя страх даже на неробких людей. Вся команда находилась наверху, работая под потоками воды, низвергавшейся сверху. На другую ночь снова разразилась гроза с ливнем, еще более ужасная, продолжавшаяся до самого рассвета. Шлюп бросала, как щепку, волны ходили по палубе. Матросы работали по колено в воде, держась за натянутые канаты, чтобы их не смыло водой. Небо пылало от беспрерывных молний, гром и шум океана заглушали команду. Вдруг воздух сделался теплым, в тучах показался зловещий кроваво-тусклый отблеск. Этот свет видели все, и многие матросы сняли шапки и стали креститься. Головнин из своих предыдущих плаваний в южных морях знал, что это предвестник близкого циклона, и приказал убрать паруса. Едва успели это сделать, как налетел жестокий шквал. Начался ливень. Сверкали стрелы молний, освещая разъяренную стихию. На верхушке медного флюгерного шпица и на острие мачты, где был насажен железный обух, зажглись шарообразные огоньки. Огни святого Эльма. Да, величиною они были с голубиное яйцо и горели всего несколько минут, но навели ужас на некоторых суеверных матросов. Головнин вместе с Рикардом стояли на мостике. Вдруг одна из молний блеснула так близко, что Василий Михайлович почувствовал лицом ее неприятную теплоту. Яркий блеск ее был так ослепителен, что в течение нескольких минут он не мог видеть даже Рикарда, стоявшего рядом с ним на вахтенном мостике. Момент был настолько трагический, что даже бывалый капитан на минуту потерял самообладание. Ему показалось, что он ослеп. Прошло несколько томительных долгих минут, зрение понемногу стало возвращаться к Василию Михайловичу. Никто так и не узнал, чего стоили ему эти мгновения. Ведь на нем, на командире, были сосредоточены все их надежды на спасение. Прошло несколько дней, И хотя грозы и ветры не прекращались, но теперь ветры были попутные, и Диана быстро уходила от этих беспокойных мест. А между тем положение путешественников осложнялось все более. Запасы питьевой воды сократились. Пришлось опять уменьшить ее выдачу. Но вот, наконец, прошли меридиан Ван Дименовой земли, так тогда называли остров Тасманию, расположенный у юго-восточной оконечности Австралии. Диана за 51 день сделала 6 тысяч миль, или более 10 тысяч верст, не видя земли. Переход небывалый для судна русского военного флота, столь малого по размерам.
5: 10 тысяч верст. Я думаю, Сергей Петрович, что Головни над ним этим переходом покрыл себя вечной славой, как мужественный и опытный мореход.
4: Вы правы, абсолютно правы, Николай Иванович. Итак, обогнув остров Тасманию, Головнин стал обходить Австралию и взял курс к Тихоокеанским островам архипелага Новые Гибриды. И вот под вечер Диана подошла к острову Таана. Лишние паруса убрали и легли в дрейф. Никто из команды не ложился спать. Все столпились на палубе и смотрели, как в темени ночи над островом полыхает красное пламя вулкана. Склянки пробили полночь. Вахтенные часовые перекликались с носа на корму и обратно.
6: Слушай! Слушай! Примечай! Примечай!
7: Василий Михайлович, вам бы отдохнуть, которую ведь ночь без сна.
8: Петр Иванович, ну какой тут сон? Ведь здесь, в этой бухте Резолюшен, 30 лет назад стоял легендарный Кук. И мы первыми из европейцев пришли сюда после него.
6: Слушай!
9: Слушай!
6: Примечай!
9: Примечай!
4: Туземцы встретили русских моряков дружелюбно. Головнин пустил их на палубу и, желая сделать своим гостям приятное, велел расписать некоторым из островитян лица разноцветными красками. И когда размалеванные во все цвета радуги островитяне показались на берегу, их соотечественники толпами поспешили на шлюп, требуя, чтобы и их украсили таким же образом, показывая знаками, что у них имеется лишь три краски – красная, белая и черная. Было истрачено целое ведро масляной краски, что привело гостей в бурный восторг. В ту первую ночь, проведенную на земле после мыса Доброй Надежды, Головнин впервые позволил себе раздеться и лечь в постель. Когда Диана была в море, он спал, сидя одетым в кресле своей каюты, если только не находился на палубе. Распорядок каждого дня был достаточно строго регламентирован. Туземцы обычно с утра ждали русских моряков на берег. Но вот однажды Головнин задержался на шлюпе дольше обычного. Причина была такая. Еще не был готов пестрый костюм, который шили для подарка Гунаме, повелителю острова. Для костюма был выбран простой госпитальный халат, который Василий Михайлович велел обшить яркими лентами и насадить на него как можно больше медных пуговиц, крючков и прочих блестящих вещей. К этому наряду был изготовлен и головной убор из белой холстины в виде чалмы, украшенный множеством пестрых лоскутков.
5: Представляю, что это был за наряд.
4: Да, это нетрудно представить, но на берегу это одеяние произвело совершенно иное впечатление. Островитяне встретили Головнина восторженными криками. Недолго Гунама красовался в своем новом наряде, сняв халат, он куда-то спрятал его, нырнул в свой шалаш и вылез оттуда, держа в руках печеный плод хлебного дерева, а также пирог из бананов и кокосовых орехов. Разложив все это перед Головниным, он стал угощать его. Вот так, Николай Иванович. Вы, например, ели вы когда-нибудь
10: что-либо подобное, а?
5: Нет, не пробовал.
10: Вот я тоже. А потом один из сыновей Гунамы по приказу отца принес откуда-то огромную розовую раковину.
5: Так.
10: Гунама, приложив раковину ко рту, извлек из нее сильнейший звук, напоминавший рев коровы, и положил затем раковину на колени гостю. Головнин охотно принял этот подарок и, в свою очередь, отдарил Гунаму большим охотничьим ножом.
5: А что особенного было в этой раковине?
10: Подарок Гунамы сильно заинтересовал Головнина. В такие именно раковины, по описанию путешественников, дикари трубили всякий раз, как спутники Кука появлялись вблизи их жилищ, извещая островитян о приближающейся опасности. А он, Головнин, познакомился с такой раковиной в качестве подарка. Согласитесь, это было не только приятно, но и радостно. Наступило утро 31 июля 1809 года. Диана подняла якорь и, пользуясь попутным ветром, вступила под паруса. Со шлюпа махали белыми платками, а с берега еще долго были слышны крики и горестный плач островитян. Корабль держал курс на Камчатку.

0: вот, наконец, 23 сентября, к общей радости, увидели Камчатский берег. Вот что записал в своем дневнике в тот день капитан Головнин. Прочтите, Николай Иванович.
1: Берег, принадлежащий нашему Отечеству. И даже от Петербурга, отдаленный на 13 тысяч верст, он совсем тем представляет часть России. Радость, какую чувствуешь при воззрении на сей дикий, грозный берег, представляющий природу в самом ужасном виде, поймет только тот, кто был в подобном нашему положении или кто в состоянии вообразить себе оное живо.
0: Ну вот, перезимовали они на Камчатке, и в мае 1810 года Диана покинула Петропавловскую гавань. Она вышла в море, держа курс к североамериканским владениям Российской империи, которые Головнину поручено было посетить во время путешествия. Ну, а затем миновала и вторая зима на Камчатке. Она прошла в приготовлениях к плаванию вдоль Курильской гряды с целью исследования этих еще малоизвестных островов, издавна принадлежавших России и открытых впервые русскими мореходами. Кстати, Николай Иванович, что вы можете припомнить из истории исследования этих районов? Мы, помнится, вели уже об этом разговор с радиослушателями.
1: Так, дайте вспомнить. Ну, еще Петр I решил послать сюда Беринга и Чирикова, чтобы установить, соединены ли материки Азии и Америки перешейком, как тогда многие полагали, или разъединены морским проливом. Они же бывали и на Камчатке.
0: Верно. Но еще задолго до Беринга русские люди пришли в этот край и плавали в здешних местах. И с каждым новым десятилетием сведения об этих краях расширялись и уточнялись. Но вот южнее Курильских островов лежала еще малоизвестная в ту пору путешественникам страна Япония. Эта островная империя, называвшаяся страной восходящего солнца, являлась с давних пор страной замкнутой и враждебной всему чужеземному. Дело в том, что по японским законам иностранцам, да и то лишь голландским купцам, разрешалось заходить только в один порт Нагасаки, а всех пристававших к японским берегам вне этого порта должны были брать в плен и держать в вечной неволе. И не случайно, когда в 1803 году Александр I послал в Японию камергера Рязанова, его посольство успеха не имело. А несколько лет спустя на Сахалине и Курилах побывал русский корабль под командованием Хвостова. При этом на Сахалинский берег снова в очередной раз были высажены русские поселенцы, пожелавшие там остаться навсегда. И вот наступил день, когда Диана после долгой камчатской зимы вновь подняла паруса и понесла русских мореплавателей из Петропавловска в южном направлении. Ни сам капитан, ни офицеры, ни матросы не могли предположить тогда, сколь великие опасности и решения ожидают их в этом плавании.

0: Курильские острова тянулись длинной темной грядой. Главнин нанес на карту открытый им пролив, назвав его проливом Дианы, а штурманский ученик Средний увидел с саленга корабля неизвестный ранее остров. Так дополнялись и уточнялись сведения о Курильской гряде. На берегу одного из островов было замечено селение, в котором насчитывалось около 30 юрт. Когда подошли ближе к берегу, с Дианы увидели двух жителей, которые держали в руках длинные шесты, похожие на копья. Один из них что-то громко кричал, подняв свое копье вверх. Оба говорили по-русски. Они рассказали, что остров их называется Ушишир, а по счету 14-й с севера. Другие, лежащие к югу острова, Китой, потом Симушир, Черпой, Уруб и Труб, который называется и Александром, затем Шикотан и Кунашир. А за Кунаширом лежит большой остров Мацмай, где живут японцы. Жители острова, узнав, что прибывшие русские, приняли их очень ласково. «Мы, курильцы, тоже крещеные, и имена у нас русские», — сказали они и подарили морякам 300 тушек копченой птицы. Моряки тепло попрощались с хозяевами и поплыли дальше. Между тем дрова и вода на корабле были на исходе, чувствовалась сильная нужда и в съестных припасах. И вот однажды под вечер Диана подошла к острову Кунашир. С удивлением они обнаружили на острове японскую крепость. Морякам нужно было достать хоть немного пресной воды и закупить рыбы и риса. Начались переговоры, причем японцы усиленно приглашали Головнина в крепость, чтобы там решить вопрос о воде и продовольствии.
1: И что же, неужели Головнин пошел в крепость?
0: Да. Тем самым он хотел показать свои миролюбивые намерения. И кроме того, нужда в припасах была велика. Все сели в шлюпку, при себе у офицеров были только полагавшиеся по форме сабли, да Хлебников в последнюю минуту все же сунул себе в карман маленький одноствольный пистолетик, ну, как бы в предчувствии, что он может пригодиться.
1: Ну, а сколько человек капитан взял с собой?
0: В эту поездку Василий Михайлович взял, кроме офицеров Хлебникова и Мура, переводчика Алексея из Курильцев и 4 своих лучших матросов – Михаила Ушкаева, Григория Васильева, Дмитрия Симанова и Спиридона Макарова. Было 8 часов утра, 11 июля 1811 года.

0: Вот лодка с русскими моряками причалила к берегу, ворота крепости распахнулись, и японцы предложили гостям следовать за ними. И тут Главнину прежде всего бросилось в глаза множество находившихся в крепости людей, среди которых одних только солдат, вооруженных фитильными ружьями, луками и копьями, было человек 400. После взаимных приветствий было подано угощение. Начальник японцев стал задавать Головнину вопросы о чинах его и его офицеров, об их именах, о названии шлюпа, о том, откуда и куда они идут, зачем пришли к острову Кунаширу. Пока шли эти переговоры, русские моряки заметили, что во дворе крепости японским солдатам для чего-то раздают обнаженные сабли. Все стало ясно. Их хотят схватить. И тогда Василий Михайлович с криком «За мной!» обнажил шпагу и бросился во двор, прокладывая себе дорогу через толпу вооруженных людей, окружавших палатку. На берегу у шлюпки завязалась борьба кучки русских с несколькими сотнями японцев.
1: Так и что было дальше?
0: И тогда Рикард, оставшийся на Диане, приказал немедленно поднять паруса, сняться с якоря и приблизиться к острову. Японцы первые открыли огонь. Со шлюпа отвечали, стреляли по крепости и селению, но расстояние было слишком велико. Между тем пленников снова привели в крепость, выстроили в ряд, крепко связали всем руки и повели через толпу куда-то из крепости. Потом посадили в лодки, привезли на японский остров Матамай, сейчас это остров Хоккайдо, и затем снова повели пешком под охраной 200 человек. Путь был долгий и мучительный. Пленники прошли более 1000 верст, пока их не доставили в город Хакодате. Русских моряков привели в тюрьму. Это был большой темный сарай, в котором находилось несколько клеток, построенных из толстых брусьев. Начались томительные допросы, а затем потянулись однообразные будни. Всех мучил один вопрос: что их ждет впереди? Удастся ли вернуться на родину? Совершенно неожиданно на одном из допросов Василию Михайловичу вдруг вручили письмо от Рикарда. Нужно ли говорить, какая это была радость для русских моряков получить весточку с воли? Вот это письмо. Прочтите, пожалуйста, Николай Иванович.
1: Так. Боже мой, доставят ли вам сии строки и живы ли вы? Сначала общим мнением всех оставшихся на шлюпе офицеров утверждено было принимать миролюбивые средства для вашего освобождения. Но в самую сию секунду ядро с крепости пролетело мимо ушей наших на дальнее расстояние через шлюп, отчего я решил произвести наш огонь. Что делать? Какие предпринимать средства? Малость наших ядер делает мало впечатления на город. Глубина залива не позволяет подойти ближе к берегу, а малочисленность наша не дает возможности высадить десант. Итак, извещая вас о сём, мы предприняли последнее средство – поспешить в Охотск, а там, если умножат наши силы, то возвратимся и не оставим здешних берегов, пока не освободим вас или же положим жизнь за вас, почтенный начальник, и за вас, почтенные друзья. Если японцы позволят вам отвечать, то предписывай, почтенный Василий Михайлович, как начальник – мы все сделаем на шлюпе. Все до одного человека готовы жизнь положить за вас.
0: Вот такое письмо получил в тюрьме Василий Михайлович от своего друга Рикарда. Томительно тянулось время, и когда пленникам было объявлено, что их переводят в главный город острова Матсмай, они поняли, что дело их все больше затягивается, и что не скоро им вырваться из плена. Тем более, что японский переводчик прямо сказал Головнину: «Теперь ваше отечество, — сказал он, — от вас дальше, чем было до сих пор». А на письмо русских моряков в Иедо Ответа все не было.
1: Иеддо? А что это за город?
0: Иеддо, так называлась раньше столица Японии Токио. Только там могли окончательно решить вопрос о судьбе русских пленников. И вот однажды, теплой апрельской ночью 1812 года, все собрались вокруг Василия Михайловича и начали тайный совет. Всех охватило какое-то необычайное возбуждение, и только мичман Мур сидел хмурым.
2: Кажется, караул уснул. Прошу всех соблюдать тишину, говорить шепотом. Получено известие. Нас собираются перевести в другое место, поселить вместе с японцами, чтобы мы жили с ними как с соотечественниками. Что решаем, братцы?
3: Бежать. Надежды больше нет. И сил больше нет терпеть этот плен. Скоро уже год.
4: Мы много терпели. Надо потерпеть еще. Надежд на побег мало. Если нас поймают, то закуют в вечные кандалы или отрубят головы на площади. Я не пойду, идите одни.
3: Это малодушие, предательство.
2: Тихо. Как я понял, остальные за побег. Другого нам не остается. В Йеддо думают, что русские пришли высмотреть японские гарнизоны и укрепления. Уж лучше смерть, чем плен. Но предупреждаю, к побегу надо готовиться с большой осторожностью, запасаться провизией всем, что может пригодиться в пути. Прежде всего, огниво и кремень. Надо хотя бы пару ножей, ведро или, в крайнем случае, чайник. Путь предстоит большой. А на постелях в ночь побега надо соорудить чучело спящих людей, чтобы никто ничего до утра не заподозрил. И когда в городе пробьют барабаны в полночь, в путь. Выбираться отсюда будем через канаву под забором. Дорогу из города в городе я уже наметил. Углубимся в горы, пойдем пустынными горными местами по ночам, держа путь по звездам, а днем прячась в лесу. Затем выйдем на морской густонаселенный берег, завладеем там подходящим морским парусником или простой лодкой и... к родным берегам. А сейчас, друзья, спать.
1: Сергей Петрович, какой риск? Ведь в чужой стране, в центре незнакомого острова.
0: Да. Такое решение могли принять только люди, решившие добыть свободу или умереть. Наконец была назначена ночь побега. Благополучно выбрались за ворота тюрьмы. Правда, при этом Головнин очень сильно ушиб ногу, и вскоре она распухла, как колода. Беглецы шли ночь и день, а горы все не кончались. Все круче становились подъемы. Скалы все чаще преграждали беглецам путь. Не было воды. Каждый шаг стоил людям нечеловеческих усилий. Несколько раз видели конные отряды, которые искали их, но не заметили. Приблизительно на 10-й день пути они вышли к морю. Здесь было куда опаснее, чем в безлюдных горах, но сердца беглецов наполнились радостью. Они снова слышали шум моря, по которому так стосковались. Нашли большую, вполне пригодную для путешествия лодку, но к ужасу своему и отчаянию спустить ее не могли. Не хватало сил. Все были измучены голодом и скитаниями. Это случилось 2 мая. Моряки сидели в кустах недалеко от морского берега. И вдруг Василий Михайлович заметил, что кругом их по тропинкам ходят люди, как будто что-то разыскивая. Все тотчас бросились на землю. Но женщина, стоявшая на ближнем холме, уже увидела их и стала махать японцам рукой. Головнин с Макаровым поспешили укрыться в зарослях шиповника и стали наблюдать оттуда за действиями японцев. Они видели, как японцы навалились толпой на их безоружных товарищей, повалили на землю, скрутили им руки назад и погнали в сторону морского берега. Сам Головнин был готов на решительное сопротивление, настолько трудно было примириться с мыслью о новом плене. Но вскоре понял, что это бесполезно. Толпа японцев насчитывала несколько сот человек.
1: Неужели так ничего и нельзя было сделать?
0: Абсолютно. А убей Головнин хоть одного человека, всем грозила бы неминуемая смерть. Так начался второй период пребывания в плену русских моряков, проявивших и бесстрашие, и силу духа, и высокое чувство патриотизма. Исключение составлял лишь штурман Мур. Он попросился на службу к японским властям, но те ему отказали.
1: Сергей Петрович, а что же Рикард? Что стало с Дианой?
0: В то время, когда пленники томились в японской тюрьме, Петр Иванович Рикард, принявший командование Дианой, не сидел, конечно, сложа руки. Прибыв со шлюпом в Охотск, он отправился сухим путем в Петербург, чтобы тотчас же хлопотать об освобождении из японского плена своих товарищей. Но уже в Иркутске он получил через губернатора высочайшее повеление возвратиться обратно в Охотск, так как он как раз и назначался начальником экспедиции к берегам Японии для освобождения капитана Головнина и других русских моряков. Но прошло еще немало времени, прежде чем это освобождение состоялось. В плену тяжело заболел Хлебников, не вынесший лишений японского плена. Несколько дней он не ел и не пил, а только твердил, что огненные демоны преследуют его. Потом вскакивал с перекошенным от ужаса лицом и кричал, что за ним гонятся японцы. Рассудок покинул его. Но радостный день освобождения все же наступил. К берегам Японии пришел шлюп «Диана». Рикард сошел на берег и передал японцам бумаги, которые они требовали с русской печатью и с русским орлом. Японцы были удовлетворены. Возможно, до них дошла уже весть о разгроме Наполеона в России, и они стали сговорчивее. Надо ли говорить о том, какой радостной была встреча старых друзей, хотя в ней не принимали участия ни Хлебников, который еще пребывал в черной меланхолии, ни Мур, который в обстановке всеобщей радости и ликования чувствовал себя отверженным. 10 октября 1813 года Диана вышла в море, направляясь к Камчатке. И снова на мостике Дианы стоял ее первый капитан Василий Михайлович Головнин, привыкший бороться со стихиями, ведя свой уже постаревший, потрепанный бурями корабль через суровые воды Охотского моря.

0: А какова дальнейшая судьба Хлебникова и Мура, Сергей Петрович?
1: Штурман Хлебников, попав в родную для него обстановку, окруженный заботой товарищей, сразу почувствовал себя лучше и быстро поправился. А Мур снял с себя на палубе Дианы офицерскую форму и, прибыв в Петропавловск, застрелился. За собственную измену он наказал сам себя. Главнин же сухим путем отправился в Петербург и прибыл в столицу в июле 1814 года, пробыв таким образом за пределами Отечества ровно 7 лет. Но отдыхал он недолго, и вскоре он уже готовился к новой экспедиции. На этот раз ему дали прекрасный корабль, шлюп фрегатского расположения «Камчатку», водоизмещением в 900 тонн, то есть в 3 раза больше «Дианы». Шлюп «Камчатка» вышел в кругосветное плавание 26 августа 1817 года. На борту среди других членов экипажа находились юный Литке, только что сдавший морской экзамен, молодой Матюшкин, состоявший в гражданском чине коллежского секретаря, и мичман 14-го ревельского полуэкипажа Врангель. Все они впоследствии прославились как замечательные исследователи русского севера. Плавание на Камчатке прошло вполне благополучно, и, возвратившись в Петербург, Василий Михайлович Главнин закончил свои знаменитые плавания, сделавшие его имя известным не только России, но и всему просвещенному человечеству. Но он был не только опытным капитаном, он был ученым, исследователем, гуманистом и патриотом.
0: Сергей Петрович, о своих необыкновенных плаваниях, приключениях, лишениях он оставил какие-нибудь записки?
1: Не записки, а 5 томов сочинений, не раз переиздававшихся. Он, например, один из первых познакомил просвещенный мир с нравами и общественным укладом японского народа. Он отличился и на другом поприще. Главнин воссоздал Балтийский флот, сильно пострадавший в наводнении 1824 года, и строил первые русские военные пароходы. Умер Василий Михайлович Главнин в чине вице-адмирала в 1831 году во время эпидемии холеры в Петербурге.
0: Сергей Петрович, большое спасибо вам за интересный рассказ. Я гляжу на часы, наше время в эфире истекает.
1: Что ж, до свидания, друзья. Всего вам доброго.
0: До новых встреч в эфире.

0: Ну, начнем. Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем сейчас. С этой простой истины, если вы помните, начинается сказка Андерсена «Снежная королева». К сказке этой мы еще вернемся, а вспомнила я эти слова не случайно. Мне хочется рассказать вам о композиторе, заслуженном деятеле искусств Сергее Баневиче. И надеюсь, что когда мой рассказ подойдет к концу, вы будете знать немножко больше о человеке, который живет у нас в Ленинграде и пишет музыку для вас, для детей. В этом рассказе мне поможет и сам Сергей Петрович, беседу с которым я записала на магнитофонную ленту. И, конечно, главное слово скажет сочиненная им музыка. Композитор работает в самых разных жанрах и для самых разных возрастов. Ну вот, например, песенка «Незнайки» — это, конечно, для малышей.
1: Я песню сочинил, без бумаги и чернил, сел и без

0: еще поэт. Я вместе сочинил, я вместе сочинил. Без бумаги и чернил сел и песню сочинил.
1: А это уже для юношества. Песня «Лети, мой корабль».

0: Песни Сергея Баневича можно услышать в исполнении многих детских коллективов. Из беседы с Сергеем Баневичем.
1: Сергей Петрович, почему вы пишете музыку в основном для детей?
2: Я пишу, потому что я очень люблю все, что связано с детьми. И книги, и поэзию, и музыку. Мне очень нравятся слова Джани Радави, который сказал, что есть люди, которые делают самолеты, машины, дома, а есть люди, которые делают игрушки. Это тоже нужно, и тоже это можно делать очень хорошо.
1: Скажите, пожалуйста, помните вы или нет, какое самое первое произведение в своей жизни вы написали?
2: Страсть к сочинительству у меня возникла таким не совсем простым путем. Я очень ленился, когда учился в музыкальной школе, и когда разучивал ту или иную пьесу, которую играл на рояле, то мне было лень смотреть в ноты, и сам я допридумывал ее окончание. Вот. Но я помню, первое произведение это было, если так можно назвать его, это было «Осенняя колыбельная», потому что я очень и до сих пор люблю осень. И вот я писал эту колыбельную, не знаю о ком, по какому случаю, но, в общем, так, что это была осенняя колыбельная, я помню. Но нот у меня даже не сохранилось, и я не помню даже, во сколько это было лет.
1: Ну, примерно хотя бы.
2: Ну, может быть, 11 или 12.
0: Уж я не знаю, действительно ли в 11-12 лет Сережа Баневич ленился, или это критический взгляд в прошлое. Но уже в музыкальном училище и в консерватории Сергей Баневич мог удивить усердием и работоспособностью, потому что начал работать и очень успешно над сложнейшими жанрами – детской оперой и опереттой. Эти свои первые большие сочинения Сергей принес на радио, и я рада сказать, что его творческий путь начался именно на Ленинградском радио, потому что они были приняты к постановке и до сих пор звучат в эфире. Первая же большая трехактная опера Баневича «Белеет парус одинокий» была поставлена в Одесском оперном театре, а следующая «Фердинанд Великолепный» вот уже много лет идет в Ленинградском Малом театре оперы и балета. Литературная основа в произведениях Баневича – советская и зарубежная классика. В оперете «Прощай, Арбат» – это повесть Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика». В мюзикле «Месмент» – повесть Мариэтты Шагинян. В камерной опере «Как включали ночь» рассказ Рэя Брэдбери. Послушайте сцену Тома и тети Полли из оперетты «Приключения Тома Сойера».

0: воскресенье, завтра в понедельник.
1: А я пирог отличный сегодня испекла.
2: Мясной или клубничный?
0: Ага, ой, подстерегла.
3: Сергей Петрович, вот на стенах вашей комнаты я увидела много афиш. Афиша спектакля кукол-марионеток «Медвезайцы». Афиша спектакля театра оперы и балета имени Кирова «Кай и Герда». Афиша спектакля театра музыкальной комедии «Тюза». Вот у меня такое впечатление, что вы как-то преимущественно пишете музыку к театральным спектаклям, что вы человек театральный.
4: Да, действительно, я очень люблю театр, люблю его с детства. И считаю, что в театр надо ходить с самого раннего возраста. И пусть не все будет понятно зрителю, когда он придет на спектакль, не все он усвоит, но эти впечатления, которые связаны с театром, они самые сильные и стойкие, и они остаются с человеком на всю жизнь.
3: А вот у вас есть какой-то спектакль, который вы запомнили с детства, может быть? Вот вы говорите, что любите театр. Ну, с какими-то, может быть, впечатлениями старыми это связано?
4: Ну, когда мне было лет 6 или 7, я впервые попал на оперу «Евгений Онегин». И до сих пор я помню фамилии исполнителей, кто это пел. Потом я очень любил театр, который был вблизи от моего дома, театр кукол, он сейчас называется «Большой театр кукол». Я смотрел там все спектакли по нескольку раз, и также помню артистов до сегодняшнего дня. Помню композитора, помню эту музыку, и помню песенки, которые звучали в этих спектаклях. И когда я начал сам писать для театра, то для меня вот воспоминания об этих театрах, в которых я был в детстве, они помогают мне сегодня писать музыку для театра.

угодно. И сам по себе. Я проворная, вольная, дикая. Я под деревом, я под кустом. Я хожу независимо, двигая независимым.

0: Вы слушали песню кошки из спектакля «Кошка, которая гуляла сама по себе».
1: Вы знаете, даже если бы моя музыка и спектакли с моей музыкой воспитали только одну черту в детях, и то я был бы доволен. А эта черта самая главная, которая все в себя включает, это доброта. Доброта к окружающим, к близким, к далеким, к животным. И это доброта, которая поможет в любом жизненном испытании остаться человеком.
0: Вот здесь мы и вернемся к «Снежной королеве» и Андерсену. Мудрый сказочник был прав. Всякая история прибавляет нам знания. А если эта история еще и вселяет в нас веру в то, что любое зло на земле могут одолеть любовь и доброта, тогда эта история прибавляет нам силы и делает нас самих хоть на крупицу лучше. И «Снежная королева» — именно такая сказка. Много обликов принимала она. Ее ставили на сценах драматических и кукольных театров, по ней снимали фильмы. Теперь эта сказка пришла к нам, преображенная музыкой. Оперу Сергея Баневича «История Герды и Кая» поставил Театр оперы и балета имени Кирова. Самые сильные стороны композитора – его мелодический дар, абсолютная искренность и юмор, поэтичность – нашли в опере достойное воплощение. Запись, которую вы сейчас услышите, сделана в театре во время спектакля. Кай и Герда играют в комнате.

И вдруг окно распахнулось. Снежный вихрь ворвался в комнату, и осколок волшебного зеркала злых троллей попал в сердце Кая.

Нет, почему же? Ты верда! Слушай, форма, с которой я служил. Я должен признаться, что вы с тех пор подурнели ужасно. А эта гримаса

0: Обо всем этом писали специалисты, всем этим восхищались зрители, сама же Моисеева более жестко в оценках.
1: Спектакли, которые я станцевала так, чтобы мне собой понравилось, было очень немного.
0: В словах балерины никакой позы. В ее словах трезвость большого художника, без которой высшие достижения невозможны.

Именно эта трезвость в сочетании с редкой проницательностью позволили Ольге Николаевне с успехом заявить о себе как о выдающемся педагоге-репетиторе. Галина Мезенцева, Алтынай Асылмуратова, суперзвезды мирового балета. А ее восхитительные молодые звезды Светлана Захарова, Татьяна Амосова, Ирина Желонкина. А спектакли, подготовленные с Юлией Махалиной, Ульяной Лопаткиной, Ирмой Неорадзе, Анастасией Волочковой, Моисеева дала многим нынешним звездам русского балета путевку в жизнь. Но эта тема другой передачи.

Всю жизнь он писал. Начинал повести, рассказы, заметки о гражданской войне и своей фронтовой юности. Писал и сценарии. Главное, фильмов поставил немало. Многие помнят, вероятно, его картины «Солдаты», «Звезда», его «Первороссияне». До этого были фильмы «Транспорт огня», «На границе» и другие. Александр Гаврилович Иванов – режиссер со своим почерком и со своим взглядом на мир. Он первым поведал о войне с простотой и лаконизмом солдата, и одним из первых

0: вернулся к праздничной символике начальных революционных лет в первороссиянах. Но и там он рассказал о героическом. Из печати вышла книга воспоминаний Александра Гавриловича Иванова «Экран судьбы». Кроме того, отрывки из мемуаров Иванова печатались в «Звезде», номера 4, 5, 6 за 1971 год и в сборнике из истории Ленфильма, выпуск 2. Подзаголовок книги «Роман жизни». И действительно, написана эта книга в беллетристической форме. Есть воспоминания, исследования, есть мемуары, обвинения или покаяния. Книга Александра Иванова написана в форме романа, динамично, с предельной, почти стенографической простотой описана революция на фронте. Правдивые, точно по языку, многие фронтовые эпизоды. Атаки, схватки, пулеметная школа, плен и очень многое другое написано без малейшей попытки приукрасить облик своих товарищей или собственный. Отсюда достоверность, документальность изложения. С трогательной симпатией описаны люди, которые в первые годы революции приходили в кинематограф.
1: В начале декабря 1923 года я ехал со своим начальником штаба в трамвае по Садовой. Увидел на стекле объявление, которое гласило: «Акционерное кинопрокатное общество «Киносевер» открывает кинокурсы и приглашает желающих учиться». И меня, и моего спутника это объявление взволновало. Меня интересовала фотография и кинотехника, а мой товарищ немного пел, немного декламировал, словом, тянулся к сцене. Посоветовались мы с ним и решили пойти на Невской 100, где происходил набор слушателей. Ну, это где сейчас кинотеатр «Колизей». Вечером отправились пытать счастье. Если у моего друга были какие-то шансы пройти конкурс, то у меня не было никаких. Но я решил сходить, посмотреть, словом, познакомиться. На третьем этаже, в большом помещении, с какой-то стойкой посредине, стоял дым коромыслом. Жаждущих попасть на курсы было огромное количество. Молодые и старые, скромно одетые девушки и непманши в мехах, раскормленные маменькины сынки и студенческого вида молодежь в шинелях и потрепанных пальтишках, какие-то люди с голодными глазами и бритыми актерскими физиономиями, словом, множество самой разношерстной публики. Мы вошли в зал, осматриваемся, стараемся понять, что к чему. Подлетает к нам какая-то румяная, жизнерадостная толстушка и спрашивает: «Товарищи, вы записались в очередь?» «Нет, товарищ», – отвечаю я, – «еще не записались». «А куда эта очередь?» – спрашивает ее мой приятель. «Туда!» – она показала на закрытые двери в комнату напротив. «А что там?» «Там отборочная комиссия под председательством самого профессора Вознесенского», – ответила она и пояснила. «Собеседование, понимаете? Конкурс!» «Ну и как?» Фроленко даже голос понизил. «Строгая комиссия?» «Ужас!» Наша собеседница всплеснула пухлыми короткими ручками. «Тихий ужас! Режут, нет спасения! Но я-то не боюсь!»
2: «Это хорошо, что вы такая храбрая», — сказал я. «А почему вы не боитесь?»
1: «Да потому что я ужасно эмоциональная!» И она умчалась, потрясая какими-то бумажками.
2: «Что будем делать?» Посмотрели мы друг на друга.
1: «Дохлое дело», — вяло процедил Фроленко. «Если записаться, так дня три прождешь».
2: «Да», — нехотя согласился я, — «конкурс, комиссия. Аня может заставят петь или еще чего».
1: Мы собрались уйти, но к нам какой-то скользящей, танцующей походкой подбежал прилизанный, с идеальным прямым пробором, в хорошем костюме, в белоснежной рубашке и модном галстуке джентльмен. Его надменный глаз ухватил в этой толпе двух военных в длинных шинелях с оружием. «Что вам угодно, товарищи?»
2: «А вы кто?» – оглядывая его с головы до ног, спросил я.
1: Моя фамилия Калужский. Он шаркает ножкой. Я управделами курсов.
2: Отлично, протянул неопределенно Фроленко и зачем-то многозначительно посмотрел на меня. А как фамилия директора ваших курсов?
1: Кресин, с готовностью ответил Калужский. Михаил Леонтьевич Кресин.
2: А где он?
1: Он там.
2: Калужский показал на дверь, в которую входили люди из очереди.
1: Он вам нужен? Он с комиссией проводит конкурс.
2: Калужский смотрел на нас выжидающе.
1: Вам вызвать его сюда? Или вы пройдете туда?
2: Мы переглянулись. Фроленко сказал: подождите минуточку. И отвел меня в сторону. Глядя на стоящего в отдалении Калужского, тихо предложил:
3: надо воспользоваться. Смотри, какой любезный.
2: Я согласился. Воспользуемся. Мы подошли к Калужскому. Я говорю: мы пройдем туда. Да вы не волнуйтесь. Мы по совершенно безобидному делу.
3: Ну что, что, пожалуйста, я доложу.
2: Доложите, согласились мы. А кто мы такие, он не поинтересовался. Наша форма сама за себя говорила. Скрылся в дверях. Через 5 минут появился и властно приказал прочим присутствующим не входить. А нам сделал ручкой: пожалуйста. Сам растворил высокие двери, торжественно впустил в комнату. За внушительным письменным столом восседал здоровенный дядя с патриаршей бородой. Рядом с ним, справа, небрежно откинувшись на спинку кресла, сидела, кутаясь в дорогой мех, очень красивая брюнетка. Она с любопытством навела на нас свой лорнет. Слева стоял средних лет хорошо одетый, упитанный человек. Двое в бархатных толстовках курили у окна. Когда мы подошли к столу, стоявший слева представился с легким поклоном: Кресин, директор курсов. Затем кивнул в сторону патриаршей бороды: художественный руководитель, профессор Вознесенский. Вознесенский коротко кивнул головой и жестом представил нам даму. Балерина Явор Яворская. Иванов, щелкнул я каблуками. Фроленко, шаркнув ножкой не без изящества, ответил мой друг. Садитесь, пожалуйста, пригласил нас Вознесенский.
1: Чем могу служить? Спросил Кресин.
2: Просим прощения, товарищ, сказал я. Получилось так, будто мы...
3: Не беспокойтесь,
2: успокаивающе пророкотала борода.
1: Мы к вам по вашему делу, довольно неуклюже начал говорить Фроленко.
2: Кресин побледнел.
1: По моему? Спросил он.
2: Да что они какие-то странные, подумал я и поспешил внести ясность.
3: Ну да, ведь вы же директор будущих курсов.
1: Я, ответил он с готовностью. Ну да, я. А что?
3: А мы хотим поступить на ваши курсы, объяснил я.
1: Ха-ха-ха! Как-то раздельно, по слогам рассмеялась балерина. Что же вы будете делать на курсах?
3: Учиться, ответил я.
2: У вас учиться хореографии, у товарища Вознесенского как писать сценарии, как все, так и мы будем курсантами или как там студентами.
1: Прелестно!
2: Почему-то откровенно расхохоталась она. Вы это серьезно? Как-то совсем по-другому спросил Вознесенский.
3: Серьезно, сказал почему-то обидевшись Фроленко. Что мы не такие, как все? Может, мы таланты?
2: Тут рассмеялся Кресин. Засмеялись и те в толстовках. Один басом, другой каким-то пронзительным, высоким, старушечьим голосом.
1: Господи! Стараясь унять припадок смеха, простонал Кресин. А я-то, фу, черт! Он погрозил растерянному Калужскому. Так вы хотите?
3: Именно мы хотим, довольно сурово взглянув на него, сказал я. Может, вы объясните?
1: Да, товарищи дорогие, простите великодушно, просто недоразумение.
3: Поступайте, пожалуйста, улыбаясь в свою холеную бороду, сказал Вознесенский. И я буду вас учить хореографии, смеясь, передразнила меня красивая брюнетка. Там у вас написано «конкурс», неуверенно сказал Фроленко. Во весь свой богатырский рост поднялся Вознесенский. Знаете, сказал он с ухмылкой, вы так провели сцену своего поступления на курсы, что мы будем считать вас прошедшими по конкурсу. Члены комиссии согласны? Согласны, смеясь, подтвердили члены комиссии. Товарищ Калужский, сказал Кресин, оформите товарищей. Вознесенский потряс нам руки, не переставая ухмыляться. Яворская жеманно протянула свою надушенную ручку, и мы, сопровождаемые Калужским, вышли в зал. Когда мы заполнили анкеты, Фроленко спросил, товарищ Калужский, не можете ли вы объяснить поведение членов комиссии? Да, да, добавил я. Сначала как будто напугались, а потом этот идиотский смех. Он попросил нас к своему барьеру, усадил за шкафом, оглянулся по сторонам, сказал серьезно. Сначала Михаил Леонтьевич испугался немного.
2: Чего?
3: Что вы пришли забрать кому-нибудь. Видели, что за публика?
2: Да, публика разная, согласился я. Ну, а смеялись чему?
3: Ну, как вы не понимаете, обрадовались, что все так просто объяснилось.
1: В середине января 1924 года мы собрались на первое занятие на Владимирском проспекте 14. Разные люди, столько разных лиц. Приглядываюсь, стараюсь понять, что это за среда. Всех этих людей сюда привлекли самые различные обстоятельства. Но я увидел на всех лицах общее, большую радость. Все страшно довольны, что их приняли на такие необыкновенные, такие чудесные курсы. Киноискусство – это так благородно, и это так интересно. Только что кончилась гражданская война, было голодно, с деньгами была еще неразбериха, а НЭП дразнил, смущал и манил своими возможностями. Люди после разрухи военных лет искали своих путей, искали себя. Кинематограф – великий утешитель. Кинематограф – великий обманщик, сказочник, навевавший фантастические сны. Кинематограф – самое притягательное, самое доступное, удобное и интересное зрелище. Великое предназначение и будущее этого искусства тогда мало кто понимал. Мало понимал и я. Но огромная популярность кинематографа, его притягательная сила, гипноз одного только слова «кино» привлекли 300 человек, и среди них меня, на эти частные курсы с весьма туманным будущим. Какой-то здоровенный дядя с окладистой сидеющей бородой принялся потрясать большим звонком. Этот бородатый оказался студентом. Сергей Николаевич Попов, бывший судовой врач торгового флота. Он помогал администрации курсов. Народ хлынул в аудиторию. Разместились с трудом, многим места не хватило. Приткнулись у стен, притихли. Появление профессора Вознесенского встретили дружными аплодисментами. Он расправил свою профессорскую бороду, протер белоснежным платком золотые очки, откашлялся и начал говорить. Вот вас, жаждущих приобщиться к искусству, около 300. Каждый из вас, конечно, мечтает стать киноартистом. И не просто артистом, а великим артистом. Таким, как Мажухин, Лысенко, Шишко, Баранихин, Вера Холодная. Может быть, многие мечтают о режиссерской карьере. Мечтать – это прекрасно. Но я не хочу от вас скрывать. Путь ваш будет труден. Цели добьется только тот, кто обладает сильной волей, упорством, желанием учиться, умением не отчаиваться при неудачах
3: и не зазнаваться при достижении успеха. Но без таланта никакое упорство, прилежание и воля не помогут. Думаю, что большинство из вас попали сюда, прошу прощения, случайно. Кино, вот и бросились, как мотыльки на огонек. И многие обожгут себе крылышки. Помолчав, он закончил устало. Интересно, так интересно, что из вас получится? Может быть, не очень много, может быть, всего несколько человек. Каждый из присутствовавших думал в душе, что именно он-то и есть тот, из которого получится. О себе я этого не думал, меня интересовала техника, а все остальное было мне просто любопытно. Занимался я потихоньку от начальства, тщательно скрывая свое вечернее времяпрепровождение. Иногда, конечно, пропускал, если приходилось ехать в командировку. А когда надо было дежурить по узлу, проверять посты на витебских, варшавских и балтийских подъездных путях, то делал это ночью, отправляясь на проверку сразу после занятий. Занятия шли каждый день, они меня увлекли. Так много нового, интересного открывали они мне. Мы занимались на четвертом этаже здания, в котором тогда был один из лучших кинотеатров города, «Сплендид Палас», принадлежавший киносеверу. Сейчас там кинотеатр «Родина». А четвертый этаж – фойе и зрительный зал сегодняшнего дома кино. Мы с большим интересом слушали профессора Вознесенского. Он нам читал лекции по драматургии и приводил примеры из своих сценариев. Под руководством красивой Еворской разучивали минуэты и разные другие танцы, бальные и характерные. Федя Кнорре, хороший гимнаст, заставлял нас делать кульбиты, крутить сальто, ходить на руках и ползать на четвереньках. Ох, как мы все старались! К благородному искусству скулодробления приобщал нас Яша Свинтицкий. Уже после первых его уроков, на которых он познакомил нас со стойкой, с назначением правой и левой рук и основными ударами, мы ожесточенно дрались в вольном бою, разбивая друг другу носы. Азарт возрос после того, как мы насмотрелись на боксеров в захватывающей американской картине «Кожаные перчатки». Мой любимый предмет – кинотехнику – преподавал профессор Яков Степанович Попов. На его уроках аудитория заметно пустовала. Будущих знаменитых артистов и режиссеров – мало интересовала техника, но группа действительно заинтересованных, а к ним относился и я, принадлежала к самым внимательным слушателям этого пожилого, очень эрудированного, влюбленного в свой предмет энтузиаста. Организовалась партийно-комсомольская ячейка. Как и предсказал профессор Вознесенский, вскоре возник вопрос о случайных людях. Сведомо парторганизации района была создана специальная комиссия. Мы проверили посещаемость, успеваемость и прочие данные каждого и безжалостно вытряхнули всех случайно залетевших. Осталось человек 100. Дирекция разрешила нам в учебных целях бывать на последнем сеансе в «Сплендид Паласе». На балконе всегда пустовало какое-то количество мест, и мы смотрели все программы по нескольку раз. А потом вели бесконечные споры о картинах, так как чувствовали себя большими специалистами во всех областях нашего любимого искусства. Большим событием стало появление у нас в качестве педагога главного режиссера Александринского театра Николая Васильевича Петрова, или Коли Петера, как его звали в театральном мире. Он преподавал нам теорию и практику режиссуры и актерское мастерство. Он был очень умный, это мы сами видели. Он был хитрый, так он сам говорил о себе. Он был удивительно остроумен. Недаром он вместе с Семеном Тимошенко и Константином Гипшманом подвязался в балаганчике. Он умел очень хорошо с нами разговаривать. Он так много знал. На его уроки собирались слушатели всех групп. Мне повезло, я оказался в его группе. Другими группами руководили не менее интересные педагоги.
1: Вера Леонидовна Юренева, ведущая артистка того же Александринского театра. Меня потрясла эта драматическая актриса. Никогда не забуду огромного впечатления, которое произвела она на меня в спектакле «Флавия Тессини». Третьей группой ведал доктор по профессии, артист по призванию, звезда советского экрана Сергей Федорович Шишко. Он великолепно сыграл роль тупейного художника в «Комедиантке» Ивановского. В первом историко-революционном фильме того же Ивановского «Дворец и крепость». И мы знали, что в Степане Халтурине он будет играть Желябова, а в готовящихся к постановке «Декабристах» – Рылеева. Позднее он отошел от занятий, и группу принял соученик Пудовкина и Эйзенштейна Константин Державин. Николай Васильевич Петров посвятил нас в свой план. Он выбрал для своего дебюта в кинематографе сценарий «Сердца и доллары». В СССР прибывает американский делец в поисках наследника большого состояния. Вокруг этого американца и завязывается масса всяких происшествий. Американца играл он сам. Помню одну съемку. Против военно-медицинской академии стоял небольшой двухэтажный деревянный дом. Мы должны были атаковать этот дом, в котором пребывал американец Петров. По воле автора и режиссера каждый из нас считал, что он и есть счастливый наследник американского дядюшки. Как только был подан сигнал, мы всей массой кинулись на этот дом. Петров, американец, спасался от погони по крыше. Люди лезли по трубам, по взявшимся откуда-то лестницам, выбивали двери, расшибали стекла, выламывали доски из стен дома, истоптали цветники, сломали кусты и деревья. Словом, сыграли, как потом говорил Петров, отлично, эмоционально, темпераментно. Но «Киносеверу» пришлось столько платить за убытки, что, как сказал Кресин, разрушение Карфагена Гриффиту обошлось дешевле. В этой сцене я исполнял роль милиционера, пытавшегося навести порядок в этой лавине ошалевших людей. Когда картина появилась на экранах, я водил родных и знакомых и показывал скромно: вот, это я. Но меня почему-то не узнавали. Надув щеки, на всех планах я ожесточенно свистел милицейский свисток. А пока Николай Васильевич в павильонах монтировал картину, нами завладел режиссер Висковский. Нравом он был крут, решителен и по-американски деловит. Проводил с нами какие-то странные занятия. Заставлял бегать, прыгать, кувыркаться. Наконец он поделил нас на белых и партизан. И летом мы начали сниматься в его картине «Красные партизаны». Наше участие в съемках было выгодно для дирекции «Киносевера». Нам, как студентам, платили руб. 30, а безработным с биржи труда 3 рубля. Нам эти съемки засчитывались как производственная практика. Снимались мы и у режиссера Ивановского в картине «Степан Халтурин», у Форегера в «Северном сиянии» и в целом ряде других картин, запущенных на кинофабрике «Севзапкино», которая к этому времени обосновалась на улице Красных Зорь, 10, на теперешнем Кировском проспекте. Трудно мне сейчас сказать, как это я всюду успевал. И заниматься, и репетировать, и сниматься, и в то же время основную работу выполнять. Ясно, что во имя искусства я, когда можно, отлынивал от исполнения своих прямых обязанностей. Никто из начальства о моих предосудительных занятиях не подозревал. Но какое это было прекрасное, суматошное время! Как мы чудесно и взволнованно жили в этом вихре! Константин Николаевич Державин готовился ставить картину и присматривал среди нас исполнителей. Картина называлась «Самый юный пионер». В ней рассказывалось о приключениях пионера, каким-то образом попавшего в белогвардейский штаб. Он подслушивает секретную беседу главкома белых с представителем Антанты, французским генералом. бежит из штаба, его преследуют, но он спасается, передает штабу командования красных планы противника, в результате чего Красная армия разбивает противника на голову. Француза Константин Николаевич предложил сыграть мне. Съемки длились несколько дней. На натуре я разъезжал с адъютантом на автомобиле «Пежо», а затем снимался в павильоне, изображающем палатку штаба. Млел от удовольствия, когда со мной возился гример, костюмер, реквизитор. Ведь я играл одну из главных ролей и получал десятку за съемочный день. С бородкой а-ля Бланже, в каком-то картонном головном уборе с золотым галуном, лихо подкручивая макслиндеровские усики, я изо всех сил наигрывал наглого империалиста. Картина вышла на экран, и я в великане смотрел на деревянного француза и безмерно удивлялся. Что-то получилось. Так увлеченно, сумбурно и жизнерадостно готовились мы к экзаменам. Репетировали до изнеможения и убирались домой только тогда, когда принявший на себя обязанности коменданта Сергей Попов гасил электричество. Тогда мы пешком топали в разные концы города, потому что трамваи давно уже не ходили.
0: Александр Иванов ведет нас по будням кинематографа. Это суровые будни, полные изнурительного, отнюдь не романтического труда, нечаянных поражений и обид, вовсе не похожие на фальшивую легенду о стране за экранье, где живут где сплошные кинозвезды и удачливые режиссеры. И то, что автор порой скрашивает повествование юмором, от этого рассказ его не теряет суровости и правды. Портреты Ивановского, Петрова-Бытова, Худалеева и других режиссеров выразительны и значительны. Одна из кульминационных глав – рассказ о встрече с Сергеем Мироновичем Кировым.
1: Наступивший 1926 год оказался довольно суровым для нашей фабрики «Ленинград-кино». Так она тогда стала называться. С картинами что-то не ладилось. Фабрика обеднела, деньги поступали от случая к случаю. Уходили люди, некоторые сами, другие по сокращению штатов. Новый директор все время болел, вскоре умер. Вместо него объявился уполномоченный губкома партии. Засел в пустующем кабинете директора и несколько недель изучал фабричные дела. Потом сочинил доклад и двинул его в инстанции. А весной нас вызвали в губком в Смольный. Отправились мы туда под предводительством секретаря Петроградского райкома. Были в этой группе секретарь нашего партбюро Орлов, член партбюро Байковской и я. Когда мы вошли в большой светлый кабинет секретаря губкома, из-за стола навстречу нам вышел невысокого роста кряжистый человек в гимнастерке с орденом Красного Знамени на груди. Он, располагающе улыбаясь, поздоровался с каждым из нас за руку и сказал: «С кинофабрики? Вот и хорошо. В трудном вы положении, товарищи. Как же это там у вас так нескладно получилось? Ну, не унывайте, разберемся. Садитесь». Так я впервые увидел Кирова. Он прошел за стол, заваленный газетами, бумагами, книгами, какими-то металлическими деталями, сказал секретарю, чтобы он пригласил сотрудников аппарата, сел и, поглаживая ершистые волосы, стал, чуть улыбаясь, разглядывать нас. Спросил, кто мы и что делаем на фабрике. Мы, конечно, все кое-что знали о нашем секретаре губкома, читали о его военной и гражданской деятельности. Трепета в его присутствии мы не испытывали, так как и вид, и манера разговаривать у него были самые простые и располагающие, но волновались очень. Во-первых, нас насторожили слова, которыми нас встретил Киров. А во-вторых, волновало поведение молчаливого, мрачного уполномоченного, который у нас на фабрике вызывал работников поодиночке и задавал вопросы тоном следователя. О результатах своих изысканий он не поставил нас в известность. Киров взял со стола какие-то бумаги и, показывая их нам, спросил: «Вы знакомы, товарищи, с этим документом? Это докладная записка нашего уполномоченного. Мы в разброд сказали, что ничего не знаем о содержании записки». Сергей Миронович нахмурился и обратился к автору: «Почему руководство фабрики не ознакомлено с выводами?» Тот ответил что-то маловразумительное, сказал, что должен был что-то уточнить и с кем-то согласовать, что ознакомить нас он хотел позднее. Не берусь точно слово в слово воспроизвести этот разговор, потому что я чертовски волновался, и хотя пытался записывать, запись оказалась отрывочной и малосвязной. Попробую передать то, что осталось в памяти. Выяснилось, что товарищ уполномоченный, познакомившись с деятельностью фабрики, сделал вывод: это учреждение надо прикрыть, как нерентабельное, бесперспективное и вообще ненужное советской власти и партии. Сергей Миронович вслух прочел эти несколько страничек и спросил, как мы к этому относимся. Секретарь райкома заговорил первым. Это был простоватый, рабочего вида товарищ. Говорил он не очень складно и подолгу отыскивал нужные слова. Но зато эти слова были точны и убедительны. Он заявил, что категорически не согласен с выводами обследования. Конечно, райкому с этой фабрикой трудно разобраться, но и обследователю он большой веры не дает. Горячий какой. Взять да прихлопнуть советское учреждение? Нет, так скоропалительно этот сложный вопрос решать нельзя. Тут о живых людях речь идет. Да и фабрика непростая. Это же курица, несущая золотые яйца. Не закрывать надо фабрику, а помочь. Она переживает трудности роста. Сергей Миронович слушал его с невозмутимым видом, поглядывая на нас острыми, глубоко посаженными глазами. Потом, заикаясь от смущения и испуга, пуганно залепетал Орлов: «Партии, дескать, виднее, как надо поступить. Работать действительно трудно, денег нет, люди бегут, зарплату не выдают уже 2 месяца, директора нет». По виду Сергея Мироновича Орлов не мог определить, как держать себя. Оспаривать выводы, а вдруг Губком уже соглашаться с ними, а вдруг Губком еще не... Дипломатом он был, наш товарищ Орлов, боялся не попасть в жилу. Но эта его вихлявая речь тут же получила оценку. Байковский, сверкнув глазами, сказал с презрением: «Ну чего ты крутишь, осторожный секретарь? Что тебе фабрика? Наплевать тебе на фабрику!» Байковский был человеком смелым и независимым. Всю жизнь трудился, строил декорации. И фабрика была для него родной. Без работы на фабрике он не знал бы, как жить. Потому с места в карьер он напал на уполномоченного. Упрекал его, что тот тайно изготовил такой убийственный документ и скрыл его от партийной организации фабрики. Это не по-партийному, это нарушение демократии, это нелепое предложение. Надо было народ послушать. За такие выводы надо привлекать к партийной ответственности, а он, Байковский, и до ЦК дойдет. От этих яростных обвинений уполномоченный заметно побледнел, вскочил, потом опять сел, сказал негромко: «Ну, это уж, ну как же можно?» Киров поднял руку, точно успокаивая всех, покачал головой: «Спокойно, спокойно. Я понимаю, товарищи, а вы слушайте, слушайте, это вам полезно. Впредь осторожнее будете. Кто еще хочет?» Я бы, может, и промолчал, если бы в этом разговоре хоть раз упомянулось бы слово «искусство». но оно произнесено не было. Кто не знал существа дела, ни почем бы не догадался, что спор идет о судьбе фабрики, которая делает фильмы. Я и ринулся в бой. Вот все здесь говорят о фабрике. А что это за фабрика, словом не упомянули. Она непростая, она делает кинокартины. А про них сам Ленин сказал, что это самое главное искусство. Эта фабрика создала дворец и крепость. Хорошая, нужная картина, кивнул головой Киров. И другие Сергей Миронович хорошие делает. Получается, Москва будет произведение искусства создавать, а Ленинграду не надо. Нельзя закрывать нашу фабрику. Беда ее в том, что она без хозяина. Директора у нас плохо приживаются. А почему, как вы думаете? И Киров посмотрел на меня, как будто я виноват. Я замолк. Он говорит, не стесняйтесь, здесь все свои. Не нравится им, что ли, у вас? Или не умеют такое дело вести? И не умеют, соглашаюсь я, и не любят. Не понимают, потому и не любят. Сюда бы человека такого бы... Какого? Улыбается Киров. Луначарского. Все рассмеялись. Громче всех Киров. До слез расхохотался, утирает глаза платком, приговаривает. И с чего захотел Анатолия Васильевича? Его, ну, не его, а вроде. Ну, чтобы разобрался. Должен же человек понимать, с чем он имеет дело. Я обращаюсь к обследователю. Вот Сергей Миронович похвалил дворец и крепость. А вы ее видели? А комедиантка? Декабристы снимаются. Все это про царей да помещиков, вдруг говорит один из молчавших до сих пор инструкторов. Да, подхватывает другой. А что вы для советской власти делаете? Ну, знаете, искренне удивляюсь я. А красные партизаны? А 9 января? А Степан Халтурин? Это что, не для советской власти? Сколько нужных народу картин сделано? Их надо больше делать, а не закрывать. Как язык поворачивается, не понимаю. Я замолчал, точно споткнувшийся бегун, задохнувшись от негодования. Киров выждал немного, встал, вышел из-за стола, зашагал по просторному кабинету, задумчиво глядя в пол. Потом присел на широкий подоконник, провел рукой по подбородку, поглядывая на всех, покачал головой. Вот молодой товарищ сказал, ему непонятно. Мы пригласили вас, чтобы разобраться в этом не совсем понятном и для меня деле. Будем пока считать наш разговор предварительным. Вот мнение товарища, он показал на листке докладной. Думаю, у него есть данные, если уж он так решительно формулирует свои отношения к вашему предприятию. Вы его оспариваете. Говорили вы коротко, но дельно, убедительно, эмоционально убедительно. Но имейте в виду, вам придется оспаривать это мнение более аргументированно. Ясно одно, плохие у вас дела. Вы этого и сами не отрицаете. Но он повернулся к обследователю. Почему вы не говорите, что виноваты не они, а мы с вами, райком, губком? Конечно, он шагает по кабинету, ерошит свои непокорные волосы, вздыхает устало. Много у нас дел, но это нас не извиняет. Сознаемся. Не доглядели. Надо поправлять. Надо разобраться. Серьезно разобраться. А то ведь что получается? Обидели людей, делающих большое дело. Формально отнеслись. В глубину вопроса не заглянули. Что значит фабрика нерентабельна? Как это такое дело может не окупаться? Что-то не верится.
3: Откуда у вас такие данные? На их дело надо смотреть шире, масштабнее, что ли. А идеологическое значение того, что фабрика делает? Ведь это главное. Не следует этого забывать. Он круто останавливается против нас. Мы вскакиваем точно по команде. Он продолжает. Как вы сказали, курица, несущая золотые яйца. Вот-вот. Этого кое-кто не понял. Ну вот что. Мы направим к вам настоящую комиссию из людей сведущих. А вы помогите комиссии. А пока насчет финансирования поможем. Директора подыщем поумнее, поэнергичнее. Я поговорю об этом с председателем кинокомитета. Но он рассмеялся. Луначарского не обещаю. Не отпустят. А вы не унывайте. Мы распрощались и ушли обрадованные, уверенные, что он не даст в обиду нашу фабрику. В феврале 1939 года был обнародован указ, по которому награждались орденами работники картин Александр Невский и на границе. 9 членов нашего коллектива были награждены орденами. Мне картина нравилась. Даже теперь я смотрю ее с удовольствием. Этой картиной я хочу закончить книгу. Может быть, это покажется странным. После фильма «На границе» я сделал много картин. Знаю, что критики считают, что моя главная картина там, в послевоенном периоде. Но для меня фильм «На границе» – главная картина моей биографии. В ней сошлось многое. Она соединила опыт моей жизни с творчеством. Наконец-то накопленное, пережитое, тоненьким, но уверенным ручейком начало выливаться на экран. Я был счастлив. Потом я поставил более 10 фильмов. Среди них были «Подводная лодка Т-9», «Звезда», «Солдаты», «Поднятые целина», «Первороссияне». Но писать о них так, как я писал до сих пор, мне что-то мешает. Я напишу о них потом. Они еще живы для меня, и заниматься воспоминаниями о них я пока не могу. Не настало время. О начале творчества, о картинах, поставленных до Великой Отечественной войны, я писал охотно, с удовольствием. Потому что, когда я работал над ними, меня, человека в искусстве нового, все очень волновало, интересовало, будоражило. Потому я об этом так подробно и написал. А как написать о зрелом периоде моего творчества? Я пока не знаю, но подумаю и, может быть, напишу.
0: Воспоминания народного артиста СССР Александра Иванова несомненно заинтересуют и историков искусства, и самый широкий круг читателей.
4: А неужели автор комедии не видел при жизни других людей, кто мог бы сказать вместе с Грибоедовым о своей душе? Для нее нет ничего чужого. Она страдает болезнью ближнего, кипит при слухе о чем-нибудь бедствии.
5: Нет, он, как и декабристы, меньше всего хотел оставаться в жизни праздным наблюдателем. Он стремился практически активно участвовать в происходящем, говоря словами Грибоедова, самому быть творцом нравственного улучшения бытия. В своей комедии он во многом достиг этой цели еще при жизни, хотя так и не увидел ее на сцене. «Я мучаюсь?» «Да», — признавался Грибоедов. «Не хочу обманывать себя. Во мне есть и самолюбие. Мне нравился успех. Ведь я мечтал, чтобы комедию играли в театре. Теперь мне грустно, что этого не будет скоро. А ведь надеялся, урезывал, менял дело на вздор, восстанавливал старое, так что, кажется, работе конца не будет. Но добьюсь ли чего-нибудь? Терпение есть азбука всех прочих наук. Посмотрим».
4: И через некоторое время Грибоедов добавляет.
5: «Я вот несколько дней кряду оживился новой отеческой заботливостью к комедии. Переделал. Теперь гладко».

0: Который час ли тут?
1: Известная фамилия.
2: С каким-то Чацким я когда-то был знаком. Вы слышали о нем?
3: О ком?
2: О Чацком.
0: Он сейчас здесь в комнате был.
3: Знаю. Я говорил с ним.
2: Так я вас поздравляю.
0: Он сумасшедший!
3: Сошел с ума!
0: Сумасшедший!

0: стал жить в деревне.
1: Безумный по всему, безумный по всему.

0: Безумный!
1: Личная и общественная драмы Чацкого не противоречат одна другой, скорее дополняют одна другую. Интимные терзания Чацкого разрастаются в горе и терзания целого поколения передовых людей декабристской эпохи. Хотя Грибоедов и признался, первое начертание этой сценической поэмы, как она родилась во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который я вынужден был облечь его.
2: И все же многое из этого замысла осталось. В сущности, «Горе от ума» вовсе не комедия, а патетическая драма о горестной судьбе умного человека в России Фамусовых, Молчалиных и Скалозубов.

0: Встречая непонимание своей комедии даже среди близких ему людей, Грибоедов в письме сумел кратко пояснить не только смысл комедии, но и свой художественный принцип. Мне кажется, он просто ясен по цели и исполнению. Девушка сама не глупая, предпочитает дурака умному человеку. Не потому, что ум у нас грешных был обыкновенен. Нет. В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека. И этот человек, разумеется, в противоречии с обществом его окружающим.
1: Его никто не понимает, никто простить не хочет. Зачем он немножко повыше других?
0: Сначала он весел, и это порок. Шутите век шутить, как вас на это станет.
1: Слегка перебирает странности прежних знакомых, коли нет в них благороднейшей заметной черты.
0: Его насмешки не язвительны, покуда его не взбесить. А после, когда вмешивается личность, наших затронули, предается анафеме. Унизить рад, кольнуть, завистлив, горд и зол, не терпит подлости.
1: Ах, боже мой, он карбонарий!
0: Кто-то со злостью выдумал о нем, что он сумасшедший. Никто не поверил, но все повторяют. Голос общего недоброходства и до него доходит. Притом и не любовь той девушки, для которой он единственно явился в Москву, не просто оскорбляет. Ферзь, Софья, тоже разочарована насчет своего сахара Медовича.
1: Что же может быть полнее этого?

0: Мне завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъять, хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару, дворнику для избежания зла, собаке дворника, чтоб ласкова была.
1: Сказать, сударь, у вас огромная опека.
0: И вот любовника я принимаю вид в угодность дочери такого человека,
1: который кормит и поит, а иногда и чином наградит. Пойдемте же, довольно толковали.
0: Пойдем любовь делить, печальный нашей край. Дай обниму тебя от сердца полноты. Зачем она, не ты?
2: Не идите далее. Наслушалась я много. Ужасный человек. Себя я, стен стыжусь.
0: Как? Софья Павловна?
2: Ни слова. Ради Бога. Молчите. Я на все решусь.
0: Ах, вспомните, не гневайтесь, взгляните. Сердиться перестаньте.
2: Не помню ничего. Не докучайте мне. Воспоминания... как острый нож они.
0: Помилуйте.
2: Не подлечите. Встаньте. Ответа не хочу. Я знаю ваш ответ. Солжете.
0: Сделайте милость.
2: Нет. Нет.

Искусство в том и состоит, чтобы подделываться под дарование. А в ком более вытвержденного, приобретенного потом и сидением искусства угождать теоретикам, то есть делать глупости, тот, если художник, разбей свою палитру и кисть, резец или перо свое брось за окошко. Знаю, что всякое ремесло имеет свои хитрости, но чем их менее, тем спорее дело. И не лучше ли вовсе без хитростей? Я как живу, так и пишу. Свободно и свободно.

не охладила ни развлечения, ни перемена мест. Дышал я и лишил, был занят беспрерывно.

себя кружить и для чего? Вы думаете, всегда вы можете его беречь и пеленать, и посылать за делом? Муж мальчик, муж слуга, из жененных пожей, высокий идеал московских всех мужей. Довольно! С вами я горжусь своим разрывом, а вы, сон, отец,

сюда. Я больше не издох. Бегу в не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувств уголок. Карету мне, карету! Ну что, не видишь ты, что он с ума сошел? Скажи серьезно, безумный, что он здесь за чепуху?

говорить. Моя судьба еще ли не плачевна?

0: Еще Гончаров в начале 70-х годов прошлого века прозорливо предрекал комедии «Нетленную жизнь» и утверждал, что она переживет еще много эпох и все не утратит своей жизненности.
1: Это пророчество полностью оправдалось. И сегодня творение Грибоедова остается свежим и молодым. Гнев автора близок и понятен нашим современникам. Понятен потому, что и поныне он воодушевляет на борьбу против всего костного и ничтожного, за передовое и благородное.
2: Дорогие друзья, слушайте новогоднюю программу «В гостях и дома». Все, что вы услышите в этот час, подготовлено.

0: Написано, рассказано специально для нашей программы. Для тех, кто слушает программу «В гостях и дома», написал свой новогодний рассказ известный советский полярник Алексей Федорович Трешников.
1: За прошедший год мне пришлось совершить 3 путешествия. Одно в Антарктиду и 2 в Центральную Арктику на дрейфующей станции. Даже в этих 3 сравнительно коротких последних моих путешествий за прошедший год было много приключений и событий.
0: Друзьям этой программы посвящаем мы маленькое обозрение «Дороги песен ведут в Ленинград».

0: Всюду празднуют Новый год. И, конечно, говорят о празднике в семье Дементьевых.
1: Опять вы о выпивке. Жалкие однообразные люди. Давайте на спор. Хоть один праздник проведем без выпивки и закуски. Ну, неужели не продержимся, а? Ну, один праздник, ребята.
2: Камю, Кафка, сюрреализм.
0: Мы слышали народного артиста Республики Аркадия Райкина по радио, видели по телевидению. А если заглянуть к любимому артисту домой, узнать, что его волнует и занимает?
3: Смех стали уважать. Больше уважать стали. Вот возьмите анкету. Помните, какие там раньше задавали вопросы? Служила ли ваша бабушка в белой армии? Или почему ваша тетя умерла за границей? Теперь в некоторых газетах, в анкетах спрашивают, есть ли у вас чувство юмора?
0: Итак, специальная новогодняя программа «В гостях и дома».

0: Мы обратились к директору Института Арктики и Антарктики, вице-президенту Географического общества, герою социалистического труда Алексею Федоровичу Трешникову, с просьбой рассказать, чем примечательна была для него встреча прошлого Нового года. Трешников – один из немногих людей нашей планеты, встречавших Новый год и на Северном, и на Южном полюсе. Через несколько дней Алексей Федорович отдал нам рукопись и сказал: «Я написал для вас вот это, а устный рассказ у меня не получится, я не Ираклий Андронников». Мы спросили: год был удачным?
1: За прошедший год мне пришлось совершить 3 путешествия. Одно в Антарктиду и 2 в Центральную Арктику на дрейфующей станции. Даже в этих 3 сравнительно коротких последних моих путешествий за прошедший год было много приключений и событий, о которых можно было бы рассказывать часами. Сам перелет тяжелых самолетов через все климатические зоны земного шара, из Москвы, через Индию, Индонезию, Австралию, Новую Зеландию, через американскую антарктическую базу Макмердо в Мирный, представляет заманчивый интерес не только для специалиста-географа, но для многих людей, любящих природу. Но времени для нашей беседы отведено немного, и я ограничусь лишь одним эпизодом.
0: Новогодний рассказ Алексея Федоровича Трешникова читает заслуженный артист республики Глеб Флоринский.
2: На советскую научно-исследовательскую базу «Мирный» мы прилетели 3 декабря. В Антарктиде был разгар лета. На самолетах Ил-14 и Ли-2 из Мирного мы перелетели на станцию «Молодежную». Это 2000 километров к западу от Мирного. А затем на станцию «Новолазаревскую», еще 1500 километров. Знакомились с работой советских станций, с перспективами дальнейших антарктических исследований. На это ушел почти весь декабрь. Приближался новый 1964 год. Нам нужно было спешить в Мирный, чтобы в первых числах января вылететь в обратный путь, в Москву. Между Молодежной и Мирным, почти на полпути, расположена австралийская станция Моусон. Последние числа декабря. Мы сидим на Молодежной, над которой сияет летнее солнце. Австралийцы с Моусона сообщают, что у них сильный ветер и низкая облачность. А далее в Мирном снова ясная безоблачная погода. Но вот к концу дня 28 декабря погода на Моусоне постепенно стала улучшаться. Синоптики сообщили, что циклон из района станции Моусон медленно смещается к заливу Прюц. Правда, синоптики всегда предупреждают, что их циклоны основаны на очень редкой сети наблюдений, и на тысячекилометровом пути может встретиться циклон, вынырнувший с моря и не попавший на синоптическую карту. Но делать нечего. Придется рисковать и лететь. Тем более, что вылет самолетов из Мирного в Москву уже назначен на 3 января. Летим. Нам нужно пересечь высокий полуостров, который носит название Земли Эндерби. С высоты видно, как оранжевый шар солнца катится над антарктическим ледниковым куполом на юге. Полярная полночь. Внизу сиреневые сумерки, и лишь горные вершины, протыкающие ледяной панцирь, освещены розовым светом. Вот и озеро Ричардсона. Вон. Аэроплаты видно, возбужденно кричит самолетный механик инженер Пименов. Сюда в прошлом году прилетели 2 самолета Ан-2. Они привезли группу геологов. Все предвещало удачу. Голубое небо, ясные дали, ласковые лучи солнца, красота скал и ледников. Но эта красота – коварная уловка Антарктиды. Внезапно налетел ураган. Ветер огромной силы сорвал с ледовых якорей самолеты и разбил их о скалы. Смял и разорвал палатки лагеря, разметал грузы. Люди оказались без крова, одни в ревущем снежном котле. Ну, к счастью, никто не погиб, и чуть стих ураган, прилетели друзья-летчики на самолете из Молодежной и спасли товарищей. А мы летим и любуемся этой суровой, потрясающе красивой природой в теплом самолете, уверенные в своей безопасности. Но вот через несколько минут над землей появились облака. Их серые лохмотья свисали до земли. Самолет пошел вверх. Что это? Мы услышали частые гулкие стуки. Обледенение. На винтах и передней кромке самолета быстро рос предательски мутный слой льда. Отдельные куски его срывала струя воздуха, и они барабанили по фюзеляжу. Самолет затрясло, он отказывался подниматься вверх, к солнцу. Груз льда тянул его к земле. Ветер швырял его вверх, вниз, в стороны. Так вот он, тот вынырнувший циклон, который синоптики не нарисовали на своей карте. А внизу под нами в серой туманной мгле горные вершины и ледники. Повернули на север, к морю. Там теплее. И когда радиовысотомер показал, что летим над морем, летчики стали пробивать облачность, спускаться вниз. Ощущение неприятное. А что, если облака до самой поверхности? Ведь ничего не видно. 500, 400, 300 метров высоты, а поверхности не видно. Наконец, сквозь серую туманную пелену в просветах увидели редкий битый лед. Море. Здесь теплее, и ледяная пленка на плоскостях самолета вскоре испарилась. Летим на бреющем полете над кипящим океаном вдоль берега к станции Моусон. Австралийцы сообщают, что у них погода резко ухудшается. Значит, циклон подходит к ним. Вот на коричневых сопках на берегу круглой бухты видны строения станции. Но посадочная полоса расположена к югу от станции, в 16 километрах на ледниковом куполе, а над ним уже бушует пурга. С большим искусством пилот Кубышкин сажает наш самолет на шершавый лед и каким-то особым чутьем, почти при отсутствии видимости, находит мертвый ледовый якорь. Еще крутятся винты, а механики высаживаются из самолета и ползком против ледяного ветра подлезают под плоскости и привязывают шасси самолета к толстым тросам. Из снежной пелены вынырнул красный вездеход. Это австралийские друзья приехали со своей станции, поднявшись по склону ледника, чтобы встретить нас и, если нужно, оказать помощь. Их трое. Мы втащили встречающих в самолет и не смогли из него выйти около полутора суток. Ураган неистовствовал. Хвост самолета сильными порывами бросало вверх и ударяло снова об лед. Только бы не порвались металлические тросы, держащие самолет на ледовых якорях. И регулярно механик, обвязавшись веревкой, открывал дверь и исчезал в неистовом котле пурги. Он полз, цепляясь за брюхо самолета, а его друзья-летчики травили конец веревки, к концу которой он был привязан. «Все в порядке», — говорил он, появляясь в кабине, весь покрытый коркой льда. Медленно тянулись часы. В самолете было прохладно, так как тепло от газовой плитки мгновенно выдувалось. Да и газ нужно было экономить. Неизвестно, сколько времени нас продержит этот проклятый ураган. Мы сидели в самолете, тесно прижавшись друг к другу. Советские и австралийские парни, согревая друг друга теплом и глотками горячего кофе. Вспоминали такие же случаи, шутили, иногда дремали, не теряя бодрости духа и надежды, хотя порой казалось, что в мире существует только снег, только ветер, и так будет всегда. И чем-то призрачным и малореальным казались солнце, тепло и зелень. Неужели где-то есть иной мир и люди, которая не знает, что такое ураган в полярной пустыне. Наконец, порывы ветра стали тише. Перестало бросать самолет. С ближайшей австралийской станции Дэвис, через которую нам лететь в Мирный, сообщили, что погода там хорошая, в Мирном отличная. Мы вышли из самолета и сквозь несущийся снег поземки увидели солнце. Тепло простившись с австралийскими друзьями и пожелав им счастливого Нового года, мы взлетели. Снова нам светило солнце. Вот оно катится на юге по горизонту, точно по огненному озеру. Прилетели мы в Мирный за несколько часов до Нового года.
0: Вы слушаете новогоднюю программу «В гостях и дома». Дороги песен ведут в Ленинград. Маленькое обозрение музыкальных сувениров, которые остались в нашем доме радио. У радиокорреспондентов остаются иногда на память звуковые блокноты. В одном блокноте голоса, в другом песни. Пожалуй, один из самых интересных таких блокнотов у Эдуарда Бугровского. Он берет интервью у приезжающих в наш город певцов и музыкантов, а они после интервью обычно оставляют музыкальный сувенир. Вот они, эти пластинки и пленки в руках Эдуарда Бугровского.
3: Какую же пластинку мне поставить для начала? Передо мной множество разноцветных конвертов с надписями на многих языках. Французском, чешском, английском, сербском, японском, польском. Может быть, взять вот эту пластинку, которую привез из Варшавы артист польского радио Ежи Поломский. Он приезжал к нам в Ленинград в самом начале прошлого года, и на конверте стоит автограф певца «С Новым годом!». Да и песня тоже новогодняя. Вы сразу узнаете ее.

0: Niechaj w krąg zabrzmi pieśń dźwięczny śmiech, niech dzwoni w kolo, przecież na to nowy rok, żeby bawić się wesoło, pierwszy krok w nowy rok. Już o starym nie ma mowy, z nowym rokiem, z szczęściem nowym.
1: Вот так наша песня, совершив путешествие за границу, вернулась на родину. Песни путешественницы. Они странствуют без виз и везде находят друзей. Вот в прошлом году у нас в Ленинграде выступал парижский шансонье Шарль Азнавур. Мы еще знаем его и как киноактера. Он привез свои песни, многие из которых полюбились нам. Шарль Азнавур рассказывал, что песня для него как исповедь. Это и песня-улыбка, и песня-печаль, песня-романс и песня-марш. Она и разговор с близким другом, и разговор с самим собой. «Я тебя жду» – так называется эта песня. «Я тебя жду». И потому что я тебя жду, ты все же когда-нибудь придешь.

А теперь я держу в руках пластинку, совершившую путешествие к нам из страны восходящего солнца. На конверте цветная фотография молодой японки. Это известная в своей стране певица Мичио Адзуса. Интересна история песни, которая записана вот на этой пластинке.

Коннечива, Акатян. Здравствуй, малыш. Добрый день, дитя мое. Музыку этой песни написал композитор Хатидай Накамура, а слова – Ракуски Эй. И все мамы в Японии стали петь своим малышам. Спи спокойно, мой малыш. Ведь все мамы поют об одном. Но лучше всех поет эту простую колыбельную песню Мичи Адзуса. Именно в ее исполнении песня получила большой приз на конкурсе граммофонных пластинок – премию рекорда Тайсё, присуждаемую ежегодно Союзом японских композиторов. А потом эта песня дала жизнь фильму, который получил такое же название «Добрый день, дитя мое». Он демонстрировался в Ленинграде осенью прошлого года в дни фестиваля японских фильмов. Вот тогда японские артисты и рассказали мне историю этой песни и оставили на память пластинку с ее записью.

0: Еще несколько пластинок. Но сейчас я должен уступить место в эфире семье Дементьевых. Именно в это время должна состояться встреча с ними. Ну, а затем я снова продолжу разговор о музыкальных сувенирах.
1: Елки. Во всех квартирах елки. И в комнате Дементьевых тоже большая, красивая, пушистая елка. И, конечно, гости к Татьяне. Андрей и Леня. Впрочем, они собираются уходить. А Сергей Иванович ждет своих гостей позднее.
2: Ну что, пойдете догуливать с гитарой под полою? Леня, новые песни есть?
3: Леня, у папы солидный симфонический вкус, ты воздержись. Он твоего гитарного перебора не вынесет.
2: Ты, Татьяна, меня перед гостями не срами. Ну, Леня, можно попросить? Под дугой колокольчик звенит. А?
1: Нет, пожалуй, не получится.
3: Лёня таких песен не поет. Лёнька, давай-ка нашу, принцессу. На?
1: Да.
2: Давайте,
3: ну, давай, господи.
2: Ну, не робейте.
3: Ну.
4: У леса не черника, а мох один растет. Принцесса Береника на Охте живет, и каблучок резиновый весь след ее. Плывет дымок бензиновый, и нет ее.
3: Молодец, здорово.
2: Забавно.
3: А Андрюшке не нравится? Не нравится? Молчит. Он у нас деликатный, он у нас серьезный, иронии не любит.
5: Нытья не люблю.
3: Нытья не любит. Он у нас жизнерадостный, он у нас здоровый.
2: Ну, завела Татьяна. Оставь немного пороха на вечер. На столе-то что-нибудь осталось?
3: Стол, папа, нас не волнует. Мы ведь в гости не затем ходим.
2: Ага.
3: Придут, на стол навалятся, а потом их в сон клонит. А я в гости не за этим хожу, не за салатом.
5: Ну да, тем более, что на столе уже стоят 5 разных салатов. Нина с Клавой наготовили.
3: А ты хочешь, чтобы я их тебе готовила? Нашелся сторонник патриархата. Вот как праздник, так мама с ног сбивается, из кухни не вылезает. И печет, и жарит, и варит. А зачем? Что, без этого нельзя было бы обойтись? И другие тоже. Помешательство какое-то. А потом мой посуду, скреби пол и весь праздничек. Вообще праздники придумали мужчины и для мужчин. Значит, женщинам и девушкам надо меры принимать. А я бы обжор в гости вообще не пускала. Если весь интерес в тарелке, и собираться не стоит.
2: Ну, Татьяна, это ж ты перегнула. Кто ж ради стола в гости идет? Только не угостить, это не по-хозяйски. Сама знаешь, хлебосольством издавна русский человек славится. Ну, как бы тебе сказать, уважение к гостю, что ли? И слово-то какое, угостить.
1: Какой-то мудрец, не помню точно какой, сказал, стол сближает людей.
3: Это он про круглый стол сказал.
2: Ну вот вы вчера собрались. Ну, не садились бы за стол, расселись бы по углам, журнальчики начали бы читать, магнитофон крутить, а дальше что?
3: Если не о чем разговаривать, если песни не нравятся, ищи другую компанию.
1: Это точно. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
5: Вот ведь есть не солидно, а не есть не принято. Проблема? Конечно, для разговорчивых все просто. Можно поговорить о Камю, хотя Камю никто не читал. Можно поспорить о Кафке, хотя откуда она, эта Кафка, тоже в этой компании мало кто знает. Ну, а нам, неразговорчивым и песен не поющим, стол – это просто спасение. Без стола нам крышка.
3: Да, стол сближает, укрепляет семью. Вот посмотришь, как семья праздничек провела за столом. Одной рукой жена главу семьи тащит, другой ребенка. А глава семьи еле языком ворочает. Накачался глава семьи. Ну что, без водки, что ли, праздников не было бы?
6: Ну, товарищи граждане, водка – яд.
5: Пьющие об этом довольно часто говорят.
2: Весело с вами, ребят, честное слово. Жаль, что вы наших стариков в компании не берете.
5: Пошли, Сергей Иванович, с вами веселее будет. А то не знаю, о чем сегодня говорить будем. Вчера уже Леня душа общества весь выложился.
1: Как весь выложился? У нас там еще осталась бутылочка коньячку.
3: Опять вы о выпивке. Жалкие однообразные люди. Давайте на спор. Хоть один праздник проведен без выпивки и закуски. Ну, неужели не продержимся, а? Ну, один праздник, ребята.
5: Камю, Кафка, сюрреализм.
6: Знаешь, Таня, заманчиво, но малореально. Все-таки стол, может, и предрассудок, но...
5: Пережиток. Пережиток эпохи, когда человек еще ел.
3: Мальчики, ну давайте попробуем. Вот Леня, ведь он отлично поет, Сережа здорово танцует. Там есть такие чудесные записи. Ну что вам стоит, а?
6: Я за.
5: Я воздержался.
3: Папочка, твое слово решающее.
2: Очень уж ты, Татьяна, категорично ставишь вопрос. Не знаю, как насчет водки, а вот вино...
5: Тот же лимонад, только для взрослых.
3: Папа, а Андрею мы скормим дома все наши пироги. Все равно зачерствеют, и маме приятно будет. Леня, а ты продумай, с чего мы сегодня начнем.
5: А ему и продумывать нечего. Вечер песни и пляски в монастыре святой великомученицы Татьяны Дементьевой откроет любимец слабого пола, товарищ Леонид Шерстянников.
6: Ну-ну-ну-ну-ну, ребята, я скромный.
3: В программе допущена ошибка. Поскольку решаю я, и открываю тоже я. Леня, подсоби.
5: Пожалуйста.
6: Как?
3: Леня, давай. Все равно фальшивишь, я так.
6: Пожалуйста.
3: Я иду и пою, и река поет. Светофор подмигнул, проходи вперед. На асфальт мостовой лег зеленый свет. Я иду сама собой, мне 16 лет. Иду я к солнцу, цветет земля, счастливее нету. Вокруг меня ла-ла-ла-ла-лам, па-ла-ла-ла-ла, па-ла-ла-ла-лам, па-ла-ла-ла. Ну?
6: Блеск. Бурные аплодисменты.
2: Да, дома ты обычно мурлычешь. А вот чтоб так, первый раз слышу. Если у вас у всех голос прорежется, пожалуй, я с вами пойду. Может, и получится у вас веселье без выпивки-то. Интересно будет посмотреть.
3: Получится. Если захотим, у нас все получится.
5: А в эту минуту, когда у нас будет все получаться, люди будут сидеть за столами и чокаться.
3: Умри, обыватель.
6: Молчи, несчастный. Ребята, а между прочим, нам надо скоро двигаться.
3: Я сейчас переоденусь и приду.
2: Так, ребята... Значит, вы за сухой закон.
5: Я воздержался.
2: Ну что ж, это, конечно, правильно. Обидно бывает. Сидит в компании интересный человек, а ему слова не дают сказать. Он, может, недавно откуда-то издалека вернулся или тайком стихи замечательные пишет. Что мы, люди, за чудаки? Действительно, иногда соревнования устраиваем. У кого желудок больше?
6: Это точно, Сергей Иванович. Это правильно.
2: А ты, Андрей, что молчишь? Не согласен.
5: Да, в общем-то, согласен. Только ведь тут привычка.
2: И правда, от нашего веселья часто ничего, кроме пустой посуды, не остается. Не умею веселиться. Опять молчишь?
5: Думаю.
2: А вот когда ты говорил «Камю», ты что имел в виду? Французского писателя или французский коньяк?
5: Писателя.
6: Коньяк.
2: Ну, Леня, пока Татьяна переодевается... Спойте нам что-нибудь новогоднее, а?
6: Это что, вроде «В лесу родилась елочка». Нет, знаете что? Я вам спою нашу, институтскую.

0: бродяги. Наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги. Дымите, а служба нам счастье нагадай.
1: Уйдем из квартиры Дементьевых. Но разговор, который мы слышали, пожалуй, любопытен. В самом деле, неужели праздник и выпивка всегда должны сопутствовать друг другу? Напишите нам, что вы думаете по этому поводу. В гостях и дома. Новогодняя программа. Вернемся снова на дороге песен. Сегодня праздничное интервью у граммофонных пластинок дает Эдуард Бугровский. Музыкальные сувениры и звуковые автографы.
2: Существует такой обычай, знакомясь, вручать визитную карточку. Многие музыканты и певцы, выступая на гастролях, открывают свой концерт своеобразной визитной карточкой, главной мелодией своего репертуара. Вот эту визитную карточку вручила ленинградцам Марлен Дитрих, знаменитая киноактриса, которая начала сниматься еще 40 лет назад и которую мы видели не так давно в кинофильме «Свидетель обвинения». Может быть, кто-нибудь из советских солдат и офицеров слушал Марлен Дитрих в 1945 году, когда она, активный борец против фашизма, выступала с концертами перед нашими войсками после победы над фашистской Германией. Когда я брал интервью Марлен Дитрих, она сказала: «Я прямо на советском танке приезжала на концерт для ваших солдат, и я с удовольствием для них пела». Историки кино, видимо, могут точно указать год, когда Марлен Дитрих начала сниматься. Но немногие знают, что привела ее в кино песня. Марлен Дитрих сама рассказала об этом.
3: I was a student in a theater school in Europe when a very famous American film director, Mr. Joseph von Sternberg, came over there to make a picture. He had looked at all the actors.
2: В то время я была еще студенткой театральной школы. Один известный американский продюсер приехал, чтобы выбрать артистов для нового фильма. Искал он их и среди наших студентов. И однажды я тоже получила приглашение прийти на актерскую пробу. Мне сказали, что я должна спеть какую-нибудь песню. И я решила спеть песню, которая мне нравилась. И вот после этого меня пригласили сниматься в кино. Можно сказать, что именно эта песня сделала меня киноактрисой.
4: The cream in my coffee. You're the salt in my stew. You will always be my necessity. I'll be lost without

0: sail in my love boat. You're the captain and crew. You will always be my necessity. I'll be lost, lost without you.
1: Эту пластинку, которую подарила мне Марлен Дитрих, записывали на концерте в Рио-де-Жанейро. У пластинки примечательное название «Жизнь в звуках». А сейчас, дорогие друзья, вы услышите одну из песен, которую привезли наши друзья из Югославии. На конвертах с пластинками знакомые лица. Джорджи Марьянович, Радослав Граич, Вишня Корбор, Ольга Николич. Вы помните, они выступали в прошлом году в нашем городе. Помните их песни, звучащие как эхо в горах Македонии? Помните мелодии, рожденные на берегах Адриатики, теплые и ласковые, словно сотканные из плеска волн и шороха гальки, бездонной синевы неба и терпкого запаха соли и водорослей? Вот эту пластинку подарила мне певица Ольга Николич.

0: Вот и все музыкальные сувениры, которые я выбрал для сегодняшнего интервью граммофонной пластинки.
1: Продолжаем программу «В гостях и дома». Интересно, что сейчас делает наш коллега, радиожурналист Лазарь Маграчев?
2: А что я делаю? Я дома. Правда, в такой день хочется быть среди людей, отвлечься, поболтать, посмеяться. Но так, знаете, случилось. Жена ушла к близким ей родственникам. У сына уже свои интересы, свои мальчики и девочки. Ну что, радио, что ли, послушать?

0: старая песня. И фотографии уже не те, и девчата тоже не те. Может быть, телевизор включить?
1: Руки и ноги надо переломать этому театру.
0: Боже мой, Аркадий Исаакович, дорогой, ведь эту программу все знают наизусть. Ну, сколько же можно, а?
1: Вот я и говорю, сколько же можно. Записали много лет тому назад меня на пластинки, на ленты, на кинопленку. И крутят, и вертят, и переклеивают, и вкручивают, и выкручивают, и вырезают кое-что. А уж что со мной делают в Новый год, ну, конечно, приятно такое внимание, но, вы знаете, получается как-то... Нет, серьезно. Впрочем, почему же мы с вами разговариваем на расстоянии? Да еще через...
0: Аркадий Исаакович, осторожно, не разбейте экран.
1: Ну, так выключайте телевизор. Вы, насколько я понял, дома и один.
0: Да-да.
1: Давайте, не выходя из вашей программы, ведь она называется как? В гостях и дома. Приходите ко мне в гости.
0: Ну, вот и выход из положения. А я-то думал, что делать, куда идти. Ну, конечно же, приятно провести время с таким нашим хорошим общим знакомым. Должен вам заметить, что я с Аркадием Райкиным встречался много раз, но все больше по делам служебным, интервью, беседы. А вот прийти просто так в гости, посидеть, поговорить как-то не доводилось. Впрочем, нет, однажды лет 8 назад... Аркадий Исаакович, вы помните, лет 8 назад я приходил к вам, чтобы поговорить о судьбах сатиры?
2: О судьбах сатиры? Что-то не припоминаю.
0: А вас дома не было?
2: Не было дома? Так с кем же вы тогда говорили?
0: А это нетрудно вспомнить. Вот воспоминания сохранились на этой пленке.
2: О сатире? Любопытно. С кем же вы могли разговаривать, кроме меня?
0: Вот послушайте, меня, правда, встретили не очень любезно.
2: А, так вас облаяли. Ну что ж, это и с нами случалось. А собака у нас была хорошая, породистая, Кузя ее звали. Кузя, да. Мать ее, Кузькина мать, жила у Образцова, тоже скончалась. Ну, хорошо, вот вас облаяли. Ну, что было дальше?
0: А потом из комнаты появился мальчик лет 7 в коротких штанишках, в белой рубашке с черным бантом, и сказал: «Дяденька, вы не бойтесь, она не кусается». Я у него спросил: «А как тебя, мальчик, зовут?» И вот что он мне ответил.
3: Котик, а другие зовут Костя.
2: А, ну так это же Костя.
0: Да-да.
2: Это мой сын. Котя, иди-ка сюда. Костя, ты узнаешь свой голос?
3: Котик, а другие зовут Костя.
4: Нет.
2: Неужели ты с незнакомым дядей разговаривал о сатире?
4: Не помню.
0: Зато я помню. Тебе сколько сейчас лет, Костя?
4: 14.
0: Так вот, я тебя сделаю сейчас на 8 лет моложе. Вот что ты мне тогда говорил, правда, я не все понял.
3: Вот, знаете, почему у меня вот такая вот главная? Потому что... Сегодня девочка придет. А вот я очень люблю, когда со мной дети хорошие играют. И я маленький, я не люблю с маленьким, потому что маленький все отнимает санки, не дает пачку. А бывает больше тоже такой же. Большой, но плохой мальчик. Вот который мальчик большой был, который шел в школу, да. Ходит. Говорю, он хороший мальчик на велосипеде. А я тоже умею накатывать. Кататься. Ехал на велосипеде, ехал с горы. Не могу же я вот тормоз дать. Там девочка ехала впереди на двухколесном велосипеде. А я наткнулся на нее, и прямо велосипед на меня, и я упал. Вот тут у меня кровь шла раненой.
0: Костя, ты не мог бы перевести, объяснить, что именно ты тогда хотел сказать?
4: Не помню, честное слово.
2: Вы знаете, по-моему, он в самых общих чертах изложил вам содержание сатирической программы, над которой мы тогда работали.
0: Простите, не совсем понятно.
2: Ну как же? Он, например, сказал, что бывает, скажем, большой ребенок, а плохой. Так и со взрослыми людьми бывает большой работник, а плохой. И наоборот, маленький человек, скромный, а хороший, понимающий. Вот таких, к счастью, большинство. Или вот Костя тогда сказал, как он покатился с горы, споткнулся, не мог остановиться. И в жизни. В жизни ведь, собственно говоря, тоже бывает со взрослыми. правда? Он рассказал, как ушибся человек, почти раненый. Тут бы кому-нибудь подойти, помочь бы. А лежит человек, иногда даже подолгу лежит, дожидается, пока кто-нибудь подойдет. Бывает и так, правда? Потом, как он начал беседу с вами, помните? Он, видите ли, принарядился, потому что ждет чужую девочку. А ведь это бывает и со взрослыми людьми, правда? Про некоторых говорят, ах, какой он аккуратный да приглаженный. А посмотрели бы его, какой он дома ходит, при своей жене. Вот в той нашей программе 8 лет тому назад мы и говорили обо всем об этом.
0: Ну да, 8 лет тому назад это все, конечно, было.
2: Да-да, все это было.
0: С этими явлениями мы уже теперь реже встречаемся.
2: С этими реже. С другими сталкиваемся чаще. Вот в этой программе, то есть в той программе, с которой я выступал, был такой монолог. Человек надевал шапку-невидимку и становился невидимым. Торговый работник монолог произносил такой. Подождите, как он начинался-то? Товарищи...
0: Оркестр, это... вы не мучайтесь. Вот этот монолог, он сохранился тоже на этой старой пленке.
2: Что, опять старую пленку будете крутить? Ну, давайте.
5: Товарищи, это ж красота. На наших глазах пропадает человек. Раз и нет. И что человек? Человек как таковой, меня как торгового работника мало интересует. Одежа пропадает. Пиджак, брюки и тому подобное. Чего надето на человеке не видно. Ведь вот в чем гвоздь-то, а? Ведь вот где мы развернемся-то. Ведь теперь же все равно в чем ходить. Капризы же всякие кончатся. Нет 48-го размера, 56-й дадим. Нет двухбортных пиджаков, совсем без бортов наденет. Нет мантеля, в халате пойдет. Это ж такая перспектива, товарищи. Особенно в отношении дам. У меня же на базе 3-й год фланелевые шубы с овчинными воротниками лежат. Выбрасывать боялся. Теперь же их с рукавами оторвут. Платья с заниженной талией, брезентовые блузки, лифчики с чертовой кожи. Все пойдет, потому что ничего ж не видно, товарищи. Скандалов ж не будет. А если у вас нет конфликт, то мы тоже не дураки. Невидимость, она ж для всех. Раз, два, нас и нету. Красота, товарищи. Не, двумя руками приветствую.
0: Вот и весь ваш монолог.
2: Да, устарела.
0: Что устарела?
2: Пленка, я говорю, устарела. Слышно плохо.
0: А, я думал, тема устарела.
2: Ну что вы, тема. Правда, тема тоже, конечно. Теперь таких торговых работников не осталось.
0: Вы думаете?
2: А тут и думать нечего. Товарищи, человек меня как торгового работника больше всего интересует. Товарищи, у нас же товарищи, пиджаки, брюки и прочие штуки, тому подобное. Мы же вышли к вам навстречу, товарищи, мы же вежливо вышли, мы же с улыбкой вышли, а вы улыбки не замечаете, на товары не смотрите. Что вы говорите? Не те товары. Видимость одна, я понимаю вас, товарищи. Товарищи, вы смотрите, линия какая австрийская, пройма французская, борта венгерские. Что? Все равно товары не те, сшиты не по моде. Фасон не нравится. Что делать, товарищи? Ведь фабрика выбрасывает нам, мы выбрасываем вам. А нам-то ведь больше выбрасывать некуда.
0: Вот поэтому-то мы и не покупаем, Аркадий Сергеевич.
2: Вот в том-то и дело. Нет, торговый работник теперь пошел не тот. Нет, не тот. А вы думаете, бюрократ тот? Нет, и бюрократ сейчас не тот. Сейчас совсем другой бюрократ. Он и смеется-то над собой вместе со всеми. Ну да, и вообще, вы замечаете, что мы стали вообще больше смеяться?
0: И это очень хорошо.
2: Очень хорошо. Смеясь, люди побеждают то, над чем они смеются. Смех стали уважать. Больше уважать стали. Вот возьмите анкету. Помните, Какие там раньше задавали вопросы? Служила ли ваша бабушка в белой армии? Или почему ваша тетя умерла за границей? Теперь в некоторых газетах, в анкетах спрашивают, есть ли у вас чувство юмора?
6: Все смеются и, конечно же, отвечают, да, есть.
2: Ну, конечно. Да. Лет 12 тому назад, по-моему. Как бы вы ответили на такой вопрос?
6: Ну, прежде всего, подумал бы.
2: Да, подумал.
6: А потом бы ответил, да, но, пожалуй, без смеха.
2: Без смеха, да, я тоже так думаю. Вы с трансформацией не знакомы, нет?
6: Ну, в общем, представляю себе, это, так сказать, способность человека перевоплощаться. Но я ведь в этом жанре не работаю.
2: Да. Ну, как вам сказать, ну, это, может, вам кажется. Вот я знал одного специалиста по сатире. Вы знаете, он всю жизнь отдал сатире. Сначала он ликвидировал сатиру и получил за это кандидатскую степень. Потом он утверждал сатиру и был удостоен докторской степени. И настолько он великолепно работал в области трансформации, что стал лучшим другом нашего театра. Мы вот не можем никак понять, где лицо, а где маска. Придет на спектакль, сядет во втором ряду, шестое место, смотришь и умиляешься. Ну, какое милое, славное, интеллигентное лицо. Черт его знает, лицо это, а может, это служебная маска. Улыбается он, а может, про себя думает. Руки, ноги надо переломать этому театру.
6: Да, но про себя, Аркадий.
2: Да, про себя, Но думает-то он про нас. Ну, мы не унываем, мы знаем, как из маски сделать лицо. Ой, мечтаю я о том времени, когда маски останутся только в театре, а в жизни у людей будут лица открытые, доверчивые, улыбающиеся. Вот ради этого стоит смеяться. Смех ведь это тоже суд, тоже борьба, тоже воспитание.
6: Вы в этом уверены?
2: Ну, я-то это наверняка знаю. Дело в том, что моя, знаете, первая роль была очень ответственная. Она была сыграна мной, когда мне было, ну так, лет 6, по-моему. Да, 6 лет мне было тогда. Роль была необыкновенно ответственная. Все вот изображали живых, а я должен был сыграть мертвого.
6: То есть как?
2: Ну вот так, лежал на сцене, играл убитого купца я. И когда я лежал, я больше всего боялся, чтобы никто не подумал, что я живой. А теперь нам в нашем сатирическом театре чаще всего приходится играть персонажей, которые больше всего боятся, чтобы никто не подумал, что они мертвые. А в них что-то умерло. Не то совесть, не то честность, не то нетерпимость к эгоизму, к несправедливости. Иногда, знаете, смех помогает их воскресить. Вот сегодня Новый год, и я за то, чтобы в новом году мы смеялись еще веселее, еще жизнерадостнее, чем в прошлом году. Я хочу прочитать вам «Кусок глины» называется. Басня Кривина. Вылепил скульптор человека. Все ему сделал как настоящее. Все. Еще и кусок глины остался. Спрашивает скульптор у человека, что тебе сделать из этого куска? Оглядел себе человек, руки, ноги есть, голова тоже вроде на месте, что ему еще надо? Слепи, говорит, мне счастье. Остальное, говорит, вроде у меня имеется. Призадумался скульптор, стал вспоминать, видел он счастье издали и вблизи. Как его из глины вылепишь? Вот тебе, говорит, твое счастье, сказал скульптор. И протянул человеку нетронутый кусок глины. Человек посмотрел на кусок глины и сказал, это как же это понимать? Да-да, продолжал скульптор, вот именно в этом и состоит счастье. В куске глины, из которого можно вылепить что угодно. Человек взял глину, повертел в руках и сказал, да,

0: Уважаемые слушатели, хотя сегодня день годовщины начала войны, очень трудный для нашей памяти день, открываю я свой дневник эпизодом возвышенным, оптимистическим, и думаю, никто не будет в обиде за это или как-то оскорблен в своих чувствах, потому что именно к этому мгновению были устремлены все наши помыслы и усилия. Ради этой минуты долгих 900 дней сражались мы здесь, в Ленинграде, всем смертям назло. И даже в самые опасные для жизни города моменты были уверены, нет, знали, что он придет, обязательно придет на наши улицы несказанный праздник. И, может быть, символично именно в годовщину начала войны вспомнить о последнем дне блокады.
1: Говорит Ленинград! Говорит Ленинград! Мы включили наш микрофон в центре города, на Невском проспекте, за минуту до того, как Ленинград громом орудий будет салютовать победе своих героев. Город в напряженном ожидании. В эти секунды на Марсовом поле, на берегу Невы, вытянулись к небу жерла орудий, готовые к торжественному салюту. А на улицах и проспектах царит радостное оживление, которого не помнит военный Ленинград. Площади, бульвары, гранитные набережные Невы полны народу. Даже на крышах люди. Вон там во время боевых тревог ленинградцы стояли на вахте. И теперь с этих крыш они будут любоваться восхитительным зрелищем.

Майдана. Наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет. Салют Ленинграда!

Уже десятилетия над нами, над тобой, надо мной царствует спокойное, тихое, синее небо.

Оно бывает серо-хмурым в непогоду, прозрачным до самых звезд, бывает багряным на закате и розоволиким на восходе, но чисто наше небо, свободен бездонный пятый океан от фашистской свастики, от надрывного гула мессершмиттов и юнкерсов, от рябящего в глазах мельтешения авиабомб. Это навсегда ушло. Биографию героя военных лет журналист может изложить по-разному. Можно так, скупыми, солидно звучащими фразами, или, что, вероятно, предпочтительнее, подробным, с мельчайшими, тонко подмеченными фактами, рассказом. А можно и так, выбрать из жизни героя один или два эпизода и изложить их, сопроводив комментариями из уст самого героя. Ну, это вариант наиболее, конечно, убедительный и впечатляющий. Но, к сожалению, теперь через годы такое не всегда можно просто осуществить. Время делает свое дело, люди уходят в прошлое, и прошлое становится безмолвным. И все-таки бывает так. То, что казалось давным-давно отшумело, отгремело, отговорило, живо. И не только в архивных радиодокументах, а воистину живо. И диву даешься, но отзывается даже в тех случаях, когда, вы знаете, почти официально было объявлено,

0: Что, впрочем, я не стану забегать вперед, а скажу лишь, что на этих страницах дневника хочу представить вам трех защитников Ленинграда, трех бойцов из огромной армии, оборонявшей город в дни Великой Отечественной войны. И о первом из них вы узнаете из сообщения, записанного на магнитофонную ленту в октябре 1941 года и сохранившемся до наших дней. Прошу вашего особого внимания к этой пленке.
1: День и ночь бьются летчики в ленинградском небе. Они грудью защищают город, обрушиваются на врага, бросаются в таранные атаки. Говорит летчик Петр Харитонов. Он первый во имя Ленинграда совершил бесстрашный таран. Слушайте голос павшего героя.
2: Счастье и смысл жизни. Мы, летчики, сейчас видим в смертельной битве с фашизмом в его истреблении. Когда советские летчики стали таранить фашистских стервятников, Геббельс заявил по радио, что таран – это выдумка большевиков, что тарана, как рассчитанного, продуманного метода воздушного боя, не существует. Что же можно ответить Геббельсу? Рожденный ползать летать не может. Мне самому довелось дважды таранить врага. И я надеюсь еще не раз таранным ударом превращать в обломки фашистские самолеты.
0: Это выступление летчика Петра Харитонова прозвучало в эфире в октябре 1941 года, то есть в дни очень напряженных боев за Ленинград. И напомню вам еще раз, что объявил диктор.
1: Говорит летчик Петр Харитонов. Он первый во имя Ленинграда совершил бесстрашный таран. Слушайте голос павшего героя.
0: Но оказывается, Петр Харитонов не погиб. Это была ошибка. Ну, трудно сейчас выяснить, как она произошла, но факт удивительно приятный. Летчик Харитонов до самого конца войны защищал ленинградское небо, сбил над ним 14 вражеских самолетов, был тяжко ранен, может быть, на этом основании кто-то и решил, что он погиб, но он снова вернулся в строй и снова бил фашистов. Ныне подполковник запаса Петр Тимофеевич Харитонов, благополучно здравствующий в городе Донецке. Два воздушных тарана, о которых вы только что слышали из его собственных уст, летчик совершил на одной машине в течение 2 месяцев. Первый таран 27 июня 1941 года, то есть на 5-й день войны, а второй 25 августа 1941 года. И вот несколько подробностей об этом бое. Приказ был получен такой. В воздухе «Хенкели-111». Идут на Ленинград встретить. Два наших истребка устремились в небо и увидели 12 вражеских машин. На каждого из них по 6 «Хенкелей». Не колеблясь, истребки врезаются в строй фашистов. Прикрытый своим другом-напарником Йонницем, летчик Харитонов в упор расстреливает одну машину. Строй разваливается, гитлеровцы пытаются его восстановить, но наши молодцы снова врываются в их ряды. Теперь уже Петр Харитонов прикрывает напарника, и тот ловко срезает вражеский самолет. Фашисты растерялись, повернули вспять ближе к своей линии фронта, пытаясь до нее дотянуть, но наши ни за что не хотят дать ему уйти, заходят на новую атаку. И 16-й Харитонова, тот самый, что протаранил врага на 5-й день войны, настигает еще одного воздушного пирата. Харитонов берет его на прицел, нажимает гашетку, но пулемет молчит. Израсходован боезапас. И тогда Петр принимает решение: иду на таран. Машины быстро сближаются. Однако гитлеровский летчик опытен. Почувствовав опасность, он хитрым маневром подставил истребителю воздушную струю своих двигателей. Легкий наш самолет отбрасывается в сторону. Харитонов делает обходной залет и плоскостью своей машины разбивает Хенкель. Тот сразу же рухнул вниз, но и истребок, потеряв одно крыло, беспорядочно вращаясь, также начал падать на землю. Харитонов едва успел открыть фонарь и покинуть кабину. Раскрыв парашют, он увидел, как над ним, выше него, в небе, развернулись парашюты и четырех гитлеровских летчиков. Последующие мгновения вспоминает для нас сегодня сам Петр Тимофеевич Харитонов.
3: Ну, когда я глянул на землю, то земля оказалась близко уже передо мной. Я отпустил стропы парашюта, увеличил купол. Но так как высота оказалась мала, я погасить скорость не сумел. И приземлился там кустарник такой был. В этот кустарник с такой скоростью, что у меня хромые сапоги разлетелись по швам совершенно. А кустарник я порвал брюки, гимнастерку. Ну, несмотря на это, я, значит, быстро освободился от парашюта, скажем, за пистолет. А вот этот кустарник, он как оказался нейтральной полосой. Ну, и тут сразу в бой вступили наземные войска. Перестрелка пошла, немцы, наши начали стрелять. Пули то свистали по этим кустам. Меня еще на земле ранило, значит. Ну, короче говоря, тут наши забрали вот этих оставшихся 4 немцев. И я попал к своим наземным войскам.
0: Вы слышали голос отважного человека, славного сына нашей Родины, которого мы случайно объявили в начале войны погибшим, а он благополучно здравствует и поныне, а значит, долго будет жить, и в шахтерский город Донецк герою Советского Союза Петру Тимофеевичу Харитонову мы посылаем из Ленинграда самый сердечный и дружеский привет. Мой второй собеседник, известный ученый-астроном Кирилл Федорович Огородников, не отделен от меня километрами, он здесь рядом у микрофона. Но все-таки мы прежде всего вспоминаем о расстоянии, о многих годах, которые минули с первой нашей встречи. Это было осенью 41-го. Вы пришли, кажется, прямо с переднего края обороны.
4: Там собрали нас представители вот 21-й дивизии, человек 5. Там были среди нас и очень отличившиеся вот военных действий, и в том числе моя персона, вероятно, не за боевые отличия, а, так сказать, за некоторые примечательности в моей биографии. Правда, я был политбоец, и поэтому по поручению комиссара полка ходил по боевым подразделениям, и там беседы проводил с товарищами. Но в голове у нас, конечно, тогда был прежде всего Ленинград. Сзади остались беззащитные женщины, дети, старики, которых беспощадно бомбили за нашей спиной, и мы клокотали от ненависти и от того, что мы не могли отогнать так в тот момент. И поэтому мы собирали силы. Ковалась советская армия, ковалась из людей. Вот. И моя задача была, как коммуниста молодого тогда, помогать партийной организации из сырых людей делать солдат настоящих. Вот что было, чем мы занимались.
0: Кстати, Кирилл Федорович, откуда вы пришли, в каком районе? Кажется, под Пулково вы воевали,
4: да? Я был
0: да?
4: под Пулково, да.
0: И фактически вы защищали ту самую обсерваторию, где так много лет наблюдали звездное небо.
4: Судьбе было угодно. Это случай, конечно, но судьбе было угодно, что я был там.
0: И если мне память не изменяет, то явился к нам в студию человек в солдатской шинели, без всяких знаков отличия. Собственно, не солдат, а красноармеец.
4: Красноармеец, да, только да. Со красной звездочкой на рукаве.
0: Совершенно точно. И винтовка при вас была.
4: И винтовка была.
0: Да. Винтовку вы поставили в угол, шинель сняли, и я обратил внимание на то, что вы были не в сапогах, а в обмотках, Кирилл Федорович.
4: Да. Вот это я, этой детали я сейчас...
0: А это у меня записано даже вот в дневнике.
4: Возможно, такая деталь, возможно. Такая деталь. Ну, уж прошло 32 с лишним года, я вот эти детали как-то уже... Когда я приехал, то вот мне объяснили, что меня знают и за рубежом. Я был и в Америке, и в других иностранных государствах. Мне сказали, что нужно обратиться, во-первых, к ленинградцам и к всему Советскому Союзу, чтобы они...
0: Простите, Кирилл Федорович, может быть, мы сделаем проще, не станем пересказывать то, что вы говорили, а послушаем пленку, которая, к счастью, сохранилась вот с тех давних времен. Пожалуйста, включите пленку.
2: 19 лет я изучал в лабораториях отвлеченные вопросы строения звездного неба, наблюдал в телескоп за явлениями небесных светил. У меня много учеников, много друзей и знакомых. Я хочу, чтобы они знали, что их профессор и коллега, красноармеец Огородников, будет стойко, как подобает советскому воину, сражаться с ненавистным врагом, сражаться до полной победы.
0: Не впервые за эти годы мы прислушиваемся к тому, что сказал Кирилл Федорович Огородников в том незабываемом 41-м году. И каждый раз эти слова словно опаляют нас горячим дыханием войны и времени. Ну вот, вопрос несколько, что ли, в ином ключе. Вы тогда сказали, Кирилл Федорович, что 19 лет провели в изучении небесных светил. А я вот теперь подумал, как много нового, необыкновенного принесли минувшие послевоенные годы вашей науки.
4: Ну, конечно. Во-первых, я тогда изучал только естественные светила. А после войны каждый астроном, в том числе и я, мы приложили свои силы к изучению искусственных небесных светил, которые стал человек делать и запускать вокруг Земли и к другим планетам. И это потребовало со стороны астрономов особенного такого напряжения, ибо астрономия вдруг стала очень нужной для практики человеческой,
0: актуальной
4: работы. Это нас наполняло и радостью, и гордостью, и мы, я вот в связи с этим даже получил звание действительного члена Международной астронавтической академии. Ну вот, так что маленький вклад и с моей стороны есть. Я в составе советских делегаций не раз бывал на конгрессах.
0: Так что теперь в эту цифру 19 лет следует внести поправку и сказать, что профессор Кирилл Федорович Огородников провел в изучении небесных светил уже 52 года, является автором множества научных работ. Сколько их?
4: Я точно не... 63, по-моему.
0: 63 научных работы опубликованы. Кирилл Федорович в полном здравии и, несмотря на почтенный свой возраст, полон сил.
4: Да нет, мы, научные работники, ведущие работу с молодежью, в душе всегда до последних дней остаемся молодыми. Живешь неволей интересами молодежи.
0: И потом, время сейчас такое, время молодит, обстановка, настроение.
4: Да, но сейчас мы живем уже совсем новыми событиями. Да. Вот замечательный политикой нашей партии по укреплению мира во всем мире. И мне хотелось бы отметить, что именно в эти дни генеральный секретарь нашей партии Леонид Ильич Брежнев находится в Америке, где он ведет новые важнейшие переговоры. Мы знаем, как успешны были все его переговоры, которые он вел до сих пор, как много они внесли в дело мира. Мы не сомневаемся в том, что эти переговоры дадут еще большие результаты, чем все предыдущие, и мир будет ценить их многие-многие годы.
0: Вы знаете, встречи с такими добрыми знакомыми всякий раз волнуют и затрагивают какие-то необыкновенно тонкие душевные струны. И невольно думаешь, как здорово, что через годы и десятилетия можем его так запросто оглянуться на ушедшие времена и вспомнить о них с гордостью, с чувством, на какое способны только люди, дравшиеся за настоящее правое дело. С Аней Хатынцевой, теперь Анной Григорьевной Рудковской, мы познакомились в 1943 году весной, то есть 30 лет назад. Тогда в Ленинграде было очень трудное положение с топливом, его не хватало, и была опасность, что остановятся заводы и фабрики, работавшие на оборону, на войну. А этого допустить, конечно, было нельзя. И вот по призыву областной партийной организации тысячи ленинградцев, главным образом молодые женщины, отправились на торфоразработки. Они чудеса творили. Каждый день посылали в город эшелоны с драгоценным топливом. И там, на болоте, я и беседовал с Анной Григорьевной, вырубщицей с обувной фабрики «Пролетарская победа», ставшей в силу необходимости добытчиком торфа. Сохранилась запись нашего разговора, и мы с Анной Григорьевной здравствуем, имеем возможность, так сказать, вызвать себя из давно ушедших лет. Должен заметить, что недавно я обнаружил в этой записи несколько ваших слов, Анна Григорьевна, которые никогда раньше не звучали, не были опубликованы. Вы отвечаете на мой вопрос. Сейчас он покажется странным, но это был 43-й год, и я, видимо, обратил внимание на то, что вы хорошо выглядите, а в те дни это замечалось, и сказал об этом вслух. А вы мне ответили, вот давайте послушаем, что вы сказали.
5: А чего ж не поправиться? Воздух у нас здесь свежий, питание хорошее. Одного хлеба я имею 100 грамм, 3 раза в день по полному обеду. Еще 100 грамм вина дают, да рыбу на закуску придачи.
0: Вот что вы мне сказали. Но, видимо, надо прокомментировать сейчас и мой вопрос, и ваш ответ. Это, повторяю, был 43-й год. В Ленинграде плохо с топливом. А где его взять? Только
6: на Ириновке.
0: Только на ириновских разработках. И надо было, очевидно, привлечь людей к этому нелегкому труду. И потому условия там были созданы по тем временам необычные.
6: Ну, нам 800 грамм давали хлеба по карточкам. И за перевыполнение программы получали еще талон на 300 грамм. Значит, итого получалось вот 100 кило в день. Но ведь после голода, это не секрет, народ очень быстро поправляется. Так что вот в то число попала я.
0: Поэтому и вопрос, который я вам задал, и ваш ответ, они, кроме всего прочего, звучали еще и призывом. Дескать, приезжайте сюда, здесь условия отличной жизни. И главное, тут добывают топливо, которое так необходимо Ленинграду.
6: Да, это верно.
0: А потом вы сказали там на болоте еще несколько слов.
5: Работаем хорошо, дружно. А ну подожмем, девчатки, еще больше дадим. Я говорю от имени всей бригады, что родной город Ленинград обеспечим топливом.
0: Как звонко прозвучало тогда ваше слово. А главное, что вы его сдержали.
6: И вы знаете, как-то в то время я не чувствовалась ни усталости, ничего. И с какой-то, с такой особой силой, с особой, знаете, такой энергией как-то трудиться хотелось. И забывать, конечно, этого нельзя. И большое вам спасибо, что вы помните. Большое спасибо.
0: Это не я помню.
6: Что вы вспоминаете.
0: Это история помнит.
6: История. И история не должна. Не должна забывать эти моменты и это время. И молодежь, мне кажется, вот теперешняя молодежь, она обязательно должна знать прошлое, как раньше молодежь работала.
0: Правильно. Вот несколько лет назад, Анна Григорьевна, когда мы встречались с вами и тоже вместе слушали эту пленку, я спросил о здоровье вас. И был очень рад услышать, что ленинградка, блокадница, отлично себя чувствует и по-прежнему работает на той же фабрике «Пролетарская победа». Это уже сколько лет получается?
6: 36.
0: 36 лет и в полную силу.
6: В общем, с фабрики я, наверное, уходить не буду.
0: Ну и правильно, раз силы позволяют, чего ж.
6: Не буду.
0: Конечно, надо работать, пока
6: надо,
0: есть такая
6: надо.
0: Возможность.
6: Надо.
0: Да.
6: А у меня, вы знаете, к вам большущая просьба. Помните, вы меня спрашивали 10 лет тому назад о самой любимой песенке, которую мы распевали в блокаду?
0: Так, помню.
6: Помните. Вот, ее очень редко исполняют, но она мне страшно нравится. Там были такие слова: «Иду по знакомой дорожке». Дальше я не помню.
0: И вы хотите, чтобы...
6: И я хочу, чтобы ее повторили.
0: А вы знаете, Анна Григорьевна, я как бы предугадал ваше желание, потому что если бы вы не обратились ко мне с этой просьбой, то я бы сам как-нибудь к этому разговор подвел, потому что, конечно же, нашу встречу с вами надо обязательно закончить песней композитора Александра Владимирцева «Иду по знакомой дорожке».

Это песня весны 1943 года, весны надежды, надежды, которая никогда даже в самые тяжкие времена нас не покидала. Мы жили с ней, мы верили в победу, и мы ее добыли в январе того же 43-го года, прорвав железное кольцо блокады. Затем через год, в январе 44-го, когда советские войска разгромили фашистские полчища под Ленинградом, и, наконец, апофеозом ее стали прекрасные майские дни 45-го. Несказанное ликование царило в наших сердцах, а мысли и заботы уже были иными. Нам предстояло поднять из руин города, привести в порядок автодороги, восстановить фабрики и заводы. У нас было великое множество неотложных дел, и всем нам пришлось крепко потрудиться, чтобы исцелить разрушенное, залечить раны, нанесенные страшной войной. И мы все это сделали, и огромными семимильными шагами двигались вперед, достигли таких вершин, таких успехов во всех областях жизни, какие не знала никогда ни одна страна в мире. У нас и теперь одна главная цель, точно обозначенная политикой коммунистической партии, единодушно поддерживаемая всеми, обеспечить каждому человеку благоденствие, всей стране постоянное процветание, народам земли надежный мир. И потому закономерны происходящие у всех на глазах деловые встречи и беседы, которые генеральный секретарь нашей партии Леонид Ильич Брежнев ведет сейчас с президентом Соединенных Штатов Америки Никсоном. Мы от всей души желаем этому диалогу самого лучшего окончания. Это говорит Ленинград, город, познавший все ужасы войны, в памятный день годовщины ее начала, 22 июня.

0: Танеев поставил перед музыкальным театром задание исключительной смелости и сложности, писал Асафьев. Нельзя не вспомнить, что это произведение возникло в последние годы 19-го столетия, в пору, когда из России на весь мир раздавался могучий голос Толстого: «Люди, загляните в свою совесть». И то, что Танеев выразил эту идею в образах мудрой музыки, только возвышает его как художника умного, строго относящегося к этическому содержанию искусства.
1: Мы не случайно вспомнили о Толстом. Танеев часто бывал в имении Толстого в Ясной Поляне. Писатель читал свои произведения, композитор много играл. О том впечатлении, какое производила на Танеева личность Толстого, можно судить по его воспоминаниям.
2: «За многое я ему благодарен из того, что вычитал в его сочинениях и вынес из личного с ним общения. Нет надобности быть последователем Льва Николаевича для того, чтобы испытывать на себе влияние его ясных, простых и живучих мыслей, которые, раз запав к вам в душу, очень упорно в ней пребывают, иногда причиняя человеку большое беспокойство тем, что ставят ему требования, превышающие его силы».
0: Танеев поразил нас всех страницами необыкновенной красоты и выразительности, вспоминал Римский-Корсаков после премьеры оперы «Орестея» на сцене Мариинского театра в 1895 году. Оперу свою он сочинял долго, чуть ли не 10 лет. Он приступил к общему плану сочинения, твердо зная, что возможно выстроить из этого материала. При строгой продуманности опера поражала обилием красоты и выражения.

0: Были и отрицательные отзывы об опере. И вот характерный штрих – реакция композитора.
1: Отчего это порицание интереснее похвал? В них бывает часто много поучительного и справедливого. Если же нет, то неужели нельзя перенести спокойно несправедливости в порицании, когда мы столько раз в жизни выслушиваем с радостью незаслуженные похвалы?
0: Из высказываний самого Танеева мы узнаем о том, какое значение он придавал национальным чертам своего собственного творчества. Он пристально изучал народные песни, делал обработки.
1: Задача каждого русского музыканта заключается в том, чтобы способствовать созданию национальной музыки. Искусство двигают вперед творцы. То, что они создают непосредственно и вдохновенно, то получает жизнь часто вечную. Я никогда не утверждал, что писание контрапунктов имеет какое-то волшебное свойство превращать человека в композитора. Ученость хороша только тогда, когда она приводит к естественности и простоте.
0: Танеев – ученый, автор большого труда «Подвижной контрапункт строгого письма», неразрывно связан с Танеевым композитором. Определяющее место в своем творчестве Танеев отводил полифонии. Именно она сообщала энергию и красоту и его опере «Аристея», и кантате по прочтении псалма, его симфонии до минор камерным сочинением –

Танеев словно держал в своих руках каждую лелеемую им мысль. И, развивая ее с разных сторон и в различных аспектах, наблюдал, что ценно и что приходяще в ней, читаемы у Асафьева. Так воспринимаются лучшие страницы танеевских развитий. И вот почему, вероятно, ему особенно хорошо удавались его адажио. Вспомним хотя бы адажио из его симфонии до минор, овеянное духом Бетховена.

«Есть еще одна характерная черта в музыке Танеева», продолжает Асафьев. «Его искусство глубоко волнует и заставляет о многом помыслить, а само оно не волнуется и никак не стремится забавлять. В нем на глубинах таится большое спокойствие владеющего собой сильного характера». Что же значит, в музыке Танеева нет страданий, и его сердце бьется спокойно? Нет, это не так. Вслушаемся в наиболее интимный мир танеевских раздумий, его романсы.

В своих романсах композитор как будто ближе всего к непосредственным волнениям текущей жизни. Конечно, душевная скромность и тут велит ему не распылять чувств и сдерживать силу впечатлительности. Сочинения Танеева подобны хорошим стихам, в которые надо неоднократно вчитываться, и каждый раз это ведет к открытию еще более главного, еще более важного в них.

0: Начало 20-го столетия. Противоречивое, стремительное и бурное время. Множество имен, великих и малых, вспоминается в русском искусстве предреволюционных лет. Причудливо переплетались тенденции прогрессивные, новаторские и реакционные. Об отношении Танеева к новейшим достижениям музыкального языка свидетельствует его собственное высказывание.
1: «У меня не лежит душа к сочинениям новейших модернистов вовсе не потому, что я желал застоя в музыке или враждебно относился к новизне. Наоборот, повторение того, что уже давным-давно сказано, я считаю делом бесполезным, и отсутствие оригинальности в сочинении делает меня к нему совершенно равнодушным. Но теперешнее движение кажется мне в высшей степени односторонним».
0: Цельное и здоровое, классическое по форме, наполненное высокоэтическим содержанием, искусство Танеева говорило людям о вечной правде, пробуждало в них благородные и гуманные чувства. Танеев не был активным политическим деятелем, но он всегда открыто выступал против проявления насилия, защищал свободу человеческой личности. Он открыто выступил в печати с протестом.

берега, как будто в колыбели качается на веточках берез, и спорит с первозданной метелью окрепшись ночи молодой мороз. И не страшась ничуть холодной яри, на вырубках по-зимнему глухих рябые пни, как древние бояре, стоят в высоких шапках снеговых. И словно в старой задушевной сказке, что в детских грезах к нам пришла сама, меня обогревает нежной лаской моя родная русская зима.

Говорят, январь самый лютый из всех месяцев, но, пожалуй, и самый живописный. Лесные навеси, шатры, снега, пушистые кроны деревьев, трепетная лесная тишина. Сегодня далеко не каждый горожанин рискнет пройтись по зимнему лесу, по снежной целине. Но как еще познаешь зиму, если не выехать далеко за город и не пройтись по хрустящему снегу, самому проложить глубокий и четкий след, по которому, быть может, потом пройдут другие?

Это было несколько лет назад. Не дождавшись попутки, я решил сам добраться до Подпорожья, от конторки одного из местных совхозов. Пройти нужно было километров 7, не больше. Мороз был не сильный, и, казалось, часа полтора пешего хода по накатанной лесной дороге, и ты у цели. Было часа 2 дня. По-зимнему ярко светило солнце. Набросив на плечи рюкзак, я, не мешкая, отправился в дорогу.

снег пошел, и белый свет под его напором смелым стал теперь таким уж белым, чище не было и нет. Воздух бел, белы дома, ель белей березы стала. Так вокруг все заблистало, будто в первый раз зима. Белый свет глаза слепит, белый снег в лицо летит, даже сердце неуемное припорошить норовит. В белом снеге, как в дыму, я шагаю, как летаю, ртом холодный снег хватаю и завидую ему. Так он вьется у лица, никого не покрывая, но бесстрастно проявляя все на свете

Видимо, где-то я сделал неверный шаг и сбился у развилки с пути. Я шел и шел по какой-то лесной тропе. Шел час, шел второй, но станции как не бывало. Я начал опасливо озираться по сторонам. Ели с неподвижной загадочностью окружали меня со всех сторон. Мороз стал выпускать свои крохотные бесчисленные коготки, от которых уже не было спасения. Красота леса больше не прельщала меня. Я попытался ускорить шаг, но, проваливаясь по колено, я продвигался вперед медленно и неуверенно. Начинало смеркаться, и вдруг лес оборвался. Невидимкой наскочил упругий ветерок. Далеко впереди, среди заснеженного поля, я с облегчением увидел темные деревенские избы. До деревни оставалось совсем немного, когда дорогу мне преградил низкий сенной сарай. Изнутри донеслись приглушенные детские голоса. Я решил подойти и выведать что-нибудь о ночлеге. Кто-кто, а дети наверняка укажут точный адрес. Но, приблизившись к широкой, как ворота, двери, невольно остановился. Нетерпеливый голос девочки умолял кого-то в сумраке сарая. «Да проснись ты! Проснись, Вить! Тебя ищут повсюду! Ух, — говорит, — задаст тебе!» Заворошилась солома. Последовал ленивый ответ. «Кто задаст?» «Да мать твоя, кто еще?» «Ну и пусть, сюда не придут. А ты-то мне не выдала?» «Скажешь тоже», — обиделась девочка. Она спрашивает, видела Витюшу? А я говорю, нет. Она говорит, может, все же видела? А я говорю, вот в сугроб провалиться не видела. Она рукой только махнула. «Ну, пойдем, Вить, пора. Отстань. А знаешь, какой сон приснился?» «Ну?» — с явным интересом спросила девочка. Солома опять зашуршала, и я почувствовал запах сена. «Слушай», — прозвучал голос, и он торопливо начал рассказывать свой сон. И я как будто увидел, как зима-старуха набросала на землю снег, а сама закуталась в платок метель и в лес убежала. И полеживает за сугробом, высматривает, кому бы нос обморозить, глаза залепить, грудь задавить. А как завидит одинокого путника, наскочит на него со своими служанками-снежинками и давай его закручивать морозом, да завывает волком. А если остановится путник, то случается так заметет, скроет его старуха, и тогда уж дожидайся лета. Или схватит человека и затащит сыпучий снег служить себе. А голос между тем продолжал. Колючая зима, старуха-то злючая, били с ней многие, даже машины посылали, все нипочем ей, никто одолеть не мог. И вот меня б старуха не одолела, — не очень уверенно вставила девочка. Я невольно подался вперед, хрустнул снегом. — Стой! Кто там? — испуганно прошептала девочка. — Никого, кажется. — Заройся, я выгляну. Если никого доскажешь, и мигом домой. Пропадать так пропадать. Я с тобой. Первым показался в дверях Витька. Мне бросилась в глаза его непомерно большая шапка-ушанка. Под ней лицо мальчика выглядело совсем детским и чуть обиженным. Вышла девочка. На ее ногах были серые, неуклюже растопыренные валенки, будто сшитые на одну ногу. «Вам кого?» — робко спросил Витя. — Вы из этой деревни? — не сразу нашелся я. Дети растерянно посмотрели на меня, на торчащий из-за плеча рюкзак, переглянулись. — А что? — спросила девочка. — Можно где-нибудь переночевать? — А чё ж нет? Сбежить к любому дому. Лица детей выражали крайнее нетерпение. Я не стал им больше досаждать своим долгим присутствием. Окончательно свечерело. На зеленоватый лунистый снег упали от домов короткие густые тени. Ветер стих.

Возле заледенелого колодца я встретил женщину. Она настороженно высматривала что-то невидимое в тенях. Я спросил о ночлеге. Она немного помедлила с ответом, будто надеясь, что секунду на секунду кто-то появится из-за дома. Да хоть у нас можно. И подвела меня к бревенчатому смурому дому. Электрический свет пробивался сквозь заиндевелые окна. Женщина постучала в раму. Встревоженная стуком, из массивной конуры выскочила собака. Без особого интереса взглянув на меня, она заскулила на цепь. Дверь открылась с морозным скрипом, и на пороге появился старик. Худой, масластый, в поношенной стеганке и солдатских брюках. «Макарыч, у нас бы человеку переночевать вот», — сказала женщина. Он стегнул меня глазами и пропустил нас в сени. «Промерзли, небось. Это не во вред». Я прошел в комнату. Пахло чистыми полами. Меня усадили за стол. Уши и ноги начинало приятно пощипывать. Женщина подошла к печи, сняла с огня чугунок, открыла крышку. Освободившийся пар донес до меня аромат вареной картошки. Старик зачерпнул из катки кружку воды. Пил он сильными глотками. Кадык ходил рьяно, как бы приноравливаясь ударить подбородок. Я незаметно осмотрел комнату. Все в ней было обычным, по-русски чистым и неброским. Каждая вещь, казалось, говорила о себе. Я не для любования, для дела я. И только две деревянные тарелки привлекли мое внимание. Они висели по обеим сторонам причудливо разрисованного морозом окна и напоминали скорее гравюры на дереве. Узорчатая резьба на их донышках и ободках о чем-то остро напоминала. Может быть, о

Но не он же это, буркнул Макарыч. Был бы он, собака б цепь сорвала. Все же пойду, сыщу его. Ну уж, узнает он у меня. Глухо хлопнула наружная дверь. Макарыч налил в кружку молоко, взял картофелину и бережно отдул ее. Я посмотрел на оконный узор и вдруг догадался, что за кружева вырезаны на тарелках. Конечно, это росписи Мороза на окнах.

0: «Узнали?» – неожиданно спросил старик, вероятно, заметив выражение моего лица. «Три таких тарелки было. Да вот война потеряла третью».
1: «Это вы сделали?»
0: «Мороз сделал, а я вырезал».
1: Я подошел ближе к стене, сравнил узоры на тарелках с оконными. Они были похожи и не похожи.
0: «Трудно сравниться с морозом», — покачал головой дед. «Кто знает, сколько дерева с измальства перевел. А вот вырезал, и не то, не то, и все тут. На стекле пробовал, на бумаге. Все одно, не играет мороз, хоть помирай. Вот сидишь часом, смотришь, кажись, все понял. А вот он с сожалением развел руками. Испуганно что-то треснуло в печи. Макарыч по ленице разгреб золу и подложил дрова.
2: Она, вишь, природа — великое учение. Да вот не выучился. Должно, не всю душу отдал. И мороз-то не сразу отдаст свои все секреты. Ведро пота надо пролить, тогда, может, и отдаст толику секретов. Благо, их на всех хватит.
1: Мы помолчали. Весело разгорались дрова. Дед снова заговорил с каким-то сожалением.
0: Трудно угнаться за морозом. Он лепит свои фильмы и все разные. Вздумается ему, скажем, лес выделывать. Так уж никакая заводская труба в нем не окажется. Думается, он рисует старое или из какой другой страны. Потому как где он мог видеть такие забавные деревья? А вот в приклад облака, так они всегда схожи. Видать, не изменились. Хе, впрямь география с историей. Порой соберу вокруг ребятишек, да начну вспоминать сказки, что от мороза услышу. Слушает чертенята. А сам смотрю, кому бы умение свое передать. Только бы душу к природе имели. Вот и внучок. Душа есть. Боюсь, может, рано еще. Станет такая капоткая работа в тягость малому. Остынет. Пусть пока привольно живет, да в школе учится. А закипит в душе, само вырвется. И дело к рукам легче ляжет. А я только неприметно душу ему подогреваю. Природа ведь она и сама...
1: Радостный лай прервал старика. Лязгнула цепь. Осторожно скрипнула дверь. В комнату боязливо пробралась собака. Следом вошел мальчик. По крупной шапке я признал Витьку. Он по-дедовски стегнул меня глазами.
0: «Пропадал где?» — сумрачно спросил Макарыч.
1: «Катался?» — неуверенно произнес мальчик.
0: Дед взял коньки и иронически взглянул на внука. «К чему бы они сухие?»
1: Витька сник. К нему подошла собака и заискивающе начала тыкаться в его ноги. Я не заметил, как рядом очутилась женщина.

Заявился наконец-то. Где колесил? Мальчик с мольбой взглянул на деда и с какой-то надеждой на меня. Заехал далеко. Ишь, заехал. Ему одному дурь заехала в голову, к черту на куличики заехать. И мать было принялась распекать сына, но, вспомнив обо мне, немного успокоилась. Собака бесшумно отковыляла в угол. «Стой! Ты опять собаку пустил?» — воскликнула женщина. «Сколько раз говорить нужно? Наследит только!» «Но на улице холодно!» — слабо запротестовал мальчик. «Хотя бы в сенях, а?» Он вывел собаку и неплотно притворил дверь, словно надеясь, что собака сама сумеет войти в тепло. И в самом деле вскоре опять в комнату просунулась морда. Мальчик просительно перевел глаза с деда на мать и, наверное, почувствовав одобрение, кинулся к дверям. Уложили меня у стены. На печи долго ворочался Макарыч. Женщина с сыном удалилась за загородку. Скоро их не стало слышно. Пахло незнакомой постелью. В печи последний раз вздрогнули прозрачные угольки. Я взглянул на окно. От него по полу пролегла жидкая лунная полоса. Окно хрустнуло. Хрустнуло еще раз с новой силой. Показалось, что стекло вот-вот лопнет, и жесткий, сковывающий воздух хлынет в комнату. На мгновение стало зябко. Я почему-то представил себе злую старуху Зиму. Она закрутилась надо мной чем-то белым и затянула какую-то однообразную, долгую песню.

Очнулся я от ощущения, точно ко мне кто-то крадется. Я открыл глаза. Комната была в желтоватых, ленивых отсветах. Надо мной появилась собака и жадно задышала в лицо терпким воздухом. Я отвернулся и тут же увидел Витьку. Он сидел лицом к окну и пристально всматривался в зимний оконный узор. На подоконнике мирно горел огарок свечи. Буйный тропический лес, сказочные папоротники перемигивались острыми искрами. Витя еще некоторое время смотрел на заиндевелое окно, потом сгорбился. Раздалось поцарапывание. Я неслышно подкрался к мальчику. Он, ничего не замечая, то смело, то неуверенно, что-то выцарапывал на плексигласе длинной иглой, заштриховывая промежутки между линиями. Затем заботливо сдувал легкую стружку и снова всматривался в зимний рисунок. Я с удивлением следил за мальчишеской рукой. Чтобы не выдать себя, я всячески старался сдерживать дыхание, но не выдержал и сильно, как Макарыч пьет воду, глотнул воздух. Витька вскочил, рукой нечаянно прокинул свечу, она с шумом погасла. На полу тотчас возникла лунная полоса. Собака вспрянула. Нас охватила колкая тишина. Мальчик испуганно взметнул глаза на печь, но там было спокойно. Макарыч спал не по-стариковски крепко. Постепенно мы привыкли к тишине. Собака сделала круг на одном месте и улеглась. Я поднял и зажег свечку. Мгновенно исчезла жидкая полоса. Мальчик с мольбой посмотрел на меня. «Вы никому, никому не говорите», — прошептал он. Я кивком обещал молчать и также вполголоса спросил, почему он скрывается. «Нет, пока не скажу. У дедушки вон как получилось. Да еще на дереве, а у меня засмеют. Скажут, куда мне тягаться с морозом, если не совсем можешь с арифметикой справиться. Вот справлюсь, тогда и покажу. А если не получится?» «Вы уж скажете, обязательно получится». «Так ты бы днем. Днем же легче. И ночью хорошо. От огня хрусталики-алмазики вон как переливаются. И окно синее-синее, и рисунки белые, сахарные. Неужели не видите?» «Я видел. Вот сделаю, тогда и покажу. Дедушка доволен будет. А потом еще ребят научим. Много-много сделаем таких рисунков. Знаете, куда пошлем? Другим ребятам, которые еще ни разу зимы не видели. Куда-нибудь в Африку. Тогда и другие полюбят русскую зиму, узнают чудеса». Витька взглянул на разукрашенное стекло и, казалось, вновь забыл обо мне. Лежа в постели, я еще некоторое время наблюдал за мальчиком. Он снова полностью погрузился в зимнюю фантазию. И опять перед глазами предстала старуха-зима. Но уже не злая, а какая-то дряхлая, обмякшая. Она растерянно убегает куда-то вниз. Над ее головой появляется большая мальчишеская шапка-ушанка. Старуха срывает ее, но шапка растет, растет. И старуха исчезает под

0: Разбудил меня рокот трактора. Заиндевелое окно было светлым и искристым. В комнате ничто не напоминало о ночном происшествии. Витька уже собрался в школу, я задержал его у выхода. А может, показал бы?
1: Да нет, потом. Не очень получилось. Вы только пока никому-никому.
0: Опять отсыпаться будешь в сарае? Усмехнулся я. В ответ он только устало улыбнулся и убежал. Я подсел к старику. Он нехотя размешивал чай и, обращаясь к женщине, проговорил: «Ежели он сегодня запоздает, ты уж не беспокойся. Дел молодое».
1: «Ну уж нет, учиться ему надо. Сегодня запру и ни-ни».
0: Макарыч хитро улыбнулся мне, будто знал что-то. Меня так и подмывало рассказать ему все без утайки. Я еле сдерживался, а он хитро смотрел на меня и улыбался. Попрощались мы быстро. По-утреннему весело захрустел под ногами снег. Из конуры выползла собака и о чем-то важном спросила меня глазами.

Порхает снег, ну что ж, зима, мне по душе твои обновы, и вздорной вьюги кутерьма, и в белых шапках бор сосновый, и окна в ледяной резьбе, и у дороги клен продрогший, и остроносых лыж разбег по свежей сказочной пороше, и воздух крепкий, словно спирт, дымок дыхания на морозе, и тишь полей, где мирно спит снега окутанная о.

0: И эту вот зимнюю встречу я часто вспоминаю. От Приладовского поселка, над которым вот уже многие годы тощими струйками дымят трубы маленького деревообрабатывающего завода, до его старенькой баньки у озера было каких-то полчаса скорой ходьбы. Стоило обогнуть поредевший сосняк, и петлявая дорога, скользя мимо валунов, приводила к пологому заснеженному берегу, сплошь усыпанному сугробчиками, накрывшими россыпи камней. Здесь, под одинокой, пригнутой от ветров сосной, и стояла его необычная мастерская, его рабочая обитель. Приземистое строение, тесное, почерневшее от времени, держалось малым оконцем в сторону озерного ледяного припая и казалось совсем заброшенным и ненужным ни одной живой душе. Тут-то по выходным и дневал, а то и ночевал этот крупный старик с непомерно большой головой и большими огрубевшими руками. И без того неразговорчивый на людях старик Николай обычно совсем затаивался, скучно терялся, ни с кем не спорил, только как-то очень внимательно и исподволь присматривался к лицам, словно выискивая в них что-то особенное и никому неведомое. Добрел он разве что при детях, но тоже молчаливо и как-то невыразительно. Сам он вырастил троих сыновей да дочь, которые давно уже жили отдельно, и, несмотря на свои 65, продолжал работать старательно и добротно. В этом, быть может, нет ничего примечательного, если бы не его банька на берегу озера. Каждую субботу, в любую погоду, утром он начинал беспричинно кашлять, суетиться, потом молодецки срывался с места и быстро уходил с припасенными заранее деревяшками в сторону озера. Оказавшись в своей тесной мастерской, он преображался. Фигура его выпрямлялась, становилась могучее, а на лице появлялось почти счастливое выражение человека, которого поджидает верная и добрая встреча. Скрипя ветхими и неровно сбитыми половицами, шурша опилками, он даже немного торжественно подходил к окну, отставлял от него фанерные листы и оглядывал посветлевшее помещение. Вдоль дальней стены на самодельных полках стояли деревянные, ловко вырезанные чудища, нахальные лесовики, неведомое зверье с угрожающим оскалом, змеиные головки и еще какие-то фигуры непонятного ведовского происхождения. У боковой стены расположились фигурки совсем другого облика. Здесь стояли добродушная бабуля-балагурница, белка с сосновыми шишками, улыбчивый медведь с бочонком меда, лукавые мужички. И, наконец, у третьей стены красовались искусно сделанные из дерева детские игрушки, доведенные до глянца, веселые, разборные, с секретами игрушки-самодвижки, и каждая из них невольно вызывала хорошую улыбку. У каждой стены лежали кучи опилок. Там, где были злые чудища, маленькая горка. Там, где бабуля, побольше. И под детскими игрушками совсем большая. «Что же вы не уберете мусор этот?» — спросил я, наверное, не совсем тактично. Но дед Николай не обиделся, даже немного удивился, как это я не понял, почему. «В том-то и дело, — сказал он неспешно, — так и положено тому быть. Большая куча от детских игрушек, средняя от добрых, а малая от злых. Потому как на добро больше сил уходит, больше старания надо. А на детское, на чистое труда надо еще больше приложить. Гору дерева переведешь, покуда получится что-то стоящее. Вот я и оставляю эти горки, чтобы видно было, сколько труда затратил на добро. Когда добрые веселые игрушки потом даришь, знаешь, надолго они, а может и на всю жизнь. Он о чем-то задумался и подарил мне веселого медведя, который улыбается до сих пор. На землю белую идущий, почти недвижную стеной, струится снег все гуще, гуще, и заслоняет свет дневной. Совсем не чувствую движения, так он медлительно течет, как видно, сила притяжения его к земле едва влечет. За этой белой пеленою поселки, скрытые леса, за этой белой тишиною гудки, звонки и голоса, за этим занавесом белым вся в блеске солнечном зима, за этим мысленным пределом лежит вселенная сама.
1: Друг, поскорей запрягай тройку, услыхать я хочу стук копыт вновь. Белый путь, белый день, мороз, звон.

хочу, догоню, догоню звезды. Космос я обойду, звезды нас ждут. Тройку я запрягу у берез тонких, запрягу, полечу.

ты лети, тройка, все быстрее, быстрей, мимо гор, рек, по морям, по ветрам, по снегам звонким, птица тройка лети, обгоняй все.

На этой неделе в Академическом Большом Драматическом Театре имени Толстоногова не было своих спектаклей. Здесь выступали и продолжают выступать гости из столицы, театр имени Моссовета. Непривычные афиши в стеклянных витринах у входа, другие актерские лица на сцене. Эти несколько ноябрьских дней судьба как будто специально дала коллективу Большого Драматического, чтобы собраться, пережить потери. В субботу на прошлой неделе, едва вернувшись с похорон музыкального руководителя театра и главного дирижера Семена Ефимовича Розенцвейга, здесь узнали еще одну трагическую новость. Ушла из жизни одна из лучших актрис не только этой сцены, не только Петербурга, всей России, Валентина Павловна Ковель.

0: Валентина Павловна Ковель. Это имя многое говорит любому театралу. Более полувека отдала актриса своему любимому искусству. В прошлом году как раз отметила 50-летие творческой деятельности. 20 лет в театре имени Пушкина и 31 с 1966 года в Большом драматическом. Еще недавно она выступала на гастролях в Израиле, по возвращении домой репетировала в новом спектакле, но осложнилось тяжелое заболевание, операции не помогли, и как нетрудно соединить в сознании имя Валентина Ковель и слово «смерть», увы, в жизни они встали рядом. Я вспоминала в эти дни свои первые театральные впечатления, связанные с этой актрисой. Студенческие времена, мы тогда очень любили Пушкинский театр, и вот знаменитый его спектакль «Годы странствий». Вереницы жаждущих лишнего билетика на дорожках Екатерининского сквера, атмосфера ожидания в фойе в зале, оживленная молодежная галерка, сам спектакль и одна из жемчужин в его актерском ансамбле Зойка Колокольцева, преданный ординарец военврача Ведерникова, молодая актриса Валентина Ковель.
1: Был вокзал, нет вокзала.
2: Где переправа через Одер, сержант?
3: Так что переправу только наводит, товарищ майор. К утру будет.
1: Но, ты нам сказки не рассказывай. Пехота, тут переправа еще вчера работала.
3: Верно, умница. Только беспокоит нас сильно. Вчера, к примеру, и вокзальчик этот был вполне целый, а фрицы, видите, какое безобразие сделали.
2: Вот что, Зойка, я вниз к реке схожу, а ты меня здесь подожди.
1: Ясно.
3: Ты что же это, ранена?
1: Еще чего выдумал? Это не повар, половником зашиб. Вот так, старший сержант.
3: А ты серьезная?
1: А будь уверен.
3: Да. Автомат-то к чему?
1: Не на печке сидим.
3: Верно. Ну уж больно много медалей на тебя понавесили.
1: Медалей много. Звездочки не достает.
3: Ой, золотой.
1: Она меньше не согласна.
4: Ну, девка.
1: Была девка, теперь нет.
3: А вот у начальника твоего что-то не видать медалей-то.
1: Да у него больше моего в два раза. Он только их носить воздерживается.
3: А это почему же?
1: При операции брякает очень.
4: Ты скажешь.
1: А ты знаешь, что он за личность? Александр Николаевич. Ну, он много тысяч бойцов своей рукой спас. Вот, скажем, оторвет тебе голову, он новую приставит. И шагай пехот своей дорогой. Да его маршал Конев лично в губы целовал. Понял.
3: Уж больно ты горячо рассуждаешь. Видать, интерес у тебя есть.
1: Был интерес. Нет интереса. А я ему пара. Он для меня не более чем дальняя звезда.
0: Да, как давно это было. И как недавно. Годы ведь пролетают незаметно. На той же сцене мы видели Валентину Ковель в таких памятных нам всем спектаклях, как «Сонет Петрарки», «Смерть коммивояжера», «Ревизор», «На дне», «Дальняя дорога», «Правда хорошо, а счастье лучше». Она играла рядом с корифеями Пушкинского театра, а это были Симонов, Толубеев, Скоробогатов, Меркурьев. Она легко и радостно осваивала их уроки сценического мастерства. Готовясь к этой передаче, мы постарались собрать документальные звуковые записи Валентины Павловны, то, что писали о ней наши периодические издания. С первыми было проще. Сцены из спектаклей, сохранившиеся интервью, все это достояние Золотого фонда радио, все это систематизировано, легко находится в каталоге, хотя записи этих меньше, чем бы хотелось. А вот публикации... Вы знаете, удивительная вещь. В последние годы мы привыкли. Полосы газет, страницы журналов пестрят именами эстрадных звезд, известных и неизвестных, а иногда и откровенно недостойных общественного внимания. И в то же время так мало публикаций о серьезном театре, о его заслуженных мастерах. Конечно, когда-нибудь изменится наша жизнь, искусство займет в ней подобающее место, но я, честно говоря, не завидую будущему театроведу, историку театра, который задумает тогда написать книгу о знаменитых актерах Большого драматического или персонально о Валентине Павловне Ковель. Как трудно будет ему собирать для этого материал, уточнять факты, даты, имена. Меня выручил родной театр Валентины Павловны. В тоненькой папке бережно собраны немногочисленные рецензии на спектакли с ее участием, газетная информация о премьерах, несколько интервью. И еще спасибо художественному руководителю театра, коллеге актрисы, народному артисту Советского Союза Кириллу Юрьевичу Лаврову. Вы сейчас услышите его в этой передаче. Мы беседовали с ним в его кабинете. И было бесконечно грустно говорить о человеке, который еще недавно жил, работал рядом. Говорить «он был», «она была».
5: Да, трудно себе даже представить, что Валентины Павловны нет на свете. Это была, замечательная актриса, блистательный профессионал. Но даже не это самое главное, понимаете? Она в театр вносила такую определенную ноту, такую тональность, которую заменить уже невозможно. Те, кто знал ее, понимают, о чем я говорю. Она была удивительной совершенно энергии, жизнелюбия, огромного юмора. Поэтому, когда она существовала в театре, это была такая неповторимая совершенно вот эта нота, о которой я говорю. Потому что где присутствовала Валя, вокруг нее всегда кружок. Вокруг нее всегда люди, вокруг нее всегда подружки, друзья, которым она рассказывает какие-то анекдоты, которых она знала бесчисленное количество. Она была очень остра на язык, она часто выпускала такое острые словца, которые... Причем это всегда было не грубо, не пошло, понимаете, а... Всегда очень вовремя, всегда очень в меру и всегда очень смешно. Но, конечно, все-таки самое главное, что она была блистательной актрисой. Актрисой, которая так хотела работать. Вообще, актеры, надо сказать, это такое племя, которые, чем больше они работают, тем они счастливее. Они готовы работать 24 часа в сутки, каждый день, без выходных. Лишь бы были роли, лишь бы играть, лишь бы быть на сцене. Валя в этом смысле не была исключением. Даже, я бы сказал, она какой-то обладала такой гиперболизированной страстью работе. Причем она не гнушалась ничем. Ей можно было поручить наравне с какой-то главной ролью, можно было дать ей эпизод, и она в этом эпизоде великолепно себя проявляла и была счастлива, что играет. Она очень любила актеров, своих коллег, своих друзей, очень заботилась о них. Она очень любила молодых актеров, актрис, очень помогала им. То есть она была удивительно уникальный и театральный человек в самом широком смысле этого слова. У нее были блистательные партнеры. Конечно, у нее жизнь, как у всех у нас, работавших с Георгием Александровичем Товстоноговым, у нее жизнь сложилась счастливо, потому что мы прикоснулись к такому удивительному театру, который создал Георгий Александрович, что это был предмет зависти всех актеров Советского Союза, к нам, работавших в Большом драматическом театре. И Ковель была в той вот золотой товстоноговской команде, которая очень много играла и которая, по сути дела, создала вместе со своим руководителем славу нашего театра.

0: Первый спектакль, в котором Валентина Ковель вышла на сцену Большого драматического театра, пьеса «Традиционный сбор». Роль Лидии Степановны Беловой.
1: Привет, девочки.
2: Здравствуйте, Алексей Васильевич.
3: Привет, Копылов.
1: Ну, сколько там у меня на ваших счетах настукалось?
2: 8372 рубля. 52 копейки.
1: Ну, 52 копейки на разживу оставлю, а остальные, извините, прошу отслюнявить.
2: Пересчитайте, пожалуйста.
1: Лидия Степановна, не потому, что я вас 15 лет знаю, а потому что презираю недоверие к людям.
2: В Москву летите?
1: А, сначала именно туда. Хочу посмотреть, как ее матушку за эти 2 года еще припомадили. Вы сами когда бывали в Москве?
2: Я москвичка.
1: Ой, что вы. А я-то темнота. Хвастаюсь, хвастаюсь. Может, кому из родных привет передать?
2: Нет у меня теперь там никого.
1: А
3: вот взял бы ты Лидию Степановну с собой.
1: А что, Лидия Степановна, с удовольствием.
2: Полно тебе, Лиза.
3: У нее там школа, которую Лидия Степановна кончала, юбилей празднуют. Вон по радио объявляли. Ну, всех, кто ее закончил, приглашают. Так сказать, бал-юбилей.
1: А, Лидия Степановна, бал-юбилей, а?
2: Нет, нет, не могу, Алексей Васильевич. Дела у меня дома, на работе.
3: Врет, она все наврет. Вчера как стала мне про школу рассказывать, прям загорелась вся. И парень там был у нее, Максимом звали, повидать всех так хочется.
2: Перестань-ка, Лиза.
1: А что, катанем вместе, Лидия
3: катанем?
1: Степановна?
3: Да на что катанем-то? Считали, 250 рублей надо, 1,5 месяца зарплаты, ни пить, ни есть.
1: Лидия Степановна, так я могу, а?
2: И не думайте, Алексей Васильевич, как тебе не стыдно, Лиза?
3: Берите, берите, берите. Он же все равно эти деньги на баб на поганых пустит, на винище.
2: Лиза, как тебе не стыдно?
1: А что стыдно, это точно. Это точно, Лидия Степановна. Не, я с превеликим, честное слово.
2: Алексей Васильевич, я ваших денег взять не могу.
3: Я говорю, берите, берите. Может, его за эти 250 рублей, как за ту луковку, в рай вытянут.
1: Лидия Степановна, от чистого сердца и с превеликим удовольствием прошу. Гульните. Может, ваши-то васильки цветут еще там? Ну, их к лешему деньги-то. Подумаешь, дерьма пирога. Счастливенько, Лидия Степановна. До свидания, Лизочка. До свидания.
2: В какое ты меня положение поставила, Лиза? Это просто отвратительно, как нищая какая-то. Алексей Васильевич!

0: Профессиональный выбор будущей актрисы определился перед самой войной. В 45-м году вчерашняя школьница читала на приемном экзамене в театральном институте стихотворение Пушкина и удостоилась первых в своей жизни аплодисментов. Неожиданных. Такая форма одобрения не была принята в подобных ситуациях. Но уж очень понравилась другим абитуриентам длинноногая, энергичная, отчаянная девчонка. И не сдержалась аудитория. За несколько лет до этого семья Валентины пережила трагедию. В 37-м году арестовали отца. Член партии с 18-го года, он был награжден одним из первых орденов Ленина. Многие годы руководил сначала Черноморским торговым флотом, потом Тихоокеанским. В момент ареста возглавлял управление Северного морского пути. Отец из тюрьмы не вернулся. Много лет спустя стало известно, что его расстреляли по приговору тройки в 1938 году. Годы учебы Ковель в театральном совпали с войной. В начале 1942-го институт эвакуировался из Ленинграда. Скитания по фронтовым дорогам, Новосибирск, Томск. В Новосибирске курсом, на котором училась Валентина, руководил Леонид Сергеевич Вивьен. Он и пригласил свою талантливую ученицу по окончании учебы и по возвращении в Ленинград в труппу своего театра. А ее переход в БДТ – это, как я уже сказала, 66-й год. И это был серьезнейший шаг в актерской жизни. Все иное – театр, традиции, школа, коллектив.
1: Знаете, переход актера из театра в театр – это всегда очень рискованное дело.
0: Это все равно, что сменить семью.
1: Да, конечно, потому что в каждом театре существует свой климат, существует свой лидер, партнеры, метод работы.
0: Законы товарищества,
1: законы,
0: да?
1: Законы товарищества. Ну, это когда? Как в каждой, так сказать, коллективе. Но тут еще очень большая, помимо общих каких-то проблем, всегда проблема творческая существует. Актер, который работает в одном театре, даже, может быть, много лет, и очень успешно работает, придя в другой театр, часто не может найти свое место и притереться к коллективу новому, в который он пришел. Пушкинский театр с своей стилистикой, своей эстетикой, да и этикой тоже, в значительной мере отличался от того театра БДТ Товстоногова, в который она пришла. Уже, в общем, зрелая актриса, и проработав почти, там, по-моему, 20 лет в том театре она проработала. И играла там много. Но вот она поверила в Георгия Александровича. Они пришли вместе с Вадимом Медведевым, с ее мужем. Они поверили в Товстоноговский театр. Они поклонялись ему. И, по-моему, на протяжении, ну, из этих 20 лет, лет 10-15, наверняка, они готовились к этому переходу. И надо сказать, что вот этот переход сложился для них очень органично, вероятно, потому что ее какие-то творческие принципы в значительной мере отвечали тому, о чем мечтал Товстоногов, и что хотел, и что он делал в нашем театре. Поэтому они очень легко влились в наш коллектив, быстро, без каких бы то ни было серьезных проблем, и начали играть сразу, стали получать роли, и Валя, и Вадим, они сразу стали, так сказать, в ряд ведущих актеров нашего театра.
0: Еще одна прекрасная роль, еще одна документальная запись. В пьесе «Валентин и Валентина» Валентина настоящая сыграла проводницу Лизу, женщину большой доброты и благородного сердца, мать главного героя.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Проходите, пожалуйста.
4: Речка, да? Да,
2: проходите. Извиняюсь. Тихо ты, ну тихо! В комнату это мне вас неудобно.
3: Нет, спасибо, мы на минуту. Дело в том, что Валя...
5: Она ведь у вас бывает?
2: Валя?
5: Да.
4: Она моя дочь, вы понимаете?
2: Да. У него вообще-то много друзей приходят.
4: И она сегодня не ночевала дома. И в последнее время...
3: Мама, спокойнее.
4: В последнее время их увлечение, вашего сына и моей дочери. Вам известно, что у них увлечение? Или ваш мальчик скрывает от вас это?
2: Нет, я слышала вообще-то.
4: А он дома?
2: Он?
4: Да.
2: Он вообще-то грузит по субботам на станции.
4: Ой, грузит? А что, разве он не студент?
2: Нет, студент, как же студент, подрабатывает. У меня этих трое, две девочки еще.
3: Мама, она может быть действительно у Сони, и мы зря вот это...
4: Оставьте свою Соню, вы еще думаете что-нибудь сделать. Мать уже все знает, что и как. Да я слышала, что у вас трое детей. Угу. А вам известно, что наши дети, ваш сын и моя дочь, чуть ли не жениться уже собираются?
3: Ну, мама, ну зачем?
4: Вам это известно? Ах так? Что же, вы считаете это возможным? Вы считаете это возможным, если они в этом возрасте покалечат друг другу жизнь, бросят учебу, ну и все прочее?
2: Так вот и я говорю, ни кола, ни двора, и помощи ждать не приходится.
4: Не наша ли с вами обязанность оградить их от ошибки, уберечь, предупредить?
2: Ну, погуляли бы, коли так. А жениться-то зачем?
4: Ну, я говорю, ну, женятся они, ведь ребенок появится. Ну, как они будут жить? Где? На что?
2: Ну, вот они какие. Все сами да сами, ничего слушать не хотят.
4: Ну, мы же с вами не можем сидеть, сложа руки и смотреть, как они. Ну, ведь они же гибнут.
2: Да. Жалко их все-таки. В клетку-то их тоже не посадишь все равно. Любовь ведь у них.
4: Любовь. Ну что вы, ей-богу, прав. Любовь. Откуда любовь? Какая любовь? Вы понимаете, если было
5: Лизочка,
4: что-нибудь серьезное.
2: Погоди, Володя, ну куда ты? Ну иди, пожалуйста, да. Иди. Ой, Господи.
5: О, какие люди? Мадамы?
2: Володя, ну Володя же, Рит, возьми ты его.
5: Прошу к нашему шалашу.
2: Ой, Господи.
6: Володя, ну куда ты?
7: Да ну тебя, иди ты, уже серый, уходи ты отсюда. Иди ты.
2: Разгулялся. Теперь не остановишь.
4: И в этот вертеп она ходит.
3: Ну, мама...
2: Это не я, это подруга привела. И в комнату, поэтому мне вас неудобно.
3: Это вы нас... Извините. Мы не вовремя. Мама, идем.
4: Да. Да. Мы уходим. Я хочу... Понимаете, я... Чтобы мы, понимаете, если у них не будет никакой поддержки, если мы с вами будем действовать, так сказать, единым фронтом, ну, ведь вас же совсем мальчик, ребенок, ну, зачем ему это надо? Ну, покалечить себе жизни больше ничего. Любовь, ну, какая любовь? Туман, ведь и больше ничего.
2: Ой, Господи.
3: Это действительно все пройдет.
2: Конечно,
3: не расстраивайтесь.
2: Да жалко мне их. Поглядите, чего с ними делается. Какая мать зла своему ребенку пожелает? Он ведь у меня неплохой, Валя-то.
4: Да, да.
2: Я сама его слушать привыкла. Вот вам он, может, и не нравится. Конечно, какой из него жених? Мальчик?
4: Ну что вы, ну разве в этом дело? Он очень хороший мальчик. Очень. И он бывал нас, знаете, и мы... Ну,
3: да.
4: Ну, сами посудите, ну, жених.
2: Он честный?
4: Да.
2: Он плохого не сделает. Ой, вот если бы я могла, я бы вот все отдала. Поживут.
0: Тема человечности, душевной щедрости, благородства всегда была особенно близка Валентине Павловне Ковель. Наверное, потому что высокие принципы человеческого бытия были так созвучны ее собственному мировоззрению, ее характеру. Но как же трудно определить многоцветие ее актерской палитры, талант актрисы драматической и блистательные роли в озорных комедиях, даже в водевилях. И каждый персонаж поражает своей жизненностью, естественностью, неожиданными актерскими находками. Будь то забитая жизнью буфетчица Анна Васильевна в спектакле прошлым летом в Чулимске, или престарелая дама, приезжающая в город своей юности, Дюренмат, визит старой дамы, или хозяйка увеселительного притона Брандахлыстова из мюзикла «Смерть Тарелкина».

0: цену?
1: Мне же хоть волчицей вой.
2: Мама, правду говорят.
3: Из записанного на Петербургском радио в 1994 году интервью Валентины Павловны Ковель.
4: Когда я поступала в театральный институт, я поступала к Леониду Федоровичу Макарьеву. И он сказал, когда мы пришли на консультацию к нему, еще не будучи принятыми, он сказал: «Я прошу вас, если вы можете идти в какой-нибудь другой институт, то идите туда, а сюда не ходите. Потому что, наверное, многие из вас не смогут выдержать этой трудной профессии до конца. Но если те, кто останутся и закончат, и выйдут актерами, то, наверное, уже это будут актеры на всю жизнь. Во всяком случае, большая часть их. Все равно это уже из себя не выжить, не вытравить, не забыть, не поставить на себе крест. Все равно, понимаете, вот сейчас трудная жизнь. Приходишь домой усталый, денег мало, где-то платят, где-то не платят. И, несмотря на это, спасает именно актерство. Именно то, когда ты на сцене играешь, когда ты репетируешь, это спасает. Это спасает во всех случаях жизни. Лучше этого для меня, например, для меня, я про себя говорю, может, у других по-другому, но для меня ничего лучшего в жизни нет.

0: Я многое не понимал в людских речах. Во-первых, слово «любовь».
1: Я тоже была тогда всего лишь годовалым стригунчиком. И я тоже... Ох, да что я тогда понимала, дура! Ничего я тогда не понимала.
0: Ты помнишь? Визапуриха! Ты помнишь, как мы учились вместе есть траву?
1: Ржать, как большие!
0: И подняв хвосты... Ну-ка, покажи, как...
1: Вот так.
0: Да не так, не так. Забыла ты, что ли?
1: Матками.
0: Вот так! Вот так!
1: Вот так!
0: И подняв хвосты, мы могли скакать кругами вокруг своих матерей. Ты помнишь, Визапуриха?
1: Я все помню. Я помню, что мы с тобой сначала были особенно дружны.
0: Что?
1: Особенно,
0: это
1: говорю,
0: не кричи,
1: дружны.
0: Я слышу.
1: Но под конец осени...
0: Но под конец осени я заметил, что ты стала дичиться меня.
1: Нет, это ты стал дичиться
0: нет,
1: меня.
0: Ты...
1: Ходить стороной, да ты не помнишь.
0: Помню.
1: Я помню.
0: Я помню. Я все помню. Да, я не стану вам рассказывать подробно все этой несчастной истории моей первой любви, окончившейся для меня такой важной переменой в жизни. Я увлекся. Вот тут-то и случилось со мной самое ужасное.

0: пригрело солнышко горячо.
1: Положи мне голову на плечо.
0: Ночи недолгие, сыты все волки, что же так робко глядишь из-под челки?
1: Как

0: ель, одна помеха. Иди ко мне, пока весна, иди ко мне. Что есть любовь? Любовь есть конская потеха. Ведь скажут люди, конь не только конь. А может, так православно. Кого тебе создать? А ну-ка, ну-ка, маслаки разомнем. Любовь, наука, не буду я конем. Хотя ты конь, пора хитри, подчеловек. Свой пыл умерь, хотя весна, свой пыл умерь. Ты тих и мил, но только конюх хитолечие. Я и докажи, что ты есть конь, что ты есть. Любовь, наука, не буду я конем.
1: Впоследствии на нем ездил сам император, и его изображали на картинках и в статуях, а тогда...
2: А тогда, тогда это был простой сосунок с глянцевитой нежной шерстью, лебединой шейкой и как струнки тонкими ногами.
1: Запомнила!
2: Запомнила! Он был весел и прекрасен!
1: Он был легкомыслен!
2: Нет!
1: Легкомыслен!
2: Нет! Он всегда был готов играть и лизаться и подшутить! Над лошадью и человеком.
0: Мы животные. Мы должны уметь любить. Любовь — это пуха.
1: И мы с ним подружились.

0: Мы с ним невольно подружились, живя вместе, стоя в одном деннике, и дружба эта продолжалась бы во все дни нашей молодости, если бы...
1: Нет, не рассказывай! А,
0: тебе стыдно?
1: Да!
0: Стыдно! Однажды...
2: Различки, ребят, я иду искать вас в отличие.
3: Холстомер, Безопуриха и Милый играют в прятки.
2: Ах, сейчас

0: Холстомер видит их вместе.
1: Милый! Милый! Милый! Милый, ну уйди! Уйди, ты не должен, милый! Я прошу тебя, уйди!

0: Поздно.
1: Поздно.
2: Элас.
1: Чего?

0: Он врет! Нет!
1: Нет!
0: Нет!
1: Нет!
0: Нет! Значит,
1: нет!
0: Ты! Почему же не я?
1: Бегай!
0: Бегай! Бегай!
2: Ты урод! А я? Без оборика скажи, как?

поистине вершина режиссерского актерского искусства. «История лошади» – один из лучших спектаклей в театральной истории 20-го столетия.

0: Кто-то из друзей однажды сказал Валентине Павловне: «Валя, ты счастливый человек. У тебя есть такой театр, как Большой драматический. У тебя есть такой режиссер, как Георгий Александрович Товстоногов. У тебя есть такие партнеры, как, например, Евгений Лебедев. И у тебя такой муж, как Вадим Медведев». Да, действительно, каким же должно было быть человеческое женское обаяние Валентины Павловны, если отдал ей свое сердце и руку самый красивый актер Ленинграда?
1: Да, ну, Вадик Медведев – это был Аполлон, сохли девицы, по нем разбивались сердца. Действительно, он был очень красивый, интересный мужчина. А Валентина, она, ведь она никогда не отличалась особой красотой внешне. Но она была удивительно всегда экстравагантна и внешне, и внутренне. У нее был такой характер, что вот я уже говорил, что она была всегда заводилой всюду. Ее участие вот не случайное во всех капустниках в доме актера. Она была очень эпатирующей женщиной, понимаете? И у нее всегда была хорошая очень фигура, что немаловажно тоже для женщины. Поэтому я думаю, что Вадим и обратил на нее свое благосклонное внимание именно поэтому. Кроме того, она была очень обаятельна, весела, жизнерадостна. А мужчины любят это. И надо сказать, что Валентина очень гордилась Вадькиной красотой. Она рассказывала всегда очень смешно, как какая-то очередная поклонница какой-то выкидывает фортель или что-то такое. Так что она очень любила его, и вообще это была очень интересная пара. И у них способ их, так сказать, общения друг с другом тоже был очень смешной. Она на него как будто кричала часто что-то: «Ну, идиот, дурак, ну, пойди, пойдем там что-то». Но все это было так мило, и они понимали, что это не всерьез, а это все шутка. И на самом деле за этим скрывалась огромная любовь и преданность друг к другу. Так что это была очень интересная, очень милая, очень славная пара.
0: В одном из своих газетных интервью Валентина Павловна рассказывала, что она очень тяжело пережила потерю Вадима Александровича. В церкви, когда его отпевали, она все время плакала. Какая-то незнакомая женщина подошла к ней. «Что ты так убиваешься, милая? Кого хоронишь-то?» «Мужа. Вы долго прожили с ним? 4/века. И были счастливыми? Да, очень. И дружными. Если это было счастье, зачем же ты плачешь?» Пусть в память об этой прекрасной семейной паре прозвучит сейчас в нашей передаче мелодия, которую очень любили и Валентина Павловна, и Вадим Александрович, и которую слушали часто. Это тема Лары из фильма «Доктор Живаго». Поет Пласида Доминго.

0: Говорят, что под несчастливым знаком приходят на землю високосные годы. Для коллектива Большого драматического театра годом потерь стал 1997. Евгений Алексеевич Лебедев, Семен Ефимович Розенцвейг, Валентина Павловна Ковель. Как непросто закрывать такие жизненные человеческие бреши. Мы говорили и об этом с Кириллом Юрьевичем Лавровым.
1: Да, конечно.
2: Ваш театр это ощутил с особой силой, да, мы, последние месяцы.
1: Да, мы потеряли, даже трудно как-то это сказать, что мы потеряли. Иной мир, уходит целый театр, целое направление, целая страница театральной истории России. Конечно, с именами, прежде всего, Георгия Александровича Товстоногова, Стрижельчика, Лебедева, и вот теперь Ковель. А буквально 3 дня тому назад мы похоронили, может быть, не так заметно его была жизнь в нашем театре. Это был заведующий музыкальной частью нашего театра еще со времен Товстоногова. Тоже он работал там 30 с лишним лет с ним вместе. Семен Ефимович Розенцвейг. Удивительный человек, очень способный, очень талантливый. Он уже был тоже, понимаете, вот из этой команды Товстоноговской. Так что после таких вот потерь, конечно, очень просто трудно. Эти пробоины от этих ударов судьбы не зарастают и очень болезненны для театра. Но, с другой стороны, надо смотреть здраво на вещи. Ну что же, уходит поколение. Я помню в свое время, когда мы только начинали, когда пришел Георгий Александрович, возникал вот этот БДТ, так называемый новый БДТ. Я помню, как-то уже один за другим уходило поколение предыдущих, замечательных, блестящих актеров.
2: Да, Лариков, Казик.
1: Лариков, Казик, Сафронов, Полицеймака, Грановская. Все, имена-то какие. И тогда казалось, что тоже все, как же вот без них может... Ну, жизнь такая, может. Я уверен, что в новом тысячелетии возникнут новые... имена, которые через каких-то там 50-60 лет будут составлять тоже гордость Большого драматического театра. Я очень в это верю.
2: Молодежь это обещает?
1: Ну, трудно, ведь все были когда-то молодыми. И я не буду утверждать, что все вот эти великие, о которых мы сейчас говорим, что все они в молодости были такими же великими. Нет, многих из них просто даже никто и не помнил вначале. Многие начинали не очень ярко. У каждого ведь свой путь в театре, понимаете? Как он сложится, трудно себе представить. Но со временем, при благоприятных условиях, из этих молодых людей вырастают и становятся, воспитываются, учатся и становятся великие артисты.
2: Ну что же, может быть, где-то на сцену выходит сейчас вторая, хотя и другая, Валентина Ковель, молодая.
1: Да, наверное, я очень в это верю, очень.
0: Мы тоже, мы петербуржцы. В начале нынешнего года Валентина Павловна Ковель выступала по петербургскому радио в связи с 80-летием Евгения Алексеевича Лебедева. Свое поздравление юбиляру она закончила так: «Живи долго». Это была ее последняя запись и последняя фраза, произнесенная у нашего микрофона. «Живи долго». И кажется, что она адресовала ее тогда не одному человеку, а всем нам. «Живите долго». И пусть всегда будет наполненной, яркой, интересной ваша жизнь. Жизнь самой Вали Ковель была такой, поэтому и оставила она о себе на земле светлую и добрую память.
3: Тимотей, дорогой, здравствуй! Как что будешь иметь? Комиссионные!
4: Надежи! 10 абазов, 30 после свадьбы! Иди зови князя!
5: Опоздала! Самая лучшая сваха Ханума нашему князю уже невесту сосватала.
4: Ханума, Ханума, если я твоего князя на своей невесте женю, еще неизвестно, кто из нас Ханума будет. Слушай, что стоишь, зови князя. Ханума.
5: Князь, сваха пришла.
4: Сваха пришла.
6: Ханума! Кабато, ты зачем пришла?
7: Ханума уже нашла нам невесту. Угу. Гулихо Махнадзе. Уже список приданого прислали.
4: Угу. Постой, князь, погоди. Послушай, какую я тебе невесту нашла. Стройна, как тополь, нежна, как персик. Ни гроша с тебя не возьму.
6: Не можем мы.
7: У нас смотрины сегодня?
4: Да. Не могут они. Нет. Смотрины у смотрины. Них. Смотрины. Угу. Постой, князь, погоди. Смотрины. На что смотреть, госпожа, на что?
6: Как на что? Как на что? Сестра, прости ты на халки список приданого.
7: Бриллиантовых колец 5. Курдючных овец 25. Ковров тыкинских 12. Скакунов осетинских 15.
4: Вайме! Вайме, вайме. Поверили этой пройдохе Ханумме? Ковры молью проедены, овцы давно съедены, бриллианты фальшивые, скакуны паршивые.
6: Молчи.
4: А невеста, три жениха со смотрин сбежали, четвертый там остался, бежать не мог.
6: Почему?
4: Умер. Вот у меня невеста. Губки как кизил, кожа как персик, глазки как маслины.
6: Что ты мне про фрукты и овощи рассказываешь? Что за невесты твоей дают? Говори.
4: Список читать дня не хватит. Единственная дочь у отца ничего для нее не жалеет, еще бы такая красавица. Губки как кизил, кожа как персик, глазки
6: это
4: как...
6: Это я уже слышал. Кто отец у этого персика? Говори.
4: Авлабарский купец тебе честь оказал.
6: Велика честь. Какой-то купчишка, да еще с Авлабара.
4: Сам где живешь? Не в Авлабаре.
6: Временно.
4: Зачем так говоришь, князь? Зачем? Что Тифлис без Авлабара? Самые веселые кинто в Авлабаре. Самые умелые мастера в Авлабаре. Самые богатые невесты в Авлабаре. Над рекой стоит гора, под горой течет кура, за курой шумит базар, за базаром Авлабар. Бесконечный и беспечный, шумный вечно наш Авлабар. Бесконечный и беспечный, шумный вечно наш Авлабар. Всех мудрей там мудрецы, всех богаче там купцы, и у каждого купца дочь имельница. Все брюнетки, все кокетки, все конфетки, все для тебя. Все брюнетки, все кокетки, все конфетки, все для тебя.
1: Восьмой день шел дождь. Палатка у просеки стала похожа на подбитую камнем ворону, которая беспомощно топорщит перья на мокрой траве. Крыша палатки провисла, и по углам беспрерывно сочилась вода. Сапоги не просыхали, спальные мешки были насквозь сырыми, а плащи приходилось то и дело выжимать. Рабочие ушли на второй день. Евгений Тузов, старшой, высокий, узкоплечий мужик с большими красными, как у прачки, руками, сказал тогда Зубову, отводя взгляд своих маленьких глаз: «Геннадий Иванович, надо уходить. Надолго-то задождило. Когда так поднимут с болота, вовсе не выберешься». Зубов все смотрел и смотрел на Тузова, а тот, в свою очередь, снова и снова отводил взгляд и как-то полувиновато, но упорно моргал белесыми ресницами. Зубов был оставлен за начальника. Формально он мог бы потребовать, чтобы рабочие остались с ними, но работа была закончена, оставалось только вывести буровое оборудование, инструменты и палатки, а для этого нужны были скорее лошади, а не люди. Поэтому Зубов сказал: «Ладно, идите, только передайте начальнику, чтобы не забыл про нас». «Передам», — сказал Тузов. «А может, вы записку напишете?» «Чего писать?» — сказал Зубов.
8: Сам знает, как тут. И рабочие ушли. Узнав об этом, Юдин сказал: «Ладно, хлеба и так мало». В ответ на это Федя пробурчал: «Его совсем уже нет, хлеб-то». И тогда, не выдержав, вмешалась Зина: «Хватит вам хлеба, еще две буханки есть, и пшена с килограмм, и мясо». «А сахар, а чай?» – возразил Федя, и его пугачевская бородка сердито дернулась. Зубов не выдержал и хмыкнул. Тогда Федя взглянул на всех злыми глазами, плюнул и ушел к себе. Зубов присел на нары и сказал в раздумье: «Может, и нам стоило бы отсюда, а?» «Чего?» – не понял Юдин. Зубов пояснил: «Ну, тоже. Уйти, допустим. Все сложить, прикрыть палаткой. Людей здесь нет, кто возьмет. Конечно, что сможем с собой унесем, а остальное...» Юдин внимательно рассматривал его. «А ты, похоже, не из самых храбрых», — сказал он с улыбкой. Зубов осекся, потом быстро поднял глаза и сказал: «Ну ладно, герой. Зина здесь». «Я могу выйти», — сказала Зина и как-то странно посмотрела на Зубова. Но тот не произнес больше ни слова, хотя на лице Юдина была все та же улыбка. С тех пор Зубов больше молчал. Все последнее время ему не везло. Во-первых, у него зверски текли сапоги. Во-вторых, он понял, что Юдин нравится Зине. Поэтому ему все страшно осточертело, и он не мог уже дождаться, когда они смотаются отсюда. Он считал, что 4 месяцев, проведенных здесь, больше, чем достаточно, чтобы узнать все о романтике. Он узнал все, и теперь он хотел помыться в бане. Самым утомительным было то, что вся работа закончилась. В первый день дождя они наслаждались бездельем, то и дело засыпая под монотонный шум воды. Весь следующий день они играли в проферанс, и Зубов проиграл 25 рублей, а выиграл, конечно, Юдин. И ушли рабочие. На другой день Юдин, заготавливая дрова, прорубил ногу до кости. Зубов чуть не упал в обморок, увидев лужу крови, и не входил в палатку до тех пор, пока Федя и Зина, движимые любовью, не промыли страшную рану йодом и не обмотали юдинскую ногу всеми имевшимися бинтами. Дальше события развивались, как в плохом кинофильме. На 4-й день медведь уволок мясо. Они держали это мясо в ведре, а ведро поставили в ручей. Ручей называли как-то странно «Чарус». Вода в нем ледяная, из родника, и мясо в ведре, приваленном сверху камнями, могло пролежать очень долго. Так вот, на 4-й день медведь сожрал все мясо. Зубов сам видел сплющенное ведро, которое Федя нашел в 50 метрах от ручья, а на ведре следы когтей. Ведро было инвентарным имуществом, поэтому они принесли его обратно и бросили у палатки. От начальника не было ни слуху, ни духу, а дождь все шел. Температура у Юдина была очень высокая, но он не жаловался, и когда был в сознании, читал Зине стихи. На 5-й день Федя не выдержал и поплелся на Черное озеро ловить рыбу. Как он потом рассказывал, он разыскал там какой-то плотик и на нем поплыл вдоль берега, отталкиваясь шестом. Но плотик был мокрый, и Федя, поскользнувшись, рухнул в воду, как был, в плаще, сапогах, ватнике. Он, конечно, тут же вылез, потрусил домой, но добрался до палаток только через 2 часа, и с тех пор только охал, ахал, чихал, сморкался, растирал поясницу и, ссылаясь на свои 54 года, отказывался что-либо делать. Единственное, на что он еще согласился, это растапливать печку, что стояла у них в палатке. Это была старая бочка из-под бензина, к которой Тузов приладил самоварную трубу, специально принесенную для этой цели из деревни. Когда печка раскалялась, в палатке становилось парно, как в бане. Но зато можно было просушить носки и портянки. Но по-настоящему плохо стало только на 6-й день. Толя Юдин все время лежал в своем спальном мешке, накрытом двумя его и Зубова одеялами, и просил пить. И Федя поил его кипятком, настоянным на каких-то травах. Хуже всего было, пожалуй, Зине. Но последние дни она говорила еще меньше Зубова и только меняла Юдину компрессы. Щеки у него ввалились, глаза стали еще больше, даже глядеть на нее было больно. А Зубов что хочешь сделал бы для нее, да ведь что он мог сделать? На восьмой день доели пшено. В этот день Федя не вылез, как обычно, из палатки. Зубов заглянул к нему и испугался. В полумраке он увидел одиноко торчащую Федину бородку. «Федя!» — затормошил его Зубов. «Федя! Ну что же это ты, ну?» «Плохо мне», — сказал Федя. Зубов в отчаянии поглядел на него. «Что же делать?» И Федя тут же забормотал. «В деревню идти. В Койдакурье. Ты знаешь, как идти». Зубов закивал головой. «Знаю». В том-то и дело, что он знал. «Там болото теперь, как море», — сказал он. «Представляешь?» Федя молчал. «Что делать? Что делать?» Зуба был в смятении. Больше всего смущало его то, что сам он чувствовал себя хорошо. Чуть-чуть, может, хуже обычного. Тощий, жилистый он и прежде, бывало, мог почти не есть по 2-3 дня. Сейчас, конечно, ему тоже хотелось есть, но это было вполне терпимо, и он чувствовал себя виноватым, что у него все в порядке. Ему хотелось бы, чтобы и у него что-нибудь заболело или что-нибудь с ним случилось. Но у него ничего не болело и ничего не случилось, и даже внешне он не очень изменился. И ему надо было отвечать и решать за всех. Отвечать. Больше всего в жизни Зубов не любил командовать и принимать решения. Но еще куда ни шло, если бы дело касалось его одного, а тут... И почему это начальник оставил заместителем именно его? И вот надо что-то делать. Одно что? У них была лошадь, старая кляча, которая называлась Орлицей. Она стояла под навесом, и когда... Зубов подошел к ней и посмотрела на него грустными черными глазами. Зубов не раз читал, как люди пристреливали своих лошадей и съедали их. Но сейчас, стоя возле, он понял, что он не принадлежит к числу этих людей. Да к тому же лошадь была колхозная. Да, тут было над чем задуматься. Он сидел на ящике возле кобылы. Ему надо было сосредоточиться и придумать какой-то выход. Но вместо этого в голову лезла всякая чушь. Например, то, что у лошади очень длинные ресницы. С трудом ему удалось избавиться от лошадиных ресниц, и он стал думать. Вот, думал он, какая ситуация. Героя бы какого-нибудь на мое место. Этот бы сразу нашел выход. Он, наверное, не колеблясь, убил бы орлицу и накормил всех. Или застрелил бы лося. У героя всегда под рукой тьма тьмущая лосей. А если не лось, то медведя. Или тетерева. Или кого-нибудь еще. А все вернее, он, не раздумывая ни минуту, сходил бы в Койдакурье. Потом он подумал, стрелять мне не из чего. Потом он подумал, а может сходить? Но едва он представил себе весь путь по лесным тропинкам, через завалы и болота, под проливным дождем, как почувствовал, что идти он не решится. И хотя он понимал, что иного выхода нет, и что хочет он этого или нет, ему придется идти, но это свое понимание он старался не замечать. Он засунул его поглубже, а сверху набросал всякой дряни. И после этого поплелся в палатку. Лошадь смотрела ему вслед, моргая. А Зина даже не взглянула на него. Она поправила полотенце на голове у Юдины и осталась сидеть, как сидела. Маленькая, похожая в своем ватнике на беззащитного воробья. Скулы у нее были обтянуты, а глаза стали совсем как две плошки. Возле нее лежала книга А.С. Пушкин «Сказки». «У лукоморья дуб зеленый», — прочитал Зубов. Слова медленно повисли в воздухе и остались там. Тогда он положил книжку и вышел, нарубил дров, разжег огонь в бочке, сидел, подбрасывая щепки, вскипятил чай, отнес Феде. Потом хотел напоить Юдина, но Зина сказала: «Я сама». Дождь все шел. В эту ночь он не спал. Иногда забывался на час, но потом снова лежал с открытыми глазами и думал. Зина лежала справа от него, посередине между ним и Юдиным. Под утро ее дыхание стало таким слабым, что Зубов моментально вспотел от страха. Что с ней? Он с трудом сел в мешке, зашарил руками, нашел Зинину голову, пригнулся, напрягая слух. «Ты... что тебе надо?» — крикнула Зина, проснувшись. У Зубова отлегло от сердца. Я начал путанно объяснять. Он, понимаешь, Зина молчала. Она часто дышала. «Зина», — сказал он, и вдруг услышал, что она плачет. «Зина, что с тобой, Зина?» В эту же минуту Юдин сказал за его спиной: «Зубов, ты сволочь! И знай, что тебе это так не пройдет, трус поганый!» У Зубова что-то оборвалось внутри. И голова стала пустой, легкой. И все стало безразлично. Он вылез из мешка и стал одеваться. Он долго не мог попасть ногой в сапог, но в конце концов справился и с этим. Зина и Юдин молча глядели на него. Зубов натянул ватник и плащ. Он делал это неторопливо. «Ты куда это?» — спросил Юдин. Голос у него был виноватый. Зубов, не отвечая, застегивал плащ. «Не будь идиотом!» — сказал Юдин. Но Зубов не слушал его. Он смотрел на Зину, словно ожидая от нее чего-то. Но она не произнесла ни слова. Тогда Зубов вышел. Выйдя, он заглянул в палатку напротив и позвал: «Федя! Еще раз, Федя! Еще раз очень громко! Федя, ты живой?» «Да», — сказал наконец Федя. «Да, я живой». «Перейди к ребятам», — сказал Зубов. «Я к вечеру вернусь». «А может быть, не стоит?» — медленно произнес Федя. «Не пройдешь, пожалуй». Зубов и сам думал так же, только теперь это не имело никакого значения. Поэтому он только повторил: «К вечеру вернусь». И пошел к лесу. Было утро 9-го дня. Светало. Черные стволы деревьев нестройно брели сквозь туман. Зубов нащупал в кармане нож и, не оглядываясь, пошел по тропинке. Это был большой складной нож с деревянной ручкой. В магазине он назывался «садовый нож» и стоил 62 копейки. Лезвие у него было обломано. Трудно было даже представить, от какой опасности мог уберечь такой нож, но когда Зубов сжимал шершавую ручку, к нему возвращалось спокойствие. Он шел, сжимая потной рукой нож, и старался не думать о том, что с ним может случиться. Например, если встретится ему медведь, вроде того любителя мяса. Ну, говорят, медведи боятся людей. Говорят, если неожиданно крикнуть, медведь может даже умереть от разрыва сердца, если до этого сам не помрешь со страху. А нож? Смешно. Что можно сделать с ножом против медведя? А против волка? Тоже ничего. Тогда он разжал руку. И правда, что за чепуха? Какие могут медведи? Что они, глупые, ходить в такую погоду? Делать им нечего, что ли? А мясо сожрали. Свинство все-таки. И он стал думать о мясе. А о медведях больше не думал. Не, один раз все-таки подумал, если от медведя не убежать и драться с ним нечем, Какой же смысл его бояться? Только настроение портить. А волки-то вообще опасны только зимой. А рыси? Пошли они к черту. И он перестал бояться. А может быть, ему просто надоело. Так прошел час, потом другой. А он все шел и шел. И чем дальше он шел, тем храбрее становился. К болоту он подошел совсем спокойный. И болот он не боялся. Оно было все под водой, под тонким слоем воды, но это было проходимое болото. Он сам два раза ходил по нему. Правда, тогда не было дождей, он был не один. Он снял плащ и, держа его в руках, осторожно пошел. Он знал, куда нужно было идти, вон до той опушки, всего около километра. Он шел час, еще 10 минут, еще 10. А вон и опушка, и тропка там должна быть между двумя осинами. А на осинах зарубки. Осины он видел, а зарубки нет. Он все хотел разглядеть зарубки. В этот момент он провалился. Неглубоко, по колено. Он тут же упал на плащ и попробовал вытянуть ноги. Правую он вытянул, а левую нет. Тогда он потянул еще раз. Снова нет. Еще потянул. Нет. Еще. Нет. Но ему не было страшно. Ему было любопытно. Немного позже он стал злиться. Он лежал на животе, на плаще, в грязной холодной воде. Прямо перед носом торчали какие-то травинки. Некоторое время он лежал, собираясь с силами, и разглядывал эти травинки. Потом снова потянул. Нет. «Пусти», — сказал он. И опять попытался выдернуть ногу. «Пусти! Пусти!» И каждый раз ему казалось, что кто-то внизу держит его за сапог, злорадно усмехаясь, искали гнилые зубы. Он уже весь вымок. «Не простудиться бы», — озабоченно подумал он. Затем стал медленно тянуть, шевеля в сапоге пальцами. Он потянул еще немного, еще, затем еще немного, еще и тут он почувствовал, что нога пошла вверх. Пошла, пошла. Как-то странно идет. Может, это и не нога уже вовсе. Только вытащив ногу, он понял, что именно было странным на ноге. Остался лишь носок. Он оглянулся и поискал то место, где был сапог, но ничего не нашел. Теперь он полз вперед, нащупывая руками кочки. А когда поднял голову, прямо над головой увидел засечки. Только тогда он встал, подумал, достал нож, пригодился все-таки. Отрезал кусок плаща. Этим куском, как портянкой, обернул ногу. Вышло даже удобно. И пошел дальше. Еще через час он подошел к деревне. На улице, раскисшей от дождя, никого не было. Вот и дом. Зубов поднялся на крыльцо, слабо пошаркал ногами и вошел внутрь. При виде его хозяин крякнул и сказал жене: «Маша, достань-ка быстро». Зубов проглотил спирт и часто задышал. «А остальные ваши где?» – спросил хозяин. «Там», – сказал Зубов, неопределенно махнув рукой. «Продукты нужны, Иван Андреевич, и потом мне надо позвонить в Матигоры начальнику», — вяло договорил Зубов, сморщился и, не удержавшись, чихнул. «Я позвоню», — сказал хозяин, выходя. Зубов, сидя на печке, вспоминал фамилию хозяина. Вспомнил: Гребешков, Иван Андреевич Гребешков, конюх. И он еще раз чихнул. Простудился все-таки. Хозяйка сказала: «Я тут одежду вам положила». На лавке действительно лежала одежда. Нижняя рубаха, рубашка в полоску, штаны. На полу стояли смазные сапоги. «А ваши пусть сушатся». «Спасибо», — сказал Зубов и стал одеваться. Одевшись, сказал: «Ну что, проводите меня, Иван Андреевич?» Гребешков достал из кармана тряпочку и аккуратно высморкался. Воскресенье сегодня, сказал он. Отдыхать, стало быть, надо. У нас там все лежат, надо помочь. Он вспомнил, что остался за начальника, и предложил: а хотите на работу к нам? На 2-3 дня, 4 рубля в день. С председателем я договорюсь.
1: Это как же так? Спросил Гребешков недоверчиво.
8: Я пока за начальника, пояснил Зубов. Вы ему звонили?
1: Начальник ваш 3-го дня уехал в Архангельск.
8: Так, подумал Зубов, в Архангельск. Ладно, пусть едет. Хоть в Америку. В Архангельск уехал. Он понял, что надо торопиться. Быстрей отсюда. От еды его мутило, а от спирта бросало в сон. Поторапливайся, Зубов. Он чувствовал, что если сейчас же не уйдет, то ляжет прямо на пол и не двинется с места еще 3 суток. Гребешков все сидел. Ну, сказал Зубов, я пошел. У вас плаща не найдется? Возьмите этот вот черный, поспешно сказала хозяйка. Зубов поднял мешок, в нем было меньше пуда, и покачнулся. Не оборачиваясь, спросил, так вы не решили? Женщина метнула на мужа яростный взгляд, потом она сказала, человеку-то помочь надо.
1: Всю неделю лес возил, ответил Гребешков.
8: Зубова еще раз качнула, и он вышел. Он шел по улице на край села. За ним увязалась собака. Собака была в недоумении. Все, и сапоги, и штаны, и плащ пахло хозяином. И все-таки это был не хозяин. Кто же это? Собака остановилась и нерешительно зарычала. Потом повернулась и побежала домой. Зубов даже не оглянулся. Он шел и шел вперед. Мешок за его спиной весил 10 000 тонн. Гребешков догнал его у опушки.
1: «Ладно, — сказал он, — я вас провожу в круг болота. Есть здесь поближе путь».
8: Зубов достал 5 рублей. Это за сегодня.
1: «Не надо, — сказал Гребешков и отвел руки за спину. И через минуту, а мешок давай сюда, — скомандовал он. И идите вслед.
8: Зубов отдал мешок и побрел вслед, спотыкаясь и засыпая на ходу. Обратный путь они проделали удивительно быстро, но где они шли, что попадалось им по пути, этого Зубов так и не мог потом вспомнить. Он старался только не потерять из виду широкую спину Гребешкова. Только ее одну он и запомнил.
1: «Ну вот и пришли», — сказал Гребешков. «Вон просека».
8: Тогда Зубов вышел вперед и вступил на просеку первым. Он долго смотрел, покачиваясь из стороны в сторону, и пытался понять, в чем дело. Гребешков осторожно дышал сзади. «А где палатки?» — тупо спросил друг Зубов. Гребешков перестал дышать. Палаток не было. Ничего не было. Только зола от костра и навес с лошадью. А палатки, люди исчезли. Все исчезло. Только лошадь осталась. У Зубова подломились колени. Машинально он сделал несколько шагов и сел. Он сел за стол. Тот самый, что стоял у них в палатке. И вот только тогда, когда он сел, уткнув подбородок в ладони и бессмысленно глядя перед собой в пространство, он увидел на столе надпись. Ровным своим почерком начальник написал прямо на столе черной масляной краской, какой они обычно подписывали репера и осевые столбы. «Мы улетели. Ждем тебя в Архангельске, в Интуристе. Не опоздай на Зинину свадьбу. Петров». А немного ниже корявой рукой была сделана приписка: «Не забудь про кобылу. Фед». Зубов обернулся. Гребешков, стоя у навеса, отвязывал лошадь. Взгляды их встретились.
1: «Во, брат, пора», — сказал Гребешков,
8: и задавил ногой окурок. Зубов поискал и нашел то, что ему хотелось найти. Это был тюбик с черной масляной краской под названием «Сажа газовая» и кисточка. Он осторожно положил их в карман. Теперь ему оставалось только встать и пойти. Встать! Он крепко держался руками за стол. Кто-то невероятно громадный разматывал земной шар, как клубок шерсти. Он все-таки встал. А когда встал, то почувствовал, что теперь дойдет куда угодно. Даже если придется шагать пешком до самого Марса. И в эту минуту дождь кончился.

далекой стороне. Благом пылу нравоучения, и дал когда-то наставления.

Поет Макс Карлович Максаков. Имя этого видного деятеля оперной сцены, замечательного певца, было хорошо знакомо русским слушателям в конце XIX – начале XX веков. Блестящие вокальные данные, мощный, красивый, густой по звуку драматический баритон, талант драматического актера понесли певцу широкую известность. Ученик Эверарди и русского певца Рядного, Максаков начал свою артистическую деятельность в 1886 году в Петербурге. Позднее выступал помимо Петербурга и Москвы также в Тифлисе, Саратове, Одессе, Казани и других городах. Голос Максакова поражал современников своей силой, металлическим блеском, насыщенностью и яркостью звука. Добавьте к этому еще огромную экспрессию, выразительность его пения, эмоциональную непосредственность интерпретации. Артист был необычайно внимателен к слову, к оттенкам фразировки. Слушателей захватывала стихия его вокализации, исполненная необычайной трепетности и теплоты. Максаков создал на оперной сцене много ярких запоминающихся образов. Исключительно высоко ставили современники его трактовку ролей Бориса Годунова в одноименной опере Мусоргского, Демона в опере Рубинштейна, Грязнова в «Царской невесте», Яга в «Отелло» Верди, Гамлета в опере Тома, Скарпия в «Тоске», Роберта Виоланти Чайковского, Евгения Онегина, Тонио в опере Ленковала Паяцци. С огромным эмоциональным подъемом проводил Максаков партию Демона. Неизменно впечатляла клятва Демона из третьего действия оперы. Здесь певец добивался большого художественно-эмоционального эффекта, покорял пламенностью экспрессии, взволнованностью и искренностью чувства. Голос певца трепетал, искрился и трогал по-настоящему. Записи, которые вы сейчас будете слушать, дадут вам некоторое представление об исполнительском облике Максакова. Правда, технически они, конечно, далеко не совершенны. Это переписи, произведенные со старых граммофонных пластинок и тщательно отреставрированные Государственным домом радиовещания и звукозаписи. Вернул этим записям звучание в какой-то мере близкое к современному звукорежиссер Вячеслав Таболин. Мы предлагаем вам послушать знаменитую «Клятву демона» в исполнении Макса Карловича Максакова. Надеемся, что эта запись, пусть очень и очень приближенно, все же даст вам возможность почувствовать, как звучал этот отрывок у певца на оперной сцене.

А сейчас мы познакомим вас с арией из оперы Рубинштейна «Макавей», произведение малоизвестного современному слушателю. В этой арии певец демонстрирует великолепное владение широкой кантиленой. Ярко впечатляет его тонкая эмоциональная фразировка, гибкость и пластичность звуковедения.

0: окончания перевода.
1: В донесении третьему отделению канцелярии Его Величества банкротство торговой экспедиции выглядело так. Настоящим верноподданнейше доношу, что разыскиваемый Герман Александров Лопатин в декабре 1870 года вернулся в Петербург, достал себе паспорт на имя почетного гражданина Любавина и, имея поручение освободить Чернышевского, отправился с этой целью в Иркутск, куда прибыл 5 января 1871 года, но был узнан и арестован 6 февраля 1871 года.
2: Мне довольно не посчастливилось. Я не знал местонахождения Николая Гавриловича Чернышевского и никого из его друзей. Я запасся картами Сибири и выехал в Иркутск как член географического общества для ученой разведки. Около месяца добывал я нужные мне сведения. Чернышевский находился совсем близко, всего в каких-то 700-800 милях. Расстояние это выведено из приблизительных расчетов разных проезжих. И сюда как нельзя более приемлема поговорка: «Мерила старуха клюкой, да махнула рукой». Из-за длинного языка осла Элпидина, который проболтался провокатору, что готовится побег, Чернышевского спешно перевели в Средневилюйск. Это севернее Якутска, 711 верст и 9500 верст от Петербурга. Я отправился бы туда, если бы тот же провокатор не навел жандармов на мой след в Иркутске, и я не очутился в Остроге.
1: В третье отделение полетел рапорт.
3: Донося вашему превосходительству о ходе следствия над государственным преступником Германом Лопатиным, поименованным ранее Николаем Любавиным, имею честь сообщить: иркутские следователи не ограничиваются составлением актов дознания, а поставили себе непременную задачу употребить все усилия и убеждения, дабы добиться истины.
0: Господин Маркс, известие о нашем общем друге не ложный. Его положение в высшей степени опасно и может стать хроническим. Наш общий друг сидит в крепости, в очень строгом заключении. Что с ним будет, неизвестно. О каком-либо судебном следствии против него ничего не слышно. Похоже на то, что правительство собирается держать его неопределенное время без суда в одиночном заключении.
4: Папа в настоящее время до такой степени занят, что просит вас извинить его за то, что он не пишет вам сам, а я это делаю за него. Мы начинаем очень сильно тревожиться о нашем общем друге. Тот интерес, который мы все к нему испытываем, заставляет нас весьма опасаться за него. Вот уже несколько месяцев, как мы имели о нем сведения, но они были неутешительны. Надеюсь, милостивый государь, что вы извините папу. Он просит вас принять его лучшие пожелания. Преданная вам Элеонора Маркс.
0: Модена Вилла, Мейтланд Парк Роуд, Лондон, господину Марксу. Милостивый государь, так как вас, наверное, интересует судьба русского перевода «Капитала», то я могу по этому поводу сообщить следующее. Печатание, наконец, закончено, и я могу переслать вам экземпляр книги. Я не думал, что извещать вас об окончании печатания придется мне. Я надеялся, что это сделает наш общий друг. В цензуре, куда эта книга была, согласно закону, сдана на 3 дня, ее просматривали 2 цензора, которые дали свое заключение о ней цензурному комитету.
5: Хотя автор по своим убеждениям вполне социалист, и вся его книга носит определенный социалистический характер, однако, принимая во внимание, что изложение отнюдь не может быть названо общедоступным, и что, с другой стороны, способ доказательства облачен всюду в строго математическую научную форму,

0: Цензурный комитет не находит возможным подвергнуть это сочинение судебному преследованию и решает выпустить книгу в свет.
1: Разрешая эту книгу, цензурный комитет рассчитывал, что ее никто не станет читать. Вот данные по этому поводу. Книга вышла в свет 27 марта, а до 15 мая продано 900 экземпляров. Всего отпечатано 3000. Маркс в письме Николаю Даниэльсону писал:
2: «Прежде всего, большое спасибо за прекрасно переплетенный экземпляр. Перевод сделан мастерски. Мне очень бы хотелось получить еще один непереплетенный экземпляр для Британского музея».
3: «Милостивый государь, наш общий друг просит сообщить вам, что все мелкие вещи, оставленные им у вас, он рассматривает как залог своего обязательства появиться у вас и постарается в скором времени исполнить это свое намерение».
2: «Мой дорогой сэр, известие, которое вы сообщили мне о нашем общем друге, очень обрадовало меня и мою семью. Немногих людей я так люблю и уважаю, как его».
1: Председатель Совета Главного управления Восточной Сибири генерал-майор Дитмар сообщал в Петербург:
4: «Коллежский секретарь Герман Александрович Лопатин, содержавшийся в Иркутском тюремном замке и освобожденный в начале сего года из-под стражи с учреждением над ним секретного полицейского надзора, 7 августа скрылся из своей квартиры и не разыскан».
5: «Друзья, не знаю, известно ли вам, что в ночь со 2 на 3 августа я покинул Иркутск, чтобы больше туда не возвращаться. Раздобыв ружье, я отправился в двухвесельной лодке душегубки вниз по Ангаре. Я греб изо всех сил, так что делал по 70, 80, 100 и даже 120 верст в один день. Ночь я проводил либо на островах, либо в прибрежной тайге, а затем в глухих деревушках».
6: «Вилюйскому исправнику. Чтобы парализовать действия Лопатина, командируется в Якутскую область адъютант генерал-губернатора, штаб-ротмистр князь Голицын для проверки надзора за находящимися там преступниками, в том числе Чернышевским».
7: «Иркутскому губернатору господину Юрьеву. Настоящим доношу, что Лопатина в округе не оказывается, и бежать Чернышевскому нет никакой возможности».
5: Благополучно миновав все знаменитые пороги Ангары, я достиг наконец Енисея, проделав за 24 дня 2500 верст. Тут я решил пробраться через тайгу на так называемый Староачинский тракт.
6: К сведению всех полицейских чинов Сибири, приметы Лопатина: 26 лет, росту 2 аршина 6 вершков, говорит с малороссийским акцентом, лицо круглое, чистое, волосы на голове, бороде и усах русые, глаза серые, близорукие, носит очки. Рот и нос небольшой, последний острый. Походка скорая».
5: Я благополучно добрался до Западной Сибири и 2 сентября был уже в Томске. Эта удача внушила мне такую самоуверенность, что я в течение 5 дней совершенно не менял наружности и ходил по городу столь же беспечен, как в Париже и Лондоне. В результате 6 сентября я был арестован среди бела дня на главной улице Томска.
1: В тот же день изрядно напуганный полковник Дувинг приказал перевести Лопатина в одиночную камеру иркутской тюрьмы. Из письма Маркса Даниэльсону:
2: «Судьба нашего милого общего друга глубоко волнует всю мою семью. У меня есть план помочь ему дипломатическим путем из Константинополя. Может быть, это и удастся».
3: «Вы хотите хлопотать за нашего общего друга используя дипломатические каналы. Мне кажется, однако, что всякое ходатайство, исходящее от разных лиц, и тем более от иностранцев, в состоянии ему только повредить, так как оно может придать данной личности особую важность в глазах правительства. Но это зависит от средств, какие вы хотите применить.
2: Вы можете быть уверены, что если я предприму какие-либо шаги, пока я все еще ожидаю некоторых сведений по этому поводу из Константинополя, то они будут такого характера, что не повредят никому.
4: Третьему отделению канцелярии Его Величества. 10 июля сего 1873 года Герман Александрович Лопатин, будучи потребован в здание суда для допроса, снова бежал.
5: Происходило это примерно в полдень. Я сидел, попросил воды выпить. Меня вместо того, чтобы принести воды, повели на двор задним ходом. Смотрю, на дворе лошадь под седлом. Но я напился, иду назад, иду очень медленно, переваливаюсь, будто как изнемогаю от жары. Тоже не спеша, спокойно повернул не в ту комнату, где ожидал допроса, а на крыльцо. Конвойные смотрят, оторопели. Песцы какие-то тоже уставились с удивлением. Я же как вышел на крыльцо, подскочил к лошади, вспрыгнул в седло и погнал. А к ночи вернулся в город, прямо во двор полицмейстеру, который был мне знаком из ссыльных поляков. Там-то искать не будут. Маша, кухарка, спрятала меня в чулан возле кухни. Взяла одежду посушить и почистить. Утром слышу на кухне с Машей две старухи. А я насморк схватил, пока через реку переправлялся. И вот начал чихать. Ну, не могу удержаться. Старуха услыхала, сполошилась. Кто такой чихает в чулане? Это кот, отвечает Маша. Какой кот? Разве кот так по-человечьи может чихать? А Маша не смущается. Вот поди ж ты, кот настоящий, а чихает будто человек. Такой скверный кот, и никак его прогнать не могу. Я его гоню, а он опять вертается. Тут я вдруг и чихать перестал. Смешно стало. Чтобы покинуть город и выбраться на Московский тракт, нужно было переправиться через Ангару. В этом помог мне случай. Моя приятельница из воспитательного дома сидела раз в клубе и вдруг слышит разговор двух купцов. «Не могу понять, — говорит один, — какого рожна Лопатин сидит в городе? Такой вор парень, а уйти не может. Куда скроешься? — говорит другой. Надо Ангару переехать. Да не что, на лодке хитро переехать. Это тоже надо подумать. А чего думать? Знаешь, где мой дом?» Это уже говорилось не для приятеля-соседа, а для дамы из воспитательного дома, которую они тоже знали. «Так вот, против моего дома на берегу у меня постоянно лодка. Садись и поезжай. Весла нету? Весло завсегда на дворе найдешь. Как в калитку завернул, так на правой стороне у забора и стоит». Ну, на другой день мне передали этот разговор и адрес. Было также условлено, что на другом берегу меня будет ждать крестьянин на лошади. Так оно и вышло. И весло, и лодка были на месте. Я перебрался на другой берег и какому-то мальчишке поручил переправить лодку и весло обратно.
1: Судя по агентурным сведениям, найденным в архиве департамента полиции, Лопатин скрывался в якутских лесах, потом достиг Петербурга. И затем отправился по паспорту чужого лица в Париж, а оттуда в Лондон. Элеонора Маркс вспоминает.
8: Отец, узнав о приезде в Лондон Германа Александровича, оставил работу, прибежал ко мне, взял за руки и стал кружиться со мной по комнате. Так обрадовала Мавра благополучное возвращение его молодого друга из опасной торговой поездки в Сибирь.
1: И вот Лопатин снова в гостеприимном доме Марксов.
9: В 1890 году, 29 июля по старому стилю, в городе Кишиневе у штабс-капитана Германа Михайловича Бирмана родилась дочь. Ее назвали Серафимой, в святцах значится «пламенная». В честь новорожденной был дан бал, в саду под тенистыми ореховыми деревьями, украшенными разноцветными фонариками, устроили танцы. Лихо отплясывал счастливый отец, держа на руках свою дочь. Вряд ли кто-либо мог тогда предположить, что из этой маленькой девочки впоследствии вырастет оригинальный и неповторимый художник сцены с пламенным сердцем и большим темпераментом. Народная артистка РСФСР Серафима Германовна Бирман. Окончив в 1911 году драматическую школу артиста Адашева, Бирман была принята в Московский художественный театр. Этот год стал заметной вехой в ее жизни. Встреча с Константином Сергеевичем Станиславским определила всю ее дальнейшую творческую жизнь в театре. Вот как пишет Бирман о своем любимом учителе в книге «Путь актрисы». Мы попросили Серафиму Германовну прочесть эти строки.
10: Константину Сергеевичу Станиславскому я обязана всем своим существованием на сцене. Без него я бы не удержалась не только в художественном, но и вообще в театре. Я казалась многим, если не странной, то чудной. И в театре сначала отнеслись ко мне настороженно, а может быть и хуже. Станиславский же не удивился мне и не пренебрег мной. Восторженной и робкой, неловкой от застенчивости, бестактной от наивности и от этой же наивности отважной. Чем я могла ответить ему, кроме как любовью? В 1911 году художественный театр закладывал первые камни фундамента системы Станиславского. Весь театр был в движении. Вперед и ввысь художественный театр вели два человека, совершенно разных, но тогда слившихся в одно – Станиславский и Немирович Данченко. В годы творения художественного театра всепоглощающая любовь к искусству убивала в творцах театра все личное. Не жрецами искусства были они, а творцами его, не выполнителями кем-то установленных заповедей, не рабами привычного на сцене, а мыслителями, новаторами, ломавшими в искусстве и быте театра все отжившее, все старчески окостенелое. Каждая репетиция Станиславского – урок на всю жизнь. О какой бы частности профессии он ни говорил, эта частность вытекала из целого и влекла за собой целое. Помню его в начале 20-х годов на репетиции «Плодов просвещения». Я дублировала ввиду болезни Марьи Петровны Лилиной роль Звездинцевой. Вижу Константина Сергеевича как наяву. Свои большие руки он положил на спинки двух пустых стульев. Сам весь поддался вперед. Впечатление такое, будто он за штурвалом самолета. Ведет его по неизведанной еще трассе к ему одному пока еще известной цели. «Трудись по-станиславскому» значит обратись к своей творческой природе, только к ней одной. Не вздумай угодничать пред Станиславским. Это тебе не поможет. Вспомни, что ты человек и художник. Вспомни, что тебе уже знакома и близка система, цель которой – умение создавать в себе благоприятную почву для творческого воодушевления. Верни себе интерес к работе. Воскреси добрые надежды. Отцовски нежный, он становился беспощадным к нарушителям законов творчества и человеческой этики. «Раз что вы актер», – начинал он свое слово к провинившемуся, то есть если вы актер, «выполняйте присягу актера, служи народу, отдай жизнь искусству, люби искусство в себе, а не себя в искусстве».
9: Эти мудрые заветы стали для Бирман путеводной звездой. Им она следует постоянно, идя по не всегда ровному, но счастливому и прекрасному творческому пути. Трудно в нашем сравнительно коротком рассказе осветить все этапы жизни в театре Серафимы Германны Бирман. Не лучше ли обратиться к замечательной книге, написанной самой артисткой? Называется она «Путь актрисы». Это красочный рассказ о нелегкой жизни актера в дореволюционной России, о первых шагах советского театра, о незабываемых учителях и соратниках Бирман, Станиславском, Вахтангове, Михаиле Чехове, о драматургах, с которыми актрисе довелось работать, Симонове и Афиногенове. Вот как тепло отзывается об этой книге народный артист Союза СССР Сергей Владимирович Образцов.
11: Книга Серафимы Германовны Бирман – это высоко поднятое знамя актерской гражданственности, знамя Станиславского. Путь актрисы – путь трудный, тяжелый, где каждая ступенька – подвиг, и каждое именно поэтому счастье. У Бирман человека, как и у всякого другого, есть и друзья, и недруги. Иначе не бывает. Но нет, вероятно, среди них ни одного, кто не считал бы ее актрисой не просто хорошей или просто талантливой, а прежде всего неповторимой. Нет у нее двойника ни в одном театре. Свойством неповторимости обладают немногие. Но только они разведчики нового. У Бирман бывали роли великолепные, бывали менее удачные, но серых, бесстрастных, омемных не было ни одной. Я всегда поражался точности, законченности и какой-то, как бы вам сказать, микеланджеловской одержимой безжалостной страстности, с которой Бирман, как из мрамора, высекает каждого рожденного ею человека. Но, по правде сказать, только прочтя книгу, я понял, каким молотом она гранит и души, и тела своих героинь. Этот молот – воинствующий гуманизм. В отрицательном или в положительном образе сила и страстность удара все те же, потому что та же цель – показать отвратительное и злое, героическое и жертвенное для того, чтобы люди, увидев, возненавидели злое и полюбили доброе, для того, чтобы люди были потрясены злом и потрясены добром, для того, чтобы люди стали лучше и чище.
9: Да, действительно. Каждый образ, созданный Серафимой Германной Бирман, потрясал зрителей своей выпуклостью, отточенностью мысли, предельной резкостью. Смелость ее сценических гипербол порой ошеломляла и поражала. Она преувеличивает, чтобы быть как можно рельефнее, чтобы каждый, даже не очень внимательный человек, мог хорошо разглядеть существо образа. Мысль, идею образа, она всегда утверждает с вдохновенной настойчивостью, упрямо и отважно сражаясь за то, чтобы быть понятной, прибегая порой к очень смелым сценическим метафорам. Почти все характеры, созданные Бирман на сцене, сильны, незаурядны, зубасты. Среди них выделяется образ горьковской Васы Железновой, женщины сильной, властной и беспощадный. Васса Железнова – самое большое событие моей сценической жизни. Да и самую свою жизнь сценическую я делю на две части – до Вассы и вместе с Вассой, писала Бирман. Роль Вассы она играла дважды. В первый раз в 1936 году на сцене театра имени МСПС – и в 1942 году в театре имени Ленинского комсомола. Вот сцена из этого спектакля. Над мужем Вассы, хозяйки крупного волжского пароходства, капитаном Железновым, нависло страшное обвинение – растление малолетних. Попытка Вассы подкупить прокурора не увенчалась успехом. Готовые на все, лишь бы спасти от позора детей – сохранить доброе имя фирмы Железновых и Храповых, Васса уговаривает мужа покончить жизнь самоубийством. Но капитан Железнов отказывается. Комната в доме Железновых. Только что возвратился домой брат Васы Прохор.
12: Ну что, Сергей-то, как?
13: Ничего. На сердце жалуется. Надо, скажи, чтоб чай дали мне.
14: Сказали бы прямо, что мешаю.
13: Да, и мешаешь, и чая еще не пила. Ты чего кричал?
12: О, закричишь. Суд-то не удалось отвести.
13: С девицами погоди говорить об этом. Я сама скажу.
12: Наталья знает. Она и сказала мне.
13: А ей кто?
12: Сын Мельникова.
13: Люда, поди-ка, помоги Лизе убраться в комнату.
15: Я хочу с тобой побыть. Что ты меня все толкаешь куда-нибудь?
13: Дела, Людок. Хозяйство.
15: Хозяйство, хозяйство. А для дочери нет времени ни минутки.
13: Ну вот, буду чай пить, придешь, поговорим, а теперь иди.
15: Плакать хочется от этого. А я ведь знаю, ты будешь дядю Прохора ругать за то, что он папу распутным зовет. Знаю.
13: А распутный ведь это не обида. Распутный распутывает. Вот кто-нибудь запутал, а он распутывает. А вот я. Я всю жизнь распутываю путаницы разные.
15: Это ты шутишь. Я знаю, что такое распутный. Вот дядя Прохор. Распутный. Лизу беременной сделал. Папу ругает, не любит его.
12: Сочиняешь. А вообще старики на любовь скупы.
15: И ты, мама, не любишь?
13: Полно, полно.
15: Почему не любишь? Дядя тоже пьяница, так его любишь. А пьянство болезнь. Женя Мельников.
12: Источник премудрости. К черту!
15: Вроде колик какая-то.
13: Прохор, ты все еще балуешься замками? Не надоело?
12: Баловство недорогое. А может быть и не баловство.
13: Ну а что же?
12: Да как знать. Никто замки старые не собирает, а я собираю. И выходит, что среди тысяч рыжих один я брюнет. Да. Замок — это вещь. Все на замках, все же заперто. Не научились бы люди запирать, имущество тут кёбы и не было. Без узды коня не освоишь.
13: Ишь ты как, даже не глупо.
12: Ты говоришь, зря деньги трачу. А я вот за этот анбарный замок 7 целковых дал. Так мне за него уже 25 дают. Соберу 1000 замков, продам их в музей. 1000 за 20.
13: Ладно, дай бог нашему теляте волка поймать. Ната, разливай чай. Отца полюбила я, когда мне не минуло еще и 15 лет. 16 обвенчались. Да. А в 17, когда я была беременна Федором, за чаем в Троицын день, девичий праздник, облила я мужу сапог с сливками. Он заставил меня сливки языком слезать с сапога. И я слезала при чужих людях. А нашу фамилию Храповых люди не любили.
15: Ой, Вася, зачем ты рассказала?
13: Он веселый был, забавник.
15: Шутил?
13: Ната, помнишь, как ты коловоротом дырку в переборке просверлила и забавами отца любовалась?
14: Помню.
13: А потом ты прибежала ко мне вся в слезах и кричала: прогони их, прогони.
14: Помню. Это вы домашний суд устраивайте.
12: Ах ты, язва какая!
13: Значит, ты помнишь, Наталья. Это хорошо.
16: Без памяти нельзя жить. Родила я 9 человек, а осталось 3. Один родился мертвый. 2 девочки до года не выжили, мальчики до 5. А один 7 лет помер. Вот, вот так-то, дочери. Я это рассказала для того, чтобы вы замуж не торопились.
15: Ты никогда не рассказывала так.
16: Времени не было.
15: Почему все помирали, а мы живы?
16: Такое уж ваше счастье. А помирали от того, что родились слабые. А слабые родились от того, что отец пил много и бил меня часто. Дядя Прохор знает.
12: Да, бивал. Это было. Приходилось мне, а ты мать ее, из капитановых рук. Он людей бить на матросах учился, так что бил основательно.
15: А ты почему не женатый?
12: А я был. В оперетке одной поется. Жениться нам весьма легко, но трудно жить вдвоем.
15: У тебя все песни на один мотив.
12: Верно. Так проще, легче слова запоминаешь. Я с женой 4 года прожил и больше не решился. Спокойнее жить одному, сам себе хозяин. Ну зачем свои лошади, когда лихачи есть?
17: Федор будет жить с нами?
16: Вылечиться будет, конечно.
17: И Рошель?
16: Ну, а как же жена?
15: Какая она хорошая, Рошель.
17: После суда над отцом будут жить.
16: Ох, как ты много спрашиваешь, Наталья. И любопытство твое нехорошее.
15: Не сердись, не надо.
17: Господи, сына! Господи, сына! Сергей Петрович.
16: Что, зовет?
17: Они, кажется, померли.
16: Ты с ума сошла? Людочка? Пойдем. Пойдем.
12: Даже ноги трясутся. Иди, Ната, иди. Что там такое?
17: Если помер, значит, судить некого.
12: Иди, говорю. Вот так черт. Ух.
17: Прохор Борисович. Прохор Борисович, как же это? Ведь он совсем здоровый был.
12: Что, как же, как же? Ну, был и нет. И, может, это обморок.
17: Совсем здоровый. Прохор Борисович, Прохор Борисович, давеча, порошок-то.
12: Что?
17: Порошок-то.
12: Что? Это ты? Если ты, дикая рожа, не забудешь, если ты... Ах ты, змея, что выдумала, а? Да как же ты смеешь?
17: Сами мне приказывали все говорить.
12: Что? Что говорить? Что видела, слышала, о том говори. А что ты видела? Ты выдумала? Выдумала, не видела. Вот я тебе всыплю порошок. Слава вам, идиотка. Слово это забудь.
17: Ох. Сережа. Сережа, Сережа.
12: Что, Вася? Как? Действительно?
17: Да. Кончился.
15: Мама, я возьму лавр.
18: А, да, бери.
12: Вась, удивительно, как это он? Вполне здоров был. Мы с ним до 4 утра...
18: Коньяк пили.
12: Верно. Мне вот сейчас Лизавета сказала, порошок ты ему.
18: Он на изжогу жаловался. Соды попросил.
19: Соды?
15: Дядя Прохор, ты ужасный. Папа скончался, а ты улыбаешься. Что это?
12: Ничего, ничего, Людок.
18: Шесть 53. Да? Спасибо. Кто? Пожалуйста, к нам. Нет, сейчас, немедля. Да. Сергей Петрович скончался. А? Нет, был вполне здоров в одночасье. Никто не видел, как. Пожалуйста.
12: Богатырь ты, Васса, ей-богу.
18: Это что еще? Что ты плетешь?
19: Опомнись, дурак!
9: Интересно отметить, что оба спектакля Вассы Железновой и в театре МОСПС, и в театре имени Ленинского комсомола были поставлены самой актрисой. В этих спектаклях она показала себя не только выдающейся артисткой, но и талантливым режиссером. Спектакль «Васса Железнова» – это не первая режиссерская работа Бирман, но с такой глубоко психологически сложной пьесой артистка встретилась впервые. В театре Ленинского комсомола Серафима Германна Бирман провела около 20 лет своей жизни. До этого она работала в художественном театре, в Амхате втором, в театре имени МОСПС. Но, пожалуй, именно в театре Ленинского комсомола наиболее четко раскрылись особенности ее дарования: публицистичность, темпераментность, четкость психологического решения образа, острота сценической формы. В первых актерских работах Бирман почти всегда выступала обличителем своих героинь. Впоследствии стали появляться роли, в обрисовке которых преобладали не шарш и гротеск, а теплота и лиричность, благородство характеров. Такой была в спектакле Зыковой Горького на сцене театра Ленинского комсомола Софья, сестра Антипа Зыкова, единственно честный человек, верящий в то, что только труд может все изменить на земле. Послушайте сцену из спектакля «Зыковы», поставленного Серафимой Германовной Бирман в 1940 году. Немец Хаверн, скрывающий под маской джентльмена алчность и жестокость, заметил, что его компаньон Зыков заметно охладел к их общему делу. Хаверн решил воспользоваться этим, забрав в свои руки большое и выгодное предприятие. Для скорейшего осуществления этой идеи ему необходимо привлечь на свою сторону сестру Зыкова Софью.
20: Вы, вероятно, догадываетесь, почему я просил вас принять меня сегодня?
21: Кажется, догадываюсь.
20: Ну, это очень приятно мне.
21: Да?
20: Да, это устраняет лишние объяснения. Можно курить?
21: Как всегда.
20: Я несколько волнуюсь.
21: Дать воды?
20: Нет, это волнение естественно.
21: У вас очень внушительный вид сегодня.
20: Если б так же и мысли мои внушили бы вам доверие ко мне.
21: А вот познакомьте меня с ними.
20: Такова и есть цель моего визита. Вы знаете,
0: что я очень уважаю ваши идеи. Они вполне...

0: причем больше жене враг. Пьяный, слабый, совершенно падший человек промотал все свое состояние, все ее состояние, у нее ребенок. Как же вы можете осуждать женщину, которая оставила такого человека? Да и то не она, а он оставил ее.
1: Ах, какая грязь! А какая грязь, я должна пачкаться в ней.
0: А ваша религия?
1: О, да. Прощение. Як же и мы оставляем должником нашим. Но это сильнее. Сильнее меня.
2: Входит взволнованный Каренин.
3: Мама. Я пришел сказать вам одно. Елизавета Андреевна сейчас приедет. И я прошу, я умоляю вас только об одном. Если вы продолжаете быть несогласны на мой брак...
1: Разумеется. Я продолжаю быть несогласная.
3: То я прошу, я умоляю вас только об одном. Не говорите о своем несогласии. Не решайте в отрицательном смысле.
1: Я думаю, что мы ни о чем таком с ней и не будем говорить. Я, по крайней мере, никак уже не начну.
3: Она тем менее. Мне бы только хотелось, чтобы вы узнали ее.
1: Я одно не понимаю. Как ты миришь? Как ты миришь? Твое желание жениться на госпоже Протасовой живым мужем с твоими религиозными убеждениями, что развод противен христианству.
3: Мама, это жестоко с вашей стороны. Но неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама, за что вы так жестоки ко мне?
1: Люблю тебя. Хочу тебе счастья.
3: Сергей Дмитриевич.
0: Разумеется. Разумеется, вы хотите ему счастья. Но нам с нашими сединами уже трудно понимать молодежь.
1: Вот-вот, именно. Вы все против меня. Разумеется, ты можешь сделать это, vous êtes majeur, но ты погубишь меня.
3: Мама, это хуже, чем жестокость.
0: Перестань, Виктор.
4: Елизавета Андреевна Протасова.
3: Я ухожу, мама, пожалуйста.
2: Каренин уходит, а Брестков направляет ее к выходу.
0: А я думаю, что вам лучше наедине.
1: Нет, я боюсь ее. Если я захочу остаться с ней тет-а-тет, я тогда кивну вам. То остаться мне одной с ней, нет, это свяжет меня. Я тогда так сделаю вам.
0: Я пойму, и я уверен, что она понравится вам, только будьте справедливы.
1: О, как я жалела, что я не застала вас. Ну вот, вы так добры. Вы и сами приехали.
5: Я никак не ожидала. Я так вам благодарна, что вы пожелали меня видеть.
1: Вы знакомы?
6: Как же? Я имел честь быть представленным.
0: Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас.
5: Да, мы дружны, Брёчин. Мы сейчас дружны.
2: Воцаряется неловкое молчание.
5: Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть. Я очень хорошо знала вашего

0: мужа. Он был приятель Виктора и часто бывал у меня до своего переезда в Тамбов. Кажется, там он женился на вас.
1: Да, мы там женились.
0: А потом, когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня.
1: Он нигде почти не бывал.
0: И он не познакомил меня с вами.
2: И последний раз я вас видел у Денисовых на спектакле. Очень было мило. Вы играли.
1: Ах, да как же. Да я вспомнил, я играла. Анна Дмитриевна, простите меня, если вам будет неприятно то, что я скажу вам. Я не могу, я не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович мне сказал. Нет, нет, потому что он сказал. Потому что вы хотели меня видеть, но лучше все сказать. Мне очень тяжело. А вы добры.
3: Снова неловкая пауза. Услышав условный знак покашивания Анны Дмитриевны, князь быстро уходит.
0: Послушайте, Лиза, я не знаю, и я не хочу знать, как вас получится.
1: Андреевна.
0: Все равно, Лиза. Мне вас жаль. Да. Вы мне симпатичны. Но я люблю. Я люблю Виктора. Я только одно существо на свете люблю. Я знаю его душу как свою. Это гордая душа. Он был горд еще 7-летним мальчиком. Он был горд не своим именем, не богатством, но своей чистотой, своей нравственной высотой. И он соблюдал это. Он чист, как девушка.
1: Да, я знаю.
0: Он никого женщин не любил. Вы первые. Я не скажу, что я не ревную к вам.
1: Я ревную. Но мы матери,
4: у вас еще маленькой, вам рано, мы готовимся к этому. Я готовилась к тому, чтобы отдать его жене, не ревновать, но отдать такой же чистой, как и он.
1: Я... А возьми... А...
0: Простите. Простите, я знаю, что вы не виноваты, но вы несчастны. Вы несчастны. Я его знаю. Теперь он готов все перенести и перенесет, и никогда не скажет, но он будет страдать. Его оскорбленная гордость будет страдать, и он не будет. Он не будет счастлив.
1: Да. Я думала об этом.
0: Лиза, милая, Лиза, вы умная, вы хорошая женщина. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше своего. Вы не захотите его связать и заставить раскаиваться, хотя он не скажет, а никогда не скажет.
1: Я знаю, что не скажет. Я думала об этом. Я думала об этом, и я задавала себе этот вопрос. Я думала об этом, и я говорила ему. Я говорила ему, будем друзьями, но не связывайте своей чистой жизни с моей несчастной. Он не хочет.
0: Да, он теперь не хочет.
1: Анна Дмитриевна, уговорите его оставить меня. Я согласна. Я люблю его для его, не для своего счастья. Только помогите мне. Не ненавидьте меня. Будем вместе, любя, искать его благо.
5: Да, да, да. Я полюбила вас.
6: Мама, милая, я все слышал, я ожидал этого. Вы полюбили ее, и все будет хорошо.
5: Все-таки ничего еще не решено. Я могу сказать только одно, что если бы не все эти тяжелые обстоятельства, то я бы рада была.
6: Только не меняйтесь, пожалуйста, только не меняйтесь.
3: Анна Дмитриевна соединяет руки Виктора и Лизы и целует Лизу.
7: В 40-е годы Бирман особенно много работала как режиссер. Она поставила пьесу «Лилиан Хелман. Семья Феррелли теряет покой». Обращалась к пьесам Константина Симонова «Под каштанами Праги» и «Русский вопрос». В пьесе Симонова «Так и будет» Серафима Германовна создала один из самых своих обаятельных образов. Не очень счастливую, но щедрую к людям, гордую женщину, врача Анну Греч. В другой пьесе Симонова «Парень из нашего города» Бирман сыграла учительницу иностранных языков, француженку Полину Францевну Сюлли, для которой советская Россия стала второй родиной. Послушайте сцену из этого спектакля.
8: Vous êtes le phénix des eaux de ces bois.
9: Non, vous êtes le phénix de ces eaux de ces bois.
8: Oui. Vous êtes le phénix des eaux de ces bois. Assemble les corbeaux, n'assassant pas de joie, et pour montrer sa belle voix. Фух. Полина Францевна, а может, на сегодня довольна, а?
9: Non, pas encore.
8: Полина Францевна, хорошо, а?
9: Ну, хорошо.
8: Фух. О. А как не говорить, Полина Францевна, я, по-моему, делаю огромные успехи.
9: Вы бы подождали, пока я вам это скажу.
8: А я не люблю ждать. А потом и правда, я ведь молодец. Скажите, вы не скучаете по родине, Полина Францевна?
9: Скучаю? Нет. Но я ее вспоминаю. Очень далеко. Я родилась в Тулузе, Рю де Мерон.
8: А, Тулуза, что это хороший город.
9: Да. Узкие улички, старые дома с черепичными.
8: Черепичными.
9: А, ну, с черепичными кровлями.
8: Да, да, металлургические заводы там, железнодорожный узел. Позвольте, а что же там еще? А, аэродром трансевропейской компании.
9: Аэродром? Ну, на Бажаны не existe.
8: Нет, Полина Францевна, нет, когда вы жили, его не было. Он построен, по-моему, в 1932 году.
9: Сергей Ильич, ну вы все знаете.
8: Ну что ж, география входит в число предметов, которыми я занимаюсь, а потом это и не тайна. Это можно прочесть в любом справочнике. А все-таки тоскуете вы по тем местам?
9: Нет, я же сказала, что это было давно, слишком давно. И потом, если бы мне было там хорошо, то я ведь не поехала бы в чужую страну, гувернант. Боже мой, сколько богатых и холодных домов, сколько чужих и скучных людей. А если были люди, которые старались сделать это немножечко более похожим на мой настоящий дом, но это было только похоже, но не то, то мне было еще больнее.
8: Понимаю. Ну, а здесь?
9: Здесь? Здесь нет. Здесь, в этом маленьком военном городок, никто не старается сделать вид, что это мой настоящий дом, и, может быть, именно поэтому я все больше чувствую себя дома. Мне приятно, когда полковник вызывает меня к себе. Товарищ Сюли! Товарищ Сили, доложите командованию ваш план, командир. Учебы. Я докладываю командованию мой план командирской учебы. А вы все только не сердитесь на меня, Сергей Ильич.
8: Нет, нет. А что такое мы?
9: Вы все очень хорошие. И, может быть, где-нибудь у себя на манёвр вы суровый командир. Но у меня на урок вы, наверное, вспоминаете школу и ведете себя совсем как дети. Полин Францевна, можно? Мы будем лучше 10-й параграф, там интереснее, там картинка. Ну, совсем как дети. Но бывают случаи, когда мне доверяют свои сердечные тайны.
8: Что вы говорите, Полина Францевна, вот как? Ах, «Лапсанс» — это «Лямур», «Секофе Ливан», «Иль Эте Ле Пити» и «Алюм Ле Гран».
9: По-моему, этих слов любви нет ни в одном параграфе, который я вам задавал.
8: Правильно, Полина Францевна, правильно. А вы знаете, я выучил без всяких параграфов. По собственной инициативе, как я здорово выучил. А?
9: Да, но произношение у всех у вас ужасное.
8: Ну вот, вот, вот. И она мне так же сказала. Да, говорит, но только вот произношение.
9: Она? А кто такая она?
8: Моя жена. Ой, Полина Францевна. Полина Францевна, вы знаете, я умоляю вас, не выдавайте меня. Честное слово, я готов перед вами сейчас встать на колени. Только прошу вас, не выдавайте меня, Полина Францевна.
5: Сергей Ильич, что такое случилось?
8: Случилось очень многое. Вы, очевидно, слышали, что я поехал в Москву за невестой, да?
9: Да, но только я боялась вас спросить, друг.
8: Нет, нет, нет, Полина Францевна, никаких друг. Все в порядке. Я на ней женился.
9: Ой, Кусти, Желия, я поздравляю вас, прелестно.
8: Спасибо.
9: А когда приезжает ваша жена?
8: Завтра. Завтра, Полина Францевна. Ну, так приблизительно в это же время. Ох, Полина Францевна, если вы только знали, что это за девушка.
5: А что такое, что такое? Она очень кровь.
8: Да хорошее это мало сказать. Вы знаете, когда она улыбается... Я не знаю. Я готов достать луну с неба, только чтобы она еще раз улыбнулась. Вот какая девушка.
9: Сергей Ильич,
8: да?
9: Но только вы на меня не сердитесь?
8: Нет, нет, нет, пожалуйста, пожалуйста.
9: По-моему, вы так влюблены, что даже чуть-чуть, ну, немножко вы поглупели.
8: Возможно, возможно, Павел Францев. Вы знаете, я сегодня утром построил роту на поверку. И вместо того, чтобы сказать «равнение направо», вы знаете, мне хотелось крикнуть? Вы знаете, ребята, она меня любит, она ко мне приезжает. Вы знаете, смотрите, девушка бросила Москву, бросила театр. Все, и едет куда? К нам в эту вот глушь таракань. И вы знаете, между прочим, она мне сказала, если говорит, у человека есть талант, то, говорит, можно всюду играть. А если еще при этом я буду сидеть в первом ряду партера, то будет совсем хорошо. Вы представляете, какая девушка, а? Я только боюсь. Я боюсь, что теперь, очевидно, так и буду сидеть в первом ряду портрета.
5: Ой, очень хорошо.
8: Простите, кто там?
10: Почта.
8: Это почта, Полина Францевна. Давайте.
10: Товарищ Выконин, вам из Москвы посылка. Примите и распишите.
8: Варя! Варька! Варя! Полина Францевна, Полина Францевна, знакомься. Прошу вас.
9: О, как ты жили. Сюли.
10: Варя, так это вы, бедная, мучаетесь с его ужасным произношением?
9: А?
10: Он мне говорил о вас.
9: О, но, Сергей Ильич, наоборот, он...
10: Только, пожалуйста, не защищайте его. Все равно я давно знаю, что он ленив, упрям, и вот что-то еще я забыла. Сереж, напомни мне что-то еще.
8: А что же еще, Варя? А, очевидно, то, что я дурно воспитан.
10: Да, дурно воспитан, вот он какой.
9: Да, нет.
10: Да, Барон.
8: Конечно, Варюш. Варюш, а где же вещи твои? Как же ты сегодня приехала? Мы же завтра должны были встречать тебя.
10: Да очень просто.
8: Так?
10: Обычно женщины, наоборот, опаздывают. Но ведь я же теперь жена военного.
9: Вот это
10: невеста. Невеста, невеста, невеста. Невеста военного, а военный любит точность. Встать 6:22, а завтракать 7:44. 8:00 поцеловать жену. Вот я решила быть особенно точной.
7: Мы познакомились с несколькими работами Серафимы Германны в театре Ленинского комсомола. Сейчас она актриса Академического театра имени Моссовета. Деятельность Серафимы Германны разнообразна. Она актриса и режиссер, отличный педагог, автор книг, статей, мемуаров. Ее можно часто встретить на конференциях, посвященных вопросам современного театра, на заседаниях и обсуждениях спектаклей. Активность творческая, гражданская, человеческая – неотъемлемые свойства ее натуры. Идут годы. Они приносят артистке новые роли, новые актерские работы. Талант Бирман не стареет. Ее искусство стало теперь еще более мудрым, ярким и точным. Послушайте сейчас одну из ее последних работ, сделанных на радио. Инсценированный рассказ Юрия Бондарева «Простите нас». Партнер Серафим Германны, народный артист Союза СССР, Плят. Павел Георгиевич Сафонов, конструктор большого завода, возвращался с юга в Москву. Южный экспресс мчал его по знакомым местам, где он вырос и много лет не был. И вдруг ему захотелось вспомнить свое детство. Он сошел с поезда и пошел по степи к городу.
11: И вот он вошел в родной городок. Он его не узнавал. И город не узнавал его. 4 раза проходил Сафонов по той улице, где родился, и где прежде стоял его низенький глинобитный домик. Теперь на месте дома был бульвар, молодой, свежий, с песчаными аллеями, исполосованный тенями, солнечными пятнами. И этот бульвар, очевидно, не помнил и не знал детства Павла Георгиевича. Не знал, как здесь он неуклюже поцеловал у несуществующей сейчас калитки Веру. И она, странно потрогав пальцами свои губы, откинув голову, сказала растерянно: «Теперь на всю жизнь, да?» Сафонов сел на скамью, долго оглядывал бульвар с замирающим сердцем.
12: Ничего не осталось от прежнего, от детства. Ничего не осталось.
11: И было обидно, непонятно это. Будто жестоко и зло обманули его. Отняли что-то у него, чего нельзя было отнимать.
12: Где сейчас Витька Снегирев? Где Вера? Витька — первая мальчишеская преданность. Вера, как говорят, первая любовь. Мучительная и трогательная, с записками в школе, с мягко падающим снегом на крыльцо, с первым неумелым поцелуем.
11: Его вдруг потянуло на Садовую. Там, на этой окраинной улице, густо заросшей деревьями, жил в том мире детства Витька Снегирев. А на углу возле аптеки в маленьком доме Вера. Он хотел что-нибудь узнать о них. Вся улица была прежней.
12: Вот он, домик Витьки Снегирева. Да-да, дом номер 5.
11: Павел Георгиевич даже робко улыбнулся. Он сдвинул шляпу на затылок и почувствовал мгновенную нерешительность. Он остановился, потом поднялся на ступеньки старенького крыльца, нагретого солнцем. Его встретила пожилая женщина, он ее не знал. Нет, Снегиревы здесь после войны не живут. Не знаю, как будто они в Свердловске. Кажется, сын директор завода. 2 года назад в отпуск приезжал. А вы кто будете, гражданин?
12: Дальний родственник.
11: И Павел Георгиевич спустился с крыльца. Он не терял еще надежды узнать о ком-нибудь, но уже медленнее зашагал к аптеке в дальний конец улицы, где когда-то жила Вера. К этому дому он подходил с таким внезапно поднявшимся в нем волнением, что пришлось остановиться на углу возле аптеки, справиться со сбившимся дыханием. Неужели он еще любил ее? Нажал кнопку звонка и ждал, теребя пальцами шляпу.
13: Боже мой, Павлуша, ты ли это? Приехал, Павлик.
11: Постаревшая Верина мать усадила его на диван и стала слишком поспешно расспрашивать и одновременно говорить, что мы слышали, все знаем, как ты далеко пошел. А он все, теребя шляпу, с нетерпением ожидая, когда она кончит задавать вопросы, спросил наконец.
12: А где Вера?
11: Вера? Она странно посмотрела на него. «Вера?» — повторила она тише и отвернулась, точно загораживая лицо.
12: «Где она?»
11: «Ты не знаешь, Павлуша?» «Нет Веры! Нет Веры!» «Она ведь на войне!» Санитар.
12: Не может быть.
11: И он ушел. Он помнил. Верина мать, будто проверяя что-то, все смотрела на него и повторяла. Как жаль, вы вместе росли. Теперь он не знал, куда ему идти, кого искать.

0: долго бродил по городу, зеленеющему акациями, но ясному по своей белой красоте и почему-то чужому сейчас.
1: Так никого и не встретил.
0: Было тоскливо, одиноко. В тихих сумерках зажигались фонари. Загорелся свет в домах. От садов резко потянуло прохладой. Где-то играла радиола. Павел Георгиевич подошел к троллейбусной остановке и внезапно в проеме улиц увидел свою школу. Она не изменилась. Несколько минут, не отрываясь, смотрел он на школу. Потом взглянул на часы, отчаянно махнул рукой, вошел в пустынный, темнеющий школьный сад. Он сел под старой акацией, возле которой когда-то на переменах играли фанты. Он ощупал скамью, погладил ствол акации и засмеялся. Неужели он когда-то сидел за партой? Неужели когда-то во время весенних экзаменов был над школой глухой гром, и майский ливень обрушился на город с веселой яростью первой грозы? И как тогда хотелось бросить экзамены, бежать вместе с мальчишками под этим веселым, теплым дождем.
1: Неужели это было?
0: И Сафонов с радостью и любопытством посмотрел на школу. Вдруг он увидел справа, в сырой темноте сада огонек. Он мерцал под густыми акациями, пробивался меж ветвей.
1: Марья Петровна, здесь жила Марья Петровна, учительница по математике. Как я ни разу о ней не подумал, ведь когда-то я был ее любимцем, она пророчила мне блестящее математическое будущее. Сколько лет не видались. Марья Петровна, как много было связано с этим именем. Марья Петровна сказала, Марья Петровна поставила плохо. Сафонов с замиранием взошел на крыльцо. Хотел постучать, но дверь оказалась открытой, он вошел в неосвещенную переднюю, пахнущую керосином. Под дверью в комнату лежала узкая щель света. Постучал. Ответа не было. Сафонов растерянно поглядел на дверь и тогда только понял, в доме никого нет. И вдруг, усмехнувшись над самим собой, послушав, как в пустой должно быть комнате играло радио, повернулся и ощупью в темной передней пошел к выходу. Он задел за что-то плечом. Ах, с грохотом упало ведро. Черт возьми совсем.
2: Кто там?
1: Павел Георгиевич оглянулся. В освещенном проеме двери стояла невысокая, худенькая женщина, и он сразу, даже не различив лица, узнал ее. Марья Петровна, вы меня узнаете?
2: Входите.
1: Вы не узнаете?
3: Паша Сафонов. Паша. Садитесь, пожалуйста. Прости, у меня кавардак. Садитесь, пожалуйста.
2: Вот сюда.
0: к столу, Паша.
1: Да-да, я сейчас, заговорил Сафонов, неловко вешая плащ и шляпу на вешалку, где виднелось потертое пальто Марьи Петровны. И вешая, не понимал, не знал, почему это он, взрослый, знаменитый человек, смущался, краснел, как школьник, как в те годы. Он хотел пожать Марье Петровне руку, но сдержался и не пожал, как не жмут при встрече руку матери. И сейчас же потянулся за папиросами и, вынув коробку, почему-то спросил, можно?
3: Да. Ну вот, Паша, ты приехал. Не узнать. Ты в командировку? По делам.
1: Я... Проездом, Марья Петровна.
3: Мы сейчас с тобой чай. Подожди. Мы сейчас чай. Да-да, Паша. Совсем не ожидала. Вот Паша Сафонов.
1: Марья Петровна, чай не надо, я только что поужинал.
3: Я сейчас, Паша. Прости, что я называю тебя так.
1: Она вышла на кухню. И тут только Павел Георгиевич вздохнул и провел ладонью по лбу, огляделся. Она жила в той же маленькой комнатке, с одним окном в сад. Белые занавески, стол, кровать. Коврик на стене, какая-то вышивка, огромный вместительный шкаф, набитый книгами. На столе чернильница, стопка тетрадей, красный отточенный карандаш. В этой комнатке он был лишь один раз. Его вызвала Марья Петровна и говорила с ним строго. Кажется, тогда он сделал прыгающую чернильницу и поставил на стол преподавательницы немецкого языка.
0: Ну все готово. Ну, Паша, рассказывай о себе. Что ты? Как? А впрочем, я многое о тебе знаю. Из газет, статьи, книгу твою читала. Ты женился?
1: Да, Марья Петровна.
0: Счастлив?
1: Как будто, Марья Петровна, у меня сын.
0: Ну, хорошо. А как работа? Над чем работаешь?
1: Над новой конструкцией, Марья Петровна.
0: Ну и как? Удачно?
1: Пока не знаю. Знаете что, Марья Петровна, давайте говорить о прошлом, о школе.
0: Я хорошо помню ваш класс, довоенный класс. Это были озорные, способные мальчишки. И хорошо помню твою дружбу с Витей Снегирёвым.
1: А помните, Марья Петровна, как вы мне поставили плохо по алгебре?
0: Да, за то, что ты не делал домашних заданий. Надеялся, что кривая вывезет. А математика тебе прекрасно давалась. Но ты был ленив.
1: Марья Петровна, а помните, я устроил систему шпаргалок.
3: Это то изобретение, когда ручка двигалась по ниточке между партами?
1: Да. А прыгающая чернильница? Нет, я бы сейчас до такой штуки не додумался. Помню, сидел ночь, ломал голову, высчитывал мощность пружинки, чтобы чернильница подпрыгнула именно в тот момент, когда преподавательница макнет ручку.
0: Да. Да. Да. Ты помнишь Мишу Шехтера?
1: Ну, конечно. Завидовал ему. Мы в классе зачитывали его сочинения. «Образ Татьяны» и «Горе от ума». У меня ничего не получалось.
0: Он стал журналистом. Ездит по всей стране, за границу. Часто вспоминаю.
1: Он заезжал?
0: Нет.
1: Да, разлетелись. Я слышал, Витька Снегирев директор завода на Урале. Не думал. Игнатцев Сенька, начальник главка. Слышали? Я его встречал в Москве. Солидный, не узнать. А он не заезжал?
0: Что?
1: Он не заезжал?
0: Пей чай, Паша.
1: Марья Петровна, а кто заходил к вам? Кого вы встречали еще из нашего класса? Гришу Самойлова видели? Артист. Помните, он корчил рожи, и вы ему сказали, что у него способность.
0: Я его видела только в кино, Паша.
1: Неужели не приезжал? Марья Петровна не ответила. Она, опустив голову, мешала ложечкой в чашечке. И Сафонов вдруг увидел на пальце неотмывшееся чернильное пятно. Перевел взгляд на ее источенное лицо и с какой-то внезапной жалостью и любовью увидел морщины вокруг губ, тонкую слабую шею, коротко подстриженные сплошь белые волосы. И что-то больно, тоскливо сжалось у Павла Георгиевича. Он подумал, что если бы она умерла, он не знал бы этого, и не знали бы другие. Марья Петровна, Витя Снегирев был у вас. Кажется, он в прошлом году заезжал сюда.
0: Нет, не был.
1: А Шехтер?
0: Что? Нет. Ты, пожалуйста, пей чай. Остынет.
1: Марья Петровна, а интересно, кто-нибудь пишет вам? Помните, был Володя Байков, Нина Винокурова, Боря Гмыря. Что-нибудь знаете о них?
0: Нет, Паша. Ко мне часто заходит Коля Сибирцев. Он работает на шахте. У него неудачно сложилась жизнь. Он часто заходит.
1: Что-то не помню его. Забыл.
0: Очень плохо.
1: От этих последних слов «очень плохо» Сафонов стал не по себе. Он понял их смысл. Он придвинул чашку, неловко потянулся за сахаром и увидел, что Марья Петровна текучим, долгим взглядом смотрит на книжный шкаф. Он тоже посмотрел и заметил в первом ряду знакомый корешок своей последней книги по самолетостроению. Марья Петровна.
0: Что, Паша?
1: У вас, Марья Петровна, моя книга.
0: Да. Я читала. Неплохая книга. Прочла с удовольствием.
1: Марья Петровна, я вам напишу, разрешите. Я сейчас. Неожиданно из книги выпал маленький листок. И он, торопливо подняв его, ясно увидел свой портрет, вырезанный из газет.
0: А это из правды, Паша. Когда я увидела, я дала тебе телеграмму.
1: Он отчетливо и хорошо вспомнил, что действительно получил телеграмму 2 года назад среди кучи других поздравительных телеграмм и не ответил на нее, хотя ответил на другие. Он почти не помнил, что он написал на книге. Это были какие-то необязательные слова, как обычно надписывают. Он помнил, как они прощались. Он стыдливо снял свой роскошный плащ, который висел рядом с потертым пальто старой учительницы, и вышел. Она зажгла в передний свет, вышла проводить. Сафонов молчал.
0: Скажи, Паша, хоть капелька моей доли есть в твоей работе?
1: Марья Петровна, что вы говорите? Если бы не вы...
0: Ты думаешь, я не рада? Какой гость был у меня? Ты думаешь,
3: я не скажу об этом завтра своим ученикам? Ну, иди, Паша. Больших успехов тебе.
1: Они простились. Он быстро пошел по дорожке ночного сада, потом оглянулся. Дверь в передней была распахнута, и в темный сад падал желтый косяк света. Марья Петровна стояла на крыльце, и худенькая фигурка ее отчетливо чернела в проеме двери.

0: всю дорогу до Москвы Павел Георгиевич не мог успокоиться. Переживал чувство жгучего, невыносимого стыда. Он думал о Витьке Снегиреве, о Шехтере, о Самойлове, о всех, с кем учился когда-то. И хотелось ему достать их адреса, написать им гневные, уничтожающие письма. Но он не знал их адресов. Потом он хотел написать Марье Петровне длинное извинительное письмо, но с ужасом и стыдом подумал, что не знает номера ее дома. На большой станции Сафонов хмурый, взволнованный, вышел из вагона. Он зашел на почту и, поколебавшись, дал телеграмму на адрес школы на имя Марьи Петровны. В телеграмме этой было два слова. Простите нас.
1: Начать очередной выпуск передачи мы решили с того, чтобы познакомить слушателей со статьей, написанной 90 лет тому назад и предварявшей появление в нашем городе нового журнала «Старые годы». Уже одно его название определяет с достаточной ясностью его непосредственную цель. Он посвящается памяти прошлого, писал его первый редактор Василий Андреевич Верещагин. И, развивая мысль дальше, продолжал. Воздавая этой памяти должное, мы будем следовать известным руководящим основам, которых мы и коснемся здесь в нескольких строках. Чуждые в вопросах искусства всяких партийных стремлений, мы собираемся одинаково приветствовать в нашем издании все редкое и прекрасное, все достойное внимания в области старого искусства, какой бы отрасли оно ни относилось. Открывая широкий доступ всякому свободному в этой области выражению мыслей, мнений и вкусов, мы постараемся, однако, избежать тенденциозных взглядов и отвлеченных доктрин, нежелательных, по нашему мнению, в вопросах искусства более чем где-либо и часто изменчивых. Спокойное исследование драгоценных останков былого, беспристрастное и обстоятельное обсуждение их всестороннего значения – восстановление забытого и искание неизвестного, живое участие к этой памяти прошлого и вдумчивое к нему отношение – вот в немногих словах, в чем заключаются наши главные задачи. Никого не поучая, никому не навязывая наших убеждений, мы одушевлены лишь желанием принести посильную пользу всем тем, кому близки и дороги интересы искусства и старины. И мы извлечем эту пользу отовсюду, где могут таиться художественные произведения, достойные исследования. Из общественного музея и частного собрания, из церковной ризницы и лавки антиквара, из развалин разрушенного памятника и из забытого кладбища. Быть может, те дорогие воспоминания давно минувших времен, которые мы там найдем и восстановим, возродят к жизни все, что до сих пор у нас было так бледно и мертво – знание, опыт, вкус и любовное, проникновенное уважение к седой старине. Пионеры нового в этой области дела, мы приложим все наши силы к тому, чтобы осветить ее по возможности всесторонне. Но этой цели мы можем достичь только при известном сочувствии к нашему делу со стороны тех, кому оно не чуждо. Будем надеяться встретить это сочувствие и найти в нем ту нравственную помощь и поддержку, которые так необходимы для всякого труда. Так заканчивалась эта вступительная статья. Забегая вперед, можно сказать, что новый журнал быстро был замечен любителями и знатоками искусства и нашел среди них и сочувствие, и нравственную помощь, и поддержку. С каждым новым выпуском он становился все более читаемым и авторитетным. Уже в 1913 году купить его номера за 1907 год стало делом сложным и дорогим. То есть он постепенно превращался в библиографическую редкость. Комплекты же его вообще очень трудно было купить. Об этом автор передачи Евгения Кисельер услышала от историка и литератора Феликса Лурье, который уже знаком нашим слушателям как участник прошлых передач.
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что рада нашей новой встрече, потому что, когда ушла от вас в прошлый раз, то поняла, что в вашем доме столько интересного, столь широк круг ваших занятий и ваших интересов, что очень хотелось бы продолжить наши разговоры. Ну и вот предложение, которое вы сделали в прошлый раз, поговорить о русской периодике, так?
3: Чтобы имели слушатели наши хоть некоторое представление о том, что из себя представляла статистически русская периодика, хочу сказать следующее. С 1703 по 1900 год в России вышло 3000 названий периодики. Примерно. Я говорю примерные цифры. И несколько заниженные, потому что по источникам всегда что-то не находится. С 1901 по 16 – 9700. То есть за 16 лет в сравнении с предыдущими 200 годами вышло название периодики в 3 с лишним раза больше. Следовательно, в России вышло всего 12700 названий дореволюционной России. Из них 4700 газет и 8000 журналов. Громадные цифры. Мне кажется, они хорошо показывают, что то, что у нас сейчас бум такой периодики, масса, ведь раньше было всего, сколько там, 2-3 газеты на город, на наш, а некоторые города и без газет были, то то, что сейчас в городе огромное количество газет, ничего в этом удивительного нет. Это как раз нормальное явление.
2: И как бы возрождение российской традиции.
3: Да, но в то же время я хочу сказать, и с гордостью хочу сказать, что до революции, вот в те времена, которые мы называем серебряным веком русской культуры, до революции выходили совершенно замечательные журналы. И я берусь доказать, что многие из них были выше мирового уровня и по текстам, и по оформлению. Такие, например, журналы, как «Старые годы», «Аполлон» и другие. Это были совершенно замечательные журналы. В моем представлении такой журнал, как «Старые годы», до того и после того никогда ничего подобного ни в России, ни на Западе не издавалось. Это журнал такой популярный историко-искусствоведческий, книговеческий журнал, совершенно замечательный, не утративший поныне, и этот журнал поныне и своего значения. Этот журнал воспитывал поколение, а сейчас о нем почти никто не знает.
2: Да, вот я предлагаю, чтобы мы, пожалуй, именно на этом журнале подробнее остановились.
3: Каждый из нас берет журнал в руки и, наверное, очень редко, когда читает от корки до корки. Что-то ему интересно, что-то ему неинтересно, что-то ему нравится, не нравится и так далее. И даже самые хорошие журналы, например, «Новый мир» времен Твардовского, ну, не всегда прочитывался от корки до корки. «Старые годы», в моем представлении, вот первое отличие, они читаются от корки до корки и сегодня. Второе отличие, такого полиграфического совершенства, какого достигли создатели этого журнала, не достигнуто никем. Начиная от бумаги, начиная от великолепных, таких просторных, широких полей, шрифта очень хорошего, безупречного качества репродукции. Этот журнал можно было бы так назвать «журнал-альбом», потому что количество страниц и количество иллюстраций там иногда... иллюстрации превосходит количество страниц. Например, 70 страниц и от 50 до 100 и более иллюстраций. Иллюстрации черно-белые. Но они так замечательно сделаны, а иногда так замечательно оформлены, что кажутся цветными.
2: Вы, наверное, весь этот журнал от корки до корки, как говорится, читали. Ну вот, что особенно запомнилось, произвело впечатление? Я понимаю, что обо всем сказать невозможно. Судя по тому, что я от вас слышала, все было интересно. И все-таки.
3: Знаете, Евгения Семеновна, конечно, я читал, и действительно все. И не один раз я написал книгу о старых годах. Она даже набрана, но вот нет у издателя возможности ее издать, и непонятно, будет ли она когда-нибудь. Вы даже не представляете, какой трудный вопрос вы задали, потому что очень трудно отобрать. Ну, например, вы знаете, может быть, это понятнее будет. Я вчера был в Русском музее, там выставка «Мстеры». Там вот эти вот замечательные шкатулки. Их там тьма тьмущая. Когда их рассматриваешь, каждая из них великолепна. И если бы вы меня спросили, вот какая мне больше понравилась, я не могу сказать. Понимаете, я не могу отдать предпочтение. Я также не могу отдать предпочтение здесь. Здесь, кстати, очень интересные есть темы. Ну, например, иностранцы в России. Иностранные художники в России. 1812 год в искусстве. Это тематические большие номера. Очень интересные. Совершенно замечательные статьи о европейском искусстве. О старых городах Европы. Львов был во владениях России, но замечательный номер, часть которого посвящена Львову, старый Львов. Там интересные очень статьи Лукомского. Замечательные интересные статьи о Петербурге, вот о петербургской скульптуре, об Адмиралтействе, о пенсионерах Академии художеств, которые за свои таланты и способности и трудолюбие ездили доучиваться в Европе. Или совершенствоваться в Европе. Очень интересные статьи о Павле Первом и о Гатчине времен Павла Первого. И там очень много интересных статей, посвященных частным коллекциям. Как попали эти предметы искусства в эти частные коллекции. Были же замечательные частные коллекции, очень интересные. Очень много о прикладном искусстве.
2: У вас в вашем собрании домашнем есть номера журнала «Старые годы»?
3: Да, конечно, у меня полный комплект. Ну, вернее, не вполне полный, у меня нет двух номеров. Ну, я просто ксерокопировал эти два номера. Я очень этим горжусь.
2: Я просто не могу удержаться от соблазна попросить вас. Давайте посмотрим хотя бы один журнал.
3: Ради бога. Вот любой наугад.
2: Может быть, пойти по такому пути, посмотреть самый первый и самый последний.
3: Первый номер вы хотите,
2: да,
3: чтобы мы посмотрели. Первый номер. Ну, он открывается малюсеньким предисловием Василия Андреевича Верещагина. Он был главным редактором в двух номерах, фактически в двух. А формально он числился в 1907 году.
2: А чей это портрет?
3: Это надо искать в тексте. Угу. Тут этого нет. Это репродукция. Это о двух голландских художниках. Первая статья. И вот репродукция одного из портретов. А далее идет большая статья Фелькерзама. Она называется «Некоторые сведения о петербургских золотых и серебряных дел мастерах за 100 лет. 1714-1814». Фелькерзам был хранителем галереи драгоценностей Эрмитажа. Далее идет статья Успенского о ризнице Чудового монастыря в Москве. И все они иллюстрированы замечательно.
2: Да, я смотрю, тут замечательные вкладыши,
3: да,
2: такие.
3: Да, это уже теперь не делает, это вручную вклеено на другой бумаге отпечатанные репродукции. Причем репродукции однотонные, но разных тонов. Например, с одной стороны в такой коричневой,
2: да,
3: гамме,
2: а тут, да, с другой зеленоватый, и да, это очень красиво и выразительно.
3: Да, вот хроника идет очень интересная всегда. Это записные листки Рериха, вот тут он и говорит о вандализмах всяких. Вот маленькая статья в этой самой хронике о старых решетках и новых вандалах. Ну, о том, что есть утраты в решетках. Ну, и так далее. Вот тут, видите, замечательное описание предметов прикладного искусства.
2: Да,
3: старый наборный,
2: да,
3: наборное
2: смотрю,
3: бюро.
2: Я смотрю, что действительно это журнал сам произведение искусства. По подбору шрифтов, по подбору иллюстраций.
3: Кстати, был такой проект переиздать «Старые годы» и даже перевести на английский язык. Но это осталось все, к сожалению, на уровне проекта.
2: Там были замечательные авторы.
3: Да, конечно. Среди авторов был и Александр Николаевич Бенуа, Владимир Яковлевич Курбатов, замечательный знаток Петербурга, вот автор этой великолепной книги о Петербурге, которая вышла в 1913 году. Был еще замечательный историк города, сейчас он переиздается, это очень хорошо, Столпянский. Много небольших статей к Столпянскому в этом журнале. Очень интересных, хороших. Все они на архивных материалах. В журнале сотрудничал вот Николай Николаевич Врангель, очень талантливый искусствовед, который умер в 1915 году. Ему не было 35 лет. Кстати, Николай Николаевич Врангель – родной брат адмирала Врангеля, белого адмирала. Он очень много сделал за свою жизнь, и он много статей написал, очень интересных для журнала. Рейх писал очень много о вандализме. Вандализм иногда в нашем понимании, в этом журнале, кажется таким, знаете...
2: Наивным
3: и даже смешным. В связи с прокладкой трамвая нужно было менять мосты. И помните, первый мост по Фонтанке от Невы идущий был цепной мост у Летнего сада. Этот цепной мост был, он был очень красивый. Он действительно был цепной. Он висел на таких, на цепях. Его легко увидеть на изображениях различных. Он был снят, потому что трамвай по нему идти не мог. Или когда была перестройка Таврического дворца для Думы, тоже очень много говорили о вандализме. И действительно, гибли памятники архитектуры, но не в таком количестве, в каком это произошло потом, в дальнейшем, разумеется, и не по тем причинам. Например, одна из причин того, что Летний сад не привели в то состояние, в каком он был задуман, заключается в том, что в старых годах очень много было... разговоров, статей о том, что нельзя рубить деревья в Летнем саду.

0: В 1903 году, поздней осенью, собралась группа лиц, которых можно сейчас назвать вот уже установившимся таким термином, библиофилы. И они организовали кружок, который назывался «Кружок любителей русских изящных изданий». Этот кружок состоял из очень знающих, образованных людей. Председателем кружка был Верещагин, камергер, автор нескольких очень интересных фундаментальных работ по иллюстрированной книге. И кружок этот ставил перед собой целью повысить качество иллюстрирования книги и иллюстрированной книги. Они выпустили около 20 книг. Они крайне интересные работы делали, полиграфически. Все их книги – это предметы искусства. Так вот, председателем кружка был Верещагин, а секретарем не сразу был Петр Петрович Вейнер. Петр Петрович Вейнер был редактором, издателем «Старых годов». И «Старые годы» предложил издавать Верещагин. Но на этом его деятельность почти что кончилась. Он еще в двух номерах был главным редактором. А потом все перешло на плечи Вейнера. Все, что касается журнала, начиная от текстов и кончая рассылкой, так и финансированием. Этот журнал не окупался. Примерно 16 тысяч рублей в год Вейнер тратил из своих денег, добавляя к расходам на журналы. Он нерентабелен был вот на 16 тысяч в год. Мог ли быть он рентабельным? Вероятно, если бы Вейнер увеличил тираж. Он не захотел увеличивать тираж. Тираж этого журнала начинался от 1000 экземпляров и кончался 5000. Выше 5000 он не поднимался. Но уже, например, в 2013 году, за 1907 год, этот журнал купить было невозможно. Он уже... Или он стоил очень дорого. Комплекты всегда были очень редки. Начал выходить он с января 1907 года. И кончился он декабрем 1916 года. Ну, декабрьский номер вышел в марте, уже в февральскую революцию. И Вейнер предполагал продолжать этот журнал, но уже события были таковы, что ему не под силу было многое делать. Вейнер на свои деньги содержал несколько лазаретов в Петербурге во время войны. Он был инвалидом, он ходил с двумя палочками. Он окончил Александровский лицей, который кончил Александр Сергеевич Пушкин первым выпуском. И судьба его вопиюще ужасна. Его преследовать начали сразу после революции, потому что он выражал несогласие с некоторыми декретами по поводу предметов искусства. Я не хочу углубляться в это. У них был частный дом, личный дом семейства. Его конфисковали, потом отняли его коллекцию живописи. Потом его посадили в 1926 году на скамью подсудимых и выслали в Троицк на Урал, и он там 3 года был на Урале. Потом он вернулся, его не пустили в Петербург. Наконец, в 1929 году его пустили в Петербург, он жил в коммунальной квартире у матери своей. Работать ему не давали, он переводами занимал, он... Очень образованный искусствовед был, очень высокого вкуса, знаний и так далее. И в 30-м году летом его на носилках вынесли, потому что он идти не мог, и он содержался в изоляторе. Затем тройкой судился, и 7 января 1931 года его застрелили. Ну, а сейчас, конечно, он реабилитированный, понятно. И такая страшная судьба этого человека. Вся его жизнь была направлена на возвеличивание России. Это, конечно...
1: К сожалению, это очень типичная судьба тех, кто, так сказать, попал уже в годы советские. Типичная судьба, да, русской интеллигенции.
0: Что касается последнего номера, это была уже Первая мировая война. Угу. Все было сложнее.
1: Да. И но последний... журнал, я смотрю, стал значительно толще.
0: Нет, нет, нет. Журнал остался той же толщины, как и был. Но, видите, это тройной номер. Ага. Вейнер не успевал каждый месяц делать номер, и поэтому он последний номер как бы тройной. Октябрь, ноябрь, декабрь. Ну и тут мы, наверное, найдем что-нибудь о войне, о разрушениях во время войны. Ну вот первая статья – это «Дочь Бецкого» и «Философ Дюваль». Иван

0: Александрович Бецкой – это побочный сын Ивана Трубецкого, князя. Очень близкий человек Екатерине II, очень хорошо известная величина. Вот он просветитель, и Екатерина поручила ему создание учебных заведений, чем он и занимался всю жизнь. Бюст стоит на территории Герценовского института.
1: Академия.
0: Вот великолепная статья о тульских заводах, об оружии, о старом оружии. А ведь вы знаете, в Эрмитаже есть столики, туалеты, ну и оружие, конечно, сделанное тульскими мастерами, где в качестве украшения сталь. Полированная сталь, такими кристаллами сделанная, замечательно красиво. Это очень трудоемко. Это мало кто видел, я думаю. Я не видел никогда. Я видел только в изображениях. Но там очень много интересных интерьеров, которые, к сожалению, погибли. Я думаю, что все искусствоведы, конечно же, знают старые годы. Заниматься историей искусств русской или западной, не обращаясь к старым годам, просто смешно. А в моем представлении старые годы, они очень воспитывают. Они человека делают, я думаю, несколько иным.
1: Воспитывают культуру в человеке и воспитывают отношение к культуре.
0: Да, конечно. И я думаю, что даже доброту воспитывают, потому что там все настолько по-доброму. Даже вот эти вот статьи в вандализме, и те не вызывают раздражения и злости. Какая-то терапия происходит, знаете, они успокаивают. С одной стороны, с другой они волнуют.
1: То есть я так вас понимаю, что были акты вандализма, но и были настоящие хранители.
2: Борцы против.
1: И вот именно это воспитывает и успокаивает.
0: В 1907 году заквасили этот журнал, дали рубрики, придумали обложку, цвет обложки. Бумагу, шрифт. Все придумано было в 1907 году. И вот вышел первый номер перед нами и последний. Они ничто не изменили. Так замечательно все сделали.
1: Судя по всему, просто это была редакция, это было издание настоящих старых петербуржцев.
0: Да, конечно. Когда мы говорим «Серебряный век русской культуры», а что это такое? Это старые годы, это дягилевские сезоны, это мир искусства.
1: То есть, другими словами, какую сторону жизни, культуры того времени не взять? Они все под стать друг другу.
0: Да, и как-то все это сплеталось, переплеталось, перемешивалось и поощряло, и понуждало друг друга.
3: В нашем распоряжении осталось еще немного времени, и хочется еще раз вернуться к тому, что было напечатано на страницах старых годов. В каждом выпуске журнала публиковались вести за месяц. Вот, например, о чем сообщалось в июне 1914 года. Международный съезд зодчих состоится в Петербурге в первых числах мая 1915 года в помещении Академии художеств. Предположено ассигновать на него 40 тысяч рублей из государственных средств. Думается, он сыграет важную роль для популяризации в Европе наших памятников старины. И потому выставки при нем и экскурсии по Петербургу, его окрестностям и хотя бы в ближайшие старинные города должны быть организованы как можно шире. Между прочим, вопрос, почему иностранцы так мало знакомы с шедеврами нашей старинной архитектуры, обсуждался в одном из собраний Общества архитекторов-художников после доклада Курбатова «Значение Петербурга в общей истории архитектуры». Докладчик выяснил, что развитие архитектуры в России шло таким же путем, как и на Западе, и что шедевры строительной эпохи конца XVIII и начала XIX веков надо искать именно в России. По мнению некоторых оппонентов, иностранцев будто бы шокирует окраска этих шедевров, совершенно непрактикуемая за границей, где поверхность дорогого обыкновенно строительного материала остается неприкосновенной. Говорилось даже о неуместности двуцветной окраски, например, здание Адмиралтейства, с чем, конечно, нельзя согласиться. и договорились даже до того, что нет необходимости повторять окраску даже самого строителя, как иногда случайную и прочее. Во всяком случае, кирпичные постройки должны быть окрашены, но вопрос об окраске должен быть строго художественно обдуман в каждом отдельном случае. Сейчас время окраски, и вопрос этот приобретает особенную остроту ввиду предстоящего съезда на Конгресс иностранных специалистов. Далее в вестях июньского номера журнала «Старые годы» 1914 года читаю. К сожалению, городские власти не остановились на уничтожении старинной стены и ворот в усадьбе графа Шереметьева со стороны Литейного проспекта. Теперь уже, согласно постановлению комиссии о пользах и нуждах общественных, городское управление обратилось к графу Шереметьеву с предложением уступить часть его усадьбы и постройки дворца для проведения новой улицы, параллельной Невскому проспекту. В ответе графа Шереметьева читаем. «Земля эта, заповедное имение, пожалованное императором Петром Великим, фельдмаршалу Шереметьеву в 1712 году, как значится в документе моего архива. Кроме того, проектированная улица встречает на своем пути непреодолимое препятствие – церковь святой великомученицы Варвары, музей, состоящего под особым покровительством его величества императорского общества любителей древней письменности, и часть здания Екатерининского института ведомства императрицы Марии. Ввиду чего, не допуская возможности проведения улицы по моей земле, отвечаю категорическим и безусловным отказом. Теперь уже идет вопрос о принудительном отчуждении части усадьбы, и, следовательно, начавшаяся порча может кончиться полным ее изуродованием, даже гибелью. На этом мы вынуждены прервать чтение фрагментов журнала «Старые годы» за 1914 год и попрощаться с нашими слушателями до следующей встречи.

Добрый вечер, товарищи. Итак, наша очередная программа. Сегодня в ней новые альбомы певцов Алена Барьера и Адриано Челентано, ансамблей Shadows и Santana. В прошлом месяце в некоторых странах Европы альбом английского инструментального ансамбля Shadows возглавил список самых популярных пластинок, оттеснив на задний план модные супергруппы и солистов. Поэтому сегодня мы решили напомнить вам об этом ансамбле и познакомить с его новым диском.

Как известно многим нашим слушателям, ансамбль «Shadows» «Тени» – один из долгожителей на современной эстраде. Начало его карьеры датируется 1958 годом, когда состоялись первые совместные выступления с певцом Клиффом Ричардом. Но ансамбль записывал и много самостоятельных альбомов. Вспомните, например, столь популярную некогда пьесу «Апачи». После того, как в 1968 году ансамбль стал выступать без Клиффа Ричарда, состав его неоднократно менялся. Музыканты то сходились, то расходились. 1973-1975 годы вновь были счастливыми в судьбе маленького коллектива. И вот сейчас ветераны группы, гитаристы Хэнк Мервин, Брюс Уэлш и ударник Брайан Беннетт снова вместе. Их новый альбом называется «Нитка хитов», то есть удачных мелодий. Записаны и старые композиции, такие как «Аранхуэс» и «Небесные всадники» в новой аранжировке и новые современные в обработке для гитарного ансамбля. Только что вы слушали пьесу на тему песни «Ты единственная, кто мне нужен», а сейчас на магнитофоне запись «Стеклянное сердце» из репертуара ансамбля «Блонди». Итак, «Shadows».

За плечами француза Алена Барьера более чем 10-летний стаж выступлений на эстраде. Пластинки его сейчас выходят редко, и становится понятно почему, когда вы их слушаете. Барьер очень требователен к себе. Много работает над сочинением песни, тщательно оттачивает аранжировку, запись в студии длится порой месяцами. Последний альбом певца и композитора носит название «А ты закрываешь глаза». Вот заглавная мелодия диска –

Надо сказать, что все пластинки Алена Барьера – это своеобразные песенные сюиты, размышления о жизни, о том, что такое человеческое счастье, о любви. Еще одна песня. Так что же?

На обложке нового альбома мексиканца Карлоса Сантаны и ансамбля, носящего его имя, силуэты бегущих фигур и название «Марафон». Название символическое. Сам Карлос Сантана так разъясняет идею альбома. Наша работа адресована всем пытливым и ищущим. Для бегуна марафон – это самая длинная дистанция на Олимпийских играх. Для искателя это неизмеримо более длинный путь – миллионы и миллиарды миль полета мыслей и фантазий. Сегодня вам предлагается два фрагмента из альбома «Марафон». Первый «Молния в небе» солирует участник ансамбля Александр Лигертвуд.

Инструментальная композиция. В оригинале ее название построено на игре слов «аквамарин» – драгоценный камень, и другое значение – «морская вода».

А теперь обещанная встреча с Адриано Челентано. «У меня есть ты» – так называется одна из новых пластинок итальянского певца. Надо сказать, что сейчас, без сомнения, наблюдается необыкновенный взлет творческого вдохновения этого популярного артиста. Один за другим выходят его диски, он много снимается в кино, выступает на телевидении, много гастролирует. Только что названный альбом – одна из интересных работ. Все записи диска объявлены одним адресом. Они посвящены женщине.

«Витрина» – песня, написанная самим артистом. «Витрина» – это реклама, а она не всегда соответствует товару, который есть в магазине. Таков иронический, у Челентано ярко выраженное это качество – смысл песни.

«Жена, любимая, друг». Этой песней завершается новый диск Адриано Челентано. Этой же мелодией мы закончим и нашу передачу.

Этот выпуск передачи подготовили автор Владимир Сиверов, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Вера Казунова. Вел программу Валерий Никитенко. Наш адрес: Ленинград, радио «Ритмы планеты».

0: Быть знаменитым некрасиво, не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, отчеркивая на полях, и окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать и должен ни единой долькой не отступаться от лица и быть живым, живым и только, живым и только до конца.
1: Говорит Ленинград. В эфире концерт-очерк. Играет заслуженный артист РСФСР, виолончелист Анатолий Никитин.

0: Если вам довелось когда-нибудь побывать в Большом зале Ленинградской филармонии на концерте заслуженного коллектива Республики Академического симфонического оркестра, ваше внимание, должно быть, не раз было привлечено мягким, благородным звучанием виолончели в знаменитых соло в первой и 15-й симфониях Шостаковича, втором фортепианном концерте Брамса, во втором фортепианном концерте и балетах Чайковского и многих-многих других произведениях. Это играет заслуженный артист РСФСР Анатолий Никитин. Запись адажио из балета Чайковского «Спящая красавица», которая сейчас прозвучала, была недавно сделана для пластинки под управлением народного артиста РСФСР Виктора Федотова. Вот что он рассказывает.
1: Уже долгие годы я, как и многие дирижеры, работающие с этим прославленным коллективом, не устаю восхищаться звучанием группы виолончелей, именно той группы, которую практически сформировал и воспитал, возглавляющий ее ныне Анатолий Павлович Никитин, конечно же, в свою очередь, прошедший вместе с группой Высшую Академию Мравинского. Думаю, что далеко не все слушатели отдают себе отчет в том, из каких выдающихся музыкантов, мастеров своего дела, состоит этот замечательный коллектив. А в нем играют и заслуженные, и народные артисты РСФСР, и лауреаты международных конкурсов. Нужно обладать многими качествами музыканта-солиста, воспитателя, организатора, чтобы стать авторитетным концертмейстером этого оркестра. А именно это, в первую очередь, то есть подлинный авторитет Анатолия Павловича Никитина, отмечают такие дирижеры, как Евгений Александрович Мравинский, Геннадий Николаевич Рождественский, Борис Емельевич Хайкин. Дмитрий Дмитриевич Шостакович характеризовал Никитина как блестящего, всесторонне развитого музыканта и превосходного солиста-концертмейстера. Мои постоянные встречи с Анатолием Павловичем Никитиным за пультом оркестра дают мне возможность сказать о нем как о многогранном музыканте, обладающем способностью раствориться в музыке, подчинить себя творческому замыслу, видению дирижера, оставаясь при этом яркой индивидуальностью. Вы могли в этом убедиться, слушая адажио и «Спящей красавицы». А таких ответственных соло в мировой оркестровой литературе очень много. И все, что входит в репертуар заслуженного коллектива, естественно, исполняет его первый концертмейстер. Для Анатолия Павловича Никитина не существует технических трудностей. Его блестящее владение инструментом дает полный простор для раскрытия музыкальных образов. Редкое по сложности виолончельное соло в фантастических вариациях Рихарда Штрауса «Дон Кихот», которое без преувеличения можно было бы назвать концертом для виолончели с оркестром, этот музыкант исполняет безукоризненно. Иные задачи стоят перед виолончелистом-исполнителем соло в увертюре к опере Россини «Вильгельм Тель». Насыщенность, красота звука, широкое дыхание и вместе с тем академическая строгость отличает исполнение этой музыки Анатолием Павловичем Никитиным.

недавно состоявшейся премьере второй симфонии ленинградского композитора Сергея Слонимского мы стали свидетелями того, как исполнил Анатолий Павлович еще одно сложнейшее, интересное по музыке соло.

0: В течение многих лет я работаю в Ленинградской консерватории, где профессор Анатолий Павлович Никитин возглавляет кафедру виолончели. И здесь его педагогический дар трудно переоценить. Им подготовлена целая плеяда прекрасных профессионалов, ныне работающих в лучших симфонических оркестрах страны, в том числе и в Ленинградской филармонии. В классе Анатолия Павловича Никитина всегда царит творческая атмосфера. Он умеет найти подход к сердцам своих учеников, выявить и раскрыть их индивидуальности. Хочется сказать об Анатолии Павловиче как о человеке с истинно отцовским чувством, относящимся к своим питомцам. Он прививает им высокие этические идеалы, учит безукоризненно честному отношению к труду. И в этом сказывается его гражданская позиция музыканта и коммуниста.
1: Наряду с оркестровой и педагогической работой Анатолий Павлович Никитин часто выступает с сольными концертами, в которых исполняет камерную музыку всех эпох и стилей. И нередко он впервые знакомит нас с новыми произведениями, будь то забытая или редко звучащая классика, или совершенно новые сочинения. Так, несколько лет назад в ансамбле с профессором Фелицией Исаковной Фондоминской Анатолий Павлович Никитин сыграл сонату Франсиса Пуленко, третью часть которой «Балябели» вы сейчас услышите.

целый ряд сочинений классической и современной музыки в исполнении заслуженного артиста РСФСР Анатолия Никитина записан на пластинке всесоюзной фирмы «Мелодия». Среди них концерты Боккерини, Вивальди, Генделя, Куперена, Гайдна. Звучит фрагмент ре-мажорного концерта Гайдна. Исполнители – заслуженный артист РСФСР Анатолий Никитин и заслуженный коллектив Республики Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств Эдуарда Серова.

творческой деятельности Анатолия Павловича Никитина в последнее время появилась еще одна грань. Им создан ансамбль виолончелистов, куда вошли его воспитанники, артисты заслуженного коллектива Республики Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии, театра оперы и балета имени Кирова, аспиранты и студенты Ленинградской консерватории, а также ученики специальной музыкальной школы «Десятилетки». Созданный около 4 лет назад на общественных началах, коллектив этот выступает не только в филармонических залах, но и на крупнейших ленинградских заводах и объединениях. Ездят музыканты и в гости к учащимся ПТУ, сопровождая свои концерты небольшими лекциями-пояснениями. И одной из задач этого ансамбля стало стремление познакомить с серьезной музыкой, привить любовь к ней как можно большему числу юношей и девушек, научить их любить прекрасное. Этой весной такой концерт для ПТУ состоялся в Малом зале Ленинградской филармонии. Прошел он с большим успехом. Включаем запись по трансляции. Звучит пьеса Пабло Казальса «Песня птиц».

Заканчивая наш рассказ о заслуженном артисте РСФСР профессоре Анатолии Павловиче Никитине, мы предлагаем вашему вниманию еще одну запись, в которой прекрасно раскрывается характерное для этого музыканта качество – блестящая виртуозность. Звучит этюд Шопена.

0: Вы слушали концерт «Очерк». Играет заслуженный артист РСФСР Анатолий Никитин. В передаче принимал участие народный артист РСФСР Виктор Федотов. Оператор звукозаписи Мария Клеенышева. Автор «Очерка» Муза Кадлиц.
1: «Мой отыщется след» – так названа книга стихотворений Бориса Лихарева. Поэт ушел из жизни в 1962 году, и сейчас, когда его уже нет с нами, думаешь, эта строка из стихотворения Лихарева оказалась пророческой. Поэт искреннего сердца, сам того не ведая, точно сказал о своем творчестве. Читая и перечитывая эти стихи, изданные в 1975 году, я невольно потянулась за другой книгой, вышедшей в свет в 1959 году «Солнце все выше». Книгу эту бережно храню. На ней надпись Ирене Сергеевой «На добрую память о Лито и бешеном отъезде в страны заморские». «На добрую память. Лихарев. 11 мая 1960 год». Борис Михайлович руководил в тот год литературным объединением «Нарвская застава». По каким-то делам Лито я забежала тогда к поэту домой, и он неожиданно подарил мне эту книгу. В тот или на следующий день он уезжал в Скандинавию и спеша два раза написал «На добрую память». Да, память осталась. Борис Михайлович недолго был нашим литературным руководителем, потом он занялся другой работой. Разным принадлежали мы поэтическим поколениям. Не пришлось мне слышать его рассказов, подробностей трудовой и боевой биографии, и вот книга, вышедшая посмертно, восполняет этот пробел. Из стихов узнаешь, что поэт участвовал в войне с белофинами, что во время Великой Отечественной войны защищал Ленинград, писал для фронтовых газет, для ленинградского радио. Был поэт и на передовой, и у партизан. Да вот и название стихов: «Передний край», «За Ленинград», «Партизанка», «Ленинградская девушка». Стихотворное повествование «Писатель» трогает правдивыми подробностями блокадных времен. Думаешь, если бы Борис Лихарев не написал этого стихотворения, мы бы, наверное, не узнали эпизода из жизни писателя Шишкова. Как разведчики откликнулись, узнав о его рукописи, оставшейся в местах, занятых врагом. Стихотворение обрамлено строфами-повторами. Сказал редактор: «Надобен рассказ писателя известного народу о героизме всенародных масс, поднявшихся для битвы за свободу». Этот повтор сродни песенному. Песня, баллада. Стихотворные формы, как видно, любимые поэтом. Они требуют четкой строфы, строгой рифмы, чеканного или, напротив, распевного и потому никогда не расплывчатого ритма. Стихотворение «Весна» начинается так. «Прилетел к нам скворушка, над землянкой сел». И здесь у Лихарева сочетание знакомой песенной интонации с конкретными обозначениями места действия, то есть военного времени. Как тут не вспомнить Александра Твардовского, его ласточку в траншейной нише? Поэты перекликаются фронтовыми строками. Стихи Бориса Лихарева написаны в 1943 году. О связи, о слитности с душой народа говорят строки Лихарева. Поэзия его принадлежит к нашей эпохе, неотделима от судьбы страны. Лучшими стихами подтверждает Лихарев любовь к родине, к Ленинграду, городу революции, к Северному краю. Обо всех стихах книги не расскажешь, как не перечислишь всех граней творчества поэта. Для меня в поэзии Бориса Лихарева главное – чистота, скромность, честность, верность себе – то, что привлекало в нем, в человеке, всех, кто встречался с поэтом. О Борисе Лихареве, своими стихами, живущим рядом с нами и теперь, хотелось бы сказать его словами: «Есть в мире прекрасные люди».

Есть в мире прекрасные люди, есть люди всевластной мечты, и путь их особенно труден, особенно резки черты, сжигаемы жаждой сердечной, влюбленные в ясную высь, от прелести жизни беспечной с презрением они отреклись. Над ними не властвуют страхи, идут они с сердцем щедры на все эшафоты и плахи, на всех испытаний костры. Есть люди с душою атлантов, есть люди нелегкой судьбы, и меркнет фантазия Данте пред яростной правдой борьбы.

0: Рассказ участника гражданской войны. Враги в Ильича направляли удары. А чем же ответили мы? А мы им ответили взятием Самары, Хвалынска, Уфы, Бугульмы. А мы им ответили взятием Симбирска. И снова в решительный бой мы лавою двинулись кавалерийской, шагнули на штурм лобовой. Всю Волгу, от устья ее до истоков, мы взяли тогда у врагов. Живи, наш любимый! Мы в битве жестокой мечтали, чтоб встал он здоров. Мы были готовы к любому походу. С боями все дальше идя, и Ленин поднялся. Он вышел к народу, и мы увидали вождя.
1: За Невской заставой. Здесь ветер бьет речной резкой, он дымом пахнет, он зовет туда, где вытянулся Невский судостроительный завод, туда, где мех свистит и дышит, где вспыхивают огоньки, туда, где под стеклянной крышей гремят в три смены молотки, где вытянувшиеся браво, как наша молодость сама, отштукатурены на славу стоят рабочие дома. Я прожил жизни половину, но знаю я на все года, ты мне, как край отцовской сыну, моя застава навсегда. Пусть ветер бьет речной и резкой, меня, как в юности, зовет туда, где вытянулся Невский судостроительный завод.
0: Тол. Спрессованная ненависть к врагу. Мой верный тол, оружие сапера, широкий путь пробил ты сквозь тайгу, и этот путь забудется не скоро. Где слово ты промолвил, там взгляни, глубокая в земле чернеет яма, деревья в два обхвата, камни пни, ты опрокинул, действуя упрямо. Ты шел с размаху, надолбы круша, обугленная помнит Луисвара, как веерами бремна блиндажа приподнялись от точного удара. И падал враг, и с громом в небеса летел бетон, железо в жгут свивая, гора тряслась, и рушились леса, работала стихия огневая. А мы, готовя к действию фугас, надкусывая капсюли зубами, не думали, что, может быть, и нас твое заденет бешеное пламя. Мы жизни наши верили тебе, Бигфордов шнур окурком прижигая, и на привале в брошенной избе, на жестких связках тола засыпая. Но ты был другом другу своему, оружие сапера боевое, над головами нашими сквозь тьму промчались глыбы в скрежете и вое. Ты все сказал, дополнить не могу. Ты позовешь, тогда откликнусь вновь я, спрессованная ненависть к врагу. Ты, как стихи, не терпишь многословия.
1: Откровенное слово. Мой отыщется след там, где шли мы в походы, и в подшивках газет за блокадные годы. Там немало стихов, все я вспомнить не в силе, с описанием боев, указанием фамилий. Я спешил их слагать в блиндажах у Дубровки, и лежала тетрадь на прикладе винтовки. В наши мирные дни нет их в книжном издании, погибали они там, где рушились здания. Многих, жарких до слез, вы нигде не найдете. К партизанам их свез я в ночном самолете. Их наборщик убит, и убит их редактор. Пусть читатель простит, стал забывчивым автор. Из стихов этих строй, как военное братство – лишь на первый и второй им дано рассчитаться. Сколько было стихов, посвященных солдатам, на страницах листков в четвертушку форматом. А иные из них на щитах здоровенных, и маячил мой стих на дорогах военных. Все же в ротах чтецы те стихи одобряли, потому что бойцы в них себя узнавали. И звучало в стихах откровенное слово, и на подвиг в боях, и на гибель готово. Те стихи, как могли, до конца отслужили, спят в архивной пыли, словно в братской могиле. Им поклон приношу, пусть вкушают забвенье. Только все, что пишу, это их продолжение.
2: Песня. Есть на свете холмы и долины, где, как в сказке, цветут города. Но тебя, Ленинград мой орлиный, не забыть никогда. Не забыть мне ночей твоих белых в лунном блеске узорных оград, не забыть мне друзей моих смелых, отстоявших тебя, Ленинград. Есть на свете широкие реки, о которых чудесна молва, но тебя не забыть мне вовеки, дорогая родная Нева. Где б я ни был, за степью, за морем, возле дальних неведомых рек, ленинградские алые зори не забыть мне вовек.
1: Ленинградка. Навсегда дорогой, неизменчивый, облик твой неподкупен и строг. Вот идет ленинградская женщина, зябко кутаясь в темный платок. Путь достался не близкой, не маленькой, тяжко ухает пушечный гром. Ты надела тяжелые валенки, подпоясалась ремешком, а в суровую полночь морозную из-за туч не проглянет луна. Ночь распорота вспышками грозными, в мирный дом твой ворвалась война. Только нет, не распалась рабочая, трудовая большая семья. В санитарках, в дружинницах дочери, в батальонах твои сыновья. И любые осилишь ты горести, как спокоен и светел твой взгляд. Сколько в сердце у матери гордости, дети, родина, честь, Ленинград.
2: Невский 2. Мы жили в доме 2 на Невском. Здесь поселила нас война. Порой стекло ударом резким, кроша, воздушная волна, врывалась в комнату игранки, блокноты и черновики, летели на пол, как в землянке. Тут были все фронтовики. Порой осколок лампу срезав, врубался в стену, не беда. Его зазубренным железом мы украшали стол тогда. Был фронтовым редакционный суровый быт на Невском 2. Нас вызывали поименно, звучали краткие слова: «Вам ехать в часть», что означало: «Планшет блокнотами грузи, шагай 12 верст сначала, потом под пулями ползи и где-нибудь у ям Ежоры с расчетом точки огневой включись, как равный в разговоры, чтоб воскресить недавний бой. А если вдруг ближайшей ночью тебе взаправду повезет, и ты увидишь сам воочию, как бьет гвардейский миномет, как атакуют батальоны, за огневой цепляясь вал, тогда редактор благосклонный тебе в газете даст подвал». Я испытал не только это, я помню жаркие дела, но с той поры я твой, газета, когда бы ты не позвала.
1: Писатель. Сказал редактор: надобен рассказ писателя известного народу о героизме всенародных масс, поднявшихся для битвы за свободу, чтоб в том рассказе, бьющем напрямик, он говорил «близка с врагом расплата», чтоб в том рассказе русский был язык, доступный сердцу каждого солдата, чтобы огнем прошлося по сердцам правдивое писательское слово, такой рассказ найти придется нам, читатель ждет. И вспомнил я Шишкова. Недолго мне искать его пришлось. Была мне эта лестница знакома, снарядами пробитого насквозь, осколками исхлестанного дома. И той блокадной памятной зимой в бобровой шубе с палкой суковатой шагал Шишков по Невскому со мной, презрев разрывов близкие раскаты. Гостеприимство чтили мы закон, все сделали, что было в нашей силе, в кредит добыв обеденный талон, блокадным супом гостя покормили. В редакцию свели мы старика, а там при свете призрачном огарка с корреспондентом три фронтовика беседовали сбивчиво и жарко. «Ну, здравствуйте», — промолвил им Шишков, — «откуда вы?» И слышит он, «Мы в детском сегодня побывали у врагов. Нам не впервой в тылу бывать немецком. Мы из разведки». «Слушайте, сынки», — сказал Шишков, «известие будет внове, что в детском я хранил черновики последних глав моих о Пугачеве. Я в письменном столе оставил их. Подумаю, душа в груди сожмется. Ведь, может быть, захватчик и до них, до рукописи дьявол доберется». И встал сержант, разведчик молодой. Затем поднялись два его солдата. «Мы сходим в тыл за рукописью той». И брякнула у пояса граната. «Комбат позволит». «Слушайте, сынки», — сказал писатель, — «что вы в самом деле? Я знаю наизусть черновики, опомнитесь, да вы в своем умели. Бумага вздор, подумаешь, добро. Благодарю, однако, за повадку. Теперь садитесь. Где мое перо? Рассказывайте все мне по порядку». И через час бойцы ушли, пора. К передовой нелегкая дорога. Шишков писал до самого утра. Была в ту ночь воздушная тревога, зенитки били бешено во тьму, больших калибров действовали пушки, а мы зажгли резервную ему свечу в редакционной комнатушке. И о геройстве всенародных масс, поднявшихся для битвы за свободу, в то утро мы услышали рассказ писателя известного народу.
2: Дом твой спалили, отец твой убит. В ситцевом платье пришла босоногая. Ветер ли это над лесом шумит? Стынет ли горе бесслезное строгое? Встала тропинка твоя на пути, черном пути оголтелой немеччины. Лучше, пожалуй, что и не найти в этом краю партизанки-разведчицы. Разве твои перечислишь дела? Знают о них лишь родимые дали. Венчиком волосы подобрала, целится, чтобы они не мешали. Пуля в дремучем лесу пропоет, вскинет фашист загрубевшие руки. Доченька, так называют ее, ту, что винтовку избрала в подруги.
1: Весна. Прилетел к нам скворушка, над землянкой сел. Он расправил перышки, песенку запел. Грея землю талую, солнышко блестит. Что нам пташка малая в песне говорит? Там, где небо синее, путь мой был далек. Путь мой фронта линию трижды пересек. Всюду битва грозная, всюду пуль полет. Сила краснозвездная к нам, друзья, идет. Помню, в годы прежние здесь я пел и жил. Ленинграду вешнему я не изменил. Пой нам, славный скворушка, песенку свою. Разочтемся скоро уж, с недругом в бою. Камень. Он выщерблен ветром, облизан метелью, он голый и синий, как лед. Все камень да камень, он был нам постелью среди этих полярных широт. Все камень да камень, от западной Лицы до моря лишь камни видны. Ни дома, ни дыма, ни зверя, ни птицы, куда ни взгляни, валуны. На них мы себе воздвигали жилище, а с полюса хлынет зима, и вьюга заплачет, застонет, засвищет, и стужа нагрянет, и тьма. Но градом по камню ударили пули, от грома качнулась гора, мы с камня поднялись, по камню шагнули, когда нам настала пора. Об этом словами не скажешь сегодня, об этом лишь буря гремит. И те, кто остался в той преисподней, не в землю легли, а в гранит. Его мы запомним в краю невеселом, блестит он в полярной ночи, все камень да камень, холодный и голый, мы тверже, чем камень. Молчи.
2: Север мой белый, север мой синий, край, где свистят снегири, с пламенных сосен сыплется иней в блеск незакатной зари. С финского видно похода впервые, все, что ты сердцу открыл, чаще граниты, реки лесные, я, увидав, полюбил. Где же вы, мои золотые ребята, ратные братья мои, те, что со мною делили когда-то ложа из дымной хвои? Где же вы? Здесь все, как зимой незабытый, только суровей в сто крат, ниже деревья, выше граниты, яростней залпов раскат. Север мой белый, север мой синий, вновь я тебя узнаю. Славлю я смелых, славлю я сильных, молодость кличу свою.
1: Знакомый край, скала горбатая, полузаросшая травой. Тут с отделением когда-то я прошел дорогой фронтовой. Вот здесь в разведку в ночь ненастную я вел испытанных ребят. Вот здесь в снегу тропинка красная велась в далекий Бетсанбат. Вот здесь я слышал грохот выстрела и свист свинца над головой. И грудь врага в прицеле высмотрел, уж не за этой ли сосной. Шагаю вновь дорогой пройденной в солдатской юности моей. И говорю я: здравствуй, Родина! Что в мире Родины милей?
2: Мальчик. В гимнастерке отцовской, в буденовке дедовской мальчик плыл на рыбалку по ламбе глухой. Над болотами хмарь, за рекою неведомой пахло в воздухе ранней журавлиной весной. Плыл он с легким веслом на долбенке осиновой, ставил верши и сеть, самодельную снасть. И, прищурясь, глядел на рассветную киноварь, что на синюю воду огнем пролилась, и мечталось, причалит он к берегу новому, и мечталось работой прославить страну, и засеет озера мальками сиговыми, и с алтайскими кедрами сдружит сосну.
1: Художник. Там, где плещет Онега, есть шалаш для ночлега. Был коротким вечерний привал. Я шалаш тот покинул, торбу на спину вскинул, путь на шалу по компасу взял. Возле шалы туманной выгнут берег песчаный, спят холмы под навесом хвои, Зори огненной меди, а в трущобах медведи залезают от мошек в ручьи. И согласно поверии, мыс открылся мне, Перри, где мой пращур на выступах скал на заре поколений лебедей и оленей и стрелу, и топор начертал. Это знаки событий, чтобы нам не забыть их. Здесь провел я всю ночь до светла. Нам бы так же трудиться, чтоб любая страница, как наскальная надпись, была.

0: 113 поэтов из 19 стран представлены в новом сборнике Ленсдата «Западноевропейская лирика». Цифры внушительные. Но если сказать, что под одной обложкой встретились Данте, Петрарка, Шекспир, Байрон, Гёте, Гюго, Шенье, Лорка, всемирно известные поэты от эпохи Возрождения до наших дней, то можно не сомневаться, что книга эта найдет своего заинтересованного читателя и будет способствовать приобщению к высокой поэзии самых широких масс людей. Ну а мы своей передачей хотим обратить на нее ваше внимание, чтобы эта полезная книга не затерялась в потоке новинок литературы. Надеемся, полностью вы прочтете ее сами. А сегодня в литературно-музыкальной композиции прозвучат избранные страницы западноевропейской лирики. Откроют нашу передачу лирические стихотворения итальянского поэта эпохи Возрождения Данте Алигьери. Его сонеты и канцоны, посвященные идеальной возлюбленной поэта Беатриче или обращенные к друзьям, являются первыми образцами лирической поэзии в современном смысле этого слова.
1: Любимые очи излучают свет настолько благородный, что пред ними предметы все становятся иными, и описать нельзя такой предмет. Увижу очи эти, и в ответ твержу дрожа, повергнут в ужас ими, отныне им не встретиться с моими, но вскоре забываю свой обет и вновь иду, внушая виноватым моим глазам уверенность туда, где побежден. Но их, увы, закрою от страха там, где тает без следа желание, что служит им вожатым. Решать Амору, как же быть со мною?

0: Любовная лирика другого итальянского поэта Франческо Петрарки также посвящена его идеальной возлюбленной Лауре. Но вслушайтесь в поэтические строчки, и вы ощутите, что ее образ живее и конкретнее, чем образ Беатричи у Данте. Здесь более полно передана психология любовных переживаний.
1: Мне мира нет, и брани не подъемлю, восторг и страх в груди, пожар и лед. Заоблачный стремлю в мечтах полет и падаю, низвержу.

0: За пыл сердечный мой награда.
1: Англичанин Вильям Шекспир – самый известный в мире драматический поэт. Когда же мы говорим о шекспировской лирике, то прежде всего на память приходят знаменитые сонеты.
2: «Лгут зеркала, какой же я старик! Я молодость твою делю с тобою, но если дни избороздят твой лик, я буду знать, что побежден судьбою. Как в зеркало, глядясь в твои черты, я самому себе кажусь моложе. Мне молодое сердце даришь ты, и я тебе свое вручаю тоже. Старайся же себя оберегать не для себя. Хранишь ты сердце друга, а я готов, как любящая мать, беречь твое от горя и недуга. Одна судьба у наших двух сердец. Замрет мое, и твоему конец».
1: Перу Шекспира принадлежат также поэмы и песни, написанные для драматических произведений и исполняемые по ходу действия персонажами. Связанные так или иначе с содержанием данной трагедии или комедии, они имеют также вполне самостоятельную художественную ценность. Песни Офелии из трагедии «Гамлет».
3: Как в толпе его найдем, твоего дружка? Шляпа странника на нем, а в руках клюка. Он угас и умер, леди, он могилой взят. В головах бугор зеленый, камень возле пят. Бел твой саван, друг мой милый, сколько белых роз в эту раннюю могилу ливень слез унес.
1: В день святого Валентина, в первом свете дня, ты своею Валентиной назови меня. Тихо ввел он на рассвете девушку в свой дом, ту, что девушкой вовеки не была потом.
4: Позор и грех, у них у всех нет ни на грош стыда. Свое возьмут, потом уйдут, а девушкам беда. Ты мне жениться обещал, меня лишая чести. Клянусь, я слово бы сдержал, да мы уж спали вместе.
1: Соотечественник Шекспира Джордж Ноэл Гордон Байрон, аристократ по рождению, бунтарь и революционер по духу и устремлению. Вступив в конфликт с консервативной средой, Байрон в 1816 году вынужден был покинуть Англию. Именно тогда под его пером рождаются «Станцы женщине при отъезде из Англии». Они выражают чувства мощные, как шум прибоя, постоянные, как чередование волн, и словно в такт им в конце каждой строки звучит рефреном «Я любил, я люблю».

все кончено. И вот моя трепещет на волнах ладья. Крепчая, ветер снасти рвет, и громко свищет, и ревет. Пора. Так видно, рок сулил за тем, что я ее любил. Но будь я тем, кем был тогда, в давно минувшие года, и обладай, как прежде той, в ком находил свой рай земной, никто бы нас не разлучил за тем, что я ее любил. Да, много лет прошло с тех пор, как солнцем стал мне этот взор, его среди жизненных тревог изгнать из сердца я не мог. Туман родную землю скрыл, но я люблю, как встарь любил. Душа усталая скорбит, как горлица, чей друг убит. Кругом чужой враждебный

Небесный свет приветным словом не согрет, скитаюсь мрачен и уныл за тем, что я ее любил. По глади пенной полечу, я новый дом сыскать хочу, хочу забыть коварный лик, найти покой хотя б на миг. Мой скорбный пламень не остыл, и я люблю, как встарь любил. У самых жалких бедняков на свете есть заветный кров, где ждет их дружба и любовь, где в них вселят надежду вновь. А я никому не мил, за тем, что лишь ее любил. Я ухожу, но обо мне никто не плачет в тишине, никто не ждет, и даже ты, разбившая мои мечты, твой вздох меня не проводил, а я одну тебя любил. Когда средь полуночной тьмы скорбим над тем, чем стали мы, свой тяжкой вспоминая путь, невольно боль пронзает грудь. Но я над прошлым слез не лил, хотя как встарь ее любил. Но кто она, любовь моя? От праздной черни скрою я. Кто виноват в тоске моей, то ведомо лишь мне. Да ей незваным гостем в мире был, кто так любил, как я любил. Хотел я в новый плен попасть, изведать новой страсть и власть, но словно злое волшебство коснулось сердца моего, я не забыл, не изменил за тем, что лишь ее любил. Хотелось мне, пускаясь в путь, в глаза любимые взглянуть, но жаль печалью и слезой нарушить ясный их покой. Куда бы челн мой ни поплыл, навек люблю, как встарь любил.

0: А сейчас откроем те страницы сборника «Западноевропейская лирика», где представлена немецкая поэзия. Гёте, величайший из немецких писателей, романист, драматург, лирический поэт. В поэзии немецкой и мировой он выступил как новатор, сблизив высокую литературную лирику с формами простой, всем доступной народной песни.
1: Ночная песнь странника. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой, не пыли дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты.

певец. Что там за звуки у ворот за крепкими стенами? Пустите песню, пусть войдет и прозвучит пред нами. И паж мгновенно побежал, вернулся, и король сказал: «Ко мне певца впустите». О, государь, тебе поклон, прекрасных дам собранью, звездами полон небосклон. Кто знает их название? Роскошный зал, дворец чудес. Глаза закройтесь, время ль здесь пустому любованию? Закрыл глаза, ударил в лад по струнам торопливым. У рыцарей открытый взгляд, у дам паник стыдливо. Король певца благодарит и золотую цепь велит отдать ему в награду. Певец склонился перед ним: «Мне цепи той не надо. Бесстрашным рыцарям своим отдай ее в награду. Иль канцлеру ее оставь, и бремя золота прибавь к его заботам прочим. А я, как птица, что поет в тени ветвистой сада, и песня, что из сердца бьет, лишь в ней моя награда. И просьба у меня одна: позволь певцу испить вина из золотого кубка». Он кубок осушил с вином. О, сладостный напиток! Благословенный трижды дом, где всех даров избыток! Меня прошу вас не забыть и небеса благодарить, как я, за угощение.

0: Роль Гёте в немецкой поэзии можно сравнить с ролью Виктора Гюго в поэзии Франции. Он ее самый крупный романтический поэт. Новаторство Гюго состоит в том, что он освободил французский стих от условностей классицизма, раскрепостил его, обновил поэтический язык.
1: Надпись на томе божественной комедии Данте. Однажды в сумерках вечерних на дороге я встретил путника в широкой римской тоге. Он был похож на тень в закатном свете дня. Замедлив гордый шаг, прохожий на меня взглянул, и молнией его сверкнуло око. Он тихо вымолвил: «Я был горой высокой, и небо затмевал в дни древности седой. Оковы сна сорвав с души своей слепой, по лестнице существ я на ступень поднялся и превратился в дуб. Народ мне поклонялся, и шелестом глухим я тишину будил. Потом в песках пустынь я долго львом бродил, и мне внимала ночь, и мне внимали звери. Теперь я человек, я Данте Алигьери».

Когда мы с ней все вишни съели, подружка растерялась вдруг. Приятнее были б карамели, Сен-Клу не сносен, милый друг. Хотелось пить. Уже не любы нам эти вишни в зной дня. Смотри, измазала я губы и руки, ах, оставь меня. Потом пошли упреки, слезы, меня ударило в сердцах. Какой июнь, лучи и розы, поет лазурь, тепло в полях. И вытер я, судите сами, скорее ли гнев ее пройдет, сердитый кулачок цветами и поцелуем, милый рот.

0: Книга «Западноевропейская лирика» – это сборник стихотворений, переведенных с иностранных языков на русский. Многие из них переведены классиками русской литературы, а также известными поэтами нынешнего столетия. И в оглавлении, рядом с именами выдающихся деятелей западноевропейской культуры, стоят имена таких гигантов русской литературы, как Пушкин, Лермонтов, Баратынский, Фет, Бунин, Блок, Ахматова. Почему-то считается, что переводить стихи легче, чем писать свои собственные. Так ли это? Безусловно, в чем-то задача переводчика легче. Первичный творческий акт совершен за него автором оригинала. Но нельзя забывать, что он скован обязательствами перед этим автором. Его вдохновению запрещен какой бы то ни было произвол. Он должен быть верен содержанию оригинала, смыслу, настроению, системе образов и, наконец, интонации. Он должен, кроме того, передать форму стиха, ритм, чередование рифм, построение строфы. При этом, как справедливо замечал Горький, он должен знать не только историю литературы, но также историю развития творческой личности автора. Только тогда он воспроизведет более или менее точно дух каждой книги в формах русской речи. Сравните сами. Для иллюстрации мы выбрали три стихотворения Андре Шенье. Перевод с французского осуществили Фет, Баратынский и Пушкин.
1: Супруг надменный кос, лоснящийся от жиру, встал на дыбы и, лоб склоня, грозит сатиру. Сатир, поняв его недружелюбный вид, сильнее уперся разрезами копыт, и вот навстречу лбу несется лоб наклонный удар, и грянул лес, и дрогнул воздух сонный.
2: Под бурею судеб унылый часто я, скучая тягостной неволей бытия, нести свое ярмо, утрачивая силу, гляжу с отрадою на близкую могилу, приветствую ее, покой ее люблю, и цепи отряхнуть я сам себя молю. Но вскоре мнимая решимость позабыта, и томной слабости душа моя открыта. Страшна могила мне, и ближние друзья мое грядущее, и молодость моя, и обещание в груди сокрытой музы все обольстительно скрепляет жизни узы. И далеко ищу, как жребий мой не строг, я жить и бедствовать услужливый предлог.
3: Близ мест, где царствует Венеция золотая, один ночной гребец, гондолой управляя, при свете веспера по взморью плывет. Ринальда, Готфреда, Эрминию поет. Он любит песнь свою, поет он для забавы, без дальних умыслов. Не ведает ни славы, ни страха, ни надежд. И тихой музы полн, умеет услаждать свой путь над бездной волн. На море жизненном, где бури так жестоко преследуют во мгле мой парус одинокой, как он без отзыва утешно я пою и тайные стихи обдумывать люблю.

0: Рядом с тихой элегической музой Андре Шенье особенно выразительно звучат темпераментные напряженные строки испанца Федерико Гарсиа Лорки. Изощренная образность его стихов воспринимается как нечто непосредственно искреннее, естественное, почерпнутое из народной поэтической традиции.
1: Крик. Эллипс крика пронзает на вылет молчание гор, и в лиловой ночи над зелеными купами рощ вспыхнет черной радугой он. И упругим смычком крик ударил по туго натянутым струнам, и запела виола ветров. Люди в пещерах вдруг погасили свечи. Пещера. Протяжное рыдание в гулкой пещере, свинцовое, тонет в багряном. Цыган вспоминает дороги кочевий, зубцы крепостей за туманом. А звуки и веки, что вскрытые вены, черное тонет в багряном, и в золоте слез расплываются стены, и золото тонет в багряном. Танец. Танцует в Севилье Кармен у стен голубых от мела, и жаркие зрачки у Кармен, а волосы снежно-белые. Невесты, закройте ставни. Змея в волосах желтеет, и словно издали дальней, танцуя, встает былое и бредит любовью давней. Невесты, закройте ставни. Пустынны дворы Севильи, и в их глубине вечерней сердцам андалузским снятся следы позабытых терний. Невесты, закройте ставни.
0: Новый сборник Ленэздата «Западноевропейская лирика» охватывает период от эпохи Возрождения до наших дней. Вот почему и передачу о нем мы закончим стихотворением современного испанского поэта Рафаэля Альберти «Возвращение милой свободы».

Ты моряком на суше называл себя когда-то, и ты мог в то время свободным быть, свободнее, чем сейчас. Ты весело шагал по берегам, тревожа их мечтой новорожденной, подводными садами проплывал, дельфиньими откосами зелеными, и пробирался по глубинным тропам, где прячутся сирены, недотроги. Тогда ты мог. О, как ты мог тогда без слез ненужных и напрасных жалоб лететь вперед, глотая ветер жадно, и сердце жарким пламенем пылало, гордясь ему дарованной судьбой. Вокруг тебя, как смертный приговор, еще кольцо изгнания не сжималось. Ответь, свобода, милая моя, пусть девочкой тогда еще была ты, и нежность маленьких твоих шагов была еще младенчески нетвердой. Прошу тебя, ответь мне, если помнишь еще ты голос мой, достигну ли я твоих счастливых, вольных берегов? Кто заточил тебя в тюрьму, скажи? Кто ноги заковал тебе в колодки, надел тебе на крылья кандалы? Скажи, кто на замок твой рот закрыл, твои владения населил тенями? Не покидай меня, вернись ко мне, моя свобода, милой и суровой, как юность, повзрослевшая в тоске. Я стал сильнее, чем прежде. Песнь моя, зажженная тобой, откроет нам зарю над горизонтом океана.

0: Дорогие друзья, в нашей прошлой передаче мы рассказывали о Большом проспекте Васильевского острова. В некоторых откликах, поступивших на радио, содержится просьба рассказать и о другой магистрали того же названия – Большом проспекте Петроградской стороны, протянувшемся от Малой Невы до набережной реки Карповки более чем на 1100 метров.
1: Сегодня мы выполняем эту просьбу. И, как всегда, в начале нашего радиопутешествия обратимся к страницам истории возникновения этой известной и любимой ленинградцами магистрали.

0: В начале 18 столетия, в петровские времена, на месте нынешнего проспекта тянулся широкий длинный ров с земляным валом. Он служил северной укрепленной границей города. Но вот победой русских войск закончилась Северная война, и надобность в оборонительном земляном укреплении миновала.
1: Засыпанный ров образовал улицу, которую назвали Большой дорогой. Вокруг нее в те времена размещались слободы гарнизонных полков Ямбурского, Копорского, Петербургского и Белозерского. Каждая слобода имела свои улицы, которые пересекали под прямым углом большую дорогу. На этих улицах жили солдаты, а дома офицеров стояли вдоль большой дороги.
0: Нынешний проспект не раз менял свое название. Так, в первой половине XVIII века здесь проходила Большая гарнизонная дорога, которая затем была переименована в Большую офицерскую улицу. В 1806 году она получила название Большого проспекта, который уже в нашем веке, в 1909 году, был продлен до набережной реки Карповки. В 1919 году проспект был назван именем Карла Либкнехта, но в 1944 году ему вернули прежнее название.

0: Что же представлял собой Большой проспект в позапрошлом столетии? Это была типичная для окраин Петербурга, замощенная булыжником грязная улица, вдоль которой стояли деревянные избы в окружении садов и огородов. О Большом проспекте и прилегающих к нему улицах литератор Скобичевский писал:
1: «Немощенные, обросшие травою улицы, непролазно грязные осенью и весною, пыльные летом и тонущие в глубоких сугробах зимой, с высокими дырявыми мостками вместо тротуаров. Приземистые старенькие домишки с высочайшими, почти отвесными тесовыми черепичными кровлями, покрытые мхом и травою с покосившимися воротами. Лабиринт глухих, кривых, безлюдных переулков и закоулков. Масса садов, огородов и заросших бурьяном пустырей. Все это напоминало захолустный заштатный городишко, а не уголок европейской столицы. Это был своеобразный мирок отставных и заштатных чиновников, убогих кумушек-солопниц, горемычных домовладельцев, ежедневно рисковавших быть погребенными под развалинами своих ветхих домишек».
0: Особенно тяжело жителям Большого проспекта и прилегающих улиц приходилось в дни наводнений, от которых часто страдал Петербург. С 1725 по 1861 год город почти полностью затоплялся 13 раз. Однако правительство не принимало мер для борьбы с этим злом. Лишь с 1777 года приказано было оповещать население о подъеме воды пушечными выстрелами.
1: Страшным стихийным бедствием, непревзойденным в истории города, было наводнение 7 ноября 1824 года. Еще накануне, весь день и всю ночь свирепствовал ураганный юго-западный ветер. Всю ночь палили из пушек. Когда утром ветер стал стихать, и казалось, что угроза наводнения миновала, вдруг опять разразился ураган, и в 10 часов утра Нева вышла из берегов. Вода перехлестнула набережные, хлынула из подземных труб, и шумом и ревом широкими волнами покатилась по улицам. Александр Сергеевич Грибоедов писал:
0: «Люди, застигнутые водою, лезли в окна, на фонари, цеплялись за карнизы и балконы домов, лошади тонули в запряжке. На Неве вода кипела, как в котле. Все мосты были сорваны и разнесены на части. К 12 часам были уже затоплены 2/3 города. Вода продолжала прибывать. Не стало видно рек и канала, все слилось в одно большое бурливое клокочущее море. Везде носились крыши домов, баржи, вырванные с корнями деревья. Тяжелые барки и другие суда, сорванные с якорей, ударяясь в стены деревянных домишек, сносили их начисто. Многие каменные здания рухнули. Лишь в 3-м часу дня вода пошла на убыль, и к ночи Нева вошла в берега. Ударивший на другой день мороз усугубил бедствие жителей».

море спорило с Петром. Не построишь Петрограда, покачу я шведский гром кораблей крылатых стада. Хлынет вспять моя Нева, ополченная водами, за отъятые права отомщу ее волнами. Что тебе мои поля, вечно полные волнений? Велика твоя земля, не озреть твоих владений. Глухо Петр внимал речам. Море злилось и шумело по синеющим устам. Пена белая кипела.

0: Огромны были жертвы и убытки от наводнения. Утонуло более 600 человек. Разрушены были 462 дома. Повреждены 368. Погибло более 3600 голов скота. Уничтожено и испорчено много продовольствия. Больше других пострадали Петербургская, так раньше называлась Петроградская, сторона, Васильевские и Адмиралтейские острова.
1: Между тем, на Большом проспекте и вокруг него с каждым годом росло количество мастерских, ателье, различных мелких предприятий. Некоторые отрасли производства полностью или почти полностью находились в руках ремесленников, как, например, пошив одежды и обуви, изготовление предметов галантереи, ювелирное дело, производство бытовых металлических изделий, столярное, бочарное, корзиночное производство, выпечка хлеба и многое другое. Число ремесленников намного превышало число рабочих, занятых на фабриках и заводах. Документы свидетельствуют о крайне тяжелом положении ремесленников. Как правило, трудились все время, кроме короткого сна. При наличии заказов работали и ночью. В мелких мастерских, где работали, тут же и жили. Для кроватей отгораживали какой-нибудь угол или спали прямо на полу, на верстаках, на столах. Особенно тяжело приходилось подросткам и детям, отданным в учение мастерству, с 9-10 лет.
0: Кто же населял район Большого проспекта в 18 и первой половине 19 столетия? Здесь селились мелкие чиновники, офицеры гарнизонных полков, средние и мелкие купцы, ремесленники, работные люди, расквартировывались солдатские полки. Дворянство, сановитое чиновничество, гвардейское офицерство, именитое купечество оседало в центральной части столицы.
1: Дома и квартиры, занимаемые беднотой, были переполнены. Один санитарный врач в 1870 году писал: «Почти невероятно, каким образом в комнате, имеющей в окружности едва 12 футов, живут, теснясь от 8 до 10 человек, из числа коих половина взрослых, а половина детей. Я часто сам не мог пробыть 10 минут в таковых грязных подземных и как нельзя более сырых покоях, не почувствовав некоторой дурноты, между тем, как живущие вон их остаются тут безвыходно по целым суткам».
0: Облик проспекта в течение полутора веков почти не менялся. Заселенный рыбаками, зеленщиками, гребцами, монетчиками и людьми других трудовых сословий, он имел неприглядный провинциальный вид. На каждом шагу встречались питейные заведения, мелочные лавки. Канализация была примитивной, и нечистоты по деревянным трубам спускали либо в Малую Неву, либо в Карповку.
1: Вот как описывает Большой проспект Федор Михайлович Достоевский в своем романе «Преступление и наказание». Свидригайлов пошел по скользкой и грязной деревянной мостовой. Ни прохожего, ни извозчика не встречалось по проспекту. Уныло и грязно смотрели ярко-желтые деревянные домики с закрытыми ставнями. Он натыкался на лавочные и овощные вывески и каждую тщательно прочитывал.
0: К концу XIX века на Большом проспекте было лишь несколько каменных строений. Наиболее старые из них, сохранившиеся до наших дней, это стоящее в начале проспекта у Тучкового моста здание бывших пеньковых складов Тучкова-Буяна. Буянами называли складские помещения для брокировки и оптового сбыта товаров. Давайте познакомимся поближе с этим примечательным сооружением, являющимся одним из памятников архитектуры нашего города. –

Здание бывших пеньковых складов на Тучковом Буяне характерное для Петербурга 1760-х годов сооружение. В конце XIX века, когда первоначальное назначение здания было забыто, его считали дворцом Берона. В действительности это был склад, предназначенный для хранения пеньки, экспортируемой за границу. В 1735 году на левом берегу Малой Невы были построены деревянные склады для пеньки, входившие в комплекс портовых сооружений. В 1761 году они сгорели. Проект новых складов, но уже каменных, на Тучковом Буяне, разработанный в 1763 году военным инженером Деденевым, был переработан в 1764 году Ринальди. Комплекс пеньковых амбаров, строительство которых закончилось в 1770 году, состоял из центрального двухэтажного здания важни, помещения для взвешивания пеньки, и двух симметричных, прямоугольных в плане корпусов по его сторонам. Здание складов сохранило в основном свои архитектурные формы, но утратило отдельные элементы, игравшие значительную роль в восприятии их внешнего облика. Поверхность стен нижних этажей обработана рустами. Внутри склады разделены капитальными стенами на секции. Столбы в центре этих секций служат опорой для арок и крестовых сводов перекрытий. Превосходно кованная железная решетка балкона важни, исполненная в 1772 году по проекту Ринальди. В 1931-1935 годах здание было перепланировано и перестроено внутри. Открытые галереи со стороны двора превращены при реконструкции в закрытые помещения. Пеньковые амбары на Тучковом Буяне – пример того, как мастерски решали зодчие XVIII века задачи строительства зданий утилитарного назначения. В 1967 году здания включены в спортивный комплекс «Малой крытой арены», сооруженной к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

0: с развитием коммуникаций значение Большого проспекта и петербургской стороны в жизни столицы возрастает. В 1847 году появляется водное пассажирское сообщение от Летнего сада к островам петербургской стороны, и на взморье пошли небольшие пароходы, вмещавшие до 100 человек каждый. Правда, пользоваться ими могли лишь люди обеспеченные. Плата в один конец составляла 20 копеек серебром. В том же 1847 году на Большом проспекте появилась первая маршрутная карета, которая ходила на петербургскую сторону с Дегтярной улицы. В 1860 году здесь появилась конка, и, наконец, в сентябре 1908 года по Большому проспекту пошли трамваи.
1: С конца XIX века проспект стал быстро застраиваться каменными зданиями, причем особый размах строительство приобрело в первом десятилетии нашего века. Именно в этот период застроен практически весь проспект. Быстрое строительство сопровождалось спекуляцией земельными участками. Цена на квадратную сажень земли на Большом проспекте и прилегающих к нему улицах в 1913 году возросла до 500 рублей. Дома здесь возводили разбогатевшие промышленные дельцы, купцы, мещане. Так ряд домов принадлежал лесопромышленнику Колобову. 5 жилых зданий принадлежали братьям Парфеновым, владельцам колбасных и мясных магазинов города.
0: Высокие темпы застройки проспекта снижали в некоторой степени архитектурные достоинства сооружений. Тем не менее, в конце проспекта у набережной реки Карповки образовался удачно застроенный квартал. Несколько домов здесь являются памятниками архитектуры нашего города. Один из них, дом номер 75, особенно хорошо известен ленинградцам. Обычно его называют «дом с башнями».
1: Познакомимся с этим домом и некоторыми соседними зданиями поближе. –

На пересечении двух основных транспортных магистралей петербургской стороны, Большого и Каменноостровского проспектов, в первой половине XIX века была запроектирована площадь, ныне Льва Толстого. В 1913-1917 годах на площади был построен многоэтажный жилой дом, привлекающий внимание своеобразием архитектурного решения. Фасад, обращенный на площадь, обработан двумя симметричными шестигранными башнями, поднимающимися выше основного массива дома. Постройку дома начал инженер-архитектор Розенштейн. Ее завершил архитектор Белогруд, который использовал классические образцы, в частности, мотив башен средневековых английских замков, но сумел создать на их основе совершенно оригинальную композицию. Большое внимание он уделил разработке деталей здания, в особенности наличников окон, обогащенных скульптурой и мастерски нарисованных. Различные очертания оконных проемов – стрельчатые, полуциркульные, прямоугольные, круглые. Эффект фасадов подчеркнут их окраской в цвет песчаника для стен и коричневый для деталей. Этот дом на площади Льва Толстого выделяется среди современных ему жилых многоэтажных домов, строившихся мастерами неоклассицизма начала XX века. Встав на путь поисков оригинальных композиционных мотивов и форм, Белогруд приблизился к романтическим образцам, оставленным мастерами середины XIX века.

0: первом десятилетии XX века во внешнем облике петербургского многоквартирного жилого дома произошли заметные изменения. Штукатурка уступила место естественному камню, облицовочному глазурованному кирпичу, керамическим плиткам и другим материалам. Усложнилось оформление фасадов. Вновь стали широко применять ордерные элементы – колонны, пилястры, сложные карнизы, а также декоративную скульптуру. При ознакомлении с этими зданиями привлекает внимание превосходное качество строительных материалов, а также высокий уровень строительных и отделочных работ.
1: Характерные образцы подобных зданий создал архитектор Белогруд. Дом номер 77 на Большом проспекте Петроградской стороны, принадлежавший Розенштейну, Белогруд построил в 1913-1914 годах. В основу композиции фасада легли палладианские мотивы. На уровне капителей колонн расположены скульптурные барельефы, которые вместе с ними образуют широкий декоративный пояс. На высоте 3-5 этажей фасад украшен колоннами Коринфского ордера. Два нижних этажа, облицованных гранитом, трактованы как цоколь колоннады. Парадная лестница запроектирована в форме овала.

Следующий адрес нашей радиоэкскурсии – бывший дом Гонцкевича, Большой проспект Петроградской стороны, 102.

0: Проект постройки дома номер 102 разработал в 1912 году сам домовладелец Ганскевич. Уже после утверждения проекта Ганскевич привлек к работе архитектора Белогруда. Проект главного фасада Белогруд исполнил заново, не меняя коренным образом первоначального замысла. Он сохранил эркеры, а также мотив, венчающий здание балюстрады. Особенно эффектна рустовка первого этажа, обработанного арками. На тумбах балюстрады установлены вазы, а по краям на пьедесталах четырехгранные обелиски.
1: Постройка дома была закончена в 1915 году. Как и при постройке дома на площади Льва Толстого, Белогруд возводил здание по уже утвержденному проекту, разработанному другим архитектором. Быть может, поэтому в решении фасада ему не удалось использовать ордерные элементы и декоративные панно. Эффект фасада построен на хорошо найденных пропорциях целого и деталей. Трактовка нижних этажей, как цоколя здания, очень широкая расстановка проемов. Мощные замковые камни над окнами вызывают в памяти работы выдающихся зодчих начала XIX века Тамона, Захарова, Стасова. Дом номер 102 на Большом проспекте – один из лучших примеров творческого использования мастерами начала текущего столетия русского классического архитектурного наследия.

0: По мере застройки Большого проспекта он становился все более привлекательной и оживленной магистралью. Один за другим здесь открываются рестораны, гостиницы, филиалы банков и торговых фирм. Все более заметную роль проспект начинает играть и в культурной жизни Петербурга. Здесь было основано много зрелищных предприятий. Только кинематографов к началу 1914 года на проспекте насчитывалось 13. Они создавались в неприспособленных помещениях и вмещали мало зрителей. В целях рекламы для них выбирались громкие названия: «Первый парижский», «Фортуна», «Мулен Руж», «Кристалл Пале», «Фурор», «Гранд Вио». В 1914 году на проспекте появились более крупные кинематографы «Молния» и «Марс», ныне «Экран».
1: На Большом проспекте шла бойкая торговля книжной продукцией. В доме номер 3 находился книжный магазин «Жизнь». Недалеко от него еще один книжный магазин «Север». Известностью пользовался букинистический магазин «Глебова», а около Каменноостровского проспекта обосновался магазин товарищества Суворина «Новое время», крупнейшего издателя Петербурга. На проспекте также находились несколько частных библиотек и две типографии – «Петербургская электропечатня» и «Экспресс».

История ведущей оперной сцены нашего города, Академического театра оперы и балета имени Кирова, в прошлом Мариинского театра, дает нам немало примеров длительных выступлений в составе труппы театра незаурядных певцов-уроженцев Украины. В 40-е-60-е годы 19-го столетия здесь выступал знаменитый в свою пору Руслан в опере «Глинки» Руслан и Людмила, Семен Степанович Гулак-Артемовский, находка Михаила Ивановича Глинки и его ученик, выдающийся певец и одновременно создатель первой украинской национальной оперы «Запорожец за Дунаем». Позднее на этой сцене выступали Наталья Степановна Ермоленко-Южина, Мария Владимировна Коваленко, Павел Максимович Журавленко. В их числе и народный артист РСФСР Николай Николаевич Середа, 1890-1948 годы, записи которого прозвучат сегодня в нашей программе. Выпускник Московской консерватории по классу пения профессора Гандольфи, Николай Середа завершил музыкальное образование в 1925 году и в числе других одаренных молодых советских вокалистов, среди которых были известные впоследствии певцы Александр Батурин и Давид Гамрекели, был командирован наркоматом просвещения в Италию и Германию для совершенствования. По возвращении он получает много приглашений из ведущих оперных театров Советского Союза. Середа отдает предпочтение коллективу, где может петь на родном для него языке, и поступает в труппу Харьковской оперы, тогда столичного украинского театра. Партии национального репертуара в операх Гулака Артемовского, Аркаса, Лысенко он с большой любовью вспоминал и тогда, когда приехал в наш город и стал солистом Академического театра оперы и балета имени Кирова. В 1947 году на Ленинградском радио Николай Николаевич записал в сопровождении Русского народного оркестра имени Андреева арию «Андрия» из оперы Лысенко «Тарас Бульба».

Харькове состоялась встреча «Середы» с Леонидом Витальевичем Собиновым, выступившим на сцене местного театра в заглавной партии оперы Рихарда Вагнера «Лоенгрин» и специально для этих гастролей, разучившим ее по-украински. Впечатление, произведенное на начинающего певца, уже немолодым в те годы Собиновым, было незабываемым. И не случайно впоследствии критики единодушно отметили собиновское начало, мягкую выразительность фразировки, проникновенный лиризм в исполнении «Середой» партии Лоенгрина, спетой им в 1941 году в театре имени Кирова. Спектакль прошел всего несколько раз из-за начавшейся войны. Общение с Леонидом Витальевичем, изучение его исполнительской манеры позволили Николаю Николаевичу в дальнейшем успешно выступать в собиновском репертуаре и часто вызывали у слушателей воспоминания о знаменитом русском певце. Доброе впечатление от этой встречи было, впрочем, обоюдным. По воспоминаниям очевидцев, Собинов заинтересовался голосом и прекрасной вокальной школой молодого украинского коллеги по сцене и дал этим качествам высокую оценку, предугадав успешные дебюты певца в лучших оперных коллективах страны. В труппу театра оперы и балета имени Кирова Середа пришел в 1935 году, будучи уже зрелым мастером с интересной творческой индивидуальностью. С этим театром Середа разделял и радости новых премьер, и трудные военные годы, когда кировцы работали в эвакуации в Перми, и великое торжество победы. Он не разлучался уже с любимой сценой до конца своих дней. Замечательный состав труппы, в которую входили Владимир Иванович Касторский, Павел Захарович Андреев, Иван Васильевич Ершов, Сергей Иванович Мигай, Владимир Ричардович Сливинский, молодые Софья Петровна Преображенская и Георгий Михайлович Нелеп, сообщал всем артистам высокий творческий тонус, создавал особую атмосферу напряженной и увлеченной жизни в искусстве. Середа дебютировал в Кировском театре в опере Рубинштейна «Демон» в партии «Синодала». Сейчас прозвучит сцена из оперы «Демон».

К концу 30-х годов имя Николая Николаевича Середы было уже одним из наиболее популярных и любимых среди ленинградских слушателей. А его новые партии, созданные на сцене театра имени Кирова, «Князь в «Русалке» Доргомышского», «Вертер» и «Дубровский» в операх «Масне» и «Направника», для многих служили своего рода эталоном оперного исполнительства. Доказательством этого стало и включение граммофонных записей певца в серию дисков, подготовленных нашим старейшим апрелевским заводом пластинок к советской выставке 1939 года в Нью-Йорке. На пластинке тех лет украшенное изображением знаменитой мухинской скульптуры рабочего и крестьянки, так была издана вся эта серия записей лучших советских вокалистов, запечатлено исполнение Середой арии Лыкова из третьего действия оперы Римского-Корского «Царская невеста» в сопровождении оркестра театра имени Кирова под управлением Сергея Витальевича Ельцина.

В 1942 году Кировский театр осуществил в Перми постановку оперы Мариана Коваля «Емельян Пугачев». Это героико-народное представление, созвучное духовному напряжению дней великих испытаний, было отмечено рядом исполнительских достижений. Георгий Михайлович Нелеп, Хлопуша, Николай Николаевич Середа, Салават Юлаев и Борис Матвеевич Фрейдков, Емельян Пугачев создали в нем колоритные образы предводителей крестьянской вольницы. Многим слушателям Середа запомнился в 40-е годы и как интересный интерпретатор камерного репертуара. Послушайте в его исполнении романс Гурилева на стихи Кольцова «Разлука».

На концертной эстраде Середа с увлечением работал и над произведениями советских авторов, в частности, другого ленинградского украинца, заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора Олеся Чижко. Хорошо ощущая природу и выразительные возможности пения, Чижко, сам будучи профессиональным вокалистом, тенором, много и удачно писал для этого голоса. Сейчас прозвучит его романс на стихи Эдуарда Багрицкого «Лети, мое сердце, лети» в исполнении Николая Николаевича Середы.

Вокальный педагог «Середы» в Московской консерватории, профессор Гандольфи, привил своему ученику увлечение итальянской кантиленой, мелодической красотой и обаянием неаполитанских песен. Певец обращался к ним и в свои консерваторские годы, и во время стажировки в Италии, и даже когда в последний раз в жизни в 1947 году посетил студию Ленинградского радио и сделал запись песни Эрнесто Куртиса «Любовь как море».

заключение нашей программы прозвучит еще одна запись итальянского репертуара Николая Николаевича Середы. Романс Эрнесто Тальяферри «Золотые слова».

Сегодня мы перелистаем страницы воспоминаний артистов Пушкинского театра. Восстановим в памяти отдельные эпизоды, события, связанные с постановками военных лет.

0: В годы войны репертуар нашего академического театра обогатился новыми пьесами, которые были тогда необходимы и зрителям, и актерам. Я говорю о «Русских людях» Симонова, «Нашествии» Леонова, «Фронте» Корнейчука. Тот, кто будет изучать эти постановки, уже ставшие нашим прошлым, сможет увидеть, с какой полнотой сказалась в них верность лучшим романтическим традициям старого Александринского театра и с какой силой выразился в них дух современности, который определил их острое политическое звучание в момент создания. В «Нашествии» я был вначале назначен на роль Фаюнина. Она необыкновенно интересна для актера по характеру персонажа и по колоритности, сочности его речи. К тому же Фаюнин как будто был написан специально для меня, отвечал моей актерской индивидуальности. И все же, хотя прошло уже 2 репетиции, я твердо решил отказаться от этой роли. Как ни жаль было расставаться с ней. Почему? Причина была для меня действительно серьезной. Тогда я играл Ленина в «Кремлевских курантах» и чувствовал, что мне чрезвычайно трудно выступать одновременно в роли Фаюнина. Трудно, если учесть военное время, когда состояние души актера и зрителя было особенным. В тот момент я психологически никак не мог совместить в своей душе 2 столь противоположных образа. Со мной никогда не совершалось ничего подобного. Я всегда охотно жил жизнью самых разных героев, но тут особое дело. Я что-то горячо доказывал своим товарищам по работе, и в частности Екатерине Павловне Корчагиной-Александровской. Скорее всего, не мои доводы убедили Екатерину Павловну, а чутье и опыт актрисы. «Какую же роль ты хочешь?» – спросила она. «Таланова», – не колеблясь, ответил я. Доктор Таланов стал одним из моих любимейших и самых близких мне сценических героев. Увлекала сама задача изображения скромного, не очень заметного человека, в котором в тяжелое для Родины время раскрылась огромная нравственная сила. Он был немногословен, избегал лишних жестов, или, точнее, пользовался жестами очень скупо. Я видел в Таланове человека, живущего напряженной и страстной внутренней жизнью, и стремился показать его таким уже с первого выхода. Поэтому, вопреки авторской ремарке «стремительно», я выходил на сцену неторопливо, в состоянии глубокой сосредоточенности. Только неожиданное появление сына, находившегося до этого момента в тюрьме, возвращает Таланову способность замечать окружающее. Сдержанно суховатое отношение к Федору идет от отвращения к его фатовским усикам и наигранной непринужденности. В этой сцене Таланову, как отцу и советскому патриоту, очень трудно. Но это именно и делало роль необыкновенно интересной. У Леонова нет прямых подступов к картине героического поведения Таланова на допросе. Я должен был подготовить зрителя к этому кульминационному моменту, чтобы он уже начал понимать характер, душу старого доктора. Удобно было начать решение этой задачи уже в указанном эпизоде встречи с сыном, и мне доставляло наслаждение отыскивать штрихи, которые характеризуют моего героя как сильного человека, яркую личность. Создавая этот сценический образ Таланова, я хотел сказать, что не только воины на фронте, не только партизаны, которых фашисты боялись, но и тихие, очень деликатные Талановы, которых невозможно покорить, несли им поражение. Мне было ясно, что именно тогда, когда Таланов перестал чувствовать себя только врачом, у него появилось то необходимое для борьбы качество, которое до того как бы отсутствовало – непримиримость. В сцене с Фаюниным у него вспыхивает злость, но он еще снимает ее, не надо себя распускать. Это дало мне возможность еще раз подчеркнуть его душевную тонкость и высокую культуру поведения. Но вот ситуация изменилась. Раньше ему было все некогда. От всего, не имеющего отношения к операциям, к перевязкам, он отмахивался. Теперь же наступил момент, когда надо говорить и действовать так, чтобы не пострадали близкие, чтобы не причинить урон делу борьбы с врагом. И он становится воином, сражающимся за Отечество, хотя и без винтовки. Сцена из спектакля «Нашествие».
1: Спать пора, Аня, поздно.
2: Надо еще Ольги дождаться. Как ты думаешь, зачем сюда приехал Федор?
1: Не надо о нем, Аня. Мы похоронили его год тому назад.
2: Не пора давать лекарства?
1: Через 10 минут.
2: Через 10 минут уже нельзя ходить по улицам, а Ольги еще нет.
1: Открыла бы дверь на всякий случай.
2: У нее свой ключ. Кажется, я опять опоздала к чаю. Чайник еще горячий. Пей. Что на улице? Снег идет. Вьюга. По двору на ощупь шла. Что ж ты стоишь? Садись, пей чай, раз пришла. Видишь ли, я не одна пришла. Такое совпадение, знаешь. Я уже во двор входила. Гляжу, а он бежит.
1: Кто бежит?
2: Ну, этот, как его, Колесник. С угла патрульные появились. Я его впустила. Он уйдет, если нельзя. Он минут через 6, через 10 уйдет.
1: Зови его. Где же он сам-то?
2: Видишь ли, он ранен немножко.
1: Ранен?
2: Пуля случайно задела. Пустяки, плечо.
3: Таланов быстро уходит на кухню.
2: Мамочка, мама, ничего не будет. Папа перевяжет, ему сейчас же уйдет домой. Я так прямо ему сказала, он понимает. Посмотри мне в глаза, Оля. Ты у нас смелая и честная девочка. Но ты последняя. Федор не вернется. Отец стар, несчастье убьет его, Ольга.
3: Таланов вводит Колесникова. Он не брит, рука бессильно висит вдоль тела.
2: Что с ним?
1: Сейчас посмотрим. Оля, воду и тазик за ширму. Аня, встань у двери. Пройдите сюда, на кровать.
4: Как нескладно все получилось. И спать вам не дают, да и нагрянут за мной могут. Снег бы не подвел, Иван Тихонович.
1: Придумаем что-нибудь. Снимайте ваш камзол. Снимите совсем. Помоги, Ольга. Да. Вытяните руку. Здесь больно?
4: Немножко.
1: А здесь?
4: Ничего, только ноет.
1: Так.
4: А как странно все это, Иван Тихонович.
1: Спирт!
4: Я говорю, как странно. 8 лет мы работали с вами вместе.
1: Потерпите, сейчас кончим. Выше? Выше?
4: Ничего. Я вам сметы больничные резал, дров в меру не давал. На заседаниях бронились, жили рядом.
1: Бинт!
4: И за все время ни разу не поговорили по душам. А ведь есть о чем. Нет, теперь уже не больно. Да, мы были суровы и забывали слово нежность.
1: Ну, о нежности потом. Так вот, пока все. Утром еще посмотрим. Где мы его положим, Аня?
4: Это за мной. Ну вот, я вас и подвел. Я встречу их во дворе. Вы сразу тушите свет и спать.
2: Оставайтесь здесь.
4: Они же стрелять будут. Да я так запросто им не дамся.
3: Анна Николаевна уходит. Колесников отступает за ширму. Через минуту Анна Николаевна впускает в комнату Федора. Он щурится после ночи, из которой пришел. Непонятный, темный, тяжелый. Усы сбриты.
2: А мы уже спать собрались, Федя?
5: Я-то мимоходом зашел. Тоже пора. Бай-бай. Устал. Деревни кругом полыхают. Снег розовый летит. И в нем патрули штыками шарят. Облава! А я знаю, по ком рыщет. Найдут черта с два. Он глядит где-нибудь из щелочки и ухмыляется. Бравый товарищ, я бы взял в компанию такого.
2: А сам-то как же прошел? У тебя ночной пропуск есть.
5: У меня в каждом заборе пропуск. Стрельнули бы, так и у меня есть. Пуля за пулю, баш на баш.
1: Выдали, что ли, оружие-то?
5: Из земли вырыл, товарищ завещал. Я ведь, собственно, по делу. У вас выпить чего-нибудь не найдется, и зяб весь.
1: Странно, Федор. Русские деревни горят кольцом, а тебе холодно. Зашел бы ты и погрелся у головешек. Нет у нас водки, Федор.
5: У доктора, да нету. Смешно.
2: Я на днях зарплату получила. Возьми себе и купи, только там,
6: убей
2: там.
6: Свои деньги, Ольга! Подлец! Как тебе не стыдно? Волки, убийцы, в дом твой ворвались! Детей распинают, старух на перекладины тащут. А ты? Что же ты? Ты пьяный. Пьяный приходишь к отцу. Ты уже испугался, бродяга бездомный. Он трус.
1: Уведи на кухню.
6: Трус,
1: уведи на кухню. Трус. Аюнин услышит.
2: Мама, пойдем, мама. Он сейчас уйдет. Осталось же в нем хоть немножко сердца. Он уйдет. Идем, мама.
6: Бог его накажет. Пусть Бог его накажет.
5: И опять сорвалось. Вот 3 дня мотаюсь по городу и все додумать не умею. Мелькнет ниточка и рвется. Изяб я. Дай мне лекарство, отец, чтоб спалило все внутри. Дай.
1: Хорошо. Я дам тебе лекарство, сильней которого нет на свете.
5: Сейчас, да?
1: Сейчас дам. Выпей его залпом, если сможешь.
3: Таланов подходит к протянутой между шкафом и окном занавески и отдергивает ее. На кровати лежит девочка Аниска. Рядом, склонившись над Аниской, сидит Демидьевна.
1: Можно к вам, Демидьевна? Не задремала еще?
7: Не может. Спи ты, косатка. Спи, яблонька моя. Спи, болевая моя яблонька. Спи.
1: Вот тебе лекарство, Федор. Оно на человечьей крови замешано.
5: Кто ж это?
1: Ты знаешь, ее видел у нас. Смешную Аниску, помнишь? Она. Ей 15. Их было много, рыжих, беспощадных. Твоя мать нашла ее на дровах в сарае. Всю в занозах.
5: А ну... Пусти меня посидеть близ нее, нянька.
1: Приподними ее немножко.
7: Поднимайся, Федочка. Ты его не бойся. Это сынок хозяйский, Федор Иванович. Он тебе пряничек преподнесет.
5: Здравствуй, Аниска.
2: Ой, беги! Беги, беги! Они тебя за шею повесят! Беги!
5: Беги!
7: Беги! Иначе-то ей да не показать ли ему. Спиночку-то вся сюргочиком закапана.
1: Не надо, ничего.
7: Давай, сымай рубаху. Сымай рубаху, черноушка. Пускай Федор Иванович посмотрит. Он из путешествия воротился, еще не видал.
1: Ничего. Скоро давать лекарство, Демидьевна. Ну, вот и все, Федор. Так. Ну, спать нам тебя положить негде. А уже ночь на дворе, так что сам понимаешь.
5: Слушай, у тебя здесь нет никого?
1: За дверью Фаюнин, а здесь нет. А что?
5: Поцелуй меня, отец, в лоб. Вперед и за все разом поцелуй. Не можешь.
3: Неожиданно Федор замечает в тазике покрытые кровью бинты, оставшиеся после перевязки. Ольга делает порывистое движение, чтобы убрать таз, и это выдает тайну. Федор подходит к ширме и отдергивает ее. Перед ним стоит Колесников.
5: Да у вас!
8: вас тут совсем лазарет. Комплект. Ну как, приятно стоять за ширмой?
2: Понимаешь, он случайно вывихнул руку. И вот...
8: Не вижу смысла скрывать, что к врачу на прием зашел такой знаменитый человек. А за вас большой приз назначили, гражданин Колесников.
4: Мне это известно, гражданин Таланов.
8: И все-таки за тебя мало. Я бы в 10 раз дал.
9: Вникни, старик, в мои душевные переливы.
8: Сейчас я выйду из этого дома вон, пока не выгнали. Никаких поручений мне не дашь. Могу что-нибудь твоим передать. А?
4: Да видишь ли, нечего мне передавать, да и некому.
9: Так,
8: понятно. Как говорится в романах, и он удалился, низко опустив голову. Заря зашел. Наследил только. Вы чего тут ноги мои наделали в благородном семействе? Пошли, вон!
2: Он все еще любовь переживает, шут гороховый.
3: Федор, подошедший было к дверям, оборачивается и обводит всех взглядом. Потом резко поворачивается и уходит.
2: Любовь переживает.
10: А ты зря сделала, Ольга. Теперь, я боюсь, вам придется быстро уходить отсюда, Андрей Петрович.
3: Колесников идет к дверям. На пороге его останавливает Анна Николаевна.
2: Нельзя. Во дворе какой-то человек стоит в шлепенке, мычит и весь дрожит при этом.
10: Может, больной ко мне?
2: Ах, какой же теперь больной, не думаю.
11: Как же Федор-то ушел в таком случае?
2: Значит, не Федор ему нужен.
3: В комнату торжественно входит Фаюнин. За ним с подносом, уставленным бокалами с вином, семенит Кокорышкин.
12: Виноват. Хотел начерно новосельишко справить, да у вас гости, оказывается.
2: Гости и радость, Николай Сергеевич. Только что сын к нам воротился.
10: Да, через фронт пробирался, и, как видите, пули его оттуда проводили.
2: Знакомьтесь, Федор Таланов, а это наш градоправитель Фаюнин.
4: Простите, не могу подать вам руки.
12: Много ищи издалека наслышно вас. Присоединяйтесь. Возьмите себе бокалишко, да поздравь с возвращением молодого человека. Муха!
13: Добро пожаловать, Федор Иванович. Ай, что это я такое сказал?

0: 25 июля 1942 года газета «Литература и искусство». Из статьи народной артистки Советского Союза Корчагиной Александровской. На днях я прочитала в «Правде» в очерке военного корреспондента Миржанова о снайпере-сибиряке Мише Суркове. Его открытый счет на 26 июня составлял 194 убитых врага. Это то, что газетный лист освежил в памяти в последние дни. А сколько повести о геройстве, доблести, о славе сибиряков приведено в очерках, рассказах военных корреспондентов со всех фронтов Отечественной войны. И не только о геройстве бойцов, но и о непоколебимом мужестве их матерей. Образ советской матери, женщины, вскормившей и воспитавшей поколение этих героев, духовной мощью которых восторгается весь мир, также неотступно занимает мои мысли. Мне хотелось бы найти полноценный драматический материал для воплощения на сцене образа этой русской женщины, русской матери. В героическом Ленинграде среди многочисленных своих друзей я оставила молодого поэта-моряка Алексея Лебедева. Он погиб на боевом посту моряка-командира. Был он молод годами и поэтическим возрастом. В маленькой книжечке с синей обложкой, которую он мне подарил незадолго до нашего отъезда из города Ленина, я часто перечитываю простые строки этого честного, мужественного юноши с красивыми глазами. Про себя я его считала своим сыном. Вот что эти строки гласят. «Трудом и боем проверяют душу. Не отступи, пройди моря и сушу, и уцелей в горниле грозном их, чтобы себя и мужество решений проверить сталью и огнем сражений. И в этом право на строку и стих». Мне кажется, что только так, относясь к своему призванию художника, можем мы все найти путь к решению героической темы наших дней. Так писала, так говорила Екатерина Павловна Корчагина Александровская, любимая всеми тетя Катя. И так думали, так чувствовали все ленинградцы, где бы они ни находились, на полях сражений или в цехах заводов и фабрик, ковавших оружие для победы, в партизанских отрядах, действовавших в глубоком тылу врага, или на сцене далекого тылового театра. Так думали и чувствовали, и так работали. Вот почему вслед за спектаклем «Нашествие» Леонида Леонова появляются «Русские люди» Константина Симонова, «Фронт» Александра Корнейчука. Вот почему даже по приезде в родной Ленинград театр не расстается с военной тематикой, осуществляя постановку военной драмы Бориса Черского «Победители». Послушайте сцену из этого спектакля в исполнении народного артиста Советского Союза Симонова и народного артиста Республики Жуковского.
1: Входи, входи, я ждал тебя, давно ждал. Как твоя рана?
2: Я вошел, и никого. Где же Минутка?
1: Умер Минутка.
2: Так, и он тоже. Да, ты меня прости, я не знал тогда, что Лиза погибла.
1: Ты многого не знал, иначе бы понял.
2: Я пришел поговорить с тобой не как генерал, а как друг. Можно?
1: Ну, конечно, Петр.
2: Нет, не могу. Не могу, как друг. Не буду тебя жалеть.
1: Ну, хорошо. Давай говорить как коммунист с коммунистом.
2: Да. Я 2 месяца лежал и думал. У меня не рана, душа болела. Чего ты добился за это время?
1: Отстоял город.
2: Город. Как Какой город? Города нет. Есть узкая полоска земли, развалины у реки. Наши части фактически блокированы. Этого долго выдержать нельзя.
1: Да, этого долго выдержать нельзя по приказу. А люди выдерживают, потому что они решились стоять до конца. Народ приказывает нам стоять.
2: Да, и это он. Он совершил это чудо, но не ты. И теперь сдать город – это предательство. Но к этому медленно, но верно идет. И этого не было бы, если бы ты тогда бросил все силы.
1: Кляус только мечтает об этом.
2: Ты что, издеваешься надо мной?
1: Слушай, вот секретный приказ Гитлера от 14 октября. Русские, силы которых истрачены в результате последних боев, не смогут повторить жестокой зимы 41 года. Кляус навязывает нам это, а ты воображаешь, что это твой наступательный порыв.
2: Ну чего же ты ждешь? Ведь есть же предел человеческим силам. Что же ты решил?
1: Стоять! И не я это решил, а народ. Смотри, вот это страшнее, чем ты думал. Вот 22 фашистских дивизии навалились на узкую полоску развалин у реки. Обороняет ее горсточка. В некоторых дивизиях по 1000 бойцов не насчитаешь. Они не только удерживают, они оттянули на себя главные силы, резервы фашистов. Они выиграли для нас самое главное. Время. Теперь смотри, что мы накопили за это время на фашистских флангах. Один танковый корпус, 2 танковых корпуса. Это не считая стрелковых дивизий фронта. На севере больше. 2 танковых корпуса, еще танковый корпус, 3 танковых корпуса. Мало? 3 кавалерийских. Это ударная группа. Это таран.
2: Так значит, теперь ударишь?
1: Нет, обожди. Видишь ли, Кляус еще придерживает там, в районе Михайловки, несколько первоклассных дивизий. Но он втянет. Он должен втянуть их. До зимы осталось недели 2-3. И вот если они сейчас не возьмут города, им придется или отходить по морозцу, или зимовать в мешке. А то и другое страшновато с такими флангами.
2: Значит, ты сам хочешь, чтоб они навалились на город?
1: Да. Да. Только бы не прозевать, не пропустить момент, когда силы их будут скованы в городе, и тогда мы ударим с севера здесь, с юга здесь, обнимем, затушим и ни одного не выпустим. Ни одного.
2: Как ты выдержал? И у тебя хватило сил?
1: Конечно, нет.
2: Но я же помню, только ты тогда, ты не дал мне резервов.
1: Эх, если бы мы могли говорить на войне людям все, насколько бы нам было легче. А ты мне все простить не можешь, что я снял тебя тогда. Зря. Ведь ты не верил. Раз не верил, себя бы погубил и город бы потерял. А ведь я тебя люблю. Ну, это дело второе. Я ведь знал и тогда, что тебе, ух ты, неугомонная ты душа, великие дела предстоят.

Из творческого опыта. Глава из книги народного артиста Советского Союза Александра Федоровича Борисова.

Пришел, наконец, день, когда мы вернулись в свой родной Ленинград, осунувшийся и покрытый многочисленными шрамами войны, но полный энергии, сил и бодрости. Первое чувство, которое мы при этом испытали, было чувство узнавания в близком существе хорошо знакомых, бесконечно родных и оставшихся неизменными, несмотря на прошедшие годы, черт. Впервые после нескольких лет отсутствия увидели мы ослепительную прямоту Невского проспекта, зачерненный шпиль Адмиралтейства, легкие пластические совершенные очертания своего театра, могучую квадригу, взлетающую над его фасадом, и два старинной формы изогнутых фонаря, как бы встречающих приветливым поклоном поток устремившихся в театр зрителей. Осколочная бомба искромсала мелкими выбоинами левое крыло здания, краска на фасаде облупилась и потемнела, но мы ощупывали руками могучие стены театра, пробовали ногами прочность его полов и были счастливы убедиться в том, что театр стоит прочно, что он сохранился во всем своем великолепии, что сберегли его мужественные защитники города, позаботились о нем ленинградцы в суровые дни вражеского окружения. Мы возвращались домой не для праздничных вздохов и воспоминаний, а для напряженной работы. Именно это сознание придавало нашей встрече с родным городом серьезный, деловой, а отнюдь не сентиментальный характер. Большая и нелегкая работа предстояла каждому из нас. Опыту, накопленному нами в годы войны, нужно было найти новое применение. Задача, которую нам предстояло решать, была и очень трудной, и бесконечно увлекательной. Показать со сцены возмужавшего, выросшего в битвах Отечественной войны простого советского человека. Теперь, когда силу, мужество и патриотизм этого человека узнал весь мир, обидно было бы слышать ничего не значащие слова и видеть неопределенные, наспех подобранные краски. В мирных условиях наше театральное искусство должно было сохранить ту внутреннюю страстность, целеустремленность и действенность, которые оно сумело проявить во время войны. Вместе с тем, оно призвано было служить теперь новой цели, благородному делу восстановления народного хозяйства, звать на подвиги мирного труда и творчества. В этом была задача всего театрального искусства, таков был долг драматургии, режиссуры и советских актеров. И вот в репертуаре Пушкинского театра появляется спектакль, который всем своим настроением, правдивостью и глубиной поднимаемых жизненных проблем сразу привлек внимание зрителей. Мы говорим сейчас о постановке пьесы Алексея Арбузова.

0: сегодняшней жизнью. В сцене, которую вы сейчас услышите, заняты народная артистка Республики Штыкан, народные артисты Советского Союза Меркурьев и Борисов.
1: Февраль 1943 года. Небольшой городок Сибири, именуемый Борском. Сюда забросила война людей со всего Советского Союза. Люди работают, забывая о здоровье, о личной жизни, о своих невзгодах и лишениях, работают во имя победы. В Борске встретились Люся, эвакуированная сюда со своей дочерью Шурочкой, и Галина. Здесь началась их новая дружба. Маленькая комната в одноэтажном бревенчатом доме. Здесь живет Люся со своей дочерью. Поздний вечер. За окнами бушует метель. Люся стирает белье. Шурочка спит. У стола под тусклой лампочкой сидит Галина. Что-то пишет.
2: Вот кончится война. Мы с Шурой на Кавказ поедем. Я, Галина Сергеевна, на Кавказе никогда не была. А Крым на меня особого впечатления не произвел. Так, ничего выдающегося. В Звенигороде куда лучше. Галина Сергеевна, вас метель не нервирует?
3: Нет.
2: А у меня, если ветер воет, очень на сердце беспокойно бывает. Я даже рада, что у вас нынче свет не горит, и вы ко мне работать пришли. Одной? Жутко как-то.
1: Люся закончила стирку и выжимает белье.
2: Фу. Я сегодня так устала, что меня прямо ноги не держат, честное слово. Все-таки на сварке довольно трудно работать. На организм ложится очень большая физическая нагрузка. И глаза что-то болят. Сегодня даже книжку почитать не удастся. Да, вот в Москве на телеграфе у меня совсем другая работа была. Чистая. Аккуратная. Я до замужества, Галина Сергеевна, очень телеграф любила. Ну, там было гораздо интереснее, чем дома-то сидеть. Просторно. Весело. А я ведь раньше очень веселая была, Галина Сергеевна, помните?
3: Помню.
2: Ну, положим, я и сейчас еще веселая. Конечно, условия не те.
1: Люся развешивает на веревочке детское белье.
2: Второй год идет война. И так много горя вокруг, что другой раз неудобно бывает. Фу. Устала.
3: Что с вами, Люся?
2: Давайте-ка я посижу лучше. Что это вы все пишете, Галина Сергеевна?
3: Стенограмму расшифровываю.
2: Замучил вас Никита Алексеевич.
3: Пустяки. А знаете, Люся, о чем шла вчера речь у директора?
2: Нет.
3: Выпуск танков еще до мая увеличить вдвое.
2: Ой. Ой. Ну, это непросто.
3: Ну, еще бы. Но, вероятно, у Никиты Алексеевича есть что-нибудь в запасе. Он что-нибудь придумал, ей-богу. Да, он умница. Как все-таки приятно, Люся, когда человек талант и умница. А самое главное, это, пожалуй, то, что талант его, вот он как-то согрет любовью к людям. Ну, ладно. Хватит бабе болтовни. Пойду домой лучше.
2: Ой, а вдруг Михаил Иванович из госпиталя придет? Он обещался вечером зайти.
3: Ну, поздно, Люся, 9:00. Да и погода нынче не для прогулок.
2: Ой, жалко.
3: А как Шурочка вытянулась за эту зиму. Такая стала длинненькая.
2: Угу. Интересно, что Александр Николаевич скажет, когда приедет. Он ведь не видел ее полтора года.

0: А я его дня через 2-3 жду. Он в последнем письме писал, что в середине февраля должен приехать. Вот.
1: Как ветер-то воет.
2: Эх, говорят, метель сны счастливые снятся, а, Люс? Ну, ладно. Пойду домой.
3: Остареешь, Никита Алексеевич?
4: Никита Алексеевич?
5: Да.
4: Никита Алексеевич!
6: Распахивается дверь и входит Архипов, Никита Алексеевич. Парторг ЦК на заводе, где работают Люся и Галина. Ему 35 лет. Это крепкий, широкоплечий человек с умным, веселым лицом. Он останавливается возле двери и начинает шумом отряхиваться.
7: Привет добрым людям. Ну, как вам это безобразие нравится? Нам, сибирякам, и то этакая метель не в привычку. А я-то хорош. У самого вашего дома в сугроб провалился. Ну, думаю, тут мне и крышка. Собираю последние силы, выбираюсь из сугроба и бац, головой во что-то весьма фундаментальное. Оказывается, грузовик стоит у самого дома, и снегом его замело. Вы только гляньте, какая шишка на лбу. Непорядок в вашем районе, товарищ Люся.
6: Архипов берет со стола металлическую кружку и прикладывает ее к лбу.
0: Какой-то ужасный грузовик. А в него все стукаются, а чей он, никто не знает.
7: Ну, как ваше здоровье, Люся? Я слышал, что у вас с глазами худо.
0: Да это все от очков, Никита Алексеевич. Мне Берендеев завтра обещал привезти другие. Я думаю, обойдется.
1: Чай будет пить?
0: Никита Алексеевич.
7: Уговорили. Да, ведь я свое обещание выполнил. Что?
0: Шурочка спит.
7: Извините. Я свое обещание выполнил. Достал правду, где о вашем знакомом пишут.
0: Ой!
7: А, тихо. Шурочка спит. Да. Вот тут фотография его и статья.
4: Ой, Люся, смотрите. Павлик.
0: Ой, Павлик.
4: Павел Тучков. Военврач 3-го ранга. Героически погибший в боях за Севастополь. Посмертно удостоен сталинской премии за выдающееся медицинское открытие. Препарат доктора Тучкова является мощным орудием в борьбе с послероневыми инфекциями.
0: Вот. Вот. А говорили про него, что он неспособный. И смеялись над ним. Ой, вот человек был, Никита Алексеевич. Такой удивительный и приятный. Я его больше всех Шуриных друзей любила.
7: Люсенька, тут я о вашем муже есть.
0: Правда?
7: Да.
0: Глаза у меня болят, вот горе. Галина Сергеевна, прочтите вслух.
4: Ага, вот. Совет экспериментального института медицины вынес благодарность доктору Аве Дерникову, который собрал и систематизировал материал, оставшийся после смерти Павла Петровича Тучкова.
0: Ой, как хорошо. Вынес благодарность доктору А. Петельникову. Торжественно, правда?
4: И Павлика. Павлика назвали Павлом Петровичем, а я даже не знала, как его отчество.
0: Вот матери в горе утешение будет. Она ведь так мечтала, чтобы Павлушенька прославился.
4: Ой, Миша. Михаил. Михаил Иванович.
8: Михаил Иванович, все-таки пришли! Вот хорошо-то!
6: Входит Лаврухин. Он очень изменился, постарел, осунулся, бледен более обыкновенного.
4: Ой, ну не очень ты себя бережешь, Миша.
9: О, слушайте, граждане, ну что у вас там за грузовик такой замаскировался? Вон, шишка какая, смотрите-ка, вот.
7: А у меня еще больше.
6: Галина дает Лаврухину кружку.
9: О, ну, значит, товарищи по несчастью выходят. Но будем знакомы. Подполковник медицинской службы Лаврухин.
7: Архипов Никита Алексеевич. Работаю на заводе, где парторгом ЦК Архипов Никита Алексеевич.
9: Очень приятно.
6: Они жмут друг другу руки и стоят, прижимая к колбу кружки.
7: Где воевали?
9: Да, в разных местах. из строя вышел под Воронежем, думал, совсем уже окончательно. Но, как видите, собрали, шили. Неплохо
5: получилось. Вот тем более, не следовало в такую метель на улицу вылезать.
9: Но...
5: Тебе после операции отдыхать надо.
9: Хватит, хватит, хватит! Наотдыхался! Ну, женщины, поздравляйте меня! Сегодня в госпитале две операции провел.
5: Как это, не понимаю? Кто ж ты в госпитале-то, врач или ранен?
9: Да у нас ведь хирург заболел. Я просил главного врача дать мне разрешение провести операции. Ну и, кажется, шло недурно. Поздравляли, руки жали. А главврач смеется. Как тебя считать, тебе врачом или больным?
5: Своевольничаешь ты, Мишка. Тебе после такого безобразия в постельке лежать. А ты по знакомым разгуливаешь.
9: Ну, знаешь, тоска по дамскому обществу и по хорошо заваренному чаю скалы сокрушает.
0: Проходите, не
9: хотите? Пожалуйста, вот вам сахарку принес немножко.
0: Спасибо. Михаил Иванович, моего мужа, однокурсник и друг. И такое это счастье, что его в госпиталь к нам в город привезли.
9: О, счастье для них, видите ли.
6: Табуреток не хватило, и Люся взгромождается на ящик. Галина разливает чай, а Люся намазывает на хлеб повидло. Началось чаепитие.
0: Ой, так иногда приятно бывает Москву вспомнить. И как жили прежде. Вы знаете, около нашего дома кондитерская была, и там пирожные продавали просто так за деньги.
9: Ну.
0: Не верится, правда? А теперь эту кондитерскую разбомбила. И дом наш тоже разбомбила. И где мы с Шурой будем жить, неизвестно. Вот я думаю, когда кончится война, Москву будут 20 лет восстанавливать, не меньше. Ой, и кондитерских никаких тоже долго не будет.
7: Вот видите, товарищ подполковник, какие у меня кадры. Своеобразные.
9: А я вам, знаете, не очень завидую.
7: А между прочим, зря. Заводишко в Борске здесь был небольшой. Так, рукодельная мастерская на 200 душ. А вот года полтора тому назад из Ленинграда эвакуировали к нам первоклассное оборудование. И вот нужно было вокруг машин стены ставить, фронт требовал танки. Помните, время-то какое было? И вот пришли вот эти женщины и своими милыми, неопытными руками сделали чудеса. Люсенька первая стала на сварке работать, а за ней другие потянулись. Ведь шутка сказать, такое воздушное создание танки строит. Вот почему Гитлеру не жить.
5: О, неисправим был один мой знакомый. Очень любил выступать. Привычка, вторая натура, ничего не поделаешь.
7: Ну ладно, будет вам смеяться. Нам пора идти. До свидания, спасибо.
5: А ты, Мишенька, не скучай. Пей чай с яблочным повидлом, а мы скоро вернемся. Кстати, товарищ Архипов скажет по этому поводу одну из своих самых лучших речей.
6: Архипов подает Галине тулуп.
5: Ну что вы смотрите на меня с таким сожалением?
7: Сожаление – это не совсем подходящее слово. Я часто завидую вам. Да-да, завидую вашей настойчивости, вашему жизнелюбию.
5: Ну, вы, конечно, шутите.
7: Нет, я правду говорю.
5: А в Москве меня все считали лентяйкой.
7: О, чепуха какая.
5: Ну, это, вероятно, ваш способ утешать. Со мной не будет иметь успех, товарищ Архипов. Ну-ка, завяжите мне сзади платок.
7: Пожалуйста.
5: Потуже.
7: О.
5: Ой. Ну и пойдемте, а то я разговорила что-то. Оказывается, он весьма заразителен, микроб красноречия.
7: Серьезная женщина. 20 лет мне задавали один и тот же вопрос. Почему не женишься, Никита? И я не знал, что отвечать.
0: А теперь знаете?
7: Следовало отвечать. Встречу Галину Сергеевну, женюсь.
5: Ай, ну совсем вы от рук отбились.
6: Архипов и Галина выходят из комнаты. Лаврухин откладывает газету.
9: Неужели Тычков? Нет. И что сделал человечина? Сколько солдатских жизней будет спасено? Неужели он? Нет. Нет. Вот Шурка. Шурка мог бы в это, я бы скорее поверил. Ведь он теперь, наверное, продолжит его работу. Тут самое главное не упустить момент. Это же к самой гангрене тропа ведет. Ай, какое великое дело ему досталось, а? На. А тебе вот, Мишка Лаврухин, нет фортуны, нет.
0: Не грустите, Михаил Иванович. Вы еще все успеете. Еще так нужно много всего сделать и всего придумать.
9: Я должен работать, Люся, завтра с утра. Иначе мне крышка, понимаете или нет?
0: Конечно, понимаю.
6: Люся усаживает Лаврухина на топчан и показывает ему пачку писем, перевязанных ленточкой.
0: Михаил Иванович, я так по Шуре соскучилась. Очень хочется поскорее его увидеть. Я только боюсь, он приедет и ужасно разочаруется.
9: Почему?
0: Ну, я же совсем чумичкой стала. И руки, посмотрите, взглянуть страшно.
9: Ну что, руки как руки.
0: Да. А раньше я была очень хорошенькая. Особенно, когда на телеграфе работала. Такая стройная, миленькая. Многие просто удивлялись.
9: Да?
0: Угу. Ну ладно, хватит о Шуре. Давайте лучше об Ольге Петровне поговорим, чтобы вам не было обидно. Вы не грустите, Михаил Иванович, что от нее так долго нет известий. Конечно, 8 месяцев большой срок. Война. Мало ли что бывает. А потом она не знает вашего адреса, не знает, что вы ранены были.
8: Люся! Люсенька! Вам письмо!
0: Ой!
9: Да?
10: Соседка с работы пришла. Оказывается, письмо от Шуры лежит с самого утра.
9: Ну, а ну покажите, покажите.
10: Вот.
9: Да, да, от него. А ну танцуйте, танцуйте, танцуйте, танцуйте, танцуйте. Вот, вот. Танцуйте, танцуйте.
0: Верно. Пишет, с каким поездом его ждать. Глаза у меня болят, вот горе. Михаил Иванович, прочтите вслух.
9: Может, там что-нибудь личное очень, Люся?
0: Ну, вы свой человек. А потом он письма пишет такие художественные. Очень интересно почитать.
6: Лаврухин садится к столу. Люся вновь взгромоздилась на ящик и приготовилась слушать.
0: Вам светло?
9: Да.
0: Тогда читайте.
9: Люся, милая, прощай. Через несколько часов я уезжаю на фронт. И то, что я должен тебе сказать, очень важно. Люся, ты знаешь, когда я болел прошлую зиму, Ольга спасла меня, вернула жизнь. Нет, не в жизни дело. Она заставила меня стать другим, лучше. Чище, честнее. И вот сейчас я с отчаянием убеждаюсь, что мне трудно, мне невозможно жить без нее.
0: Ничего. Читайте.
9: Недавно я встретил человека, который был с Ольгой во время весеннего наступления немцев на Лозовую. Он рассказал, что Ольга была ранена и, вероятно, попала в руки немцев. Пойми, теперь я не могу оставаться в тылу. Мне стыдно самого себя. Вот почему я все бросил, все оставил и уезжаю. Сегодня зашел к маме, но не застал. Так мы и не встретились. Ну вот и все. Расскажи Мише о том, что я узнал об Ольге. Передай ему, что я помню его и... люблю. Война разметала нас в разные стороны, и кто знает, удастся ли нам всем свидеться. Но я решил написать тебе правду, потому что больше никогда не стану лгать. Прощай, поцелуй Шуреньку, прости меня, Шура.
6: Лаврухин опустил письмо. Они долго сидят молча. На дворе дыхнет метель.
0: Слышите, как дует? Надо вторую дверь закрыть.
6: Пожалуй.
0: Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай. Алина Сергеевна, ничего не говорит. Хорошо. Пусть она ничего не знает. Пожалуйста.
6: Входит девушка, закутанная, румяная, веселая.
10: Кажется, вы Люся Ведерникова. Вас сменный мастер в цех зовет. У него до вас серьезная надобность.
0: Да-да. Я сейчас. Я скоренько.
6: Люся медленно встает, одевает свой ватник и валенки.
10: Ой, какая метель, а! Просто цирк. А вы в последний час слышали? Наши в Донбасс вошли. Марши по радио передают.
6: Девушка включает радио.
10: Победа! Полная победа!
0: Идемте. Скорее.
6: Лаврухин остался один. Он, медленно поднимаясь, двинулся к выходу. Остановился, достал из кармана карточку Ольги, смотрит.
9: Нет, не разумею.

1944 год. Ленинградская правда. Из статьи народного артиста Советского Союза Леонида Сергеевича Вивьена.

0: Волнением и радостью охвачены все работники театра. Собственными силами коллектив восстановил и привел в порядок замечательный зал и сцену. С утра до глубокой ночи в стенах театра идет напряженная репетиционная и монтировочная работа. Каждый член коллектива хочет работать так, как работают все ленинградцы. Мы надеемся, что усилия коллектива дадут нужные результаты, и театр сумеет ответить на высокие требования взыскательного ленинградского зрителя. За 3 года пребывания в Сибири наш театр дал более 3000 спектаклей и концертов, на которых присутствовало около 2 миллионов зрителей. Театр возобновил и показал сибирскому зрителю свои ленинградские спектакли «Суворов», «Платон кречет», «В степях Украины», «Дворянское гнездо», «Маскарад», «Лес», «Свадьба Кречинского», «Таланты и поклонники». За этот же период были вновь поставлены спектакли «Князь Мстислав Удалой», «Мой сын», «Накануне», «Петр Крымов», «Фронт», «Русские люди», «Нашествие», «Кремлевские куранты», «Горячее сердце», «Стакан воды» и «Отелло». Лучшие из этих спектаклей мы привезли в Ленинград. Театр открывается спектаклем «Нашествие Леонова», решенным как углубленно психологическая драма о скромных, простых, замечательных русских людях. В спектакле заняты Корчагина Александровская, Рашевская, Скоробогатов. Ставший за годы войны одним из основных актеров нашего театра Толубеев, Воронов, Янцат и другие. Далее мы покажем «Русские люди» Симонова. Спектакль задуман как лирико-драматическая поэма о героизме и беззаветной преданности родине советских людей. В сцене из спектакля «Русские люди» заняты народный артист Советского Союза Толубеев и народный артист Республики Жуковский.
1: Иди сюда, глава.
2: Есть.
1: Вот какое дело. Пойдешь на ту сторону, найдешь Василия и передашь ему, что взрыв моста отставить, ясно?
2: Ясно.
1: Сделаешь это.
2: Ну и обратно.
1: Нет, сделаешь это, и потом пойдешь в немецкую комендатуру.
2: Так.
1: Явившись к немецкому коменданту, или кто там будет из начальства, скажешь, что ты есть бывший кулак, лишенец репрессированный. Ну, в общем, найдешь, что сказать. Понятно?
2: Ну, понятно.
1: Что угодно скажи. Но чтобы поверили, что мы у тебя в печенках сидим. Понятно?
2: Понятно.
1: Так. И скажешь им, что бежал ты сюда от этих большевиков, будь они прокляты, и что есть у тебя сведения, что ввиду близкого подхода частей хотим мы из города ночью вдоль лимана прорваться у северной балки. Ясно?
2: Ясно.
1: И в котором часу скажешь? Завтра в 8.
2: Так.
1: Ну, они тебя, конечно, в оборот возьмут. Но ты стой на своем. Они тебя под замок посадят, но ты стой на своем. Тогда они поверят, и тебя, как заложника, держать будут. Чтоб, ежели не так выйдет, то расстрелять.
2: Так. Ну, ну а как выйдет-то? Так или не так?
1: Не так. Не так, Иван Иванович. Не так, дорогой ты мой. Но другого выхода у меня нет. Вот приказ. Читать тебе его лишнее. Но имей в виду, большая судьба от тебя зависит. Многих людей.
2: Так. Ну, а когда убирать буду, песни петь можно?
1: Можно, дорогой, можно.
2: Ну, коли можно, так порядок. Да. А если я там Валю встречу? Ну, на один цугундер посажены будем. Вот что передать ей, а?
1: Так что ж передать? Ты ей в лицо посмотри. Если увидишь, что ей, может, все это ни к чему, то не говори. А если увидишь, к чему, то скажи. Просил Сафонов передать, что любит он тебя. Ну и все тут.
2: Хорошо.
1: Ну что ж.
2: Ну что ж, говорят, перед дорогой посидеть?
1: Да.
2: Порядок. Давайте присядем. Да. Шурочка, а ну-ка стаканчик поднесите. Ну, а что ты смотришь-то? Что ты смотришь? Ты думаешь, это я для храбрости пью? Это я для теплоты. Для храбрости водка не помогает. Для храбрости мне песня помогает.

«Записки советского актера». Страница из книги народного артиста Советского Союза Николая Константиновича Черкасова.

0: Послевоенный период жизни страны, исторические решения ЦК партии по идеологическим вопросам, необходимость перестройки работы художественно-творческих организаций нашего города, длительное время находившихся в эвакуации, вот что определяло тогда новую обстановку и выдвигало перед работниками искусства новые задачи. При выборах в депутаты Верховного Совета Российской Федерации второго созыва ленинградцы выразили мне большое доверие, вторично выдвинув мою кандидатуру. А вскоре оказали мне высокую честь, выбрав меня депутатом высшего органа управления государства Верховного Совета Союза СССР. К этой работе, в которой я встретился с товарищами по профессии, избранными народом, с Тарасовой и Александровской, с Харава и Черковым, я пришел с 12-летним опытом депутатской деятельности, со свежими силами, со стремлением как можно достойнее оправдать доверие народа. Когда один человек доверяет другому, это ценно. Когда десятки тысяч людей доверяют одному, это величественно. Но когда десятки тысяч людей вторично доверяют тому же человеку, это безгранично ответственно. Я старался оправдать высокое доверие народа на каждом шагу моей депутатской деятельности. При каждой встрече со своими избирателями, никогда не отделяя моей гражданской, общественной деятельности от моей творческой работы в театре и в кино. Советский актер никогда не перестает изучать действительность, искать в ней черты нового, видеть в ней черты будущего. В них заключен живительный источник творческой силы. Работа актера – художественный, творческий акт, который всем своим содержанием, всей своей идейной направленностью связан с политикой партии и государства как жизненной основой нашего строя. Советский актер выполняет высокие задачи, поставленные перед народом коммунистической партии и советским правительством. Средствами своего искусства он борется за коммунизм.
1: Все остается людям, и хорошее, и дурное. И в этом оставшемся мое бессмертие или забвение. Все остается людям.

0: Это очень необычная для меня книга. Таких я еще не писала. Это не роман. А это в какой-то мере, можно сказать, итоговая книга. Но это не значит, что я собираюсь уже умирать. Я хочу еще жить, и жить долго, и работать много. Но наступает такой возраст, когда уже начинаешь подводить и предварительные итоги. И вот в порядке, очевидно, таком, ну, предстариковском, что ли, я эти предварительные итоги подвожу вот в книге, которая называется «Вечер, окна, люди». Почему это необычная книга? Потому что это не роман, не повесть, не цикл рассказов. Это может быть и все вместе. И тут и публицистика, и раздумья о жизни, раздумья о писательском труде. Там есть цикл рассказов в начале, цикл рассказов, вернее, маленьких зарисовок разных людей, о которых бы я и хотела написать, но не успела, не добралась до них, а может, и не доберусь, не успею. Там и раздумья, и полемика о писательском труде, о месте писателя в жизни, полемика и с самой собою, и с товарищами старыми и молодыми, с которыми я эти вопросы обсуждала, обсуждаю мысленно. И вот от этих раздумий, от этих предварительных писательских итогов родилась и тема, которая проходит через всю книгу, как ее большая часть, такого, если хотите, писательского самосознания. Ведь каждый писатель – это дитя своего времени, создание своего времени. Он сам создает жизнь, но его-то создала жизнь тоже. И вот мне было интересно проследить на своем опыте, на своей жизни, потому что себя-то все-таки знаешь лучше, чем кого бы то ни было, проследить, как происходит вот это писательское становление. Я пишу не столько о себе, сколько о тех событиях, через которые я прошла, которые отложились на моей психологии, в моих мыслях, в моих чувствах, о людях, которые меня окружали, которые так или иначе на меня воздействовали. Эту книгу я пишу, ну, вот последние 3 года, что ли, 3-4. Но подступы к ней были давно, потому что уже давно я делала такие записки, отдельные рассказы, наброски. Вот вспомнится что-то, я запишу. Я их все это складывала в папку с таким легкомысленным названием «Рассыпушки». Ну, потому что это в рассыпную, из разных периодов жизни какие-то отдельные картины. Да вот когда я все это расположила в хронологическом порядке, оказалось, что, в общем, это интересно. Там есть пустоты, некоторые пустоты надо заполнить. И я это делала. В некоторых случаях есть перерывы в 2-3 года, в несколько месяцев, которые, значит, и не нужно. Потому что ведь сами воспоминания, они обладают свойством выхватывать из прошлого то, что почему-то повлияло, запомнилось. Ведь какие-то вещи забываются начисто, а что-то стоит перед глазами ярко. Почему? Потому что оно оказалось каким-то весомым в жизни. И все это вместе рождало определенный тип писателя, определенную тематику писателя, проблемы, которым он себя посвятил. И, скажем, ну, если говорить о самой себе, то вот такая, какая я есть, как писатель Вера Китлинская, я могу нравиться читателям, не нравится читать, меня могут принимать, не принимать. Я сама могу быть довольна какой-то своей книгой или недовольной. Но я такая, и другой я быть не могла, потому что такое у меня сформировала сама жизнь. Ну и какая-то внутренняя работа, которая проходит во мне, тоже меня такой сформировала. Эта книга говорит немножко о детстве и о ранней моей юности, о юности моего комсомольского поколения. Дальше пойдет уже следующий период, ленинградский.
1: Послушайте отрывок из романа ленинградской писательницы Веры Китлинской «Вечер, окна, люди».
2: В белую ночь. Я бегу от них, ото всех. Бегу от сбивчивых мыслей, от зудящей тревоги, от настырной памяти, для которой никогда не погаснет тот дачный костер, рассыпающий пеплом исписанные листы. От наваждения лиц и слов, от невесть откуда взявшегося чувства долга перед всем множеством, множество знакомых незнакомцев, от их судеб, их алчущих глаз. Как стучат каблуки белой ночью. Может, от того, что видишь, как беззвучно спит твой город, как матово сияет вода канала, как огромно пронизанное неярким светом небо. А может, от того, что белая ночь, сколько ее не объясняла наука колдовство, идешь легкой походкой, стараясь не нарушить тишины. А каблуки стучат отчетливо, гулко, и откуда-то издалека, из каменных переулков, послушное эхо возвращает тебе игулкий стук. Хоть бы один прохожий. Горбатый мост у скрещения двух каналов выводит к Марсову полю. Огибая угловой закругленный дом с белыми колоннами, кажется, именно в нем больше полутора веков назад собирались заговорщики перед тем, как избавить Отечество от злого и безумного деспота Павла. Я не помню их имен, не видала их портретов, но будто вижу их, возбужденных и отчаянных, как все те, кто решился, пусть ценою жизни. Гораздо позже, в нашем веке, в подвале этого дома был устроен клуб-кабачок «Привал комедиантов», где вечерами собирались актеры и писатели. Там актриса Любовь Дмитриевна Блок, жена поэта, читала его поэму «12». А сам поэт, бледный до прозрачности, стоял у стены и ловил каждое движение немногочисленных слушателей, каждое шепотом оброненное слово. С маленького помоста там читали новые стихи, бормочущие, теряющие листки хлебников, и дерзкий от застенчивости Маяковской. Как грохотал его голос под низкими сводами подвала. Молодая Ахматова с глазами пророчицы. И совсем неожиданно здесь странно беззащитно Есенин. Я помню дом разбомбленным, с широченным провалом во все три этажа со стороны мойки. И помню, как вскоре горестный провал затянули декорации из раскрашенной фанеры. А потом, только погнали немцев от городских стен, этот дом одним из первых восстанавливали, бережно сохраняя его петербургский стиль. Но после восстановления дом заселили писателями, архитекторами, учеными. На самом закруглении, в квартире, похожей на раскрытый веер, живет Леонид Рахманов, человек тонкого таланта и исключительной скромности. Мы были почти незнакомы до войны, а в первый год блокады сдружились. Тогда и люди, и дружбы закалялись быстро и надолго. Темны его окна, все спят. А если постучать в окно? Если прийти и сказать: «Мне трудно, мне необходимо поговорить», наверное, завернется в халат и будет слушать, что без сомнений и тревоги нет литературного труда, я и сам. Однажды в последние годы ее жизни я навестила Ольгу Дмитриевну Форш. Ей шел 9-й десяток, но она была по-прежнему остра и ясно умна, насмешливо, понятливо, увлекалась рисованием, на здоровье не жаловалась. «Все бы хорошо», — сказала она, вдруг погрустнев. «Одно тяжело. Современников не осталось». Тогда я как-то не сразу поняла ее. А ведь мое поколение, познавшее все бури и грозы беспокойных десятилетий, начало редеть гораздо раньше, с молоду, и все редеет, редеет. Как одиноко стучат каблуки. Цок, цок, цок, цок-цок, вторят стены моим шагам, и хоть бы один прохожий. Справа площадь, зеленая, душистая, широкими крепко укутанными аллеями, сходящимися к ее центру, к могилам жертв революции. Какая величавая ширь! Впервые я видела Марсово поле в раннем детстве. Запомнился голый, замощенный булыжником плац. Он не казался таким просторным, хотя я была мала. Он выглядел попросту скучным. А когда я переехала в Петроград, площадь уже стала почти такой, как теперь. Массовыми субботниками ее благоустроили и озеленили. Только кусты сирени еще не вытянулись, не разрослись. Да по краям площади не было подстриженных лип. Но памятник героям революции уже поставили, сложив вокруг могил четыре угольника из плит темного гранита, положенных одна на другую ступенями. А на концах этих суровых низких стен у всех четырех проходов к могилам установили массивные гранитные кубы с поминальными надписями, которые читаешь снова и снова, пленяясь их благородной, скорбной красотой. Не зная имен всех героев борьбы за свободу, кто кровь свою отдал, род человеческий чтит безыменных, всем им в память и честь этот камень на долгие годы поставлен. Не жертвы, герои лежат под этой могилой, не горе, а зависть рождает судьба ваша в сердцах всех благодарных потомков. Каменный реквием создал совсем еще молодой архитектор Руднев. Слова поминальной славы написал Луначарский, оба с точным ощущением времени, стиля и традиции. Конечно же, Ольга Бергольц помнила о них, создавая свой блокадный реквием ленинградцам «Никто не забыт и ничто не забыто» на стеле Пискаревского мемориального кладбища. Отсюда же от вечного огня на могилах героев революции факелом перевезли огонь туда, на Пискаревское. Неразрывность подвигов, жертв и памяти. Я останавливаюсь. Когда бы я ни проходила здесь, я всегда хоть на минуту останавливаюсь и ловлю взглядом трепетание вечного огня. Сейчас белой ночью он почти незаметен, ровный желто-голубой язычок пламени. Славно вы жили и умирали прекрасно. В каком бы настроении ни остановиться тут, душа будто омывается. И на Пискаревском тоже. Два огня нашей судьбы, нашего поколения. Какие бы ни захлестывали нас беды и бури, как бы нас ни сгибало, ни ломало, они наши и в нас. Два незатухающих огня, то ровных, прямых, то метущихся, опадающих и взмывающих на ветру. Глухо стучит сердце. Или это шаги? Нет. Тихо-тихо вокруг сердца. А возле меня беззвучно встал человек, призрачный, как эта ночь, незнакомый и чем-то знакомый. Не решаясь вглядываться, чувствую, у него какие-то неведомые права на меня. Он знает, о чем я думаю, и странной полуулыбкой сомкнутых губ отвечает на мою тревогу. Меня захлестывает, говорю я. Они теснятся вокруг меня, отпихивая друг друга, и каждый требует «напиши». Раньше я часто проходила мимо, а сейчас томлюсь, что упустила многое, что я должна успеть, обязательно должна. Объять необъятное, усмехается он. Но ведь еще Козьма Прутков... Ну да, есть отбор. По пристрастию. У меня пристрастие было сильным и на всю жизнь. Мы же росли такие целеустремленные и цели прямо космические. Помню еще девчонкой в Мурманске был у меня друг Коля Ларионов. Мой собеседник молча склоняет голову. Значит, и это знает. Вышло так, что столкнулась со всяческой мерзостью, о какой понятия не имела. Конечно, выложила все Коле, а он говорит с эдакой деловой озабоченностью. Да, работы у нас много, не на одну жизнь. Я тогда не поверила. Жизнь казалась длинной-предлинной. Все успеем переделать. Все не все, а переделали немало. Много. Вот у нас часто повторяют, замечательные советские люди, но иногда не по адресу, а ведь их много замечательных, широкой души, самоотверженных, безотказных. Знаю, видела, и в войну, и в труде, и в нелегком быту. Знаю, именно они определяют главное, как бы тяжко ни было, как бы им ни мешали. Но пристраиваются под эту марку и себелюбивые, корыстные, фальшивые. Он молчит, почти невидимый в крепчающем свете новой зари, охватившей уже добрую треть неба над моей родной Выборгской стороной. А вечерняя заря померкла, только за Петропавловской крепостью задержалась узкая лилово-желтая полоса, и бессонное окошко университетского общежития погасло. Кто там бодрствовал так долго? Студенты зубрили к экзамену? Или шла пирушка? Или страстный, бестолковый спор, когда все кричат в перебивку, не очень-то вслушиваясь в доводы товарищей? Кто бы они ни были, эти ребята, какая бы тина ни хлябала у них под ногами, они сами создадут свою жизнь. И те, кто честен, кто хочет жить, а не прозябать, неужели не сумеют разобраться и отмести все, что мешает? Ведь и я создала свою жизнь так, как хотела, отшвырнув прочь все чуждое. И вокруг меня сколько молодых в чем-то себя ломали. Время было другое, говорит рядом тот же жесткий голос. И это знаю. Далеко не все понимают, чего они хотят и что нужно отмести. Иногда, наоборот, сами заражаются равнодушием и цинизмом. Тем более, у меня перехватывает горло, я снова слышу глухой стук своего сердца. Тем более мы отвечаем. Я отвечаю. Не хочу ни на кого перекидывать ответственность. Как бы ни были малы мои силы, отвечаю. Ну и колдунья, эта белая ночь. Совсем другой человек стоит теперь рядом со мной. Он молод, его пригожее лицо обрамлено мягкой бородкой, отнюдь не стиляжной, пожалуй, старинной. Такие бывали у разночинцев в прошлом веке. Но смотрит он на меня насмешливо и свысока. А ведь вы боитесь, что жизнь опередит вас, говорит он. Боитесь отстать? Да, боюсь. С внезапным отчаянием говорю я. И времена, и люди, и запросы их, все меняется. Если какой-нибудь художник, будь то писатель, живописец или композитор, все равно скажет, что не думает об этом, не тревожится, или он врет, или грош ему цена. Каждое новое поколение чем-то отличается от предыдущего. К каждому надо стучаться сызнова. Изнутри поколения легче. Я с гневом смотрю в насмешливые глаза. Я узнала этого парня, который мог бы внести в литературу так много, а дает так мало. А вы, Вы, молодой и талантливый человече, вам бы плыть сожонками, а вы топчетесь на мелководье. При чем тут мелководье? Сердито возражает он. Вы поклоняетесь стремнине, но это не вся река. Вы ищете сильных пловцов, зовете восхищаться их мужеством. Что ж, я не против, они есть. А меня занимает самый обычный человек, движение его души, тот особый глубинный мир личности, полный соблазнов, борьбы с самим собой, поиска внутреннего равновесия и смысла существования, мир, который не выявляется публично. Без душевного мира человека просто нет литературы. Но душевный мир, который не выявляется, все выявляется через поступок, через отношения с другими людьми, через деяние, хорошее или скверное, но выявляется непременно. И отдельная судьба, и все человечество развивается благодаря деяниям. Азбучная истина, отмахивается он. Но за большими деяниями легко забыть отдельную человеческую душу, такую, которая не вырвалась ни на какие стремнины. Может, изнемогла, запуталась, растерялась. Он это говорит? Или во мне бьется второй неспокойный голос? Ведь это я мучаюсь, а не он. У него-то жизнь впереди, все успеет. Это меня обступают множество людей. Мою душу ранят судьбы неустроенные, метущиеся, убогие и злые, застрявшие на перекатах и в тенистых заводях. Хочется добраться до каждого человека и разглядеть, какой он и почему. Но не так, как этот парень с его нервным и горьким пером. Искусство всегда выражало время и сегодняшний мир человека, главные дела и главные мысли, чувства и надежды. Иначе зачем бы оно? Я стараюсь представить себе нашего далекого пра-пра-пра-пращура. Своей задубелой рукой он брал камень поострей и вырубал на шершавой скале образ зверя или охотника в действии, в беге, в схватке, в прыжке. Какой мощный творческий инстинкт толкнул его впервые запечатлеть осознаваемую жизнь в образах. Так пробивалось художническое начало. Потребность осознать и выразить себя. А дальше шло лишь развитие и разветвление искусства, обогащение средств выражения, осмысление опыта. Но все ради того же. Запечатлеть быстротекущую жизнь, понять и выразить самого себя, сегодняшнего. Если бы это было не так, говорю я, после Бетховена и Толстого, Рембрандта и Достоевского искусство должно бы остановиться. Сильнее не сделаешь. А оно все торит и торит новую дорожку. И мы с вами топаем по ней, спотыкаясь, маемся над словом, над строкой. И все для того же, чтобы выразить сегодняшний мир людей. Просто выразить? Бесцельно? Да нет же! С тех пор, как человек научился мыслить, для движения вперед, к цели. Вот тут и начинается ваша ошибка. Вести, агитировать, воспитывать – это и делает ваши книги недолговечными. Удар наотмашь. Чтобы обидеть, я удерживаю ответный удар. Знаете...

0: Тропка небольшая, а мой мир большой, громадный даже. Никак не можете без гигантомании. Мир громадный, герои выдающиеся. Но ведь и ошибок наделали. Но почему ему так хочется задеть, обидеть меня? И как легко осуждать, когда тебе 30 лет, когда все тяжелое и трудное произошло до, разве что опалило детство. Что он знает о нашем поколении? Плоды трудов и боев – это он воспринимает как должное. Строили и построили, воевали и победили, разрушенное отстроили заново. А как же? Плоды ошибок. Тут есть за что уцепиться скептическому уму. А вот как оно было? Почему? Какой ценой мы расплачивались за ошибки? Не трогайте, говорю я, а моего собеседника уже нет. Да и был ли он? Стою одна, холодом тянет от воды. Туман легкой влагой оседает на щеках. Зябко свожу плечи и накрест засовываю окоченевшие руки в рукава пальто, добираясь до теплой кожи под сгибами локтей. И бормочу строки Давида Самойлова, давно уже прижившиеся в моей душе. Большую повесть поколенья шептать, нащупывая звук, шептать дрожа от изумления и слезы слизывая с губ. Если бы хватило сил, ведь оно уходит, уходит вместе с людьми. Что было и как было? Оно выветривается из нашей собственной памяти. Пусть все написанное мною будет удобрением для гениальной эпопеи нашего поколения. К черту честолюбие и расчеты, если тема стучится в сердце. Когда я возвращаюсь домой и настежь раскрываю окно, впуская всю прелесть раннего утра, первый солнечный луч уже ощупывает крыши и тусклые стекла слуховых окон, и я говорю ему: «Здравствуй, луч!» А себе приказываю спать, немедленно спать. И все же, прежде чем лечь и кануть в благодатный сон, я вытягиваю из дальнего ящика потрёпанную папку с легкомысленной надписью, удерживаюсь от желания развязать тесёмки и не без торжественности кладу ее на рабочий стол.
1: На улице зажгли фонари, и от их мерцающего света Варе стало еще грустнее. В Петербурге сейчас сотни людей ищут уроков. Еще вчера в газете «Копейка» она прочитала страшное по своей безысходности объявление. «Умоляю дать уроки по русскому языку, арифметике и физике. Исправляю самые скверные почерки. Условия скромные. Тарелка супу в обед и ужин». Фонари напоминали Варе, что уже вечер. Она постояла немного против большого серого дома и побрела прочь. Поздно уже. Лучше встать завтра пораньше, у первого газетчика купить газету, и если попадутся подходящие объявления, то можно успеть до занятий по одному или двум адресам забежать. Позади себя Варя услышала частый топот. Она оглянулась. По панели бежала толстушка в полушубке и черных валенках с галошами. Девушка куда-то спешила, и косынка, повязанная на скорую руку, сползла на затылок. «Ух, заморилась, дух перехватил, боялась, не догоню», — сказала девушка. «Барышня вас зовут». «Какая барышня?» Варя с хорошей.

0: нехорошей завистью взглянула на пышущее здоровьем и радостью лицо девушки. «Наш барышня Агнеса! Ей-богу, интересный для вас разговор!» На Маховой никто из Вариных знакомых не жил. Похоже было, что прислуга обозналась. Варя осторожно пыталась убедить девушку, что произошло какое-то недоразумение. «Ничуть, ничуть! Учительница нанимаетесь, правда?» Почему-то жалостливо проговорила девушка, ловко завязывая косынку. Отдышавшись, она затараторила. «Еще никого не взяли к Бориске? А барышне вы понравились. Она стояла у окна, приметила, как вы пригорюнились, навела бинокль. Кликнула меня, и барышню наказали. Если ищет уроков, то проси зайти». Даша, так звали девушку, провела Варю в гостиную, уютно обставленную старинной мягкой мебелью. В дверях соседней комнаты на Варю глядело красивое лицо ее сверстницы со слегка пухлыми губами. «Не сердитесь за мою бесцеремонность. Я хочу вам добра. Вы по объявлению? А чего ж испугались?» «Угадали», — робко призналась Варя. «Место одно, а нас много. Побоялась напрасно беспокоить, день-то на исходе. Да вы трусиха вроде меня!» Серые глаза Агнесы были полны сочувствия. Узнав, как зовут посетительницу, она усадила ее на диван. «Хотите кофе? С морозу хорошо согреться. Кстати, а где вы шили такое миленькое платьице?» Варя отказалась от кофе. Хотела знать поскорее, не тратя времени на болтовню, получит ли она здесь место. «Наверное, много посетителей», – промолвила она, надеясь перевести разговор на деловой тон. Агнеса лениво отмахнулась ручкой, что должно было обозначать, стоит ли говорить о таких пустяках, когда меня гораздо больше интересует ваше платье. В прихожей осторожно звякнул звонок. Слышно было, как открывает входную дверь, пришел кто-то чужой. Потом Даша торопливо пробежала через столовую и, тихонько постучав, доложила: «По объявлению». Агнеса резко сказала: «Передайте, место занято». Горничная мялась на пороге, бросая виноватые взгляды на Варю. По ее лицу было видно, что ей неприятно настаивать, но она должна сказать что-то неотложное. «Идите, Даша». «Рекомендация от Пуришкевичей». «Место занято», – еще строже повторила Агнеса. Горничная выскочила из комнаты. Настроение у Вари испортилось. И было отчего. Отказали репетитору с рекомендацией какой. Да, она не ослышалась. Горничная так и сказала: «От Пуришкевичей». Неужели тот самый? «Вы не поторопились с отказом? У меня рекомендаций нет». «Вот как?» Агнеса нахмурилась. Варя спокойно смотрела ей в лицо, и только пальцы выдавали скрытое волнение, теребили перчатку. «Я, как мне и полагается, по легкомыслию, конечно, и не подумала об этом. Дурацкая, дурацкая система. Без рекомендаций человек хоть умирай. Но боюсь, что отец...» Странная девушка вдруг порывисто сжала Варину руку, шепнула: «Погодите огорчаться!» и подбежала к телефонному аппарату, который стоял у окна на круглом столике. Вызвав какой-то номер, она заговорила, щуря глаза и оглядывая себя в зеркало. «Валентин Алексеевич, предлагаю мир». «Устраивает. Устраивает длительное перемирие. Приезжайте, вы мне нужны. Жду». Спустя четверть часа в гостиной появился молодой офицер лейб-гвардии Преображенского полка. Валентину Алексеевичу Лавягину не было еще и 25 лет. Выше среднего роста, круглолицый, с приятным румянцем, с густыми зачесанными на пробор каштановыми волосами, он заставил Варю поначалу внутренне даже насторожиться. Портреты таких душек-гвардейцев с аккуратно подстриженными черными усиками и с тайной грустью в глазах фотографы охотно выставляли в своих витринах. Однако движения его были просты, лишены манерности, а глаза смотрели умно и приветливо. Отцепив саблю, Лавягин повесил ее на спинку кресла. Агнеса представила ему Варю как репетитора ее младшего брата, при этом что-то шепнув ему на ухо. Он широко улыбнулся, поймал руку Агнесы, поцеловал и непринужденно весело заговорил. «За мою рекомендацию Бронислав Сергеевич и гроша не даст, а вот если...» Лавягин от удовольствия хлопнул себя по коленям. «Сошлемся на мою добрую бабушку. Кстати, старуха будет рада, что ее внук способен просить не только об уплате очередного карточного долга». Агнеса опять взяла Варю за руку. «У Валентина Алексеевича светлая голова, добрая душа, и он совсем не любит карты. Хотя играет, зачем, не знаю. О, мы все часто делаем не то, что хотим. Кстати, я забыла сказать, Валентин Алексеевич мой жених». Владелец серого дома на Маховой улице Бронислав Сергеевич Теренин приехал лишь к ужину. Он выразил удовольствие, что дочь занялась делом и нашла учительницу для младшего брата. Варя произвела и на него хорошее впечатление. Но после ужина он задержал ее в столовой, отвел к окну. «Желание Агнесы – 3/4 договоренности», – сказал он, оглаживая клинышек черной бородки. «Осталась последняя четверть. Что вы окончили?» Варя ожидала такого вопроса. Образование у нее вполне достаточное для репетитора, но рекомендация... Язык не повернется сослаться на незнакомую ей бабушку Лавягина. От волнения у Вари ослаб голос. «Гимназию с золотой медалью, курсы иностранных языков. Свободно читаю, говорю и пишу по-французски», перечисляла Варя, протягивая документы. Бронислав Сергеевич надел квадратное пенсне, близко поднес к глазам Варин паспорт. «О, да вы с моей дочерью одногодки. А кто ваш отец?» Варя успела только сказать, что родилась в селе Кутнове, в семье бедных крестьян, как в столовую вернулась Агнеса. «Папочка», – капризно по-детски протянула она, – «вы изволите портить нам вечер? Ну, все оговорено». Валентин Алексеевич обиделся, говорит, что у Терениных не дом, а контора, все дела и дела. Собирается уезжать. У нас и вправду такая скучища. «Варя, пойдемте в гостиную». «Минутку, Ага, позволь об условиях». «Надеюсь, папа, мы не беднее Осиповых, а они платят репетитору 25 рублей. Как ты выражаешься, гонорар». Хотя такой молоденькой учительнице за глаза хватило бы 15, Бронислав Сергеевич вынужден был согласиться. Не дай бог, чтобы Лавягин, который в выжидательной позе стоял в дверях, посчитал бы будущего тестя скрягой. От проводов Варя отказалась, чтобы Агнеса могла побыть с Лавягиным наедине. Уже темнело, когда она вышла из квартиры Терениных. На улице, где-то совсем рядом, заливались полицейские свистки и слышались крики. Вдруг хлопнула дверь парадной. Навстречу Варе бежал по лестнице человек в дождевике. В какую-то долю секунды Варя увидела его бледное лицо, обращенные к ней живые умоляющие глаза. «Окажите услугу народу. В воскресенье принесите к стерегущему». В следующее мгновение Варя ощутила в руке круглый сверток бумаги. «Листовки», – догадалась она. Снизу кто-то торопливо подымался, гремя подкованными сапогами по ступеням. Еще не отдавая себе отчета в том, что делает, Варя быстро сунула сверток в зонтик и опустила вуаль. На площадке второго этажа мимо нее пробежал запыхавшийся городовой, а за ним штатской в потертом пальто. Варя взглянула наверх. На площадке четвертого этажа человек в дождевике звонил в пятую квартиру. Неудачная попытка. Еще весной хозяин квартиры, знакомый Терениных адвокат, уехал в свое имение под Чернигов. Варя шла по улице, не оглядываясь. Никогда раньше эта часть Маховой не казалась ей такой длинной. Скорее бы свернуть на Сергиевскую. Там люднее. Уже 3 дня Варя хранила сверток. Вечерами, наглухо опустив холщовую штору, прислушиваясь к каждому шороху, она раскладывала листовки на кровати. В ее представлении революционер должен быть в полумаске, с револьвером в руке. Листовки же Петербургского комитета не призывали убивать Романовых, царских министров и помещиков. Они говорили о другом, о нищете и бесправии трудового люда. Были листовки с требованием 8-часового рабочего дня. А что же тут запретного, удивлялась Варя. Нельзя же человека 14 часов мытарить в мастерской. Ее глубоко взволновала листовка в защиту прав кухаркиных детей. Так еще покойный царь Александр III пренебрежительно называл молодое поколение низшего сословия, для которого запретный рубеж к образованию начинался за порогом церковно-приходской или начальной школы. Варя чуть ли не наизусть знала содержание всех листовок. Удивляясь собственным мыслям, она не могла не признать, что подписалась бы под каждой. И она не могла понять, за что же тогда молодого человека в дождевике схватили как жулика. Опасаясь, однако, хранить листовки дома, Варя брала их с собой в школу, а на ночь прятала в печку. В воскресенье, еще не было и 10 часов утра, она уже подходила к Александровскому парку. В просвете тополиного семейства мелькнула сероватая глыба, памятник отважным морякам. И тут Варя остановилась. Зачем спешить? Незнакомец назвал лишь день встречи. А когда он придет? Утром, днем, вечером? Да и придет ли? Невольно вспомнилась маховая, извозчичья пролетка, потное лицо шпика, когда он навалился всем телом на молодого человека в дождевике. Может быть, его выпустили за недостатком улик? Как бы то ни было, она готова была сидеть на скамейке возле стерегущего до сумерек. Только выпустили бы из участка, а она дождется. Варя уселась на скамью, раскрыла «Три мушкетера» на французском языке. Она рассеянно перелистывала книгу, сразу же забывая прочитанное. Ее мысли были далеки от судьбы героев романа. Придет или не придет? А если он не придет, как ей быть? Она не осмелится сжечь опасный сверток с листовками или бросить его в Ждановку. Где-то недалеко прорвался ручеек, и звонко урча побежал по каменистому дну. На памятнике из открытого кингстона выбивалась вода. Бронзовые матросы потемнели, будто ожили, как бы повторяя свой бессмертный подвиг. «Любуетесь?» «Прекрасный памятник мужеству», — сказал незнакомый молодой человек в сером костюме. Под мышкой он держал небольшой пакет, аккуратно перевязанный цветной лентой. Варя не терпела, когда мужчины заговаривали с ней на улице. А сейчас это было совсем не кстати. Незнакомец мог помешать ожидаемой встрече. Она отвернулась и снова раскрыла книгу. Однако это не смутило молодого человека. Без разрешения он сел на край скамьи. Был момент, когда Варя готова была сорваться с места, но ее удерживало странное поведение нежелательного соседа. Он явно старался привлечь ее внимание. Развязал узелок, не торопясь намотал тесемку на указательный палец. Варя украдкой взглянула на него. А может быть, молодой человек и есть тот самый, который сунул ей сверток на лестнице? Просто иначе сегодня одета, и она не узнает его? Нет, тот был словно бы пониже, с огромными полными тоски, ярости и просьбы глазами. А у этого глаза озорные, насмешливые. А может быть, все-таки он? Варя решила проверить, пересесть. Но молодой человек вдруг развернул газету и положил себе на колени клеенчатый дождевик. Дождевик был ей знаком. Не пароль ли это? Однако она боялась попасть впросак, хотя теперь уже откровенно разглядывала соседа. Рядом сидел рабочий парень, лет 23, круглолицый, загорелый. Над карими глазами почти сомкнулись густые черные брови. Широкий веснушчатый нос придавал его лицу мягкость и добродушие. Какое-то далекое сходство между этим человеком и тем на лестнице все же было, и Варя еще не смела окончательно решить, подложить бы ему сбоку листовки и быстрехонько уйти. А если не тот? Дождевик – пароль, но ведь это могло быть и случайное совпадение. Купил по дешевке на центральном рынке и любуется на обновку. Она еще долго колебалась бы, но молодой человек положил конец сомнениям. «Принесли?» Беззаботно водя тростью по песку, он более требовательно повторил. «Принесли?» «Да». Он взял листовки, спрятал в карман и, продолжая рисовать на песке домики, спросил.
1: «Скажите, барышня, как вас зовут?»
2: «Я, конечно, не собираюсь заказывать молебен за ваше здоровье. Просто чертовски хочется знать имя человека, который так бескорыстно спас тебя от решетки или запрета на право жительства в крупнейших городах Российской империи – Санкт-Петербурге, Москве, Ревеле, Киеве и прочее, прочее», – продолжал он, подделываясь под тон, каким чиновники зачитывали царские манифесты. Он говорил о тюрьме, высылке, как о чем-то обычном. В голосе его не было ни тени бахвальства, но все же Варя насторожилась. «Наверное, у меня глупое выражение лица, вот она и потешается», – неожиданно подумала она и стала торопливо поправлять волосы. «Сверток возвращен, можно встать и уйти». Вдруг книга соскользнула с ее колен. Молодой человек проворно поднял ее, стряхнул песок, вежливо, но более настойчиво повторил свой вопрос. «Если это не тайна, скажите все же свое имя».
0: «Варвара Дерябина».
2: «Тимофей Тюменев». Щуря смеющиеся глаза, представился он. «А если добавить к моему имени отчество, Карпович, получится церковный староста или купец первой гильдии». Варя рассмеялся. Тимофей Карпович с любопытством раскрыл книгу. «Не по-русски. Иностранная. Чья ж такая?»
0: «Французская, Тимофей Карпович».
2: «Ого!» – восхищенно протянул он. «Французская». И, помолчав, добавил: «Хорошо читать на чужих языках».
0: «Захотите, научитесь, не так уж трудно», — сказала Варя. Все-таки надо было уходить. Она поднялась со скамейки, наклонила голову, прощаясь, и не ушла. В аллее неподалеку от памятника скапливался народ. Уличные актеры собирались показывать «Петрушку». Однако представление не состоялось. Грузный сапог городового прорвал ширму. Петрушка обхватил мертвыми руками трубчатый поясок ограды. Черная каштанка валялась на траве. Чахоточный безбородый старик в клоунском костюме и девочка лет 14 молча стояли перед разбушевавшимся городовым. Что ждало этих бездомных скитальцев? Штраф, тюрьма, высылка. Варя не успела удержать Тимофея Карпыча. Минута, и он уже был там. А дальше случилось вот что. Тимофей Карпыч подбежал к городовому, сунул листовку и громко сказал: «Раздают на пустыре у Лангензипена». Городовой кивнул сторожу, чтобы тот от него не отставал, и побежал к выходу из парка. Тотчас Тимофей Карпыч сложил порванную ширму, поднял с травы кукол. Девочка не понимала, что произошло, но, чувствуя в нем избавителя, пугливо сжалась к нему. «Эх, сестренка, сестренка!» Тимофей Карпыч вынул из кармана платок и утер девочке слезы, а затем легонько оттолкнул от себя: «Живо собирай пожитки!» Кто-то из сердобольных зрителей нанял извозчика. Старика и девочку усадили в пролетку. Дождь медных и серебряных монет посыпался к их ногам. И вот Варя и Тимофей Карпыч снова сидят на скамейке возле стерегущего. Он так низко наклонился над Вариной книгой, что она не видит его глаз. Но ей думается, что в них нет прежнего озорства и насмешливости. Тимофей Карпыч перелистывает книгу, в которой ему понятны только рисунки. Варя рада, что он на нее не глядит. Ей трудно скрыть свое восхищение. Не побоялся человек. Карман набит листовками, а вступился за бедных людей. Ей почему-то стало жаль, что она никогда не увидит этого человека. Точно со стороны она вдруг услышала свой голос, показавшийся ей чужим и каким-то робким, и сама изумилась, что это она говорит. Минуты раньше ничего похожего и не приходило ей в голову. «Хотите? Научу читать по-французски».
2: «Где уж мне?» – Я и русский-то плохо знаю. Он смотрел на нее добродушно и грустно. Соглашайтесь. Варя почувствовала себя вновь учительницей. Уверяю, не так сложно. В этот день Варя вернулась домой поздно. Анфиса Григорьевна, обеспокоенная ее долгим отсутствием, поджидала у парадной. Пропали, ну пропали, обед-то не тронутый стоит. Я уж думала, не случилось ли чего. По усталому, но необыкновенно радостному лицу своей жилички она поняла, что ничего плохого не произошло с ней. Умышленно или случайно Варя оставила книгу у Тимофея Карпыча. По иллюстрациям он догадался, что это роман Дюма «Три мушкетера». На другой день после смены Тимофей Карпыч съездил на Ситный рынок и на книжном развале купил истрёпанный роман «Три мушкетера» на русском языке. Спустя неделю он встретил Варю Стерегущего. Она даже не посмеялась над его попыткой изучать французский язык по переводному роману. Она принесла учебник, но им было не до занятий. Бродили до сумерек, катались на американских горах в саду Народного дома. Однажды Тимофей Карпыч пришел к Стерегущему с опозданием. В глазах озорной блеск, на лице улыбка. «Выпили или выиграли?» – спросила Варя. Она еще не видела своего ученика таким возбужденным. «Выиграли!» – Тимофей Карпыч крепко-крепко пожал Варе руку. «Выиграли забастовку!» С этого дня Варе стали ближе, роднее опасные дела Тимофея Карпыча. Подошел еще один четверг. Варя отгладила свой любимый голубой жакет и поспешила в Александровский парк. Около памятника, где обычно поджидал ее Тимофей Карпыч, стоял коренастый молодой человек в сатиновой рубашке, подпоясанной шнуром с кистями. Не глядя на нее, он шепнул: «Тимофей в крестах. Вы особенно не тревожьтесь, прямых улик нет. В участке он показания дал такие, что политическую статью не привяжешь. Помытарит и отпустит. Жаль, что не разрешает передачу, но в тюремных харчах ему долго не продержаться, желудок у него больной. Ну, в мастерской мы на первое время собрали 15 рублей. Через уголовника можно передать продукты. Только нам, мастеровым, нельзя и нос показать туда, а хозяйка квартиры, где Тимофей живет, сама под надзором. А если...» Варя смутилась, удобно ли ей вмешаться? Вам-то, пожалуй, в аккурат. Одежда господская, и бог красотой не обидел. Вполне богатая благотворительница. Смогу? Варя смотрела умоляюще. А что ж, главное не робеть и барства побольше. Встретитесь с околоточным или тюремным надзирателем. Построже так прикрикните: «Мало вас учил мой муж», или «По ланцу скучаете? Во фрунт встанет». Варя не могла сдержать улыбки. Молодой человек отлично изображал разговор воображаемой благотворительницы с чинами полиции. Коли нужно, и она сумеет разыграть роль богатой филантропки. Но тут же Варя подумала о другом. Неизвестно, сколько Тимофей просидит. Вдруг вышлют? Прежде всего, надо узнать, как зовут человека, с которым она сейчас беседует. Он почему-то смутился, отвел глаза, назвался Дмитрием и продолжал: «Не скупитесь, награду посулите, и тогда их семипудовые благородия, честное слово, пролезут в игольное ушко». Тимофей Карпыч много слышал про кресты, а теперь сам убедился. Метко прозвали тюрьму. Откуда ни взгляни, все кресты. Камеру ему отвели сырую, мрачную. В окошко, забранное железными прутьями, был виден лишь угол соседнего флигеля и клочок неба. На девятый день ареста кипяток в камеру принес незнакомый уголовник, сунул под матрас сверток и шепнул: «Спрячь в ящик с коробками. Тетя Дарья довольна и благодарит за яблоки». Наверное, Дмитрий вспомнил.
0: В прошлом году, когда шли повальные обыски в рабочих квартирах, он помогал Тимофею Карпычу прятать под яблоней партийную литературу. Там сейчас были закопаны деньги. В свертке Тимофей Карпыч нашел сыр, масло, сахар, колбасу и записку из нескольких слов. «Мужайтесь, повторяйте прошлые уроки французского языка». Подписи не было, но он хорошо знал, чей это почерк. Значит, и Варя помнит о нем. Чудная, милая девушка. Тимофей Карпыч больше не боялся, что ему припишут дело. Трудно будет. С воли протянутся дружеские руки. Это была первая ночь в тюрьме, когда он заснул спокойно.
3: Сразу признаюсь, я безмерно рад, что выплыло, наконец, из несправедливого забвения творческое наследие популярного за рубежом в 30-40-х годах артиста, выходца из России, Петра Лещенко. Один из первооткрывателей жанра бесхитростных лирических песенок, решенных в ритмах тогдашних танцевальных мелодий – вальса, танго, фокстрота. Он выступал в странах Европы, а также напел множество граммофонных пластинок, выпускавшихся огромными тиражами. Именно пластинки принесли ему поистине мировую известность. Но вот парадокс. Песенки с недавних пор хорошо знаем, а о самом исполнителе почти ничего. И главное, до сих пор четко не определили, кто же он. Ресторанный шансонье средней руки или все-таки талантливый эстрадный певец? Я склоняюсь ко второму суждению, прежде всего потому, что его искусство нравится миллионам людей. Да, он выступал преимущественно в ресторанах. Так было принято на Западе. И пел для ресторанной публики. Одно из свидетельств тому – сочиненная им песенка, явно адресованная дамам и их кавалерам, сидящим за богато сервированными столиками. «Веселись, душа!» – так назвал ее автор. –

песенке этой есть все: и разгул, и горечь, и красное вино в бокалах, и непременная гитара, призванная развеселить прискучневшую душу, и цыгане, люд прекрасный, с раздольными песнями, приносящими человеку радость. Но послушаем другую вещь, которую актер тоже пел в ресторане. Это знаменитая русская «Две гитары». Другой настрой, иной характер исполнения. Лещенко бережно относится к старинному романсу, хорошо понимая, что, какие чувства стоят за этой давней бессмертной мелодией, за этими запетыми, но все равно волнующими, берущими за сердце словами.

0: Погодите, парень, ну что вы, да не торгуйтесь на вахте четвертак. Ну вот так. Миша, дёрни Плоского, Миша, выкови. Эх, раз, еще раз, еще много, много раз.
1: Широту и искренность чувств, размах, раздолье – вот что ощущает слушатель романса, припев которого артист решил в стремительном мажорном ритме. Такое прочтение могло вполне существовать и на концертной эстраде. Ведь исполнял же Федор Шаляпин, причем очень по-своему, не менее запетый романс «Очи черные» в серьезных программах. Добавлю, что «Веселись душа» и «Две гитары» прозвучали в самых ранних, необычайно редких ныне грамзаписях Петра Лещенко, выполненных в 30-м году фирмой «Парлофон». Молодой певец, ему всего 32 года, выступил перед микрофоном в сопровождении оркестра под управлением известного немецкого дирижера Отто Добрина. Что же нам известно о Петре Константиновиче Лещенко? Вот краткие штрихи его биографии. Родился на Украине 3 июня 1898 года в довольно бедной семье. В раннем возрасте потерял отца. Когда подрос, звонкоголосого мальчугана определили в церковный хор. Он научился читать с листа ноты. Одаренность его натуры сказалась позднее в серьезном увлечении народными танцами, во владении игрой на гитаре. Когда у юноши прорезался от природы поставленный голос, сочный, широкого диапазона высокий баритон, друзья посоветовали попробовать силы на профессиональных подмостках. В 1915 году в одном из кишиневских ресторанов состоялся дебют. 17-летний Петр Лещенко показал свое искусство в «Кавказской лезгинке», в русских, украинских, цыганских песнях. Слушатели тепло приветствовали дебютанта. Так началась профессиональная актерская карьера. Становление репертуара, в котором в 30-е годы появились такие шлягеры, как, к примеру, «Марфуша», слова и музыку которой сочинил рижский композитор, друг Лещенко Марк Марьяновский.
2: Марфуша наша краше, самой красивесты, в нее в деревне нашей все парни влюблены, но холодна к ним она, Марфуша не влюблена и не горюет.

Любопытно, что эта веселая и задорная песенка, лихо перескочив наглухо запертые границы Советского Союза, тогда же зазвучала в полную силу в нашей стране. Пластинки Лещенко привозили из-за рубежа моряки, железнодорожники, дипломаты. Но вернемся назад. В 1918 году Боярская Румыния оккупировала Бессарабию, входившую в состав России. Молодой артист оказался за рубежом, где и прошла вся его дальнейшая жизнь. События мелькали, как в калейдоскопе. 1923 год. Лещенко приезжает в Париж, поступает в балетную школу, совершенствуется в танцах. Через два года женится на очаровательной 19-летней танцовщице, уроженке Риги, Зинаиде Закит. Молодожены готовят оригинальные песенно-танцевальные номера, с которыми успешно гастролируют по Европе, странам Ближнего Востока. Петр много поет. Оригинальные лирические песенки, названные женскими именами, сочиняют ему друзья. Тот же Марк Мариновский, Оскар Строк, король русского танго, Герт Вильнев, музыкант оркестра. Песенки, записанные на пластинке, гремят по всему свету, очаровывая и молодых, и пожилых. С небывалым триумфом прокатилась по странам написанная Мариновским «Татьяна». Ритм мелодичного танго увлек, кажется, всех. –

Татьяна, мою любовь, наши прежние мечты. Вижу губ накрашенные страдания, в глазах твоих молчание пустоты. Где же, где, скажи, моя Татьяна, моя любовь?

0: Признание публики принесло и чисто коммерческий успех. Петр Константинович приобрел в центре Бухареста дом и открыл в нем большой ресторан, назвав его «Петр Лещенко». Побывать в этом ресторане старались все, у кого были деньги. Нет, ни первоклассная кухня, ни марочные вина влекли сюда бухарестских обывателей и заморских туристов. Всем хотелось увидеть оригинальный семейный музыкально-хореографический ансамбль «Трио Лещенко», в котором с Петром выступали его младшие сестры, одаренные танцовщицы Валентина и Екатерина. Классические балетные номера исполняла Зинаида Закит. И гвоздь программы – вокальное отделение Петра Константиновича. Разве можно было спокойно усидеть на месте при первых же тактах фокстрота Герда Вильнева «Моя Марусечка»? Зал тотчас подхватывал музыку припева и начинал тихонько ее мурлыкать.
1: Как-то вечерком с Милой шли вдвоем, а по

танцуют все кругом, моя Марусечка. Попляшем мы с тобой, моя Марусечка. А все так кружится, и как приятно, хорошо мне танцевать с тобой одной, моя

0: елка, моя Маросечка, моя ты душенька, моя Маросечка, а жить-то хочется, я весь горю тебя, молю, будь моей женой.
1: Что привлекало слушателей в искусстве Лещенко? Современники отмечали прежде всего очень личностное, трепетное отношение певца к каждой исполняемой им вещи. Артист не только пел, но как бы внутренне проживал сюжеты Татьяны, Марусечки, Марфуши, вносил элементы драматизма, иронии, шутки, улыбки. Это редкий дар. Им наделены немногие исполнители. И уж окончательно покорял слушателей сочный, красивый по тембру голос певца, которым он превосходно владел. К тому же искренние, легко запоминающиеся песенки о любви, верности, дружбе, встречах и расставаниях, разлуках и печалях, о теплоте простых человеческих отношений оказались созвучными чувством и настроением тогдашних поклонников певца, среди которых было немало русских, эмигрировавших в годы революции за границу. Конечно же, русской аудитории адресовались в первую очередь песенки Лещенко. Они звучали в концертах, с граммофонных пластинок. Они приносили славу и признание не только певцу, но и композитору. Так случилось, в частности, с сочиненным Оскаром Строком танго «Черные глаза». Не ошибусь, если скажу, что танго напевало все русскоязычное население планеты. Записанное на диск в исполнении Петра Лещенко, Юрия Морфесси, затем оркестра Марика Вебера, оно попало и в нашу страну, где его наиграли на пластинке оркестры Якова Скоморовского и Александра Сфасмана.

Певец внимательно следил за нотной литературой, выпускавшейся в нашей стране. Многие песни и романсы включал в свой репертуар. Одним из первых отважился, именно отважился, спеть популярные песенки из советских кинофильмов «Веселые ребята», «Дети капитана Гранта», «Цирк». Вынужден был переделывать их текст, убирая очень уж громкие, чисто советские эпитеты. Например, вместо «Шагай вперед, комсомольское племя» пел «Шагай вперед, молодецкое племя». Что ж, и так получалось неплохо. В 30-х годах буквально вся Европа сходила с ума от написанной в ритме фокстрота песенки немецкого композитора Вальтера Хеймана «Ха-ча-ча». Была сделана серия грамзаписей в исполнении различных танцевальных оркестров. Не устоял перед модой и Лещенко. Напел-таки диск. Этой редкой записью уверен, что ее слышали очень немногие. Я завершаю свой сегодняшний рассказ о Петре Константиновиче. Окончание рассказа в следующей радиопередаче из серии «Ретро-зал».

ха-ха-ча-ча, мотив приятный, очень ха-ча-ча. И вот маэстро вам на скрипке играет и поет, а старичок сквозь зубы торит, и ручки там и жмет, но за телек танцуйте, ха-ча-ча. Так отбивайте дружно, ха-ча-ча. И пусть вам танцы не смущает, но носи, губки, глазки, зубки веселей, танцуйте, ха-ча-ча, да. Ой, то ахтер, и пас испанный тузер, и полька, и мазурка душу.

Есть музыкальные деятели, биографии которых подобны волшебной пестрой сказке, полной поражающим воображение читателя богатством и разнообразием романтических приключений, внезапных перипетий, резких и странных коловращений судьбы. Вспомним жизнь Вагнера или Листа, Антона Рубинштейна или Серова. И существуют другие художники, которым суждена более скромная с виду чаша бытия. Временами она как бы совсем пуста, лишь на самом дне своем заключая скудный осадок немногих бесцветных фактов и повседневных событий.

Исторический же смысл деятельности таких художников часто не уступает итогам жизни видных представителей первого типа. Небогатой событиями была жизнь Брамса и Глинки. Такой же скромной была и жизнь Танеева.

0: облик Танеева-композитора во многом определяется его человеческими качествами. И чтобы подтвердить эти слова, обратимся к воспоминаниям.
1: Это был человек редкой самобытности, оригинальности, редких душевных качеств, обладавший мудростью, справедливостью, доступностью, простотой, писал Сергей Васильевич Рахманинов. Представлялся он мне всегда той правдой на земле, которую когда-то отвергал пушкинской Сальери. Жил Сергей Иванович скромной, в некоторых отношениях даже бедной жизнью, впрочем, вполне его удовлетворявшей. Он, как Сократ, однажды увидевший собрание предметов роскоши, мог бы сказать: «Однако сколько есть вещей на свете, в которых я не нуждаюсь». «Вся деятельность Танеева вызывает глубокое уважение», читаемый в статье академика Асафьева. «На музыке его лежит отпечаток мудрой сосредоточенности и принципиальности, путь искателя истины». Танеев отлично знал, что нет музыки вне человеческого сердца. Но он также знал, что одно дело – натурализм переживаний, и совсем другое дело – художественная культура чувства. В данном отношении скромное сердце, душевное целомудрие и проницательный ум Танеева человека составляли стройное единство. А диапазон идей и образов, порождаемых этим единством, был гигантский.

0: Долгий путь духовного и технического совершенствования прошел этот человек, столь не похожий на своих современников. 19 января 1911 года. Отрывок из письма Танеева.
1: В течение нескольких лет я писал с перерывами дневник, занося в него события и воздерживаясь от рассуждений и в особенности от описания того, что я чувствовал. Я потому избегал упоминать о своих чувствах, что многое по прошествии времени становилось мне чем-то чуждым, и мне было неприятно представлять себя волнуемым чувствами, которых я более не испытывал. И вот теперь, на склоне лет, я хочу попробовать писать дневник, не исключая из него чувств и мыслей. Сухой перечень фактов недостаточен, чтобы мысленно перенестись в прошлое и вновь пережить его в воспоминании.

0: Первым важным событием в жизни Танеева стал 1875 год. Год блистательного окончания Московской консерватории по классу фортепиано и композиции. Имя Танеева было занесено на мраморную доску. В том же году 19-летний музыкант познакомил москвичей с первым концертом Чайковского. Его выступления, писал Ипполитов Иванов, были праздником для всей Москвы. Имя Танеева-пианиста быстро завоевало симпатии и популярность не только в России, но и за рубежом. В Париже его игру слушали Камил Сен-Санс, Венсан Денди, Шарль Гуно, Сезар Франк, Полина Виардо, Анри Вьетан. Здесь он встречался с Тургеневым и Салтыковым-Щедриным. 8 месяцев, проведенные в Париже, не прошли даром. Поездка эта заставила молодого музыканта о многом задуматься. Вот отрывок из его письма к родным.
1: «Я хочу быть пианистом, композитором, образованным человеком. Это цель моей жизни. Хотя слово «цель» тут не совсем уместно. Ведь оно предполагает какой-то предел, тогда как искусство и наука этого предела не имеют. Не поставить ли за правило, чтобы ни одна минута не пропала даром? Все предшествующее обдумать и выразить в краткой, ясной и определенной форме. Помнить, музыка прежде всего. –

0: Танеев жил в мире музыки, но он вовсе не смотрел на музыку, как на какой-то особый мир, где царствует своя курьезная закономерность, справедливо отмечал Анатолий Васильевич Луначарский. Творил он никогда не торопясь, обдумывая малейшие подробности и отшлифовывая бесконечно свои произведения. Танеев человек той же породы, что Гончаров, что и Тургенев. Медленность, сладостная вдумчивость работы, так сказать, путешествие по идеям и чувствам на долгих, у натур неталантливых есть просто плохой темп работы. Но у натур талантливых это развертывается как раз в необычайную полновесность всего, что ими производится, в глубину и законченность творчества.
1: Всякое лицемерие ему было чуждо. Простой и радушный хозяин своих помыслов, своей работы и своего досуга, он не знал ни в чем ни суеты, ни показной деловитости. Служение муз не терпит суеты, как часто повторял композитор эти слова Пушкина. Помимо силы таланта, умение трудиться составляло второй исключительный дар Танеева. На уважении к труду сходились и Танеев, и его учитель Чайковский. Однако их взгляды на творческий процесс были разные. Танеев писал Чайковскому:
2: «Мне случайно попалось одно немецкое сочинение, где было описано, как Бетховен писал свои эскизы. Не писал сочинений подряд, а кусочками записывал все, что ему приходило в голову. В этом я стараюсь ему подражать. Я завел книгу и записываю все, что приходит в голову и что может иметь отношение к тому сочинению, которым я занят в данный момент».
0: «Признаюсь вам, дорогой Сергей Иванович, что я не без сожаления и грусти вижу, как действующий в области творчества художник все более и более уступает вас место кропотливому изыскателю музыкальных премудростей. Быть может, я ошибаюсь, и вы вступили на свой настоящий путь. Ваши замыслы смелые и намерения достойны сочувствия. Но не забывайте героя романа Сервантеса».
2: «Относительно кропотливого изыскательства. Для того, чтобы что-нибудь основательно узнать, для всего нужна кропотливая и сухая работа, которая должна предшествовать художественному творчеству. Меня привлекает изящество и закругленность моцартовских форм, свобода и целесообразность баховского голосоведения. Все это нисколько не может иссушить меня. Напротив, если я имею какие-нибудь музыкальные способности, то этим путем скорее их разовью, чем убью».
0: «И все-таки я никогда не устану повторять, что интересны свежие, еще не улегшиеся в памяти впечатления. Только то может увлекать, что сочинено».
2: «Конечно, без вдохновения нет творчества. Но не надо забывать, что в момент творчества человеческий мозг не создает нечто совершенно новое. Он только комбинирует то, что в нем уже есть. Я написал кантату «Иоанн Дамаскин». В ней применены всевозможные хитросплетения контрапункта. Публике она понравилась. Теперь я свою мысль могу подтвердить делом, что контрапунктический способ писания не делает музыку скучной и сухой».
0: «Тем лучше, что я побежден. Во всяком случае, я радуюсь, что вы не идете по утоптанной тропинке, а ищете новых путей. У вас большой талант, много ума, океан ненависти ко всему условному, пошлому».

0: Кантата «Иоанн Дамаскин», посвященная памяти учителя Танеева Николая Григорьевича Рубинштейна, была исполнена в 1884 году под управлением автора. Это был первый успех композитора у публики. Танеев – музыкально выдающаяся личность, заявившая себя и на поприще композиторском, и как виртуоз, и как талантливый дирижер. Потом это человек необычайной нравственной чистоты, твердого характера, не способного уступить ни пяди из того, что он считает своим долгом. Такую рекомендацию Чайковский дал в 1878 году новому директору Московской консерватории Танееву. Многие годы своей жизни Танеев отдал преподаванию.
1: Он любил свое дело, и это чувствовалось во всем, вспоминал известный дирижер Сараджев. Его лицо и глаза, отражавшие непрестанную живую работу мысли, говорили о том, что в класс он спешит не по обязанности, что туда его влечет неподдельное увлечение своей работой и какая-то жажда общения с учениками.
0: Можно без преувеличения сказать, что Танеев был учителем всей современной ему молодой музыкальной Москвы. Какой любовью и уважением проникнуты воспоминания его учеников Рахманинова, Василенко, Глиера, Анатолия Александрова, Еворского и многих других. Вот отрывок из воспоминаний композитора Василенко.
1: Занятый своими работами и преподаванием в консерватории, Танеев раз в неделю устраивал у себя дома собрание своих друзей и знакомых. Исполнялись и обсуждались новые сочинения. Он говорил высоким голосом, мягко, часто острил и при этом сам добродушно похохатывал. Многих современников поражала необычайная эрудиция Танеева. «Всякий человек, — говорил он, — должен приобщиться, сколько возможно, к сокровищницам человеческого гения». В его библиотеке, помимо громадного количества книг по музыке и нот, были художественные издания по живописи, редкие труды по истории, философии, математике, географии, механике, астрономии, сочинения известных криминалистов. О разносторонности интересов Танеева свидетельствует круг его знакомств. Лев Толстой, Тимирязев, известный физик Столетов.

И еще Танеев очень любил природу, особенно среднерусскую. Лето он проводил часто вблизи Звенигорода, в Дюдьково. Прекрасная и спокойная природа этого края удивительно гармонировала с его душой. Как часто композитор повторял, только в русской деревне можно дышать свободно. Многие страницы его творений проникнуты этим счастливым ощущением гармонического единения человека и природы.

Танеев начал служение искусству восторженным поклонником творений старых мастеров. Им он остался до конца дней своих. Не случайно обратился композитор к древнегреческой трагедии Эсхила «Орестея».

0: сочиняю свою оперу Орестея и получаю большое удовольствие от этого занятия. Я взял с собой разные сочинения греческих писателей: Эсхила, Софокла, Еврипида. Нахожу, что сочинение оперы есть самое осмысленное и привлекательное занятие.
1: Немец. В Берлине на холодной сцене пел немец, раненый в Испании, по обвинению в измене, казненный за глаза заранее, 5 раз друзьями похороненный, 5 раз гестапо провороненный, то гримированный, то в тюрьмах ломанный, то вновь иголкой в сток оброненный. Воскресший, бледный, как видение, стоял он шрамом изуродованный, как документ сопротивления, вдруг в этом зале обнародованный. Он пел в разрушенном Берлине все, что когда-то пел в Испании, все, что внутри, как в карантине, сидело в нем 7 лет молчания. Менялись оболочки тела, походки, паспорта и платья, но, молча душу сжав в объятия, в нем песня еле слышно пела. Она охрипла и болела, она в жару на досках билась, она в застенках огрубела и в одиночках простудилась. Она явилась в этом зале, где так давно ее не пели. Одни, узнав ее, рыдали, другие глаз поднять не смели. Над тем, кто предал ее на муки, она в молчанье постояла и тихо положила руки на плечи тех, кого узнала. Все видели, она одета из-под Мадрида, прямо с фронта, в плащ и кожанку с пистолетом и тельманку с значком ротфронта. А тот, кто пел ее, казалось, не пел ее, а шел в сражение, и пересохших губ движения, как ветер боя, лиц касалось. Мы шли с концерта с ним усталым, обнявшись, как солдат с солдатом, по тем разрушенным кварталам, где я шел в мае в 45-м. Я с этим немцем шел, как с братом, шел длинным каменным кладбищем, недавно взятым и проклятым, сегодня просто пепелищем. И я скорбел с ним, с немцем этим, что в тюрьмы загнан и поборот, давно когда-то, в 33-м, он не сумел спасти свой город.

Вчера в 20-й раз в наш город пришел праздник «Ленинградская музыкальная весна». Традиционные афиши с увенчанным адмиралтейским корабликом «Скрипичным ключом» на небесно-голубом фоне приглашают ленинградцев и гостей нашего города на концерты и спектакли фестиваля. Нынешняя юбилейная музыкальная весна открылась концертом симфонической музыки, который состоялся в Большом зале Ленинградской филармонии. Заслуженный коллектив республики Академический симфонический оркестр под управлением народного артиста Советского Союза Евгения Мравинского исполнил пятую симфонию Дмитрия Шостаковича и вторую симфонию Вадима Салманова. Характерной чертой фестиваля в этом году является то, что программы концертов составили сами исполнители. А среди них оказались многие ведущие музыканты не только Ленинграда, но и Москвы, и Вильнюса, которые отбирали сочинения по принципу наибольшей их популярности. Все то лучшее, что было создано ленинградскими композиторами и прочно вошло в репертуар коллективов, певцов, инструменталистов, найдет отражение в этих весенних концертах. Вторая симфония Салманова – произведение светлое, оптимистичное, рисующее образы родной природы, много раз с успехом исполнялось нашим оркестром во многих городах страны. Сейчас вы услышите фрагмент первой части. Дирижирует Евгений Мравинский.

В программы 20-й Ленинградской музыкальной весны включены также спектакли музыкальных театров. В эти дни зрители вновь увидят балеты «Сотворение мира» и Пушкин, Петрова, Ярославна, Тищенко, оперы «Петр I» и «Маяковский начинается» Петрова, историю Кая и Герды Баневича, «Тихий дон» Дзержинского, мюзиклы Колкера «Свадьба Кричинского» и «Жар птица». Сегодня на сцене Ленинградского академического театра оперы и балета имени Кирова идет опера «Петр I». За дирижерским пультом народный артист Советского Союза Юрий Тимирканов.

Сегодня же, а точнее меньше чем через час, в Малом зале имени Глинки начнется первый камерный концерт фестиваля. В нем примут участие известный филармонический коллектив «Квартет» имени Танеева, лауреаты всесоюзного и международного конкурсов виолончелист Сергей Ралдугин и певица Нелли Ли. В первом отделении прозвучат квартеты Геннадия Банщикова и Вениамина Баснера.

В этом же концерте новый вокальный цикл Владимира Гуркова на стихи Анны Ахматовой «Шиповник цветет» исполнит Нелли Ли и заслуженная артистка РСФСР Ирина Головнева. Сейчас вы услышите два романса из этого цикла «Кольцо» и «Простая жизнь».

Одним из участников юбилейной Ленинградской музыкальной весны является эстрадно-симфонический оркестр имени Соловьева-Седова Ленинградского телевидения и радио под управлением заслуженного артиста РСФСР Станислава Горковенко. Концерты этого коллектива состоятся в Большом концертном зале «Октябрьский», где прозвучат популярные, уже завоевавшие признание слушателей, и совсем новые песни и эстрадная музыка ленинградских композиторов. В сегодняшнем вечернем концерте в качестве солистов выступят Сергей Леферкус, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Ирина Понаровская, Ренат Ибрагимов и многие еще другие известные исполнители. Сейчас в исполнении эстрадно-симфонического оркестра под управлением Станислава Горковенко прозвучит один из номеров этой программы – «Перепляс» Валерия Гаврилина.

20-я ленинградская музыкальная весна продлится до 12 апреля. Все это время музыка наших композиторов будет звучать в лучших концертных залах города, на сценах театров и дворцов культуры. Гостями ленинградцев будут Московский камерный театр под руководством Бориса Покровского, симфонический оркестр Министерства культуры СССР под управлением Геннадия Рождественского, Литовский камерный оркестр под руководством Саулиса Сандецкиса, композиторы Георгий Свиридов, Тихон Хренников, Родион Щедрин и Дмитрий Кабалевский. В фестивальных программах, наряду с известными произведениями, слушателей ждет много премьер. О них мы расскажем в наших следующих передачах.

Юношеская радиостудия «Товарищ» представляет передачу «Весна моей доброй юности».

весна 1976-го. 58-я весна вечно юной революции. Первая весна 10-й пятилетки. Ваша 17-я весна.

звуковой образ юности видится нам в густом звоне старинных часов и деловом гуле фабрик и заводов, в шуме улиц и школьных коридоров, басовитом гудении моторов К-701, шелесте страниц учебников, в аплодисментах зрителей после спектакля и минуте молчания на Марсовом поле, грохоте идущего ладожского льда и произнесенных шепотом строчках стихов и песнях, которые поем, когда нам 17.

как многое в нас неприметно для глаза. Порою под текстом наполнена фраза, а радости вздох или жест облегчения бывает исполнен иного значения. Мы смотрим на солнце, лежим на траве. А что там засело у нас в голове? Встречаемся, бродим в тенистом саду. А что мы имеем при этом в виду? Пульсирует время проблемами век. Но как не разгадана суть человека? Идем мы, такие понятные с виду. А что ощущаем? Восторг или обиду? В дешевых столовых садимся к обеду. А празднуем, может, триумф и победу. И, может, не транспорт несет нас по лужам, а крылья, которых не видно снаружи.

0: Мы строим себя сами. По кирпичику кладем этажи ответственности, гражданственности. Возводим здание личности. И это нравственное наше строительство неразрывно связано с комсомолом.
1: Вчера миллионы юношей и девушек собрались на свое всесоюзное комсомольское собрание. Пятый пленум ЦК ВЛКСМ так определил его повестку дня. Решение 25-го съезда КПСС выполним. Это стало уже законом. Когда страна выходит на новые рубежи, приступает к решению сложных социальных и экономических задач, молодое поколение собирается на коллективный совет, чтобы выработать четкую программу действий комсомольских организаций, назвать адрес ударного труда для каждого молодого человека. Повестка дня нынешнего собрания особенно ответственна. Речь на нем идет об участии молодого поколения в выполнении решений съезда. Планы партии масштабны. Они вовлекают в созидание творчества миллионы и миллионы людей и рассчитаны на напряженный высокопроизводительный труд именно каждого человека. О своем месте на рубежах десятой пятилетки ведут сегодня разговор комсомольцы.
0: Жизнь предъявляет комсомолу высокие требования во всем, что касается руководства молодежью. Недавно в Ленинграде прошла научно-практическая конференция «Роль комсомольских организаций в формировании личности учащихся школ и ПТУ». Некоторые участники конференции были в нашей студии. Рассказывает секретарь школьного комитета ВЛКСМ Наташа Федорко.
2: Я вот первый год работаю секретарем комсомольской организации. Я поняла, насколько это, в общем-то, сложно именно заниматься воспитанием кадров комсомольского актива. Когда наш комитет комсомола новый собран, вот совершенно новый состав, мы стараемся воспитать из членов комитета таких ребят, чтобы они чувствовали себя примером не только в общественной работе и в учебе, но, может быть, даже где-то с нравственной стороны они бы всегда были примером для всех остальных ребят. Чтобы уметь разгадать не только ту внешнюю сторону нашего комсомольца, но и разгадать то, может быть, какую-то внутреннюю сумятицу в его душе, которая происходит в нем, ну, в общем-то, где-то в 15, 16, 17 лет, это какая-то неуверенность в себе, в своих силах, или наоборот, может быть, даже чересчур уверенность, это вполне естественно. И вот нам нужно разгадать это все и вовремя как-то помочь человеку, может быть, исправить его заблуждение, может быть, наоборот, подтолкнуть его на какой-то путь. И вот очень большое внимание мы уделяем всем этим вопросам.
3: Талант комсомольского руководителя, на ваш взгляд, заключается в каких качествах человеческих?
2: Для меня этот вопрос очень сложный. Здесь должна быть большая доброта. Человек должен быть очень добрым, никогда не срываться, не быть злым и ни в коем случае не кричать ни на кого. То есть держать всегда характер должен быть очень ровный. Затем, это самое главное, тогда тебя будут очень уважать. Затем обязательно нужно иметь, конечно, какой-то опыт работы. С ничего ты хорошим организатором, даже при всем своем великолепном характере, с ничего не станешь. Затем нужно иметь, действительно, может быть, какую-то чуткость души, чтобы быть хорошим организатором. Нужно быть очень чутким и тактичным человеком.
0: «Две весны» Михаила Александрова.
4: Сколько же мы не виделись, Миша?
5: 2 года.
4: Весна 74-го.
5: Весна 76-го.
4: Много, наверное, воды утекло.
5: Всякое было.
4: Ну, понятно. Я понимаю, тебе из 76-го в 74-й перенестись трудно. Мы сделаем небольшой мостик между этими двумя датами. Вспомним, о чем ты говорил тогда, в 74-м.
6: Знаете, я иногда люблю посидеть в тиши. Особенно в белые ночи. Среди зелени этого парка. Слушать тишину. Это самое, так сказать, замечательное свойство людей. И самое недоступное.
4: Миш, простите, стихи вы не пишете?
6: Нет, почему? Нет, не пишу.
4: Но у меня создалось такое впечатление, как вы сказали, тишине, что вы... И никогда не писали, да?
6: Нет, никогда не писал.
4: Ну, извините, пожалуйста.
6: Мое любимое место в Ленинграде – это площадь искусств. Здесь расположены все мои любимые театры и... Оперный малый театр, тут и филармония, которую я очень часто посещаю, слушаю музыку.
4: Ну что же изменилось за эти 2 года? Остались ли любимыми те места, которые ты любил в 74-м году?
5: Да, конечно, остались. Я по-прежнему люблю там бывать. площадь искусств, площадь Пушкина на Васильевском острове, на Стрелке. Появились новые места. Но, в общем-то, это даже не так и важно. Важно то, что я все-таки люблю по-прежнему чувствовать окружающую тишину. Важно, что я учусь мыслить, становлюсь богаче, во всяком случае, пытаюсь это сделать.
4: Стихи не научился писать?
5: Я писал стихи. Сейчас, правда, в связи с тем, что тут у меня на заводе некоторые нагрузки появились комсомольские. Сейчас у меня просто нету времени это делать.
4: Но в 1974 году ты сказал, что ты не пишешь стихов, причем так категорически, как мы слышали.
5: Я и тогда писал стихи, и, конечно, было неловко об этом говорить. К тому же я вообще не люблю никому читать свои стихи, потому что это мое личное, мое сокровенное.
4: Ну, понятно. Ну что же, послушаем еще одну запись двухлетней давности. Может, и она принесет какие-то открытия в твоем характере.
6: Ну, у сборщика должно быть несколько талантов. Он должен иметь талант предчувствия. Предчувствия того, что он делает.
4: То есть вы, наверное, хотите сказать, что он должен видеть вот в россыпи деталей уже готовую машину, и как она пойдет?
6: Обязательно, обязательно. Он должен и видеть именно это. Вот, потому что, ну, иначе не может быть сборщика. Вот. Правда, я несколько разочаровался, когда пришел на завод впервые, потому что нам давали такие мелкие детали, а меня определили с моим товарищем Юрой Силуяновым. Определили в инструментальный цех, но я был несколько обижен даже. Вот. Потом оказалось, что это просто проверка. Проверка наших сил, наших способностей, проверка нашей целеустремленности на работе. Потому что рабочие, мастера должны со стороны увидеть, годен ли этот парень в мастера своего дела. Вот.
4: Ну и как проверку этого?
6: Пройдет? Нет, она еще проходит, эта проверка, потому что должно пройти достаточно большое время, чтобы ученик стал мастером.
5: Слесарем-сборщиком я так пока и не стал. Работаю я просто слесарем.
4: Ну что, это разочарование?
5: Нет, почему? Ничего здесь зазорного нету в том, что у меня немножечко другая квалификация. Все-таки слесарь-сборщик, как и таковой, должен сочетать в себе много различных профессий. Слесарь-инструментальщик, слесарь-ремонтник. Ну и даже простые слесарные работы он должен знать очень хорошо.
4: Знаешь, Миша, что меня поражает? Ты в любом, скажем, деле, которое могло бы огорчить другого, видишь для себя лучшую сторону. Это что, вот, так сказать, то внутреннее изменение, которое произошло за 2 года с тобой уже как, скажем, с человеком, а не как с специалистом?
5: Да, в общем-то, это так. Я даже сам за собой такое иногда замечаю, что даже в самых безвыходных ситуациях, в самых безвыходных положениях я ищу, чем может, например, данное положение быть для меня, ну что ли,
4: полезным.
5: Полезным. И нахожу, в конце концов.
4: Понятно. Ну а что еще произошло? Чему ты научился за 2 года?
5: За 2 года? Ну, прежде всего, самое главное, я научился обращать внимание на окружающих людей. Понял, что это необходимо. Общение.
4: Ну, необщительным нравом ты и раньше не отличался, по-моему.
5: Нет, ну почему? Я просто иногда как-то проходил мимо людей, не обращая на них никакого внимания и не желая понять их внутреннюю сущность. Вот. А теперь, оказывается, это настолько важно, что, в конце концов, все люди, окружающие тебя, они влияют на твой характер, на твою дальнейшую жизнь, на твое творчество.
4: Вот на твой взгляд, что самое важное в человеке?
5: Доброта. Доброта. Отзывчивость и умение прощать. Ну, все это в сочетании, конечно, с цельностью этого человека, его вдохновенность.
4: В тех фонограммах старых 1974 года не осталось нашего разговора о твоем увлечении.
5: Да, хотя это немножечко нескромно, но я все-таки хочу петь так, чтобы это зажигало зрителей, чтобы это вдохновляла их, чтобы они слушали меня и отдыхали.
3: Сложная задача.
5: Сложная задача, очень сложная. Но в конце концов она осуществима.
4: Примечание к разговору. Год назад с Михаилом Александровым произошел несчастный случай, который свел почти на нет все его достижения в занятии пением. Это было очень тяжелое для Александрова время.
5: Благодаря вот занятиям, каждодневным, мучительным для меня и для моего педагога занятиям, удалось восстановить и даже увеличить, что ли, разнообразие, то, что у меня было. Сделать... Ну, голос, в общем-то, изменился. Он был раньше детским, а теперь стал уже взрослым.
3: Какими качествами должен обладать человек, который неуклонно стремится к цели? Вот в вопросе уже есть ответ. Неуклонно стремится к цели. А еще что?
5: Ну, наверное... чистотой своей цели.
1: Как нарисовать птицу? Сперва нарисуйте клетку с настежь открытой дверцей. Затем нарисуйте что-нибудь красивое и простое, что-нибудь очень приятное и нужное для птицы. Затем в саду или роще к дереву полотно прислоните. За деревом этим спрячьтесь, не двигайтесь и молчите. Иногда она прилетает быстро и на жердочки в клетке садится. Иногда же проходят годы, и нет птицы. Не падайте духом, ждите. Ждите, если надо, годы. Потому что срок ожидания, короткий он или длинный, не имеет никакого значения для успеха вашей картины.

0: Сегодня из весенней почты мы выбрали одно письмо. «Дорогая редакция, подскажите, что мне делать? Я очень люблю свою маму, но не доверяю ей свои мысли. И вот почему. Мне уже 18 лет, я влюбился, и один раз с девушкой, которую я люблю, поссорился, очень переживал, и рассказал о своих переживаниях маме. А потом она несколько раз надо мной подшучивала. И теперь я все мысли от нее скрываю. Очень прошу, ответьте, что мне делать». И дальше подпись.
1: Это письмо в руках у ленинградского педагога Лии Евсеевны Ковалевой. Пожалуйста.
2: Я думаю, что особого конфликта с мамой тут не получается. Во всяком случае, из письма не видно, чтобы у людей были какие-то очень серьезные несогласия, противоречия. Мама посмеивалась. Может быть, она хотела предостеречь своего сына от несколько завышенно драматического тона. А может быть, матери показалось что-то, ну, немножко натянутым в чувстве юноши. Может быть, матери кажется, что еще мало для того, чтобы так любить и так страдать. И это-то и вызвало какую-то такую улыбку. Не насмешку, а усмешечку. Может быть, на это тоже не стоит обижаться. Я понимаю, конечно, что ссора с любимой девушкой могла его действительно привести в очень дурное настроение. Так вот, как раз это дурное настроение, может быть, и мать хотела как-то, ну, немножко исправить, что ли. Ну, это мое предположение, естественно. А кроме того, мне кажется, что если уж рассказал маме, то, вероятно, предполагается, что мать очень человек понимающий. И, вероятно, это не первый откровенный разговор. И, вероятно, надо с большим доверием относиться к ее реакции. То есть не обижаться попросту на нее. А на юмор, на шутку можно и отвечать юмором. Ведь как бы ни были тяжелы наши переживания, иногда очень полезно бывает немножко так со стороны посмотреть и увидеть в них что-то такое и, может быть, улыбнуться. Просто со стороны улыбнуться, думая о самом себе. Я понимаю, что это особенность возраста такого 18-летнего. Очень большая серьезность по отношению к каждому своему чувству, каждому оттенку чувства. Но ведь взросление как раз в том-то и заключается, чтобы, оставаясь серьезным в жизни, чтобы уметь свои собственные чувства и свое собственное поведение не делать центром всего на свете. То есть я думаю, что шутка – это вещь совсем не мешающая, даже в таком важном деле, как любовь. Кроме того, откровенность – откровенности рознь. Я думаю, что даже если тяжело очень на душе, может быть, правильно делает человек, который об этом очень мало говорит и старается даже, чтобы этого не заметили и близкие люди. Есть такие хорошие строчки у Есенина. «В грозы, в бури, в житейскую стынь, при тяжелых утратах, и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым – самое высшее в мире искусство». Вот эта улыбчивость и простота даже в грозы и в буре, и в житейскую стынь, ее, наверное, нужно как-то, к ней нужно стремиться, надо, до нее еще нужно дойти, но в себе ее постараться воспитать, вероятно, было бы правильно. Вероятно, это, ну что ли, мужание, взросление. И вот как раз-то в 18 лет, вероятно, этому и надо уже учиться.

0: и она одна.
1: Ну как тут быть?
0: Ну как тут быть?
1: Ну как тут быть?
0: Ну как тут быть?
1: Ну как тут быть?
0: Что делать надо?
1: Их две судьбы.
0: Их две судьбы.
1: Их две судьбы.
0: Их две судьбы.